0: Трамп заявил, что недоволен ударами, которые Израиль нанес по Бейруту 7 июня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на обработку ЦИК республики лишь 10% голосов, заявил, что партия «Гражданский договор» единолично сформирует правительство, одержав победу на парламентских выборах. Состоялись очередные выборы в парламент Армении, в результате которых партия «Гражданский договор» победила, сказал Пашинян на брифинге для журналистов в предвыборном штабе. Пока, по данным ЦИК Армении, обработаны только голоса с 419 из 2005 избирательных участков. По его словам, партия тоже проводит свои подсчеты, и все очевидно. Пашинян заявил о предстоящих планах по искоренению уголовно-олигархической системы в Армении, а лидеры оппозиционных сил должны быть привлечены к уголовной ответственности по известным делам, они должны быть лишены незаконно нажитого имущества. Кроме того, он добавил, что Армения не только продолжит курс сближения с ЕС, но продолжит развивать отношения с Россией и другими странами ЕС. «Мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках ЕАЭС», – добавил он. Роспотребнадзор постоянно следит за активностью коронавируса. Признаков того, что он станет более агрессивным в будущем, на данный момент нет, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума. «Мы следим за изменчивостью коронавируса. На данный момент признаков того, что коронавирус станет в дальнейшем особо злым, нет», – сказала Попова. Что касается снижения заболеваемости ковидом, Попова пояснила, что в популяции коронавирус также присутствует. Но в связи с тем, что вирус не вызывает больше тяжелого течения болезни, регистрации таких случаев не наблюдается. При проведении специальных исследований он достаточно широко встречается. Сейчас это обычный сезонный вирус. И мы делаем все, чтобы не пропустить на территорию Российской Федерации какого-либо значимого изменения эпидситуации, подчеркнула она. Чечня, Дагестан и Ингушетия стали самыми трезвыми регионами России. Следует из данных Минздрава, с которыми ознакомилась РИА Новости. Согласно данным ведомства, за май показатель потребления чистого спирта в Чеченской Республике составил 0,2 литра этанола на душу населения. Второе и третье места заняли Республика Ингушетия и Республика Дагестан. Также в перечень самых трезвых регионов России вошли Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика и Ставропольский край. На этом пока все. Новые подробности, все подробности доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Далее новости спорта и прогноз погоды.
1: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Ювентус интересуется голкипером Краснодара Станиславом Акацевым, сообщают российские инсайдеры. По данным источников, итальянский клуб наводил справки о возможности трансфера 24-летнего россиянина. Препятствием для сделки может стать политическая ситуация, но если Ювентус пойдет на сделку, то покупка Акацева может обойтись в сумму от 15 до 20 миллионов евро. При этом туринцы не рассматривают голкипера Краснодара как главную цель. Приоритетные варианты для Ювентуса – вратарь Ливерпуля Алисон. Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Китая во втором товарищеском матче. Встреча в китайском Ухане завершилась со счетом 1-0 в пользу сборной России. Мяч на 72-й минуте забила Анна Кожникова. В первом матче 3 июня футболистки сборной России также обыграли китаянок со счетом 2-1. Учебно-тренировочные сборы команды завершатся 8 июня. Двукратный чемпион России среди юниоров фигурист Арсений Федотов покинул группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сообщают РИА Новости. Отмечается, что фактическое расставание произошло еще до межсезонного отпуска группы. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Арсения является группа заслуженного тренера России Алексея Мишина. Россиянка Полина Кнорос заняла первое место в прыжках с шестом на неделе легкой атлетики в Москве на Воробьевых горах. Победный результат спортсменки составил 4 метра 87 сантиметров. У мужчин в данном виде победил Степан Кекин. В прыжках в высоту Данил Лысенко победил с результатом 2 метра 32 сантиметра. У женщин лучшей стала Кристина Королева. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня, в понедельник, 8 июня, в Хабаровске плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Мурманске плюс 16, плюс 18, облачно, дождь, временами сильный. В Оренбурге плюс 23, плюс 25, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Туле плюс 25, плюс 27, малооблачно, без осадков. В Краснодаре плюс 27, плюс 29, переменная облачность, также без осадков. В Севастополе плюс 21, плюс 23, переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве малооблачно, без осадков, днем в столице плюс 27, плюс 29.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Консерватники.
3: Программа «Консерватники» в эфире «Радио России», в студии ВГТРК на 5-й Ямской улице, улица 5-го Ямского поля, прошу прощения, Андрей Афанасьев, Роман Антоновский. Здравствуйте, с днем всех святых вас.
4: Добрый вечер, да, всех с большим праздником поздравляем. И у нас сегодня, как обычно, много интереснейших тем, и вы можете оставлять свои комментарии, задавать нам самые острые вопросы, и мы лучшие комментарии зачитаем, на самые интересные вопросы ответим. Пишите нам в любой удобный для вас мессенджер по телефону 8-925-32-9992. И мы начинаем. У нас вот на минувшей неделе одно из главных таких событий ежегодных — это был Петербургский международный экономический форум. И здесь я попробую себя в роли интервьюера, потому что мой дорогой друг и соведущий Андрей Афанасьев, собственно, был там, сам присутствовал, все видел, собственно, та информация, которая появляется в соцсетях, самая противоречивая. Кто-то пишет, что события замечательные, кто-то, что это какой-то там пир во время чумы. Какие у тебя впечатления были изнутри данного мероприятия?
3: Ром, ну, во-первых, я ветеран, можно сказать, относительно Петербургского международного экономического форума. Года с 17-го или с 18-го я там почти каждый раз работаю. И действительно есть с чем сравнить и сделать какие-то определенные выводы. Была пауза на ковид, понятное дело. И потом уже, когда началась СВО, тоже изменилось вообще все на форуме. Изменился формат во многом. Мы там были со собственным стендом телеканала «Спас», «Радио Вера» и журнала «Фома» от синодального отдела по взаимодействию, взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Очень хорошо мы были приняты. Одна из сенсаций этого Петербургского международного экономического форума, что, собственно, на нем, в очень бойком проходном месте, в вот, коридоре основного зала, пространном, рядом с очень большими серьезными соседями, был наш стенд. И люди заглядывали активно. Мы на этом стенде представляли, во-первых, наши проекты, связанные с предпринимательством, с историей предпринимательства, с культурой предпринимательства. Был представлен кодекс православного предпринимателя, разработанный сообществом православных бизнесменов и музеем меценатов. У нас есть такая замечательная структура, которая занимается как раз популяризацией здорового, правильного, честного, ответственного предпринимательства. И такие люди у нас есть, и это действительно здорово. Была на форуме презентация, премьера фильма «Святые предприниматели».
4: Вот да, расскажи об этом, потому что уже сегодня было бурление наших левых товарищей, которые, собственно, строчили в адрес замечательного Бориса Корчевникова километровые посты, что, в общем, как вы можете, какие могут быть святые предприниматели, ведь Иисус Христос, он за коммунизм, против богатства и стяжательства, конечно, какая-то большая глупость, потому что, насколько я знаю, в фильме в том числе освещается жизнь и биография официально канонизированных святых православной церкви, которые были предпринимателями, выходцами из купеческого сословия, и плюс, я так понимаю, что я видел пока только трейлер, что проводится параллель между современными предпринимателями, там, такими как там, Сергей Иванов из Эвка, или, например, наш тоже друг оружейник Влад Лобаев, которые являются успешными предпринимателями и одновременно православными русскими патриотами.
3: Это действительно так, и, ну, критики фильма выступили в лучшей традиции «Пастернака не читал, но осуждаю», потому что они-то фильм не видели, и премьера общая в эфире телеканала «Спас» и в наших соцсетях, она будет чуть позже, она произойдет, и у каждого будет возможность посмотреть и составить собственное мнение. Но вообще, да, ты абсолютно прав, это документальный фильм, документальный проект, рассказывающий о выходцах из купеческого сословия, об известных предпринимателях, которые на определенном этапе своей жизни, например, приняли решение раздать все богатство и уйти в монастырь, как, ну, Серафим Вырицкий, например.
4: Да-да-да. Миллионерами был,
3: да,
4: человек,
3: да? Да, да, был богатейший человек в Санкт-Петербурге, занимался пушным бизнесом, и потом взял и все раздал. Василий Павлопосадский, то же самое. Очень много было людей, очень много было людей. Василий Павлопосадский, правда, постриг не принял, но жил вот прям по-монашески. И он действительно канонизированный святой. Очень многие из них это в сонме новомучеников и исповедников.
4: Да, это, видимо, да. Это большое злость вызывает, да, то, что многие
3: расстрелянные,
4: да,
3: расстрелянные при советской власти. Ну, далеко не каждый человек, пострадавший и погибший от рук большевистского террора первых десятилетий советской власти, канонизирован Русской Православной Церкви. Вообще сам процесс канонизации растягивается на годы, иногда на десятилетия. И просто люди не понимают, о чем идет речь. Когда люди пишут, какие святые предприниматели, не посмотрев фильм, они, видимо, подумали, что это была какая-то такая джинса про современных хороших дяденек-предпринимателей, которых мы поддерживаем, как бы сказали эти левые публицисты буржуинов. Но это вообще не так. Вообще не так. Фильм про другое. Они, люди, выступают, некоторые наши современники, просто в виде комментаторов и в виде таких экспертов, которые говорят, как пример святых предпринимателей прошлого им позволяет вести дела в соответствии с евангельскими истинами и с здравым человеческим просто смыслом. И для этого надо просто посмотреть, как люди себя чувствуют, живут, как они работают на предприятиях, которые управляются верующими людьми.
4: Ну и вообще, да, то есть это такой стереотип идет тоже большевистский о том, что предприниматели — это какие-то мироеды, жадные, алчные люди, и что это противоречит христианству, потому что, в принципе, ни бедность, ни богатство не дают тебе пропуск в рай, то есть можно быть бедным человеком и погрязнуть в грехе, можно быть богатым и действительно вести праведную жизнь, заниматься благотворительностью. То есть консервативный издатель Михаил Погодин писал, например, что то, сколько жертвуют промышленники и купцы в Российской империи, намного больше, чем это происходящее в Европе. И даже вот известная притча, когда Иисус Христос сказал юноше раздать свое богатство, это не против богатства в целом, а против пристрастия данного юноши к богатству, что нужно просто не думать не только о материальном, а освободиться именно от зацикленности исключительно на стяжательстве.
3: Ну, в общем, бог бы с ними. Это их какие-то личные внутренние психологические проблемы и комплексы. Я рекомендую вообще, прежде чем высказываться на тему того или иного фильма или произведения, хотя бы пролистать. Хотя бы промотать, если вы, да, не хотите смотреть. Но это просто культура, понимаете? Это как руки мыть перед едой. Ну, некоторые не моют, видимо. Ладно, бог им судья. Не хочется на этом долго зацикливаться, потому что сам МЭФ — это серьезная площадка на самом деле. И меня всегда очень расстраивало, я так тосковал из-за того, что некоторые коллеги, журналисты, освещая МЭФ, все сводят к тому, что на столах, на некоторых, и к тому, сколько где, простите, эскортниц, то есть это легкого поведения барышни якобы, да, я их там, честно, не видел. Ну, то есть, наверное, в портовом городе Петербурге есть проститутки. Наверное, у них есть клиентура. Наверное, во время большого мероприятия, когда съезжаются десятки тысяч людей со всего света, спрос на такого рода услуги возрастает. Это, ну, просто логика, да, базовая такая, простая. Но делать из этого вот перформанс, делать из этого какое-то шоу, вот эти обсуждения, это просто, ну, глупо. Это глупо, и это не соответствует действительности. Очень много на Петербургском международном экономическом форуме красивых, ухоженных женщин. Но их, слава богу, у нас просто много. Ну, и да, это сотрудницы, девушек, это, да, сотрудницы компаний, предприятий, регионов, которые там работают на стендах, подписывают контракты. И вот про любую красивую женщину на Петербургском международном экономическом форуме теперь любой, простите, шелудивый пес может сказать: эскортница, проститутка. Почему? Да потому что вот СМИ это раскачали. У нас даже родилась своя шутка тоже с коллегами, что теперь не знаешь на ПМЭФе, что женщину оскорбит больше. Это если ты ее назовешь эскортницей, или если ты скажешь, ну это точно не эскортница, потому что, ну, мол, не симпатичная, не привлекательная. Так что давайте мы будем отходить от этой темы, давайте мы будем уважать себя, уважать свои своих женщин. Не каждая красивая женщина, ухоженная, проститутка. Это как бы тоже такой здравый, нормальный смысл. И я на ПМЭФе видел просто огромное количество трудоголиков, людей, которые горят своим делом по 15-16 часов на ногах. У меня вот шагомер в мобильном телефоне насчитывал 25-30 тысяч шагов. И там все такие, там все работают. Да, где-то, наверное, проходят какие-то закрытые вечеринки для каких-то богатых там этих людей, которые привыкли к чему-то там, к каким-то там услугам, развлечениям. Но это всегда, простите, бывает много где. Но 95% и там 99% людей там вообще за другим. Там показывают достижения регионов, там показывают новые продукты, там показывают то, какой у нас классный, интересный, модный бизнес, насколько классные делают вещи.
4: Да, кстати, я тоже, мне, знаешь, порадовало, что действительно стало доминировать оформление стендов такая русская тема. То есть был я вот то, что я видел на фото, на видео, был очень мощный в духе русских народных сказок стенд Росатома.
3: Шикарный. Я его пофотографировал специально.
4: Еще какие-то тоже были презентованы в русском стиле медицинские...
3: Банк ПСБ.
4: Технологии, да. И еще хороший был стенд с русскими писателями УВТБ, такой интересный.
3: Да, модный,
4: был.
3: Да. Да, модный. Они рядом с Росатомом стояли, да.
4: Ну, тут, конечно, небольшая ложка плова тоже была в виде стенда «Оно Евразия», да, то есть, по идее, это организация, которая должна заниматься продвижением мягкой силы русской, но они почему-то у себя там тоже устроили там какие-то тандыры там и...
3: Я, кстати, даже не видел, где они... Это там на основном тоже этом холле, откуда постоянно дискотека какая-то раздавалась.
4: Видимо, да, то есть, то, что мне скидывали видео, то есть, у них там что-то плов, тандырка, тюбетейка, халаты, ну, то есть... Иностранным же гостям интересна русская культура, да, там, допустим, для...
3: За пловом и тандыром, я думаю, в Ташкенте хорошие проходят международные экономические форумы.
4: Да-да, это... ну, то есть, вы продвигаете русскую мягкую силу Средней Азии. И когда сюда приезжают тоже иностранные гости, ну, если бы вы были узбекская организация, оно Евразия, было бы, наверное, логично, что вы там продвигаете там плов, тандыр и тюбетейки. Но наоборот, если вы являетесь там смежной организацией с Россотрудничеством, значит, у вас для иностранных гостей должны быть там, не знаю, макет православного храма, примеры шедевров русского искусства, литературы, русских научных достижений. То есть все то, что, собственно, может выстроить позитивный образ России, заинтересовать нашей культурой, нашими достижениями, а в том виде, в каком это было выставлено там, это может, наверное, только заронить сомнение, что Россия местами идет тем же путем, как либеральные мультикультурщики на Западе, подавляющие традиционно европейскую культуру, но при этом уважающие там даже самые дикие традиции приезжих мигрантов.
3: Знаешь, утонул этот тандыр. Ничего, кстати, против тандыра не имею. Да. И против лепешек с тандыром.
4: Важен контекст.
3: Да, да, да. Утонул этот тандыр все-таки в нашей повестке. Для меня этот форум ассоциируется с русскими наличниками, потому что, ну, стендов 5, наверное, назову, да, так или иначе, использовался в оформлении русский наличник. Каждый регион наш, вот корневой русский, там, Новгород, Тула, у всех было вот в дизайне наш русский орнамент, девушки были благочестиво, красиво одеты, практически никого не было, я не видел там в латексных костюмах, на каблуках таких, знаешь, классических из каких-то вот американских рекламных роликов какой-нибудь ерунды. Красиво одеты девушки на стендах, в длинных юбках, многие в кокошниках, много видел людей в косоворотках, сам, понятное дело, я был все эти дни в косоворотке, кроме последнего, было уж очень жарко, надел футболку под пиджак. И это стала норма. Русская тройка. Катание на русской тройке было для любого человека. Там ямщик в такой одежде начала 20 века, в высоких сапогах, в картузе, с приятной окладистой бородой, молодой человек. Вот Федерация русской тройки, познакомились с ними, тоже специально подошли мы с Борисом Корчевниковым. Замечательно. Прямо на входе стенд с русскими народными промыслами Федоскина, Палех, Мстера. Мастера прямо там изготавливали продукцию, шкатулки, подносы. Прям при тебе расписывали руководители или там какие-то самые лучшие мастера этих школ. Там же можно это было приобрести. и тоже пользовалась огромной популярностью и у иностранцев, и у наших. Мария Владимировна Захарова всегда к ним приходит, покупает у них продукцию тоже сувенирную, чтобы дарить, ну, кому-то из своих контрагентов на высоком международном уровне. Рядом генеалогический центр стоял, который помогает людям искать свои корни, формировать такую библиотеку данных о своих предках, о своих родственниках, искать родственников, создавать вот эту семейную память, создавать альбомы с фотографиями, учить детей семейным правильным традициям. Вот такой, понимаешь, МЭФ для меня. А кто-то, ну, наверное, если захотеть, грязь можно найти вообще везде. В самом святом месте, там, в церкви, любая свинья, если захочет, найдет грязь. Да, зачем искать ее?
4: Да, кстати, вот, допустим, к вопросу о том, зачем нужен МЭФ, вот мне очень понравился диалог министра энергетики Саудовской Аравии с Владимиром Владимировичем Путиным, да, где саудовский принц сказал, что хотя мы мусульмане, а вы, как он назвал Путина, ваше превосходительство, и Россия православная страна, но мы, в общем, будем вместе, пока смерть не разлучит нас. Ну, это, конечно, он немножко так вот добавил высокого восточного штиля, но на самом деле заявление очень важное, потому что, с одной стороны, мы видим то, что во всем мире, в том числе в мусульманских странах, нас видят как действительно оплот православного христианства, а с другой стороны, это не является барьером, чтобы даже в Саудовской Аравии, где официальная религия ислама ваххабитского толка, с нами бы не дружила, не сотрудничала, и плюс вот людям, зацикленным на якобы эскортницах, мы пока, вот это показан действительно уровень, когда министр энергетики Саудовской Аравии, которая является одним там из лидеров арабского и мусульманского мира, именно там находится как раз священный город мусульман Мекка, да, признается вечной дружбе нашему президенту и в позитивном ключе говорит о России как о, в первую очередь, православной христианской стране.
3: И в этом нет ничего плохого. То есть для них это нормально.
4: Нормально, да.
3: Нормально. У нас некоторые вот еще чиновники старого образца все боятся. Мусульмане говорят, да классно, хорошо, будьте православными, ноль вопросов, супер. Не будьте как Европа, будьте собой.
4: Да.
3: А и находятся те, которые говорят, а вот мы вам, хотите фестиваль плова сделаем? Вот. Расскажем про то, как мы вас любим. Чтобы любить другого, нужно любить и уважать себя. Пока мы не начнем все сверху донизу любить и уважать себя, чтить свои традиции, знать их, мы не сможем по-настоящему не вызвать уважение у других и не начать какой-то нормальный диалог с другими культурами. Чтобы вести культурный диалог, нужно быть носителем своей культуры. А мы в массе своей долгое время были носителями эрзац-культуры. Мы были бескультурными. Нас лишили, или мы сами отказались, забыли, потеряли, разбазарили собственную культуру и превратились в иванов, не помнящих родства. Сейчас эта ситуация меняется. И меняется в том числе на Петербургском международном экономическом форуме. Огромное количество православных предпринимателей, крупных, средних бизнесменов подходили к нам на стенд и говорили, как хорошо, что вы появились. Давно пора.
4: Да.
3: Давно пора вам здесь было оказаться. Хотя некоторые коллеги, когда мы обсуждали необходимость присутствия телеканала «Спас» и других православных СМИ на форуме, мне говорили, а что мы там будем делать? Ну что мы там будем делать? И ответ очень простой. Проповедовать. Нести истину, нести Христа. Что, бизнесменам не надо спасаться? Им надо спасаться больше, чем всем остальным, наверное. Они сами это прекрасно знают. В храм на молебен приходило очень много людей, крупных предпринимателей. Я там стоял на молебне, смотрел вокруг, там этот там с такими огромными возможностями, этот тоже занимается большими делами. Приходят сами, молятся люди. Оказывается, что они глубоко уцерковлены. Прихожу на стенд крупной IT-компании, занимающейся безопасностью, Positive Technologies, а мне коллега, руководитель их коммуникации, говорит, а у нас акционер, православный человек, у него 6 детей.
4: Отлично.
3: Сейчас мы вас познакомим. Я говорю, ничего себе. И так везде, понимаешь? Это говорит о том, что изменения происходят. Просто вот как, когда гомеопатией лечишься, исцеление происходит не сразу, или когда капельница работает, да, вот она вымывает из тебя понемногу там плохое и заливает в тебя хорошее, То же самое,
4: по капле, да.
3: То же самое происходит и с нашим духовным нравственным состоянием. ПМЭФ там 17-18 года просто колониальный ПМЭФ. Это эрзац такой, повторение Давоса, угу. там, Всемирного экономического форума. Давайте сделаем, как у них, как в лучших домах Филадельфии. Да? Людоедка Элочка, 12 стульев или Золотой теленок, я уже забыл, Ильфа Петров. Вот давайте так сделаем, что, потому что модно. А сейчас там уже другие смыслы. Иностранцы к нам, что вот Кэндис Оуэнс к нам приехала, потому что мы фестиваль плова проводим. Нет, она приехала в государство, старающееся жить по евангельским истинам.
4: Да, я просто нашим слушателям, кто не в курсе, скажу, что Кэндис Оуэнс — это крупнейший правоконсервативный публицист и блогер в Штатах, вот, которая просто собирает огромную многомиллионную аудиторию. И более того, что интересно, она является темнокожей американкой, которая выступает против БЛМ и против либеральщины. И так она, в общем, из либералки эволюционировала в правоконсервативную христианку. Действительно, имеет большое влияние на умы в США. И что для нас важно, Кэндис Оуэнс принадлежит к партии изоляционистов, которая считает, что США должно заниматься внутренними своими делами, а никуда не лезть, и всегда занимала четкую пророссийскую позицию, обвиняя в кризисе на Украине расширение НАТО на восток, и антиукраинскую, постоянно заявляя, что нечего американцам Украину поддерживать. Вот Кэндис Оуэнс приехала в Россию, я читал ее, значит, в одной заморской соцсети, то, что она писала, она во полнейшем восторге от Москвы и от Петербурга, и еще у нее был замечательный такой тоже пост, где она написала, что вот я побывал в усыпальнице Романовых, и что же, собственно, сатанисты сделали с этой замечательной императорской семьей, надо всем христианам мира пробуждаться. Поэтому, конечно, визит тоже таких людей, как и принц и министр энергетики Саудовской Аравии, и Кэндис Оуэнс, показывает то, что значимость у данного мероприятия достаточно высокая.
3: Да, да, и чем сильнее мы будем это продвигать, чем меньше мы будем стесняться сами себя, своей культуры, своей традиции, тем быстрее нас будут уважать, как это было в прежние века. А если мы будем себя стесняться, если мы будем прогибаться, если мы будем либо укатываться в либеральщину, либо в азиопщину, во что угодно, но только не в собственную идентичность, то ничего хорошего нас не ждет. К нам присоединяется наш коллега, соратник, политолог, автор успешных многотысячных проектов в социальных сетях Дмитрий Никотин. Дмитрий, мы тебя приветствуем.
0: Здравствуйте, рад снова вас увидеть.
4: Взаимно.
0: Услышать, да.
3: Ну, ты частично слышал, как мы обсуждали Петербургский международный экономический форум. Мы твои преданные читатели, и всем рекомендуем присоединяться к нашему сонму, к нашему коллективу. Ты много пишешь про мягкую силу, про информационные войны, про психологические войны. Вот в контексте сказанного нами, в контексте того, что было на Петербургском международном экономическом форуме, что ты можешь сказать как специалист?
0: Ну, давайте, наверное, продолжу вашу тему по поводу выбора гостей. Не все гости, да, на ПМЭФ, на мой взгляд, были достойны своего приглашения. То есть, да, вот была Кэндис Оуэнс, но был также и Эндрю Тейт, то есть персонаж, который, на мой взгляд, идет...
3: Противоречивый.
0: Да, ну, больше так все-таки скандальный персонаж с таким...
4: Молодой Эрл Маск практически.
0: Да, так же, как и там отец Илона Маска тоже. То есть, вот я считаю, что нам нужно всегда выбирать фигур, так же, как для российского пантеона героев, как и в качестве гостей, те, которые объединяют, а не которые разделяют. Да? То есть вот, нужно заниматься подбором, исходя из этой точки зрения. По поводу того, что нам необходимо делать, да, в контексте мягкой силы. Ну, во-первых, нам нужно понять, что мягкая сила — это не только то, что делает государство, и ставка не должна быть исключительно на государственную работу. Мне вот нравится, знаете, такой смешанный подход. То есть вот есть чисто государственные модели. Это вот китайская модель. У них есть институты Конфуция, у них есть китайские государственные медиа, и вот вся китайская госмашина в области мягкой силы работает. Но есть, например, американские практики, где очень большой там частная, очень большая частная роль. То есть тот же Голливуд, это, по сути, частные корпорации, которые работают на продвижение, то есть где государство выступает неким создателем смыслов, а уже эти смыслы потом обрабатывает Голливуд. То, что у нас вот последняя такая попытка была сделана, некий там перечень ценностей для фильмов, но вот тоже сразу же я могу и частично этот перечень, да, покритиковать. Поменьше бюрократии. То есть, на самом деле, если дать русским людям больше творческого простора, поменьше бюрократии, поменьше вот этих вот жестких стандартов, то результат будет как бы налицо. То есть, в принципе, ну, способы распространения влияния неизвестны. Это медиа, это киноиндустрия, это сериальная индустрия. То есть нам нужен такой русский Netflix, нам нужен какой-то проект уровня, там вот «Игра в кальмара». Почему, если южнокорейцы смогли, почему Россия как бы не может? У нас что, недостаточно талантливых режиссеров, да, актеров, сценаристов и продюсеров, которые могли бы сделать такой проект? То есть государство может подтолкнуть, помочь с бюджетами, но... Многие жалуются обычно на что? На что? На то, что требуют. Требуют вот чиновники, которые не в теме. Так же, как сейчас с социальными сетями, когда мы фактически закрываемся, то есть вот этот вот процесс, да, где мы в рамках укрепления своего суверенитета одновременно начинаем закрываться от мира. При этом государственные медиа, они продолжают работать за рубеж, но таким образом государство теряет огромное количество блогеров, творческих людей, которые, опять же, на западных платформах доносили российскую точку зрения. И при этом, если взять такой пример, ну вот возьмем недавний футбольный матч в финале там Лиги Чемпионов, где русский вратарь стал на вот этот момент просто главной фигурой мирового уровня. И вот это тоже мягкая сила. Но где он, да, публикуется? Он продолжает публиковаться, да, вот опять же в запрещенных социальных сетях. Русские космонавты, да, которые тоже ведут там свои странички. Но это все еще идет по инерции. То есть если мы будем вот закрываться, то, к сожалению, наше влияние просто начнет сокращаться. И на одном только государственном не проехать. То есть то, что у нас есть там, например, успешные такие проекты, как там Russia Today, которые работают на зарубежную аудиторию. Ну, ни один канал, да, ни одна газета не сравнится с миллионами блогеров, которые могли бы работать, да, на укрепление имиджа страны. Ну, вот. То есть спортивные достижения, опять же, взять того же, там, например, русского хоккеиста Овечкина. Мировая звезда. Для США, наверное, намного больше сделал для продвижения, опять же, имиджа русского мира, чем, например, какие-то государственные медиа, которым доступ для работы на американскую аудиторию просто закрыт. И вот через, опять же, работу даже, например, с русской диаспорой за рубежом тоже можно было бы добиться намного большего. Знаете, даже у Израиля есть такая программа, я вот успел почитать, где они приглашают тех, кто находится за рубежом уже во втором, в третьем поколении, в Израиль. Бесплатная поездка. Ну, может быть, с какими-то нюансами, но у нас огромное количество русских, которые живут за рубежом уже, например, во втором, в третьем поколении. И можно их приглашать в страну, на родину, вернуться на родину, да, вот, соответственно, предков. Они здесь съездят, устроить им бесплатные поездки, экскурсии. Представьте их влияние, когда они вернутся и расскажут о своей стране. Сколько можно даже элементарно будет туристов привлечь в Россию, когда вот человек, который является проводником, просто естественно и нативно, потому что он там русский человек, даже если он уже там в третьем, в каком-то там пятом поколении живет день там в Австралии или в Германии, он вернется, и у него уже круг общения как раз-таки среди местных жителей этой страны. И каждый такой человек, он становится вот инструментом влияния. Так что здесь можно, ну, бесконечно говорить про то, что необходимо сделать, что необходимо предпринять. Со смыслами, конечно, работать. Должен быть, знаете, вот, на мой взгляд, четкий, вот как есть в бизнесе брендбуке, должен быть такой же национальный бренд «Россия», где есть четкий пантеон героев, четкие смыслы и нарративы, которые мы хотим распространять. Над ними должно работать экспертное сообщество, должна быть общественная дискуссия, что мы и каких персонажей мы вносим там в пантеон героев. И потом развиваем, опять же, это все через киноиндустрию, там, сериальную индустрию, компьютерные игры. У китайцев, например, вот была компьютерная игра, на приставку она, правда, была, на PlayStation Wukong. Там был просто тоже там мировой хит, и весь мир узнал о китайской культуре гораздо больше через, там, опять же, ту же самую игрушку на PlayStation.
3: Насколько мы сейчас эффективно это делаем? Есть ли какие-то удачные еще примеры, кроме вот звезд? Ты назвал звезд, я абсолютно согласен с тем, что да. Ну, большой спорт, не люблю его, но понимаю его медийную емкость и эффективность. Поэтому да, это та среда, в которой надо работать. Кино. Сейчас мы снимаем кино так себе, не как в прежние времена, на мой взгляд. Литература тоже пока новых мировых имен у нас не появляется. Где мы еще можем выстрелить?
0: Вот в этом-то и большая проблема, что наша одновременная проблема и одновременно наша огромная радость, что Российская империя, что частично Советский Союз в плане там, космоса и атома, да, создали нам такой задел, что мы до сих пор на нем во многом выезжаем. То есть, если мы берем, соответственно, русскую литературу, Достоевский, Толстой, там, тот же Булгаков, кстати, актуально, да, в контексте того, что сделали с его памятником, да, на Украине, это вот такие вот, знаете, говоря опять же современным языком, это амбассадоры русского мира на века и из прошлого, да, в современность, которые по-прежнему работают. Но, конечно, нам нужно использовать еще то, что у нас есть, а не просто то, что, ну, вот это было, и как бы все это отдали в мировую культуру и забыли про это. Ну, естественно, называют обычно что еще? Русскую литературу, русский балет, там, русский космос, да, вот первый человек в космосе, там, Юрий Гагарин. Но если мы начинаем, конечно, сейчас не хочется вдаваться в детали, что у нас там и с космосом-то тоже проблем хватает, и там с киноиндустрией хватает. Поэтому я говорил, что нужно дать русскому человеку больше, на мой взгляд, именно свободы творчества, поменьше бюрократии, и что, конечно, госпомощь, она нужна, но чтобы это давалось госпомощь, но без вот этих вот сложных бюрократических процедур и каких-то вот этих вот требований и вмешательства в процесс рабочий. Потому что обычно, если вы поговорите с человеком из индустрии, он скажет, да, конечно, он был бы рад там государственной помощи, но так, чтобы это не превращалось в то, что соавтором этого произведения становится чиновник. То есть, в первую очередь, творческий человек должен этим заниматься. Плюс у нас есть какая, на мой взгляд, тоже большая такая проблема, что мы больше фокусируемся на себе, а не работаем на экспорт. То есть, вот опять же, если посмотреть на Южную Корею, как успешный пример, вот «Мягкой силы», все знают про кей-поп, про корейские дорамы, да, турецкие сериалы те же, да. То есть, вот Южная Корея просто действительно такой считается классический вот пример работы на экспорт, где они стали, там, кстати, вот их одна из самых популярных групп, она в бюджет там такие приличные суммы возвращает в южнокорейский. То есть, именно не только на наш рынок работать, а сразу проекты должны делаться под ту аудиторию, которая находится за рубежом. То есть, вот та же, например, корейская индустрия, например, сериал «Игра в кальмара». После того, как этот сериал стал хитом Netflix, огромное количество людей в мире стали учить корейский язык. То есть, ну, недооценка есть у нас, может быть, какая-то вот медиапроектов, их успешности, их влияния.
4: Да, добавлю, наоборот, да. Что когда я смотрел интервью с известной британской актрисой Кейт Бекинсейл, она сказала, что я закончил Оксфорд и выучил русский язык, чтобы читать в подлиннике Достоевского и Толстого, моих любимых писателей. То есть, как вот до сих пор...
0: Да, это да. Тот же пример, да, где люди хотят потом в оригинале, то есть... На самом деле, достаточно одному проекту выстрелить, который может дать, ну, просто феноменальный успех по увеличению влияния России в мире. И

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Группировки российских войск «Север», «Юг», «Центр» и «Запад» за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху будет вынужден согласиться на любую сделку, достигнутую между США и Ираном. Сильная жара с температурой выше плюс 30 градусов прогнозируется в Москве на этой неделе. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. По данным Минобороны, группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны. Группировки «Север», «Юг», «Центр» и «Запад» за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции. Суточные потери противника превысили 1300 военнослужащих, отмечается в сводке российского оборонного ведомства. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России за минувшие сутки поражены патрульные катера, склады горючего, объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемой ВСУ. Места сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, сообщили в Минобороны. Кроме того, за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 141 районе. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху будет вынужден согласиться на любую сделку, достигнутую между США и Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп. «У него не будет выбора», — сказал он в интервью Financial Times. «Я принимаю все решения, Нетаньяху не принимает решения», — отметил Трамп. Он заявил, что удары Ирана по Израилю не изменили его намерения достичь дипломатического решения с Тегераном. «Это никак не повлияет на сделку. Ракетные удары по Израилю были атаками, которые вообще не имели успеха», — заявил американский лидер. Как сообщила армия обороны Израиля, военные в воскресенье вечером впервые с 8 апреля обнаружили и перехватили несколько баллистических ракет, запущенных Ираном. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции заявил, что ракетная операция, проведенная в воскресенье, является прямым ответом на широкомасштабные преступления сионистского режима в Ливане, которые привели к убийствам и массовому перемещению мирного населения. Ранее Трамп сообщал, что попросит Нетаньяху не наносить ответный удар по Ирану. По мнению президента США, такой удар мог бы подорвать усилия по урегулированию конфликта Вашингтона с Тегераном. После обработки 595 944 бюллетеней на выборах в парламент Армении, что составляет около 40% от принявших участие в голосовании, партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна набирает 52% голосов, свидетельствуют данные ЦИК. Всего на парламентских выборах проголосовали 1 476 597 человек. Блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна набирает 23% голосов. Блок «Армения» экс-президента Роберта Кочеряна – 9%. Всего в выборах участвовало 18 партий и блоков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что Армения не готова быть членом ЕС, и его цель – реформировать страну и довести ее до уровня соответствия со стандартами ЕС.

0: «Без этого нам не быть членом Евросоюза», — заявил Пашинян. Он считает, что стране нужно продолжить процесс демократических реформ до той точки, когда все признают, что Армения полностью соответствует стандартам ЕС. «Это наша первичная цель, после этого политический вопрос. ЕС может принять решение, что не продолжает процесс расширения. Или народ Армении может решить, что не хочет быть членом ЕС. Цель правительства – создать реальные альтернативы для граждан Армении», – заявил Пашинян. Обучение по новой системе высшего образования в России будет длиться от 4 до 6 лет на уровне базового образования и от 1 до 2 лет на уровне специализированного образования, заявил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. В мае 2023 года стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. В рамках пилота студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Первичное деление на бакалавриат и магистратуру уступает место более гибкой системе из 3 уровней: базовое высшее образование, бакалавриат, специалитет, срок обучения от 4 до 6 лет. Специализированное высшее образование, магистратура, ординатура, ассистентура, стажировка, срок обучения от 1 до 2 лет. Аспирантура, адъюнктура, срок обучения от 3 до 4 лет, сказал Чернышенко. Он отметил, что Россия взяла от Болонской системы все лучшее, и теперь пришло время выстраивать свою суверенную модель. По его словам, переход к ней будет мягким и гармоничным. Сильная жара с температурой выше плюс 30 градусов прогнозируется в Москве на этой неделе. В городе с 8 по 10 июня будет действовать оранжевый предпоследний уровень погодной опасности. Во вторник и среду в отдельных районах московского региона ожидаются кратковременный дождь и гроза. Подробности рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В понедельник погодные условия по-прежнему будут определяться областью повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков, днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду, и атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба. Ну и предстоящая неделя вся будет довольно такой жаркой в ночное время. Столбики термометра будут опускаться, но не ниже плюс 13-18, а днем плюс 25 плюс 30 градусов.
0: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Канадский нападающий Эдмонтона Конор Макдэвид стал обладателем награды Тед Линдси Эворд, обойдя нападающего Тампы и Никиту Кучерова. В тройку претендентов на премию лучшему игроку регулярного чемпионата по версии профсоюза также входил канадский форвард Маклин Селебрини из Сан-Хосе. В прошедшем регулярном чемпионате Макдэвид стал лучшим бомбардиром и ассистентом. Это его 5-й трофей. Кучеров завоевывал награду 2 раза. Краснодарский «Локомотив Кубань» одержал победу над петербургским «Зенитом» в 3-м матче серии за 3-е место в баскетбольной единой лиге. Встреча завершилась со счетом 85-81. Самым результативным игроком матча стал форвард краснодарской команды Майк Мур, который набрал 21 очко. Счет в серии до 3 побед стал 2-1 в пользу петербургской команды. 4-й матч пройдет 9 июня в Краснодаре. Россиянка Анна Блинкова вышла в основную сетку турнира категории WTA 500 в Лондоне. В финале квалификации 103-я ракетка мира обыграла хорватку Донну Викич, занимающую 72-ю строчку рейтинга WTA со счетом 6-2, 6-4. Матч длился 1 час 30 минут. Призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова выполнила норматив для участия в чемпионате Европы по водным видам спорта на дистанции 50 метров брасом. На чемпионате России спортсменка стала второй, показав результат 30,55 секунды. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня, в понедельник, 8 июня, в Хабаровске плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Казани плюс 23, плюс 25, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве малооблачно, без осадков. Днем в столице плюс 27, плюс 29. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что является нормой.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
4: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
5: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает это все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
3: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани.
6: Прямо сейчас.
3: Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Консерватники.
7: Второй час программы «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. К нам присоединился наш друг, регулярный гость студии «Радио России» Роман Анатольевич Силантьев. Приветствуем вас, Роман Анатольевич.
8: Добрый вечер, дорогие друзья.
7: Есть что обсудить с известным религиоведом, исламоведом,
9: специалистом. Сектоведом, да, и деструктологом.
7: Да, это, конечно же, ситуация с исламизмом, с радикальными формами ислама в нашей стране, и как с ними мы справляемся? Справляемся ли?
8: Ну, пока справляемся. В общем-то, новости хорошие с этих фронтов в целом приходят. Похоже, у нас крупнейший успех спецслужб налицо. Рано, конечно, пока говорить. Но, во всяком случае, пока крупнейшая облава на террористов у нас идет. Полагаю, в эти минуты тоже. И вскрыли у нас сетку, в общем-то, одну из двух опаснейших террористических организаций в мире, а конкретно братьев мусульман.
9: А вот получилось так, что, насколько вот я вижу из СМИ, что в большинстве своем арестованы за связями с террористами из братьев мусульман религиозные деятели преимущественно связаны с ДМРФ, с одним из многочисленных наших муфтиетов. Так ли это? Если да, то почему?
8: Да, это так. Ну, дело в том, что у нас Дум РФ, как это сначала назывался еще Совет муфтиев России, был прибежищем раскольников, которые предали верховного муфтия Талгата Таджуддина и, в общем-то, выбрали путь духовных приключений. Ну, а потом раскольники быстро дополнились мусульманами нетрадиционной религиозной ориентации. Поскольку если Таджуддин с ними боролся, то Гайнуддин, наоборот, их всех привечал. Неоднократно выступал против запрета ваххабизма, поддерживал контакты близкие с лидерами других нехороших террористических экстремистских организаций. Поэтому те же ваххабиты, разных видов поглядев на него и на Таджуддина, естественно, приняли сторону Гайнуддина. Ну, в принципе, не только Таджуддин у нас с ними воевал, и в муфтияте Дагестана, и в других хороших организациях мусульманских тоже не любят. Поэтому пошли они туда, где их любят. И все они как-то исторически сконцентрировались именно в Дум РФ.
7: Как так сложилось, что вот это годами шло? И почему именно сейчас, на ваш взгляд, вот началась активная, какая-то активная фаза решения этого вопроса?
8: Ну почему же годами? Десятилетиями шло. Вот у нас задержали такого Висама Бардвила. Я о нем еще в своей кандидатской писал в 2003 году. Про ислам написал, что, в общем, человек имеет типичную биографию резидента, который заслан тут для каких-то действий нехороших. И он тогда даже мой домашний телефон нашел и высказывал мне свое неудовольствие по причине того, что я тут его обидел.
7: Культурное?
8: Ну, он русский мат уже освоил тогда. Это, в общем, первое, что он освоил. Вот, товарищ в этом смысле в нашу культуру интегрировался по мере сил. Правда, чувствуется, скоро ему придется с этой культурой распрощаться. У нас за террористические преступления гражданство лишают. Так что, посидев на дорожку, поедет обратно в Хамас. Но, тем не менее, десятилетиями это продолжалось. Выстроили мощную сеть не только у нас, но и за рубежом. И, надо сказать, вот последний год их начали давить по всему миру. В том числе и наши политические оппоненты, и американцы, и французы. Видимо, допекли они уже всех. Вот редкий случай, когда они, в общем-то, друзья Турции, Катару и Британии. Но вот всем остальным они не друзья.
7: Удивительно. Что нам ждать в ближайшее время? Вот какой прогноз по поводу вот этого трека, этого направления, связанного с радикальными формами ислама? Будет ли новый какой-то заход, попытка каких-то новых форм, учитывая, что со старыми формами мы научились работать, это как вакцинация, да? Значит, появится новый штамм вируса скоро. Будет ли новый штамм вируса или сейчас в зоне Персидского залива неспокойно и не до этого?
8: Дело в том, что у нас интересная ситуация. Братья-мусульмане — это очень опытная и умная организация террористическая. Чем они сильно отличаются от того же запрещенного в России ИГИЛа? Ну, как я уже говорил, у нас и не запрещенный ИГИЛ, поэтому уточняю. Вот. Они, в отличие от игиловцев, ведут себя очень скрытно. Местами активно мимикрируют под мусульман добропорядочных. И, главное, не устраивают теракты просто так. Они копят силы для нанесения, в общем-то, финального удара. Они рассчитывают на взятие власти через массовые выступления. И, надо сказать, однажды им удалось власть захватить в Египте, да, как раз через Майдан. Это, наверное, главный успех террористов у нас за мировую историю, поскольку Египет все-таки страна крупнейшая, арабская, многомиллионная. Хоть продержались они недолго, но продержались, тем не менее.
7: Ну, еще в одной стране к власти пришли террористы, примерно век назад.
8: Но все-таки не братья-мусульмане. В Сирии они хотели прийти к власти, там была серия терактов, множество людей погибло, они вышли из подполья, когда почувствовали слабину, но тогда им не удалось. В итоге там пришли к власти игиловцы, а не они.
9: А, кстати, к вопросу о взаимоотношениях. Насколько я знаю, допустим, там Аль-Каида, запрещенным ИГИЛ, враждуют у них там разные стратегии своего развития, а какие взаимоотношения у братьев-мусульман с данными организациями?
8: А у них отношения скорее хорошие или нейтральные. То есть они не увлекаются борьбой междоусобной. И, в общем-то, со всеми взаимодействуют, ну, в расчете на то, что при свержении власти они уж там разберутся, кто конкретно эту власть захватит. Типа, давайте сначала все силы на свержение режимов бросим, а там уже потом и решим. Они, к сожалению, гораздо умнее игиловцев. И у нас они, надо сказать, крайне редко попадали в поле зрения правоохранителей. Вообще считал, что они преимущественно у нас вот в Крыму сконцентрированы, и на Донбассе, доставшись нам наследство от украинских товарищей. Но вот тут выяснилось, что нет, ситуация гораздо хуже, и целые регионы полностью оказались под их контролем. Ну, конечно, мусульманские общины этих регионов, особенно, конечно, за Мурманскую область, беспокойство испытываю, поскольку они на Северный флот активно лезли, даже их туда пускали одно время. Вот. И там, судя по географии арестов, в общем-то, нормальных-то и не осталось.
9: Ну, да, и, по-моему, еще тоже не случайно, что из общественного совета при Минобороне убрали как раз деятелей из Думы, заменили его как раз на, я так понимаю, муфти из ЦДУМ, из организации Талгат Таджудина, который занимает намного более адекватную пророссийскую позицию.
8: Но дело в том, что у нас Гайнудин очень резко выступал против восстановления института военных священников, и я даже не понимаю, как он вообще туда попал. У них-то, по сути, нет там никого, может, там полтора человека воюют в Ахмате. Вот, но вообще-то все официальные капелланы военные, вот, это Таджудин и муфтия Дагестан.
9: Да.
8: Их, на самом деле, не так много. Но, в общем-то, изначально, еще до войны, в общем-то, было, по-моему, пятеро таджудиновцев, один представитель муфтията Дагестана. Сейчас их количество увеличилось, но, по-моему, не очень сильно. И поэтому и логично, собственно, что таджудин, в общем-то, опять становится главным партнером.
9: Кстати, вот так, если еще посмотреть, тоже, значит, многие люди не в теме, поскольку у нас Дума РФ часто скандально медийно активны, они их воспринимают как будто как некую главную организацию, как вот у христиан есть Русская Православная Церковь. Вот расскажите, сколько вообще крупных муфтиятов существует в России, и, собственно, кто там наиболее популярный, на каком месте, скажем, там по количеству прихожан находится тот же самый Дума РФ, и кто все-таки более, скажем так, популярен среди именно коренных мусульман России?
8: Ну, не все, что имеет аббревиатуру ДУМ, это, как говорится, нехорошее. У нас многие хорошие организации такую аббревиатуру имеют. Это, конечно, не с Думой, не с игрой известной, не связано. Это Духовное управление мусульман. Давняя, на самом деле, аббревиатура еще советского времени известная. Ну, по количеству верующих и по количеству мечетей у нас на первом месте муфтия Дагестана. И вообще в целом мусульмане Северного Кавказа, поскольку они объединены в координационный центр мусульман Северного Кавказа, куда еще и Чечня входит, Ингушетия, и все местные регионы, ну, плюс еще Калмыкия, Краснодарский край, то есть как бы это такой вот наибольший кластер мусульманских общин. Практически там нету представителей Думы РФ, единичной общины. Ну, два других крупных блока — это Татарстан, Башкортостан. Там Думы РФ нету вообще. Там два независимых муфтията. Вот. Плюс есть старейший у нас муфтият Центральное Духовное Управление, у него община и в Башкирии во множестве присутствует, Челябинская область, Оренбургская, Самарская, ну, где-то 1500. Вот они с муфтиятом Татарстана где-то второе место по количеству общин делят, реально существующих на первом месте у нас. Муфтият Дагестана где-то на месте третьем-четвертом у нас уже Чечня. Дума РФ у нас находится на шестом месте, поскольку в независимом муфтияте Башкортостана их больше, чем там. Ну, это где-то 8-9% всех общин, ну, и, наверное, верующих. Вот. Хотя, в общем, считать ли мигрантов их верующими, не уверен, поскольку, например, когда русские туристы приезжают в Турцию, они не становятся прихожанами Константинопольского патриархата, как можно предположить.
7: Хорошая мысль, кстати.
8: У наших любимых таджиков и узбеков на родине тоже имеются свои муфти, надо сказать. И все-таки надо их, наверное, паству их считать, а не Таища Гайнудинова.
7: Роман еще хотел обсудить тему ордынства. Я прошу тебя затравить ее.
9: Затравить ее, да. Тема ордынства, кстати, она тесно связана, потому что, как мы знаем, что господин Мухидинов из Думы РФ получил штраф 150 тысяч рублей как раз за вот эту картину, где...
8: Даже за две.
9: Даже за две, да. Где, ну, собственно, главный скандал был с картиной, где ордынские ханы попирают русских князей на Калке, причем, как мы знаем, что как раз на Калке русско-половецкое войско громил именно Субедей, с которым тоже был связан скандал, когда у нас в Туве решили учредить для местных ветеранов СВО награду имени Субедея, и после большого медийного скандала начали от этого открещиваться, стирать видеозапись заседания местного хурала, которое это решение принимали. Что вообще скажете по поводу того, что то там возникают попытки вывести корни России не с Древней Руси, а из Орды, и представить нас, собственно, неким каким-то евразийским, азиатским государством, а не частью европейской цивилизации, где мы там, безусловно, не Запад, но такая тоже своеобычная славяно-православная цивилизация.
8: Ну, мы все-таки неплохо держимся с точки зрения врагов, которые мечтают нас через внутренний конфликт уничтожить. Вот именно это у нас самая большая уязвимость. Поэтому, собственно, они перебирают разные варианты. То есть либеральный проект не сработал, давайте что-нибудь еще попробуем. Коммунисты теряют свою популярность, а ну как у нас вот евразийцы теперь будут некоторые, да. А ну как у нас можно будет поссорить русских и бурят. Вот. А ну как вот через памятник Чингисхана, давайте тут Субэдея. Это же все закладывалось, собственно, еще и советского где-то времени, где-то с начала 90-х. Давайте максимально от русских отдалимся, максимально себе напишем историю на них непохожую, максимально религию на православие непохожую придумаем. Если старой не было, давайте ее придумаем заново. Так появилась своя мифология у многих народов. Некоторая на пустом месте, как в Якутии, созданная, и на Алтае. Некоторая, в общем-то, на искажении исторических мифов. Ну, не мифов, а на искажении истории базирующиеся. Давайте там злодеев сделаем героями. Вот у нас, грубо говоря, монгол Субэдей родился на территории Тувы, хотя у наших предков резал тюрок. Вот мы его своим героем будем считать, поскольку вот родился где-то тут. Вот у нас где-то родился Чингисхан, значит, тут наш, собственно, герой. Ну, что-то можно сказать, мало ли кто где родился-то. Вот в чем тут эта логика-то, например. Поэтому это все, конечно, серьезно ссорит народы. Вот там из-за памятника Чингисхану, в общем-то, заметен уже там русско-бурятский конфликт совершенно на пустом месте. И хотя вот были попытки раньше его там увековечить. Но, в общем, власти помудрее были местные, эти попытки пресекали без публичных скандалов. Сейчас, к сожалению, это публичное поле вышло. В Тыве, ну, как бы, видимо, долгое время обаяние нашего бывшего министра обороны как-то позволяло сквозь пальцы смотреть на происходящее там. Ну, то, что улицы там при жизни в честь него назвали, как говорится, ну, тут милые обычаи. Но когда СУБДЭ стали с его там лицом рисовать, потом еще и орден решили придумать, ну, как бы это, наверное, другой совершенно имеет аспект. Может выясниться, что этот милый обаятельный человек вовсе уж не такой милый обаятельный, каким раньше казался. Может, разделит судьбу своих заместителей, как знать.
7: Если говорить как раз про мифы, про создание этих мифов, а кто этим занимался? Это были какие-то специалисты, профессионалы? Ведь была понятная история, историография и историософия, многовековая. Да, была дискуссия норманизм-антинорманизм, но ни у кого на протяжении всего вот более чем тысячелетнего периода дореволюционной России не возникало вопросов, где, когда и при каких обстоятельствах Россия началась, как развивалась, какими народами прирастала и прочее.
9: Я даже важный момент напомню, что на самом деле вот это вот ордынское евразийство, это такой тоже вот наш постсоветский новодел, потому что даже в советское время, то есть мы вспомним, что у нас Орда была ругательным словом, когда «вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской Ордой», да, то есть как раз...
7: Проклятой силой темной,
9: да, да. Да, то есть шла четко...
7: Фашистской силой темной с проклятой Ордой.
9: С проклятой Ордой, то есть любые оккупанты, любое нашествие ассоциировалось с Ордой. И более того, любимый писатель Сталина, обласканный его премиями, это был бывший белогвардеец Янчевецкий, Василий Ян, у него был псевдоним, который написал трилогию об освобождении Руси от Орды, где как раз показано, как поэтапно сбрасывалась ордынская ига, и там основной вывод, что именно некий уникальный русский дух позволил нам ордынцев победить. И это, в общем, книга очень Иосифу Виссарионовичу нравилась, и даже он ни о каком ордынстве не задумывался, потому что это глупость полнейшая.
8: Ну, честно говоря, в общем-то, сильно удивлен, как вообще такой концепт, как евразийство, появился. У нас на гораздо более небольших территориях очень странно концепты представить. У нас, вот, например, Европу, которая сильно меньше, чем Евразия, по размеру, ходит Исландия и Турция. Вот что между ними общего и какая там общая, по сути, может быть, цивилизация и идеология? Вот Африка, например, которая меньше Евразии, ее можно представить как единое целое? Да нет, конечно, и близко нельзя.
9: Не, ну или какой-то тейк, что вот мы там позаимствовали, значит, Ямскую почту и часть военных технологий Орды, значит, вот мы и Орду победили, значит, мы наследники Орды. Но в этой логике у нас намного больше влияния оказали прибалтийские немцы на Россию, и многие военные технологии мы брали у передовой тогда прусской армии. Мы,
7: слушайте, и, а они брали больше, у нас.
8: Но больше всего мы...
9: И победили Третий Рейх. Мы там что, наследники Рейха получаемся в логике Орды?
8: Ну, простите, у нас юриспруденция и медицина, они на латыни. Значит, мы в первую очередь все-таки наследники Рима, на самом деле. Да?
7: Это мне как-то понятнее.
8: Или как, или нет.
7: Нет, мне это понятнее.
8: Нет, это все на самом деле какая-то дурацкая попытка создать общность там, где ее никогда и не было, по сути. Вот, потому что, ну, так сказать, это с нашей стороны такие вот заходы, а со стороны там тех же китайцев, например, ну, нету даже такой мысли, что мы какая-то единая цивилизация. Китайцы себя считают самодостаточной суперцивилизацией, им не надо ни с кем там быть в каком-то этом. То есть мы...
7: Индусы тоже, это максимально разные вообще миры.
8: Да, мы в пустоту куда-то это евразийство транслируем, и непонятно зачем. Кого оно, собственно, может соблазнить-то где-то. Может, в Казахстане какие-то есть там эти адепты и в Киргизии. Ну и, наверное, этим ограничивается все. Да и то, по-моему, их уже мало стало.
7: Как нам стоит тогда выстраивать вот эту коммуникационную? Не евразийство. Уже, ну, много кому понятно, что не взлетает этот вертолет, крутится лопасти, крутится, жужжит, свистит, а не взлетает. Почему? Потому что нету под ним какой-то почвы онтологической. Если так разобраться, покопать, ну какое евразийство? Вот, были русские, и всегда есть, да, были другие народы. Чаще всего мы мирно потом как-то прирастали. Иногда не мирно, что тоже история разные знает эпизоды, но всех сохранили, все живем в одном государстве, русские государствообразующий народ. В чем проблема-то, я не понимаю, сейчас вот как
8: бы... Да я не знаю, мы типичные правопреемники Римской Византийской империи, они тоже на территории Европы и Азии имели владение евразийскими, Римскую Византийскую империю никто не называл.
7: Римская Евразийская империя.
8: Ну она по факту же евразийская.
7: Ну по факту, естественно, да. Империя, Евразийская империя Александра Македонского.
9: Да.
8: Ну да, ну а как это? Ну, они евразийские географически-то были, да, но по факту-то нет. И, в общем-то, нет ничего удивительного. Мы не какой-то новый удивительный элемент мировой истории. Мы вот в третьем поколении, вот эти имперцы римские, улучшенного варианта с верой православной, ну, по сравнению с византийцами, с той же верой. То есть правопреемники византий. Чем эта схема людям не нравится? Византийская империя при всех ее недостатках дольше всех прочих империй прожила, а самой стабильной оказалась. 1000 лет-то у нас никто не прожил, надо сказать, не близко.
7: Это действительно так. Ну, как, у нас династия Рюриковичей тоже очень долго была.
8: Ну, все-таки не как империя.
7: Ну, потом уже почти как квази-империя. То, что она не называлась империей на западный момент, я считаю, что Московское это царство уже времен Иоанна Грозного абсолютно точно империи было. Дойдя до Кавказа, присоединив Казань и Астрахань, дальше пойдя в Сибирь, ну что, это империя.
9: Ну, кстати, это рабочая схема вполне для всех. И есть такой замечательный якутский блогер Алексей Басылаев, православный якут, который говорит, что Россия — Третий Рим, а значит, я якут, и я римлянин. Поэтому вполне у него себе
7: нормально, хорошо. Алексей, если слышите нас, привет вам большой. Так и есть. Вы гражданин Третьего Рима, вы большая часть русской культуры и традиции, но при этом вы якут. И вы нам брат во Христе. Нет никаких проблем-то, не понимаю. Мы с Ромой русские, с обоими романами, да, тут сидящими. Да. Вот. В чем, то есть мы находимся вот в рамках этого ордынства в какой-то дискуссии воздуха с вакуумом, который просто пересасывается то в одно место, то в другое, то в одно, то в другое.
8: Ну, типа, да, вот они, вот азиаты, тоже люди. Ну, так мы всегда людьми, это... их, слава богу, считали,
7: да,
8: не только мы.
7: У нас никаких проблем этого не было.
8: Их людьми римляне считали, есть... и византийцы считали. Что, зачем нам нас учить тому, что у нас давно и так в крови-то? Вот, ну, да, давайте будем любить негров. Ну, так русские всегда негров, да, например, любили.
7: А мы их никогда
8: любили,
7: не ненавидели, да,
8: чтобы... Никакого вреда не причиняли.
7: То есть мы находимся внутри такой поздней западной либеральной галлюцинации и говорим, мы не галлюцинируем, мы не галлюцинируем, мы другие. Так, ну, да. Ну, то есть давайте просто встанем, обопремся на наш более чем тысячелетний опыт и дальше пойдем по своему историческому пути, не сваливаясь ни в какой кювет. Вот насчет, кстати, кюветов, смотрите, кто смотрит видеотрансляцию в прямом эфире, Роман Анатольевич к нам всегда приходит с подарками. Плодовитейший автор вообще, невероятный, что не выпуск программы «Консерватники» с Силантьевым, то новая книга. В этот раз, конечно, она потоньше, видимо, все-таки было время на отдых небольшое. Называется она «Неоязычество в России в гостях у злой сказки». Актуальненько.
8: Ну, есть такая проблема, безусловно. Вот. Хотя вот тут недавно с военкором Дмитрием Стешиным встречался. Он считает, что все-таки она сильно уменьшилась после начала СВО.
7: Я согласен.
8: Вот. Но, тем не менее, она есть. И за каждого человека можно побороться. В общем-то, никто бы этим, наверное, так и не занимался, не беспокоился, если бы не жалели тех людей, которые, в общем, туда попали. Потому что некоторых сектантов не сильно жалко. Вот, которые там у нас сатане поклоняются, как бы пытаться их оттуда вытащить можно, конечно, только оно того не стоит. Вот этих людей жалко, которые, в общем-то, патриоты своей страны обычно, но вот мозги у них, к сожалению, повреждены вот этой злой сказкой. И ради этого, собственно, мы это все пишем и пытаемся им объяснить, что вот эти все идеи, они как бы не к истинной русской истории восходят, а придуманные в Австрии, в Германии в XIX веке. Все это хорошо прослеживается вот в этой книге тоже.
7: Краткий пересказ, чтобы людям захотелось самим ознакомиться с этим трудом.
8: Ну, это антихристианская злая сказка. Давайте, вот если нам атеизм и типичный оккультизм не нравится, давайте поиграемся в поиск корней. Поищем там корни германского народа, там шведского. Давайте имена христианские заменим на дохристианские. Давайте что-нибудь интересное на этой почве придумаем, а заодно и обоснуем, почему мы суперлюди. Вот. И все это прямо вот практически без изменений перекочевало к нам. У нас, в общем-то, главный идеолог неоязычества, еще советский нацист, причем не неонацист.
9: Добровольский, который, да?
8: Добровольский. Доброслав, да. Он по своему поколению был нацистом как бы не нео. И с нацистами настоящими сидел. Вот, у него была нацистская партия, он там ментов призывал резать. В общем, день рождения Гитлера на Красной площади отмечали.
9: Да, всякие злышки, когда к нему ездили в гости куда-то, в деревню там на посвящение.
8: И
9: всякие.
8: Вот он, собственно, познакомился с трудами вот этого знаменитого Ананербе, вот, и, собственно, все туда перетащил местами дословно. Есть просто дословные совпадения в его 8 книгах. У него 8 книг запрещено, кстати, за экстремизм. Сколько он тупо тащил все эти наработки Ананербе к нам, ну, меняя там Тора на Перуна, грубо говоря. Ну, и, в общем-то, и коловрат, по сути, две свастики совместить, вот и будет тот самый символ вот этих так называемых родноверов. Ну, можно было 4 свастики совместить, ну, но это уже как-то было, наверное, визуально тяжело. Поэтому никаких новых идей, все исключительно заимствовано оттуда. Ну, а потом еще народ всякую фантастику понаписал, они стали черпать идеи из фэнтези. То есть вот это вот, так сказать, науч-поп неоязыческий фэнтези перетекал, а фэнтези туда. И половину богов у нас придумали уже вот на наших глазах.
7: Например?
8: Ну, там, кого там придумали этого, господи... Ну, например, там, господи, Рода, потом у нас Чернобога в каких-то видах, там, Кочного Бога, Числобог, вот ярчайший пример.
9: Да, да. Числобог, то есть.
7: Числобог — это какой-то цифровой бог IT-технологий.
8: Да, потом там, господи, да там вот у меня, они перечислены, эти товарищи, во множестве, которых даже, собственно, и в начале 20 века-то никто не знал, но вот там их все-таки придумали.
9: Ну, вот. Кстати, к вопросу тоже о том, как это все работает. Задумка. Я буквально вчера читал статью, как в Исландии сделали второй официальной религией после христианства лютеранского толка асатру, местное язычество. То есть на волне интереса, значит, к наследию там викингов Мал-Эдди появился человек 20 энтузиастов. Воспользоваться лазейкой, значит, в местном законе. И знаете, что было интересно? Они потребовали, чтобы их, значит, признали официально религиозной общиной в Исландии. И когда они пришли к местному министру, когда он им отказал, они от него уходили. В этот момент случилась гроза, вырубилось электричество. Министр решил, что это бог Тор, таким образом отреагировал, и разрешил. И из 20 человек они доросли там, да, по-моему, несколько процентов населения Исландии, вот эта вот община неоязычников Асан. Ну и в конце концов, например, они в том числе отметились тем, что боролись за отмену запрета на однополые браки в Исландии. Интересная такая традиция викингов, видимо.
7: Ну да, что-то новенькое, что-то на современно-скандинавском.
8: Ну, в общем, известные товарищи. В общем-то, уровень, конечно, там экстремистов и террористов запредельный. Ну, особенно экстремистов, терактов там не так много было. Там вот реально, я посчитал, так сказать, ну, 3/4 идеологов неоязычества имеют запрещенные книги. Статьи вот в этом списке нашем, знаменитом федеральном. Все почему-то хотят резать христиан и жидов. Вот у них есть такая особенность. Ну, некоторые, правда, еще негров, китайцев. Вот, есть там варианты. Но в основном нас и евреев.
7: Самое интересное, что некоторые специалисты мне говорили, что это может быть вообще спецпроектом такой большой операции британских спецслужб.
8: Нет, это, я полагаю, все-таки операция не британских спецслужб, это, в общем-то, скорее к Австро-Венгрии тянется. У нас постоянно с тем же Лениным, типа, был он немецким шпионом, недооценивают, что Австро-Венгрия гораздо больше к нам злобы питала, и гораздо больше конфликт интересов именно с ними у нас был. Сейчас-то, конечно, Австро-Венгрии нет, поэтому она подзабылась. Раньше-то славяне и там во множестве проживали, поэтому было жизненно необходимо как-то их сагитировать правильно. Есть мнение, что когда униатский проект себя плохо проявил в Первой мировой, когда униаты стали массово на нашу сторону переходить, вот было решено вот эту тему вбросить. И то, что первые неоязыческие общины на постсоветском пространстве во Львове появились, вот вообще на Западной Украине, это факт научный. Это еще до войны был Великой Отечественной. И, в принципе, вот это неоязычество, которое к нам потом перетекло, на территории Канады развивалось самым активным образом уже в послевоенный период.
7: Рунвера вот это, да?
8: Да, это, собственно, тут и жена Ющенко была из этой семьи. И вот эти вот прекрасные люди там наплодили кучу общин.
7: Современная Украина является рассадником буквально такой лаборатории неоязычества. Чего там стоит запрещенный Азов? Я общался с этими людьми. Они все в татуировках обязательно. Все, с кем я общался, вот из этих пленных авзовцев, взятых еще в мае 22 года, в плен, в Еленовке это было, под Донецком, они все, как один говорит, да, мы язычники, или там, да, одно время я увлекался язычеством, таким-то, таким-то, таким-то. То есть у них там это прям поставлено на поток.
8: Ну да, собственно, у них и замечается христианство, причем язычеством даже уже не славянским, а скандинавским. Скандинавское язычество всегда сильнее оказывается перед так называемым родноверием, славянским неоязычеством, поскольку там все-таки боги не придуманы. Они все-таки, ну как они придуманы, но они хотя бы в исторических документах встречаются. То есть бог Один у нас не придуман был каким-то пьяным нацистом вчера, а все-таки он, извините, у нас там старшие дни упоминается и в других местах. Когда у нас половина богов были придуманы, даже не половину у нас, там, 2/3, наверное. Там, ну, кого-то из хулиганских соображений там в 19 веке придумали, или там даже в конце 18-го, по большей части 20 век и даже 21-й. Поэтому, и когда все вымышлено по факту, и о тех-то, которых мы знаем, о том же Перуне это практически ничего не известно. Вот. Поэтому, ну, конечно, они проигрывают.
9: Ну да, если все-таки у скандинавов, типа исландцев, можно хотя бы опереться на младшую эду, и они довольно поздно приняли христианство, то поскольку Русь достаточно рано крестилась и безболезненно перешла, собственно, в ранг христианской страны, поэтому, конечно, у нас наши, собственно, эти неоязыческие традиции больше всегда попахивают каким-то странным новоделом. Ну, вообще, кстати, тоже интерес к язычеству в Европе возник в эпоху Просвещения, когда просто многим людям казалось, что быть там христианином слишком сложно и скучно, и вот нужно себе вернуться к каким-то дохристианским религиям, чтобы не бороться со своими грехами, а наоборот, этим грехам можно там потворствовать, говоря, что ты там, напившись вина и устроив оргию, там, условно говоря, совершая жертвоприношение какой-нибудь там Маре, там, или...
7: А не просто алкаш.
9: Или Дионису, да.
8: Ну, а потом те, кто это придумал, были вырезаны тем, кто эти идеи, собственно, и воспринял, как это часто бывает. У нас тут одни марксизм придумали, потом их марксисты и вырезали, да. Ну, бывали случаи у нас. Надо аккуратнее придумывать всякое информационно-идеологическое оружие.
7: Что сейчас у нас с этими товарищами происходит? Вот какое положение вещей на текущий момент, на 26-й год? Вы упомянули нашего общего друга Дмитрия Стешина. Он утверждает, что все это пошло на спад. Ну, в зоне СВО, наверное, да, в целом. Если в 22-м году это было больше, сейчас, мне кажется, по моим ощущениям, я опять же не могу говорить за все участки фронта, где я бываю, этого меньше.
8: Ну, во-первых, с этим бороться начали, поскольку если раньше как-то с какой-нибудь Велесовой ночью могли спокойно отнестись и к замене там традиционных обрядов на нетрадиционное, то теперь с этим жестко борются. Вот я тут недавно писал экспертизу, у нас вот в Тверской области скоро там Купалу будут отмечать, куда, значит, из книжки «Простонародные верования и суеверия русского народа» понапихали, значит, все, что могли найти. Весь этот мусор, который там, соответственно, был. То есть я вот думаю, вот если бы они, так сказать, косплеили бы советскую историю, это бы выглядело так. Значит, в советское время люди как провожали зиму, соответственно, в зависимости от региона. Где-то первомайская демонстрация зиму провожала, где-то драка стенка на стенку, как в Казани, где-то эту чучелу жгли, где-то, соответственно, фестиваль Прово проводили, и все это называлось праздник там весны, соответственно. И вот это все, значит, в один праздник надо запихать, чтобы и стенка на стенку, и плов, и первомайская демонстрация, вот как в советское время все провожали у нас зиму.
7: Наши предки.
8: Наши предки. Говорит, вот у нас, значит, предки провожали. А я говорю, а вот те русские люди, которые в Австралии живут, они точно вот там зиму проводят, они точно сейчас у них разгар лета, или, может, у них там разгар зимы? Они как не считаются, вот они-то как это делают? Вот. У нас эти люди наивно полагают, что все праздники привязаны к временам природе, года.
7: Да, климату, да, да, конкретного региона.
8: Только почему-то у нас вот Масленица исключительно к Великому посту привязана. А, как мы знаем, у нас...
7: И к Пасхе.
8: Да, и к Пасхе. Соответственно, да. А Пасха-то у нас может упадать на любое время. Вот Троица — летний праздник. А вот в этом году Троица у нас 31 мая. Она точно летний праздник? Она всегда летом-то бывает? Всегда можно купаться 31 мая, особенно в Сибири. Или как? Или по ночам бегать голыми? На Камчатке, например, да, там же люди-то вот исключительно так это все. И, по сути, это вот это вот...

0: Ну, вот с точки зрения, да, с точки зрения вот этих вот реконструкторов, так оно все исключительно и было.
1: А, кстати, даже вот я заметил, что среди вот наиболее радикальных неоязычников неонацистов бывает довольно-таки легкий переход, допустим, в радикальный исламизм ваххабитского толка. Вот буквально недавно как раз история, когда, значит, была такая группа нацистов, скинхедов-неоязычников, называлась, по-моему, Неваград. Вот. Они, значит, сели. Один из них стал в тюремном джамаате, принял ваххабизм. Снова там, по-моему, что-то вышел, ему, значит, новые его эти братья-ваххабиты выдали жену чеченку, он там вербовал людей воевать за джихадистов в Сирию, а сейчас он сел за свое старое дело, за то, что когда он был нацистским-скинхедом, зарезал двух таджиков. Вот такая вот удивительная судьба у человека.
0: Ну, Кирилл Присяжнюк, герой из одной из моих книг, он был еще бандеровцем и веганом, нацистом, бандеровцем и веганом.
1: Беда не приходит одна.
0: Сел как экстремист, да, на зоне принял. Принял веру ИГИЛа, отсидел еще как террорист.
1: Запрещенный у нас ИГИЛ, да?
0: Да. У нас не запрещенный в Новосибирске. Институт гидродинамики имени Лаврентьева. Напоминаем, да. У нас два ИГИЛа. Один хороший. Вот. А теперь к нему пришли за то, что он кого-то из мусульман зарезал, будучи нациком. А может, нациком он остался? У нас многие ваххабит прекрасный нацизм с этим совмещают.
2: История закольцевалась.
0: Ну, или да, жалко ли нам товарища Присяжнюка? Мне лично нет.
2: Больше жалко его жертв.
1: Ну, или да, у нас был нашими доблестными войсками ликвидирован на Украине такой белорус Лешук по кличке Маджахет, который тоже начинал с неонацизма, был даже на Украине его судили как боевика Айдара за зверство, совершенное по отношению к мирному населению ВТО, и тоже он был там ваххабитом с такой ваххабитской бородой, и наши бойцы его ликвидировали. А как вы думаете, Роман, почему так происходит, что вот некоторые наиболее радикальные вот эти неоязычники people-хейтера так органично потом переходят в статус ваххабитов?
0: А у них совсем слабая никчемная вера. Она даже супротив ваххабитской не тянет. Вот я не помню ни одного случая, чтобы у нас на зоне ваххабит стал поклонником Перуна. И знаю десятки историй, как неоязычники становились ваххабитами. И можно, так сказать, вопрос задать. А что же у вас за вера-то такая? Если вы даже с ваххабитами-то тупыми никак справиться не можете. Вот говорю, вот вы власть-то в России, если захватите, вы как ей распорядитесь-то? Вы друг друга немедленно и перережете, а потом уцелевшие примут ваххабизм, судя по всему. Поэтому вот и все, вот яркий пример силы вот этой неоязыческой веры. На зоне все это немедленно куда-то исчезает. Никаких там капищ Перуна нету, но вот тюремные джематы у нас массово присутствуют почему-то.
2: У меня другое есть наблюдение, что я на фронте видел множество людей, знаю множество историй, когда неоязычник, оказавшись на фронте и столкнувшись там с первым обстрелом, еще с чем-то крестился или там возвращался, покаявшись, да, в православие. И никогда не видел, чтобы воцерковленный православный человек, оказавшись на фронте, вдруг решал поклоняться Перуну. Вот. Люди там пустые в этом плане, там, да, ничем не наполненные, но разные могут быть повороты судьбы. А человек, который уже осознанно живет духовной жизнью, вряд ли захочет симулякр.
1: Но здесь вот тот момент такой, я как человек тоже с вами прошедший путь там от родноверы к православному.
2: Я ждал, когда Рома сам это начнет, мне не хотелось, да, да, понимаешь, я... говорить, Рома, а ты же вот был вот этим всем.
1: Христианин, да, я могу сказать, что здесь есть просто в чем разница, что есть люди, которых, как меня в свое время там к язычеству привела, то есть тяга к изучению своих там славянских корней, и потом, когда ты понимаешь, что твой народ, в принципе, проделал путь тоже от язычества к христианству, и христианство повлияло на русский менталитет намного больше, чем язычество, ты тоже там плавно начинаешь возвращаться к христианству. А вот те, например, неоязычники, которые переходят в ваххабизм, это люди, которые, собственно, по вот такой вот неонацистской, вот этой people-хейтерской теме приходят к язычеству, как к некой темной такой религии, просто этой, намного больше этой тьмы и в более таком структурированном виде, они позднее потом находят в ваххабизме.
0: Я думаю, тут, может, и проще есть подход. Они же позиционируют, что язычество — это вера сильных людей, сталкиваясь с ваххабитами, особенно в зонах, они обнаружили, что ваххабит — это как-то и посильнее, причем значительно. Что у них там, да, уже созданы джематы, что у них там, так сказать, список борьбы с христианами гораздо обширнее, чем у язычников. Что если ты христиан ненавидишь, и желаешь им зла, ну иди лучше он

0: террористам ИГИЛа. Они-то всяко больше христиан убили, чем все неуязычники вместе взяты.
1: Ну, кстати, да, вот пример Присяжнюка, то есть сел нацистом-неуязычник, вместо того, чтобы перевоспитаться нормального человека, вышел ваххабитом. Вот проблема, несомненно, тюремных джематов. Как вообще с ней можно бороться сейчас?
0: К сожалению, никак. Ситуация совсем плохая. У нас доля ваххабитов резко выросла в зонах, ну, в том числе и потому, что все адекватные заключенные за редким, так сказать, изъятием ушли на войну.
1: А есть какие-то отдельные зоны делать по, вот, под исламистов, осужденных за исламский
0: терроризм? Если перечень террористических организаций посмотреть, там значатся две зоны. Две тюремных, так сказать, организации в Махачкале и в Калмыкии, где ваххабит просто взяли власть. И это не единственный случай. ФСИН эту проблему решить не может, поскольку, ну, нет технической возможности держать их в одиночках и не давать им там коммуницировать. Ну и некоторым мусульманским деятелям надо спасибо сказать, которые активно эти джематы поощряют, литературу им привозят. Вот. Не будем пальцем в конкретный дум тыкать. Ну, в общем, ну, это они.
2: Да. Да. А вот если провести параллель, ведь, ну, по большому счету, неоязычество – это такой ваххабизм для индоевропейских народов. Тоже радикализация, тоже ненависть, тоже стремление оторвать от чего-то подлинного и традиционного. Есть ли какие-то общие черты у ваххабизма и у неоязычества? Общие черты у людей, которые подпадают под влияние и уходят в самые радикальные формы того и другого?
0: Нет, ваххабизм больше похож на марксизм в этом смысле.
2: Вот, интересно.
0: А неоязычники – это нацисты скорее. Вот у нас есть национал-социализм и интернационал-социализм. Вот у нас, собственно, ваххабиты – это интернационал-социалисты, а неоязычники – это национал-социалисты. Они все, так сказать, сконцентрированы на роде, на том, что они там арии, белые – это специфика неоязычников. Вот. А ваххабиты как раз очень толерантны к этническому разнообразию, это часто подчеркивается. Конечно, там арабы, в общем-то, некую особую роль играют, ну, потому что арабские, естественно, хорошо знают. Но среди лидеров
2: ваххабитов... Есть ваххабитообразующий народ.
0: Ну, в общем, среди лидеров ваххабитов мы очень большое этническое разнообразие наблюдаем. Так что это скорее такие радикальные марксисты.
2: Хорошо. Нужно тогда поговорить и про эту ветвь экстремизма, существующую у нас в стране. Вы работали как раз с экстремистскими коммунистическими сектами, или как они там называются?
0: Есть и коммунистические. У нас, собственно, какие запрещают организации? Ну, самая распространенная группа – это антифа или антифашисты. Это анархо-марксисты или анархо-коммунисты. У нас уже 5 этих организаций признаны террористическими. Последний из них называется «Зло». У нас в прошлом году, наконец, запретили в России «Зло», как и сатанизм. «Зло» расшифровывается как «Забайкальская левая организация». В Чите злодействовали. Хорошая аббревиатура.
2: Самораскрытие такое, да?
0: Ну, почему нет? Ну, на втором месте у нас свидетели СССР или некрокоммунисты. Их уже, по-моему, 7 групп запрещено. Ну, скоро, наверное, кружок марксистов подтянется. Это уже настоящие коммунисты. Удивительно ли...
2: То есть все-таки есть настоящие коммунисты в стране?
0: Ну, а кого считать настоящими? Ну, те, проблема сидит... в том, что у нас...
2: Революционеры они должны
0: быть. Мы, например, не знаем, какое направление в исламе является истинным и исходным, там, шиизм или суннизм. У коммунистов ситуация еще более сложная. Кто из них настоящий? Я лично считаю, что троцкисты – это настоящие коммунисты, а все остальные – это еретики. Но, на мой взгляд, Геннадий Андреевич со мной бы не согласился.
2: Те революционеры, которые говорят, что вот нужно вот все разрушить, сравнять, а затем новый мир построить. Вот это вот как-то, вот, мне кажется, больше коммунизм.
0: Я тоже так считаю. Ленин и Троцкий – это настоящий коммунист. Да? А вот Сталин уже нет. Его, да, как еретика, правильно совершенно на этом 20-м съезде разоблачили. Посмертно отменили.
2: Да.
0: Вот. Ну да, у нас вот в 15-м году запретили Компартию Казахстана. Ну ничего, Казахстан и с Китаем дружит, со всеми остальными, не упало небо на землю.
2: А это была та компартия, которая появилась в 91 году?
0: Да, это был, собственно, да, преемник местного этого, ну, КПСС.
1: К вопросу, да, о том, что
0: Китай... И не только, по-моему, других еще надо уточнить, по-моему, других республик Средней Азии запрещена.
2: А как-то тихо прошло, и я не помню, чтобы Геннадий Андреевич или кто-то еще там с высокой трибуны стучал кулаком и говорил, что империализм...
0: Подождите, в Казахстане там как раз хорошие евразийцы. Если они что и запретили, это только с точки зрения продвижения евразийства, даже если коммунист. Их нельзя обижать. Это наша интеграция со Средней Азией. И даже если они там все сочинения Ленина завтра экстремистскими признают, никто ничего не скажет.
2: Ну, да нас... и ладно.
1: Ну, кстати, у нас хорошее событие, по-моему, как раз состоялось на этой неделе. Аж было две презентации в Листве и на книжном фестивале на Красной площади книги Александра Дюкова, где он на базе австрийских архивов убедительно доказывает то, что Ленин сотрудничал с австрийским генштабом. И очень смешной был ответный разбор коммунистов. Я эту статью пробежал, то есть они, в принципе, признают то, что архивы, с которыми работал Дюков, скорее всего, подлинные, но там написано, ну, а вдруг он с ними просто так встречался, то есть не был агентом, а просто...
2: Пил вкусный кофе венский.
1: Да, просто встречался с ними просто так, вот такой уровень аргументации.
0: Вот недавно у нас выступил замминистра юстиции Свириденко, который курирует вот, включение в перечень иноагентов, и сказал, что, в принципе, ошибочно полагать, что только за иностранное финансирование туда включают. Лишь небольшая часть иноагентов действительно получает деньги от каких-то вражеских организаций. Самые гениальные иноагенты даже сами туда деньги жертвуют. Не то, что не получают. Так и за свой счет еще содержат всякие интересные организации. Поэтому сейчас большинство иноагентов — это те люди, которые действуют в интересах других держав. Как правило, России недружественных. Поэтому Владимир Ильич Ленин у нас четко подпадает под определение иноагента. Ну, на самом деле...
2: А посмертно туда добавляют?
0: Дело в том, что с точки зрения нынешнего законодательства, я тут статью написал, хочу опубликовать, никто бы ему иноагента бы не инкриминировал, поскольку он сам себя признавал госизменником, это вплоть до пожизненного, и террористом. То есть террорист, ну, глава террористической организации плюс госизменник, это уже высшая мера. Ну, кроме того, он нас разжигал рознь, фейки об армии распространял, оскорблял чувства верующих. Но шпионом он не был точно. Вот если обратиться к Уголовному кодексу, можно обнаружить, что за шпионаж привлекают исключительно не граждан России. А Ленин был все-таки нашим гражданином.
2: То есть это госизмена.
0: У нас есть понятие госизмена через шпионаж, но Ленин и даже тут не подходит, поскольку госизмена через шпионаж предполагает доступ к гостайне. Вот если ты врагу продал документы по секретной ракете, ты, значит, госизменник через шпионаж. Но у Ленина-то не было этих никаких документов. Он, собственно, технически не мог такую измену-то совершить. Поэтому он был просто госизменником, о чем сам писал, террористом. Ну и далее по списку пожизненно получил бы 100%.
2: Роман Анатольевич, мы вас благодарим за этот разговор. Благодарим за вашу работу. Благодарим за то, что называете черное черным, белое белым, красное красным и так далее. Вы большой молодец.
1: Спасибо.
0: Ну, мое почтение вам, коллеги. Ничуть не хуже вы.
2: Это программа «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев были с вами в этой студии. Берегите себя, любите Россию. Не будьте экстремистами.
3: «Консерватники». Радио России. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рыбальченко.
4: Я считаю, что мы должны пересмотреть подходы

русского. Традиционный плясовой наигрыш. Этой бодрящей музыкой наш дорогой эксперт Александр Маточкин резюмирует сказанное им в эфире.

Каулакао – легендарная этно-джазовая группа. И у нас в эфире часть собрания традиционной музыки Каталонии в фантастических обработках современных барселонских музыкантов. Кто же эти музыканты? Марк Эхе, хардиган.

Арди, а если точнее, альтовая виола де Рода. Далее, Жорди Малина, тенора. Франко Малинари, контрабас. Энрик Канада, ударный. Стиль каулакао – это традиционные народные мотивы и элементы современной средиземноморской музыки. Ну и теперь несколько слов о харди-гарди. Это английское название колесной лиры. Есть и другое название – занфона. Но у нас звучит харди-гарди. Играет на ней Марк Эхея. Этот старинный инструмент известен с библейских времен. Он похож на лютню, на скрипку. Ставится он на колени. Это клавишно-смычковый инструмент, где вместо смычка деревянное колесо или, если хотите, колесико. С помощью ручки исполнитель вращает колесо. В старину европейская колесная лира была верным спутником странников и менестрелей. Звук ее, как вы уже убедились, не яркий, невыразительный и даже гнусавый. Давайте отметим три важные детали в конструкции харди-гарди. Колесо. Оно расположено справа на корпусе, вращается с помощью ручки, похожей на ручку шарманки. Исполнитель крутит ее правой рукой, иногда эту ручку называют бесконечным смычком. Далее клавиатура. Левая рука музыканта нажимает на клавиши, которые меняют высоту тона. Мелодию играют левой рукой. Теперь струны. Обычно их от 3 до 6. Главная струна мелодическая, остальные создают непрерывный фоновый гул – бурдон, похожий на звучание волынки. Игре на харди-гарди в Испании, в Каталонии специально нигде не обучают. Ну, разве что в частных музыкальных школах или у преподавателей и мастеров-изготовителей инструмента. Слушаем квартет «Каулакао».

0: отправляемся в странствие за народной музыкой вслед за Сергеем Николаевичем Старостиным.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: Сегодня мы отправимся с вами в Тулу, где мне посчастливилось побывать на всероссийском конкурсе народной песни, который носит название «Песни Родины Льва Толстого». Сразу скажу, что это было яркое событие. Более того, Тула – один из моих любимых городов, в котором я бываю часто, да вдобавок ко всему и моя родная бабушка по маминой линии Елена Авакумовна Захарова, родом из Тульской области, из Дубинского района, из деревни Головино, от которой я еще в детстве услышал тульские песни. Ну а сегодня у нас есть возможность послушать то, как поют детские коллективы из Тулы и Москвы, и они поют тульские песни. Преемственность традиции – очень важный аспект сохранения нашей культуры. И надо отметить, что дети с этим справляются хорошо, за что, конечно же, спасибо их наставникам. Ну а начнем мы наше песенное путешествие с детского фольклорного ансамбля «Ладушки» Шварцевской детской школы искусств Тульской области. Руководителем этого коллектива является Органова Полина Владимировна. А споют они две песни. Первая – «У ворот широкое озеро». Очень красивая песня. Это свадебная песня деревни Животово Адуевского района Тульской области. –

Следующий в нашей программе «Таланты и стулы» – это фольклорный ансамбль «Скоморошина» детской школы искусств номер 5 города Тулы. Они споют песню с достаточно хорошо известным сюжетом, который распространен по всей территории России. «Я по бережку похаживала, Чернобыль траву заламливала». Это карагодная песня, с которой в Туле водили круги.

Один из очень хорошо известных коллективов – это фольклорный ансамбль «Радуга» из Москвы. Они много лет занимаются тульскими песнями. Благодаря своему руководителю Ольге Михайловне Спиряевой дети прониклись тульским фольклором и делают это, на мой взгляд, очень хорошо. Сейчас прозвучит проходная песня. Говоря простым языком, лирическая песня на проходку. «Не шатайся, скажем, не валяйся», поет средняя возрастная группа ансамбля «Радуга».

А в исполнении старшей группы ансамбля «Радуга» прозвучат две песни из деревни Животово Адоевского района Тульской области. Первая – это «Карагод с картинкой», «Из-под свет заря занималась».

завершит наше с вами знакомство с тульскими песнями «Свадебная». Да и кто же у нас хорош? Исполняет старшая возрастная группа ансамбля «Радуга», руководитель Спиряева Ольга Михайловна.

Наш сегодняшний выпуск завершает композиция в исполнении барселонской группы «Коулакау». Средневековая инструментальная экзотика в сочетании с этноджазовыми ритмами и гармониями. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Санцепёк выжигает опорники ВСУ в Сумской области. В Крыму в результате атаки беспилотника на поезд погиб помощник машиниста. У россиян началась короткая рабочая неделя. Подробности далее. Экипаж «Санцепёка» группировки «Север» уничтожил укрытие противника в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. Укрепленный опорный пункт вместе с живой силой ВСУ был обнаружен в ходе ночной разведки. Координаты укрытия передали экипажу тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Санцепёк», который, в свою очередь, накрыл цель термобарическими боеприпасами. Дрон атаковал пассажирский поезд «Москва-Симферополь». В результате инцидента погиб помощник машиниста. Сам машинист ранен, пассажиры не пострадали. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале. По его словам, сейчас решается вопрос по доставке людей на автобусах. Власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку, добавил глава региона. Напомню, в ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. ЕГЭ по математике сдают сегодня школьники. За парту сядут свыше 660 тысяч учащихся в России и за рубежом. Такие цифры приводит Роспотребнадзор, Рособорнадзор. Из этого количества примерно половина будут сдавать экзамен базового уровня, а остальные по профилю. Продолжительность ЕГЭ по базовой математике составляет 3 часа. За это время выпускникам необходимо будет решить 21 задание. На решение задач по профильной математике отводится примерно на час больше. Как уточнили в ведомстве, минимальный балл ЕГЭ по профильной математике составляет 27 баллов, ЕГЭ по базовой математике оценивается по 5-бальной системе. Для получения аттестата участнику экзамена необходимо набрать не менее 3 баллов. В Госдуме предупредили о дачных сценариях обмана россиян. Аферисты в летний период активно применяют схемы с арендой дач, продажей саженцев и уведомлениями о штрафах. Как пояснил в интервью РИА Новости глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, мошенники заманивают граждан привлекательными объявлениями о сдаче домика на лето, но после получения задатка исчезают. Кроме того, аферисты присылают в чаты дачников липовые штрафы от инспектора и просят оплатить со скидкой, перейдя по ссылке с QR-кодом. Еще одна популярная схема обмана строится на онлайн-продаже саженцев и садового инвентаря. После оплаты товара покупателю приходит сухая ветка или пересорт, предупредил депутат. У российских границ начались военные учения НАТО. Тренировки ВВС «Рамштайн-Флаг-2026» проводятся в третий раз. В них участвуют представители 19 государств. Основные этапы учения пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании, сообщает РИА Новости. По данным Объединенного командования ВВС, ожидается около 150 вылетов в день с участием 150 самолетов. Напомним, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе и призывала Запад отказаться от курса на милитаризацию. Иран готов начать полномасштабную войну при условии ответных ударов со стороны Израиля. Об этом сообщило иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на неназванный источник. По словам собеседника агентства, Тегеран привел в состояние боевой готовности множество ракет и подготовил расширенный список целей на случай ответного удара Израиля. Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что военные зафиксировали запуск баллистических ракет с территории Ирана. По словам военного советника верховного лидера Исламской республики Мохсена Резаи, данная атака служит лишь предупреждением, чтобы еврейское государство прекратило удары по Бейруту. Новый виток эскалации уже прокомментировал Дональд Трамп. Президент США попросил премьера Израиля Беньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану из-за того, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки, утверждает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. Причем Израилю придется принять любую сделку США с Ираном, поскольку принимает решение глава Белого дома, а не израильский премьер, напомнил Трамп в интервью СМИ. Власти Филиппин готовятся к худшему. На островах произошло сильное землетрясение магнитудой 8,1 балла, что может спровоцировать цунами. В связи с этим президент государства Фердинанд Маркос-младший призвал граждан острова Минданао переместиться на возвышенности. Он поручил всем компетентным ведомствам принять незамедлительные меры и оставаться на связи между региональными ведомствами. И вернемся в Россию. Короткая рабочая неделя началась в нашей стране. Она продлится с 8 по 11 июня. Об этом сообщил РИА Новости доцент одной из кафедр финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он напомнил, что 12 июня в пятницу страна отметит День России. До этого короткая рабочая неделя была в мае, а следующая наступит только в ноябре. Гаджет детям не игрушка. В этом убедилась жительница Москвы, чья дочь случайно заказала более сотни товаров на маркетплейсе. Полуторагодовалый ребенок игрался с телефоном и сделал 102 заказа на сумму около 140 тысяч рублей. После окончания срока хранения заказа на пункте выдачи маркетплейс списал с карты хозяйки деньги и установил в личном кабинете минусовый баланс, пишет РИА Новости. Несколько лет женщина в суде добивалась возврата денег, и вот на днях суд вынес решение в пользу покупательницы. Судья признал незаконным отказ в отмене ошибочного заказа и взыскал с маркетплейса списанные с клиентки средства, а также компенсацию морального вреда. В пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что отказав истице в отмене оформления заказа, маркетплейс тем самым нарушил закон о защите прав потребителей. Вполне жаркая летняя погода установилась сейчас в столице. Ночная прохлада будет сменяться солнечными днями. С прогнозом на начало рабочей недели ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду. И атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба. Ну и предстоящая неделя вся будет довольно такой жаркой в ночное время. Столбики термометра будут опускаться, но не ниже плюс 13-18, а днем плюс 25, плюс 30 градусов.
1: МЧС дал рекомендации москвичам на фоне жары. Жителям и гостям столицы советуют носить на улице головные уборы и одежду из натуральных тканей, по возможности держаться в тени и пить больше воды. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Москве. Кроме того, в этот период важно соблюдать требования пожарной безопасности. И напомню, со вчерашнего дня в городе действует повышенный оранжевый уровень опасности из-за жары. 30-градусные показатели продержатся до вечера среды. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Канадский нападающий Эдмонтона Конор Макдэвид стал обладателем награды Тед Линдси Эворд, обойдя нападающего Тампы и Никиту Кучерова. В тройку претендентов на премию лучшему игроку регулярного чемпионата по версии профсоюза также входил канадский форвард Маклин Селебрини из Сан-Хосе. В прошедшем регулярном чемпионате Макдэвид стал лучшим бомбардиром и ассистентом. Это его пятый трофей. Кучеров завоевывал награду два раза. Краснодарский «Локомотив Кубань» одержал победу над петербургским «Зенитом» в третьем матче серии за третье место в баскетбольной единой лиге. Встреча завершилась со счетом 85-81. Самым результативным игроком матча стал форвард краснодарской команды Майк Мур, который набрал 21 очко. Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу петербургской команды. Четвертый матч пройдет 9 июня в Краснодаре. Россиянка Анна Блинкова вышла в основную сетку турнира категории WTA 500 в Лондоне. В финале квалификации 103-я ракетка мира обыграла хорватку Донну Викич, занимающую 72-ю строчку рейтинга WTA со счетом 6-2-6-4. Матч длился 1 час 30 минут. Призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова выполнила норматив для участия в чемпионате Европы по водным видам спорта на дистанции 50 метров брасом. На чемпионате России спортсменка стала второй, показав результат 30,55 секунды. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 12-14 градусов, облачно, ожидается кратковременный дождь. Во Владивостоке 11-13 градусов, временами осадки. В Ханты-Мансийске 21-23, пройдет дождь. В Архангельске 22-24, столько же и в Петрозаводске. В Перми и Кирове 21-23 градуса, ожидается дождь с грозой. В Ярославле 25-27, вечером пройдет дождь. В Сочи 22-24 градуса. В Симферополе 23-25, облачно, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем 22-24 градуса. В Москве сегодня 27-29. Сейчас в столице уже 23 градуса, ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба.
4: Шорнита Сытывкар, Борасов, Талун, Лыджаном я тылыш, как ямы садлун. Говорит Сыктывкар. Доброе утро. Сегодня 8 июня, понедельник. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями. В северных и центральных районах небольшой дождь, в южных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти 6-11, при грозе порывистый. Температура воздуха плюс 10-15, в южных районах плюс 17-22 градуса тепла. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти 6-11, при грозе порывистый. Температура воздуха плюс 20-22 градуса, а атмосферное давление существенно не изменится.

0: Вести Комигор.
1: Юрьяс дачтан редакция Кораковзина Вильтерьяс, студия Максим Канов.
2: Ипшихца улыщаса смогудесны став колана бурдачанториясан, а обошка, но индема пациентлы позже вочны фельдшерлы заказ. Ескост фронт воже дежелита мыльшадьяс бурдам, кодясан улыщас шиочесны президентлан вешка длинявала. Шер тема яслыдын джонжелун, эти юалам локтис и сыпыдын районыш. Колем во шихца улыщас эс верманы небны температура чинтан, дой лонедан, щелам бурдадан, да мукат пырча препарат ястатчас фапын. Медым небны прыс таблетка яс комылы светлыны юршикта. Ипса эти ань шычис президент дора, табырын черпасы свешчис. А тауч олыщас унаш норашлисны регион са джонжелон министерство, но наэс эсковны.
3: В течение года 25-го я обращалась к фельдшеру, когда поднималась температура. Был один единственный ответ. Заказывайте. У нас нет ничего в ФАПе. Интересный вопрос. Звоню заведующей Гусевой, Вильгот. Тот же самый вопрос. Заказывайте, вам привезут. С кем заказывать? На Луну, что ли?
2: Они тачес фельдшер эскады фап тырвые могудыма став колонаторьян олым да джонжелун видиш лекарства эсэн. Комиган торья бурдачан торья с небаны выльгартын да вежан насколько швайны шикты.
4: Мы связались с руководством районной больницы. Весь перечень жизненно необходимых и важнейших медицинских препаратов в ФАПе села Ы будет обеспечен. И уже сегодня жители села Ы подтвердили возможность приобретения препаратов, которые ранее отсутствовали, например, болеутоляющие и жаропонижающие.
2: Шерпасы спырщик джек Сыктыдын районын час шикца вечму омас уржес весна ородисны би гитыдыш. Но сетчес ужалыщас ос шетчыны шурук ясас вичаны өне генератор отсыган. Тадыр е мычыцы позже бұрыдны өте лунын. Пачка джека Елена Салтарева.
5: Картан би өзе витчас асылын дизель генератор шане ужалыщаслы колы кыч позже өде идрачны лыштышны да дон явны мыс ясла джонжалун. Тач час чикца омасын ужаланы пышти тылыш. Торьянин шыкыт отсамны пиящич мыс ясла мукадыри таяс вачаны воясын, чем пэмыдын. Но владлан панар яслан вераламыш пэмыс яс позжаны шудвыла некудна эз доймов.
6: Пугаются, они потом вскакивают, потом беспокоятся. Срываются с цепей, закручиваются цепями, а в темноте-то это можно ведь не увидеть. Это может быть очень опасно.
5: Сыкадан вечка дочь мезда омас кыч верма, медым пемас ясаса изначка на небес генератор и быт лун шо литра солярка ваяна карыш не лямон километра саеш, орча заправка тупки с натылын. И дико эти позже нун шададнышем, ее вузаламыш луныч лунчина.
7: Юго тырмытам заводе тотчас явлыштам вылан май заводжига на омас сутки нас шададис квайда джинтона, они саманкуемас, чинеси качествовас, эча жик йола слои гозда белокас.
5: Тадыр ебырыдны мычыт позже өте лунан. Бейвич омас уджизал из 40 миллион шо шуршайт. А сылы регион савичма омас министерства озмынты елыш субсидия. Витчынанин нёль да джин миллион шайт мында.
8: Министерство сельского хозяйства отвечает, что денег в бюджете нет. Раньше июня-июля не ждите остальную часть субсидии, потому что то, что перечислили процентов 50-60, они, естественно, списались на покрытие долгов перед государством. И мы как были на нуле в минусе, так и остались на нем. И то же самое, та же пеня, все нарастает, как снежный ком.
5: Миши, а чем какое-то министерство мыло артмисташем шерпасыс бюджетен по острым ищем и корвештасна остачмадне. Самын омыслы базисны бурджика артавны витчем яс. И шэнджа да нас сейчас уджалы счастлан выниры, стачем котыры зев шоч шуо вечка длэш. Некод ознораш, а со щурук яслы луныш лун щекаджик. Комби корм налы чиндесны нин кык пыв, чина яслан чем корчи косты налы колма овны чигвыя.
2: Республика Савырьясын петаны медваджат шах яс комин, олыш яс мадачыны водчыны да окотапырыш юкчыны аджым торясын социальны вез ясын. Со тарша мича яджыт губыс кажалысны шыт кыркышса ягын, а тая кыч губыс чыч аджысны сыдывкарша не ылын. Грибы и грибники коми эту вес сакотыры пырыш яс пасяны, мен регионын медваджа вагоб яс петаны лым чурижалган. Тая же кады позже панадавны и медваджа масленник яс, а бычама сморчок да пончак яс республикан заведесны водны май шершеннен. Тусов я медводжа чесмашан торияс чукартисны емдин районын ухта да печорын. Тая шакесы зев бура джепшыны, петны пыршакадыш воч налы оцалыш шоны да васыт поводдя. Колем воясы сморчок яс комин кажалысны шоча, таво мукадес чукартисны наяс кыржинан губясмос, да пасясны наяс сечымжы ческыдыш, но колы термашны, петан каткуласты сналын зев дженит. Гошамын республикаса юркарын позже туйдачыны пилоттам аппарат ясын вечкадлымын симулятор яс отсыгын. Да снёльшэнь комын вид арысыч войтырлы урок яснуады том ясын ресурсны шырен, кык вежан нас ытиш. Велачыма верма пырычыны бытка съежда видлыны ашса дрон операторын. Вид квайт урок мышти пожаснен кыпадны сынады сбылюса квадрокоптер. Кор тыдамун яс бура дон ялас педагог. Но вот же колоздайтны теория, да пультан выдичым.
9: Рассказываю, подробности подключения пульта, что делает каждый тумблер, после чего участники проходят внутри игровое обучение в симуляторе, где они обучаются самым основам управления, после чего я отправляю их в свободный полет и даю им маленькие тестовые задания для закрепления материала, то есть по увеличению сложности.
1: Таясь дук кежла ставис, ты кывзенет вультерьяс.

0: 200 Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями. В северных и центральных районах небольшой дождь, в южных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти 6-11, при грозе порывистый. Температура воздуха плюс 10-15, в южных районах плюс 17-22 градуса тепла. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти 6-11, при грозе порывистый. Температура воздуха плюс 20-22 градуса, а атмосферное давление существенно не изменится.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Ефірин Міянкат.
5: Віджа Оланед, студіян Єлена Бестрова. Таво щавоз росіян шума школаєця Веледанво. Так ад їтоден Сыктывкарын муниз Республікаса фестиваль, коди чукартіз челяцадын возьмёччісяс. Найлойны колянда таво ща учерті ордіщамын вермыщясын. Куди шуаны кагульничаяс, тачым щама конкурс дыр'їз, тад малан уна вильтор. От кагульничалы кола быт торкужны, щумны да йоктыны, вичтамны кыл бурьяз да мойдяз, ворсам пырвеладны зон посныяз. Кола быдлун петкадлана ашта бурбокщань, от челядь бочтыны тад вылы да вычаны сиджыжы. Куди котыртисны тая фестивальсы, воча вичіз Татьяна Хабарова. Веладан сымадан институтын школа ыца да ичат класса челядес веладам юканын вечкадлыш.
6: Идея этого фестиваля, который называется Республиканский фестиваль мастерских, победителей, призеров республиканского конкурса профессионального мастерства, не только республиканского, но и федерального, международного уровня 25-26 года «Мастерство и вдохновение». Эта идея создания такого фестиваля, она пришла к нам недавно, и мы решили сделать такую профессиональную встречу всех тех, кто в 25-26 году проходил конкурсы профессионального мастерства на уровне республики, на уровне России. России и на международном уровне. Раньше у нас были авторские мастерские победителей призеров только республиканского конкурса «Воспитатель года» разных лет, а в этом году мы решили собрать победителей призеров конкурсов профессионального мастерства разных конкурсов. То есть это и «Воспитатель года», это педагог-психолог, это учитель-дефектолог. Это у нас победители номинации «Лучшие практики развития родной речи» республиканского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Поэтому такая идея у нас возникла. Мы сегодня собрали на нашей площадке всех наших коллег, всех наших победителей, их 7 человек. И сегодня целый день посвящен профессиональным мастерским победителей и призеров республиканских конкурсов 25-26 года. Целый день посвящен просвещению. Сначала будут просветительские мероприятия с родителями детей дошкольного возраста. Эти мероприятия как раз будут вести наши победители, абсолютные победители республиканских конкурсов, учитель-дефектолог, воспитатель года. И у нас будут просветительские мероприятия для педагогов. То есть наши победители, наши призеры будут завтра вести просветительские лекции, которые будут затрагивать вопросы воспитания, развития детей дошкольного возраста. Сегодня наши победители показывают свое мастерство для профессионального сообщества. Завтра они будут работать с родительской общественностью и снова с профессиональным сообществом.
5: В работе воспитателей дошкольного образования. Где можно познакомиться?
6: Да, у нас есть очень хороший сайт о дошкольном образовании Республики Коми. Он называется «Импульс». И там мы размещаем лучшие практики дошкольного образования Республики Коми, куда входят лучшие практики педагогов дошкольного образования на нашей прекрасной республике и лучшие практики детских садов Республики Коми. На этом сайте отражена вся деятельность системы дошкольного образования нашего региона с 2024 года, потому что 2024 год мы прожили, реализуя очень интересный, успешный проект «Импульс» федерального проекта «Детский сад. Маршрут развития». 2025 год, 2026 год мы проживаем тему, связанную с просвещением родителей. Поэтому много всего интересного на этом сайте есть.
5: Этот год объявлен годом дошкольного образования. Что пожелаем нашим воспитателям и всем, кто связан с нашими детьми?
6: Спасибо вам большое. Да, действительно, 2026 год – это год дошкольного образования. Мы очень любим наше дошкольное образование. Мы очень любим и ценим тех, кто работает в системе дошкольного образования. Мы гордимся ими. Мы всегда стараемся их вдохновлять. И мы желаем, чтобы они никогда не унывали, потому что у них всегда душа, как у ребенка, и чтобы они всегда любили детей и просто были самыми счастливыми людьми, потому что они работают именно с самым счастливым периодом жизни человека, это с дошкольным детством.
5: Колянбо улан-удэн кыв карталысны, чужан кыв да литература медбур велады став Россияса конкурс. Бурятияса юркарын чукарчилысны Россияса как ямыз да сизим регионы еще шунжик велады да воспитатель. Коми республикащан цены петкачиз далоис коймадан выльгорца как ямы с одноми родит садвич кагульнича Анастасия Панычева. Аслас удж да вермам яс ювчиз ань вишталис коми радиолы. Конитый чужинет будминет.
7: Ми чужибинми обичоин.
5: Кортачелок тинет выльгорта сыловнесы.
7: Помылы экмыс класс. Двое тачи велчины пет колледжа. Сыща. Аджи верасас выльгортыщ. Вера Стайпеда, и вот Энн Ола Вильгардщиктен.
5: Но зэв бурт, ради чем у своей достянец. Анастасия, ты зэв ен биаморт, пуранет бычема, ордыющема. Вишталы, что и кучшам бырья, уч двермам тян лойс.
7: Колен во, милой вермыщен, республика, чупад, коми велдыщ конкурсын, сэщем он и водже, рыщия чупады, зэн лой, вермыщен.
5: Республика са чупад юл фишерни там.
7: Конкурс выла ми йона дащтыши. Менам вылыс зэв джит команда. Менам зэв йона оцелысни. Удж йортяс, Рынош, Лариса Геннадьевна Кулышева, методист мен. Валентина Васильевна Пономарева, мен заведующий. Старший педагог яс Цыпынова Татьяна Михайловна, Свешникова Анна Владимировна.
5: Тэйн вол утна тай конкурс выла, да?
7: Да. И мека севиштаны зевыджд атте. Мио надашта, чем севесна, медым предитны мед шукуды. Мен вылез просветительское мероприятие мамбатискет.
5: Тут там ёс, да?
7: Тут там ёс. Ми вылем мед садикас, локтесны мамбатияс.
5: Кучам тема кузя шорнитын от бать мамыскет?
7: Мы лакулы вилыдны комикывса. Ми йитады комикывса да коми литературас.
5: Кыджинай кывзисны, мы кыюашисныес.
7: Мамбатияс лайона кажечес. Ная щетисне уна юлим яс, пана дешлам дирьем. Шуйсна ми кистина, мидим челядис налан, велдис на комікивси.
5: Бать мама срочило колисне, і лен юаш та юлиш.
7: Ми юаші, мам батя свили джік рочиш.
5: Анастасія Владимировна, а ти андори комі челядіс локтани?
7: Ставис челядіс рочиш.
5: Кучі на гецка дарт мащорніс.
7: Ми ворсам і ворсик пирі і веладам комікивісе.
5: А бать мама с оза дарт на комікивсе?
7: Мам, батя слой зевьона кажече, ну адам детско родительской клубес, сцены ми петкадлам, мам, батя слой, мы ми тедам, челядь кад, мы ми веладымин, мой ясы, ворсым яс, кученка сценка яс, ная аджина мы челядис кужины, шорнитны, ставы с артмы, шовна мы ми тэжа пакэсэм веладны комикывсы.
5: Школа стян ита да сэм, ты юащанат кэджи артмы воджин?
7: Коды муннеснинын школа, ная велчины, ная лан ставы с оценка 5. И мам, батя слой сэджи шовны. Зев ти ен лагоджу датті, ми ти тає веладені.
5: Оскол вели та чому не ужавнися, вели ти ен та що мив п'яси.
7: Езвев, чилі дирщин кастілони, бурдудищен, педіатрин.
5: Шік ти йду нанед, і ти ен чилядід, що не віджаоланед?
7: Пир, віджаоланед, бурасев, чолим, адіш литеч атті. На езев йоно, кивіса та дана, і пир, мій кивіштала на комін.
5: Ти ен нім коді?
7: Зев ним коді. Мой мен тая чужан кывис коми. Юрга, воджи, быдмы и оз кус.
5: Мы коловычны, медмам батис, шорнитаны, комиян челядиска. Мы коловычнысы.
7: Колы шорнитны, локтны мен садика, ми бычема мероприятия нодам, канами велодам, ворсам. И ставсами вечем комик и вылан.
5: Там кушам теманты и петкачанны.
7: И читик щерпа сесан ворсами, скорш петка для довиштов.
5: Мы-то этот шумыс.
7: Корми вылы и читик. Мам, не было ли сменам журнала яс? Мурзилки, Бикинь, менком национальный журнал. И сцены вылезные уна и читик щерпас яс. Ме быд лун сес виджеды и быд лун аджилы мык вильтур. И да, именам тая юрн колис, ми мевпалы, кыджи тая и читик ворсам яс, позже бочны асла муджи медам велодны челядь каткомиков.
8: Челяди для ташам скажите?
7: Завьёна кажеча, та ещер после сами вычемытлан мам батиска челядь кэт, детско-родительский клуб.
8: Кучам же кыв ясли, тема кузя пырталанет.
7: Медбарья щерпас ми вычем тулыс. Талун мастер-класс вылы ми аваи щерпас ясканы тема тая котр.
8: Будьте каты и челядьца и бать мам савела данны.
7: Сыджи кола уджим на медам челяди с щернитнесны мам батиск ты же кола веладны.
8: Мы ты щианет, ставка гульничаслы.
7: Нинам исповны, медведостны, став мианчелице коми кывья.
8: Валентина Пономарева чужий с добытмис удора районан. Щурс экмуще, как яма с доски кадвон, локтис сыктывдин района. И сие качанец поруджалась выльгорца, как яма с одномера челять садьин. Петка длисаса, кывку тышмортен. Один я кача вечка длышлы, торьянин щиктын, быдлон коловенны помтым щекадлон. Си и завхоз, и пелькачыщ, и стырыш, и кагульнича, абусамын челядьлан, но и верште яслан. Ставта тождясыз ущисны Валентина Васильевналан тельпомяс выла. Ащыз челядь цацы, лыди оламас меча уджы двермамын. Валентина Васильевна, оки таун тяна сошкисны быдногыз, вишталыштай, кыджи артмы уджыз тян садед.
9: Ми заёна радита асим кылыз, комиен. Ми ичичан чёрнитый комиен, и ми кысемет став, челядис, мамбатис, рыдвужа чёрнитисны коми кывылы. Савыз рочмисны. И коми кыви, скорка кызвосайын, дугдисы кывны меян садикын. И сыбыр теме, понды бочны сечам уж дёртясыз, ходы чёрнитыны комиен. Локтис музыкальный руководитель менам, Бутарина Елена Михайловна. Сие тоже удурайсячыз. Зэмыча сила комиен, чёрнитыны мыча. И кагулинчаяс тоже локтисны, ходы кужаны чёрнитыны комиен. И коми кыви с меян пондыс юргыны. Кага слокта садика, и сие уже кыла коми кыв. Вот у меня челядленный ищет группа Кыкуя Мараса, на этот дорог, да, Виджаоланнад, и на этот того, что на Виджаоланнад, а что нянь досов, на этот зеврат, что на Атте.
8: Рочмана Йона.
9: Рочмана, конечно, заявлена. Даже мы больше-то ащим. Но рады уже, конечно, мы им чернитыны коми, но налан челядис уже чернитыны рочен. Ну, мы нам зебура гагарво коми кывса, но чернитыны рочен.
8: Мам батис на куджи.
9: Минудим анкетирование, потому что мам батис же лептис на стем шум, мы оскосины велед на коми кыв. И мы, мам батис, кутим корны мероприятия свыло, куда ему на садьин. И мы найдем, что им, что мен абу тория занятия, с медым кджи урок нуд на коми кыв. Мы ворсам и веледам коми кыв. И кыбур я сетам коми кывылым веледны, и веледастны, и силастны, и ектастны коми кывен.
8: От сашены тиян мам батид?
9: Мы думаем, это куча мен мам батис, мен садьин, сен чап мам батис, никотаны абу. Колян во, мы победит им лучший сельский детский сад в республике Коми. Мен сетисны шым со 100 тысяч Министерств национальной политики. И мы уродим костюм я с челядлы. Быт пыл театральное представление с влас костюм я за уродим. Так что мен овсе зебура юрга быдлун коми кыв, мен садьин.
8: Том, как гулинча от локта ты андора?
9: Локтаны и вот сейчас я зову на рагиты на комики вылым величины. Меня вокальная группа им пилыштущая, как гулинча я. И на я срочность, но век силам комики вылым.
8: Ты ан выла видео да надо пола на дерткол мас комики вен чернитны.
9: Мы век шо, а мы еще сколько повны. Как гулинча ла век отсала. Ведем сылан олы мас, а сла скотырын и уджилы в листа в сбор.
8: Ты ан и уджа дуджа в молоды над Анастасия Владимировна от петка чилис. Россия сачу под вылын. Кычи се дач ты сис. Кычи сылыш учша ты тон ялан над.
9: Конкурс объявляйтаны. Мы век думаешь так, кодос позже истинный конкурс выла. Он же как гулинча из абу конкурсный ез. Кыджи даже мячи мы сбосита. Мы лучше еще учиваться, мы не участвуем на кучем конкурсе. И кор мы пышти, управление образования. Анастасия Владимировна Скорин, старшая воспитательница. Шуем, Анастасия Владимировна, мы косим ты на истинный конкурс выла. Съешу есть от Саланатка, мы согласен. Ну и мы заводитым. Июнь тылыщань, дашь ты нас есть. Конкурс выла. Все победитес апрель тылышин. Кызвита двоен корсел победитес республикан. Все сыстесна Россия выла. Мы сылы вури костюм я час. Мы там все заимичавались. Мы ведь любуча куча мичас я мям комика гулинчас. Россия корзимунис. Мен заю на отца шесть методист управления образования Кулушева Лариса Геннадьевна. Все тоже комимор. И мы ведь ксыкадутлан советуйчам. И утлан стався от и которын дашь там конкурсанцы.
10: Кор вечка длуще до отцала. Все морты с гагром и себя будут нас.
9: Все же конкурсы ласмунис. Все же выступаете с Улан-Удэн. Мен кадыс торьялы. Мы были два вечища, когда с вас наезли, мы там не садьмы наезда. И быт лун мы наезли звоните, быт лун шорните, быт лун все те, кучем ка кювец, мы там силам вали ставы сбор.
10: Артма коми кювнат, не мадинат, а ще дучта и коми республиката.
9: Да, волис глава республики коми, и мы ставим через несколько движащих, но только коми кювылын. И слезаю накажет, че мы Юрга коми кюв, и влащань, и группа, и музыкальный зал. Мы думаем, там я ставил с наводжен.
10: Людина Васильевна, кыч думает, она берга часос коми кывдорас, муслунас да щорнес, вось со щорнес.
9: А вот Мико Вилли Казанин, международная конференция вылен, и съед став национальный сислен проблема с ежедами кыв искуса. И мы думаем, это быд мортлен. Луас, если чем мог, видим комиков из искус. Только вернем всеки шунышта. Комиков юргас из ей некор оскус.
10: Мне же там черните виолеты, как все чешты она скачтилась, а че сужала зеленичин, а мыля на барате она скачтилась.
9: Да, потому что мне кор, а че коми есть себе ставка черните комин. Мы хоть муна автобусен, хоть поден мунами, мы век ставка черните комин.
10: Так что мне анвечка для счастья быдла околы.
9: Мы ветлим же Ушкулома ветлим, Сысольская района не ветлим. И быдла мям, как гулин час, петка для нас на судже, кыджи пырт на коми кыса, асла на судже.
10: Не гашка баракода скадаш там это?
9: Кыся дашь ты на музыкальный руководитель, Елена Михайловна, с номикат черный но все не были участниками, все не были победителем россиян. Слышишь, что им Лариса Геннадьевна, как мы кола дашь тишь на. Слышу вам, что чукар тащи дучь с эти юкана.
10: Ты хоть шочила на донной?
9: Мы нам Юрой не коро шочи. Мы капон на шочи, мы пырышма, мы век кыся томны.
10: А ты аж надкутусь?
9: Мячик удараешь. Деревня с мем шуся, малая пысса. Мем двоеродный вок, Логинов Альберт Васильевич. Вища сланчелым из комиков кусяс.
10: Семена зевьона кылзы. Вищталый мой комик, целый вас не
9: да. Мой. Альберт Васильевич, мы сия кузнем и буршут. Мы дым ты нен тоже коты рад, век Юрги с комиков.
10: Мы сиям комиков еслы.
9: Мы думаем так, мы там комиков из Юргис. Как гулинча, если велы да счастлы. Мы там наисвелись на челядискат, йорт ясен.
10: Челяди локалэнны, пьяндоры.
9: Быдмас на челядис век, локтэнны, мэдоры. Выпускник, если не лямын, нёль арыс. Наиздоро мы звонит, а наиздоро локта имеем век наис от саласны.
10: Артмас иджи, удоран чужла морд, нима да комиков са сыктывдинын.
9: Да. Миян садиклы тыры не лямын вид арыс. Ме тая садят локты, кор только вощис.
10: Ши я став бурсы, гашкана адиш ламтянка.
9: Комин шернт на медзывю на радита. Став бурсы.
8: Виолетта Бабикова ижва районын чужламань уджала зеленеца садьин. Ань оскольче ын яолымыш, тогда мы были с велодан юканен, зеленая спиртная челядь садца уже. Ее на тожды еще челядя с велодаман выль пыртом я свысна.
11: А чем чужи быдми, ижва район сагал пищиктын, уджала эни зеленечен сыктывдин районын.
10: Кодын ты уджала над?
11: Старший воспитатель, сия медыжит кагульничаен.
10: Кымын челядин и тиян? Садикад.
11: Как я мыздас.
10: Кучам вощань ты уджала над?
11: Как щурс, кыж отеад вощань. Мы помали Сыктывкарса гуманитарный педагогический колледж имени Ивана Алексеевича Куратова.
10: Извался, чем с мылами та чепыри ужалнысы.
11: Мы даже их чайт мы имеем на кагульнича вала велетчина. Сап даже их думать, код вула имеем на велетчина. Лои сейч мы имеем сдайте документ, поступите и просто мури велетчина. Мады муна два района уже он, но работа изва, место изва, и комуши скольчено. Мы ужали получаче кыкво челядькет, а сейчас мене поктиснес иджит кагульничан, и нам заи нравится садикану джоаны.
10: Кыска извад?
11: Кыска. Кыска заезжва. Если ке мену котке предложите сетен уч, мы бы, наверное, локти. Мы нам душа колись изжвален. Мы нам сетен бать мам. И мы бы, конечно, и велике бы уч, мы бы локти.
10: А мы ла уч сабо, челяди сеча, да?
11: Челяди сеча, эни шипталаны садики ассе.
10: Мы катаун, завинтересны тиан, нилыш вишталысны. выралыште.
11: Да, мы зей радейта сиями нам бачань вуджис. Семян получается кык ны, сылен пиабу, и са кыч бы питуе мене виджис. И мы сыкеди выралим чоч, и черикы наветалим чоч, и мы нам детства сачамусь, мы зей любите охотничать наветлона. Мужики, сами нам охотник.
10: Изживаешь же. А код было кыщанет?
11: Джоджегула. Комикыв сиями нам чужанкыв. Ми гортын вересакет шорни там комиен. Челяди чушта и тоже хоча комикывылан веладна шорнитна.
10: А изживаете анрочима?
11: Галпишиктын челяди с комиен шорнитаны. А если бочна ас изжмасе, сетен челяди с нин мен кажича мы нея рочмена.
10: Изживаса землячество от локлана та чесыктыв карад?
11: Воджик вали кор студенческие воясын меветлали. Помнила Василий Рощевкед начал им чаш.
10: Талун мену. Республика со фестиваль. Мыла от я настаче корыстны.
11: Как щурская жнёля двоен, лои победителен, республиканский конкурс волен коми вела дышулен. Сещан ме муни россиявле, россиян ме лои лауреат. Пыри да свит конкурс порыщеса. Сен ме татен.
10: Зеленеца с коми челядесем.
11: Сап комия с обоиш. Выемеш родители с кот чорнита на коме, но не зей эча и не эскола поддерживает на кот чорнит на миян джин кагульнича с комиеш. Родители с, конечно, эчаян кот чорнита на чистые говорящие комики вылын челядь абу. Ме ачим кор локти. Только садьяс, ме зей как бы стеснячи, потому что мы нам абу литературный, мы нам ижваса диалект, то есть я отличаче. И сиен мы первейшан икшорни челядискет. А сейчас корнин мы кажали мы унакагульнича коми, мы хотя икшорни там накет, но наимена озгагарвоном имена лышуа. Ворса пемас яс, горца пемас яс, тен поживет веледны. Сия ведоз отличаче. Аслам уджам, пырти родители ясе. Медом родители яс миянтес поддерживаетесь на медная скачка шижедна медная вошисна с ашна шорнитна. И на что миян выем сачем фишка с Сыктывдинский район, миян выем профсоюз молодых педагогов Сыктывдинского района. И там могущ миян просветительский десант, шуща учимся играя, играя учим. Ми ветлалам асланом Сыктывдин район кужа садьяс ми нуэдам батьмамкат уджяс сия физическое развитие кужа художественно-эстетическое настав образовательной область дошкольного образования и чеч мисече пыртам этнокультурный компонент мы кола челяйца веладно комиен шорнитно а куж мисье с пыртам ми петкедлам налы меча кокница чем играяс Кодес пожевочно даже гортын. Минал еще там мини-словарик яс, это, например, ворсапемас яс, лытпас яс кижема, и канинная вермас настаен ворсам яс нас, веладно челяйца хотя бы элементарной кы ясулы. Вот джав у нас окмысыш ми петолим разной сад ясас я. Час шиктын, паль шиктын, пажга ветлим, зеленецын кык садикас ми ветлим чач. И не этих родитель, например, извичто мы дамы в элемента якола. Сия играясы, сия мина методические разработка в им, котес ми и рощеяса конкурс вулын казанин петкедли. Татарский батьмамлы. Мишке вычам Унамый, мадам вачны, вачам, но зэй колэмэ двэлэ поддержка именно республика шань, комикотыр я шань.
10: Лариса Кулышева Сыктывдинца велодан управленян возьмэччэч. Пыдди пукта на морд кагульничас, уджи ёртяс, вечкадлыш яс пэвстэн. Кыджи тэччэдэ Лариса Геннадьевна, уджавны менам таны зэвщэлэм щэрти. Уджалан котырэз зэвшань, бурьёз. Быд мортлы кола внимание, щорнит на щелым чань, кола кужны ставны сакывны. Лариса Геннадьевна, но ты ян конкурсант ясыт. Кыжна артма тача муджис.
12: Семи нам челять. Кучем месяца машиная.
10: Ради та на челять видео да.
12: Ради та на дер.
10: Бура петкачене, бура щорнитане, яртма сиджи, мы быд бок чань. Бур кывьян, быте мам доре, шочене, тиян доре, Валентина Васильевна доре. Озбуд район гашка вермы тачым савичтал.
12: Места вон утлан уджалам. Зев чорг да даштышам. Коди у нас конкурс лас миян коть Настя, коть Виолетта, вот они миян тоже боштис. Меча уджуд места са миян же районса, жина. Кыджи пырны, кыджи шеляди лас виджадны, кыджи мышуны, самый медводжа кывса, мяцы, челяди слы. Сразу ты кажешь. Челядис вот зем чоро да виджедены, кучом тая чужой морд пырес. И челядис держи ради тыны пыр, кучом ка выль тор. Медал пейт кадласны. И коми кывса сеча не жени кани шуешь там.
10: Ты бы тебе он я кача комиков совычанны.
12: Да.
10: Все абукачака колема, не бог я салимыли. Юрга и кутас юрганы.
12: Пока милов я ежда уджалам с ямиян кутас юрганы пыр. Миян вот района нуна победитель, уна лауреат. И ми вопом нас, миян сеш уще слет победителей конкурса в имена коми белодыщ. Того миян вэлэ, да сотимор. Ми чествуй там, любуй чам.
10: Том ясы, да, быть кома дадала надо.
12: Том ясы, дирта нас ясла нас. Мы кысы не ларь сагнать нами сетча, му нам сетча. Муной, муной, мем на начальник дурмаш на тащитат. Ще там муной, ми управление, ставан чёрный там комик и вылен. Ставан, порог шанец.
10: А куди ты уджалан двечь кадлы сейчас искад?
12: Ми ставан быть из-за выручим я. Дерто там одула, сведёт дышта с нами, выча буржика, ми выча так на ясе девочек, ми выча мытну.
10: Ошка на черт.
12: Ошка, дерто, а куди ну нам так уджалан с а старший воспитатель я смеян кучамыш.
10: Кымын колы они воспитатель, как гульнича сыкты в день районат?
12: Ми я

0: и чая черни.
1: Далее к событиям.
2: Применение гербицидов – это не такое простое, непростое мероприятие. Нужно четко оконтурить территорию, понимать, где вы прошли по территории, что вы пропустили, потому что это не так легко. И настраиваться на долгосрочную работу. Нельзя обработать один раз и уйти. И думать, что если вы его не видите, то его нет. Самые маленькие растения у борщевика размер высотой 5-7-8 сантиметров. Вы их просто в травостое не увидите.
1: Новости культуры. Ко дню рождения Александра Пушкина в Сыктывкарском доме развития культуры и искусства открылась экспозиция «Монеты пушкинской поры», позволяя взглянуть на эпоху великого поэта через призму денежного обращения первой половины XIX века. Экспозиция раскрывает секреты, сколько стоила годовая подписка на пушкинский журнал «Современник» и как выглядел тот самый гривенник, упомянутый в поэме «Медный всадник». Многие из представленных экспонатов поэт использовал в своей повседневной жизни практически ежедневно. Фотовыставка открыта для всех желающих до 3 июля по адресу Кирова, 21. В республике проходит масштабный фестиваль «Мастера искусств Селу». Государственное учреждение культуры показывает спектакли и концерты по всему региону. В июне артисты Академического театра драмы имени Виктора Савина посетят Выльгород, покажут поэтическую драму «Три письма». В Усогорске совместно с артистами Коми Республиканской академической филармонии подарит зрителям концерт в одном отделении «Лучшее на бис» от ансамбля народной музыки «Зарни Йоль». Молодежная библиотека Коми открыла новый сезон познавательной акции «Шелестим». Ребят ждут подвижные настольные игры и интересные книжки. Ближайшее мероприятие пройдет в этот четверг с 15 до 17 часов в сквере за общежитием СГУ. Литературно-театральный музей имени Николая Дьяконова приглашает пенсионеров на бесплатные экскурсии. Жизнь и творчество Николая Дьяконова, интерьер Коми-избы, история театров Республики Коми, художник и театр. Запись по телефону 40-00-53. 12 июня в День России и в День города в Сыктывкаре состоится 4-й открытый молодежный фестиваль уличной культуры и спорта «Стартуй». Площадками мероприятия традиционно станут Кировский парк и скейт-парк в районе «Орбита». Для участников от 14 до 35 лет организованы номинации «Велосипедный спорт», «Самокатный спорт», «Скейтбординг», «Воркаут», «Стрит-арт» и «Уличные танцы». Также пройдут состязания вне номинаций «Волейбол», «Стритбол», «Армрестлинг» и «Гонка с препятствиями». 4 июля в Кировском парке состоится 4-й открытый городской фестиваль банной культуры «Пывщен Лун». Гостей и жителей столицы ждет насыщенная программа. Семинары и тренинги по искусству парения, концерты с участием фольклорных ансамблей, музыкантов, этногрупп, мастер-классы по возведению сруба для бани, по приготовлению натуральной косметики, плетению венков и веников, чайная церемония, хороводы и многое другое.
3: Радио России. Коми-гор. Спорт.
1: Министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ о присвоении звания «Мастер спорта России» сразу 30 спортсменам республики. В плавании отличились Мария Коваленко и Полина Помысова, в боксе Владислав Захаров, в борьбе Андрей Винокуров, в акробатике Кира Быкова, Софья Пушкарева и Валерия Холопова. Еще 23 стали мастерами в чирспорте. Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств Коминформ, Коминлайн, Бизнес-новости Коми, а также собственных корреспондентов.
3: Вести Коми-гор. Радио России Коми-гор. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями. В северных и центральных районах небольшой дождь, в южных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти 6-11, при грозе порывистый. Температура воздуха плюс 10-15, в южных районах плюс 17-22 градуса тепла. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти 6-11, при грозе порывистый. Температура воздуха плюс 20-22 градуса, а атмосферное давление существенно не изменится.
5: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожным.

0: Дорожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость. Увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Новый день.
2: Информационно-познавательный канал «Радио Комегор».
1: События, факты, комментарии.
3: Здравствуйте. В студии Любовь Джангурова, за режиссерским пультом Роман Козлов. В Москве прошел Всероссийский форум тружеников села. В мероприятиях приняли участие аграрии, сельские учителя, предприниматели, в том числе и представители нашей республики. На пленарном заседании в Совете Федерации присутствовали около 200 делегатов, а также руководители 14 министерств и ведомств. Обсудили ход реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Предлагаем послушать фрагмент выступления министра сельского хозяйства России Оксаны Лут.
4: Все три ее цели – это сохранение численности сельского населения, увеличение доли благоустроенного жилья и доходов сельских домохозяйств – ежегодно выполняются. Совокупно за 5 лет выделено более 280 миллиардов рублей, при этом объем финансирования ежегодно увеличивается. В целом мероприятия госпрограммы уже охватили 11,5 тысяч населенных пунктов и 14 миллионов наших граждан, а по итогам текущего года будет затронуто еще 3 миллиона человек и 1 тысяча населенных пунктов. В общей сложности за 5 лет было построено более 11 миллионов квадратных метров жилья, благодаря чему порядка 190 тысяч наших семей стали жить комфортнее. Благоустроено 13,5 тысяч общественных пространств, реализовано свыше 5 тысяч объектов социальной инфраструктуры, были улучшены условия для 75 тысяч школьников и 26,5 тысяч малышей в детских садах, и 155 тысяч человек получили доступ к качественным медицинским услугам. Продолжаем повышать качество дорог и связанность населенных пунктов. 735 новых и отремонтированных дорог протяженностью 2000 километров обеспечивают транспортную доступность более 400 населенных пунктов, в которых проживает 760 тысяч человек. И, конечно, повышается заработная плата в нашем АПК. За последние 2 года она увеличилась более чем на 20%. Главные приоритеты, конечно, это человек и качество его жизни. Ключевыми являются 4 национальные цели. Устойчивая и динамичная экономика, комфортная и безопасная среда, реализация потенциала каждого человека и сохранение населения. Их достижение будет осуществляться через призму развития опорных населенных пунктов. Утвержден перечень из 2160 опорных населенных пунктов. И более 1500 из них являются центрами сельских агломераций. Это сельские населенные пункты и малые города. В связи с этим с текущего года мы расширяем цель госпрограммы по сохранению численности сельского населения, включая в нее и жителей сельских агломераций. Это значит, что теперь наша задача обеспечить сохранение не 36 миллионов человек сельского населения, а 50 миллионов жителей сельских территорий агломераций, которые сегодня составляют почти 99% всех населенных пунктов нашей страны. Например, у нас есть рабочий поселок Залари в Иркутской области. В рамках госпрограммы развития здравоохранения была построена новая детская поликлиника. По госпрограмме развития образования КРСТ реконструированы и отремонтированы здания школ. В рамках ветпроекта «Чистая вода» проведены водопроводные коммуникации. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» построен путепровод. В рамках ветпроекта «Спорт. Норма жизни» построен бассейн. Все эти мероприятия позволили не только сохранить сельское население, но и обеспечить его прирост. К 30-му году планируется привлечь еще порядка 2,5 миллиардов рублей на строительство школы искусств, ремонта детского сада, дома культуры, а также других объектов. Особое внимание мы уделяем вопросу кадрового обеспечения отрасли. Сейчас в АПК работает более 6 миллионов человек. При этом ежегодно нам, конечно, требуется порядка 150 тысяч новых работников. С прошлого года в 21 школе в 8 регионах страны были созданы пилотные агротехнологические классы. К 30-му году планируем создать не менее 18 тысяч агроклассов, в которых будут обучаться 300 тысяч школьников. С 10-11 класс введен профиль обучения агротехнологический. Предусмотрен механизм компенсации работодателям затрат на капитальный ремонт и оснащение таких классов, а также материальное стимулирование наших учителей. Разработана новая мера поддержки по модернизации объектов среднего профессионального образования, а для преподавателей вузов и научных сотрудников предусмотрено строительство и приобретение жилья в соцнайм, а также стимулирующие выплаты.
3: Делегат форума из Калуги, заместитель председателя Совета Ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян заострил внимание собравшихся на взаимоотношениях агроагрегаторов, торговых сетей с сельхозтоваропроизводителями. А представитель Хабаровского края Людмила Кузнецова на сложностях торговли продукции через аукционы.
5: Ассоциация сегодня объединяет уже 72 региона нашей страны. Это одно из ключевых тем обсуждения как в фермерской среде, так и в органах власти был сбыт фермерской продукции. На данный момент членами нашей ассоциации являются 12 агроагрегаторов, работающих в разных регионах страны. Ряд из них – крупнейшие поставщики торговых сетей. На этом этапе важно исключить злоупотребление при реализации закона, чтобы обычные перекупщики не прикидывались агроагрегаторами. Агроагрегаторы, являясь по своей сути укрупненной формой объединения малых хозяйств, тем не менее не могут взаимодействовать с федеральными сетями на равных в части переговорных возможностей. Несмотря на формальное равенство участников гражданских правоотношений и на принцип свободы заключения договора, в реальных условиях стороны сделки зачастую имеют разные возможности влиять на условия заключаемого договора. И нередко только один из участников сделки определяет его содержание. И это, как мы понимаем, не фермеры и не агрегаторы. В нашем случае агрегаторы вынуждены присоединяться к договору с сильной стороной торговой сети, без права изменить его условия или предложить свои. В результате мы получаем долговременное занижение цен производителей, потом резкий скачок цен, когда производство немного сокращается. За последние пару лет мы такое видели с яйцами, курицей, маслом, картофелем, луком. В этой связи мы просим вашей поддержки и помощи в изменении закона о торговле в части разработки общих правил, не допускающих установления закупочных цен ниже себестоимости среднего продукта питания, и создание единого договора поставки для продуктовых сетей и производителей продуктов, чтобы договорные отношения стали равноправными и долгосрочными.
6: Хабаровский край, Дальний Восток. Людмила Кузнецова, акционер птицефабрики Хабаровского края. Да, нам не просто, себестоимость выросла, отпускные цены очень сильно упали, но у меня главный вопрос, который сегодня беспокоит, наверное, всех фермеров и производителей нашей продукции животноводства, а недоступность местной продукции на полках федеральных и региональных сетей. И еще одна проблема у нас – недоступность участия в аукционах по закупке молокопродукции, животноводческой продукции, мяса для социальной сферы регионов. Это молоко, яйца, мясо.
3: Сегодня в агропромышленном комплексе страны трудится более 6 миллионов человек. Участники встречи обменялись опытом, обсудили вопросы от социальных инноваций до механизмов поддержки малого агробизнеса. Сообщила нам по телефону директор КОМИ Республиканского агропромышленного техникума Светлана Савинова.
7: Вопрос сегодня стоит о том, что село – это центр, сердце, которое сегодня должно развиваться, притягивать к себе молодежь, федеральные и республиканские какие-то субсидии, льготы, создание своих малых предприятий, возрождение села. Говорили о том, что в России правительство выделяет огромные финансовые средства. Вторая мысль – огромный пласт работы с ребятами, которые возвращаются с СВО. Вернувшись к себе домой, создают эти предприятия для того, чтобы кормить свою семью. Третье – это сегодня необходимо обучать кадры, которые должны применять профессиональное образование для внедрения своих новых знаний. Министерство сельского хозяйства создало новый проект. Он аналогичен почти как профессионалитет. Называется «Агропрофи». И он нацелен на создание новых мастерских, лабораторий, приобретение новой техники, которая была бы созвучна с той техникой, с теми технологиями, которые сегодня имеются в регионах. Республика Коми по новым технологиям и внедрению нового оборудования, она не в конце, в рейтинге России. Да, палка с двумя концами. Модернизация, всегда снижение штатного расписания. Допустим, коровы в Южном идут все по новейшей технологии на дойку. Доярок там не нужно. Там есть просто операторы, которые следят и помогают, чтобы корова выполняла ту или другую задачу. Очень много молодежи сегодня занимается растениеводством. Это выращивание всех возможных салатов. Сегодня заключаются договора с предприятиями, которые это все моют, упаковывают и уже в готовом виде доставляют до покупателя. Картофель сегодня потребители хотят взять чистый. Люди имеют возможность получать в лизинг финансирование по проектам федерального и республиканского бюджета. Развивается село. Все мы сегодня хотим получать продукцию чистую, безопасную. Настрой был сверхоптимистичный. Не было, ах, это, знаете, все это вранье. Я нигде не слышала. Я общалась из Татарстана, Владимирской области, Белгорода. Я общалась с Кировской областью, с Новосибирском. Разные уголки нашей России, да, настроение, что да, сегодня мы все должны сделать для того, чтобы сельское хозяйство заняло ведущую строчку в секторе экономики любого региона.
1: Информационная программа «Новый день».
3: На протяжении жизни человек съедает около 60 тонн пищи. Какие продукты желательно иметь на столе, чем питаться? Рекомендации профессора Российского научно-исследовательского института питания Российской академии медицинских наук Арсения Мартинчика, диетолога Ирины Полищук. В свое время они побывали в Сыктывкаре.
8: Как нужно питаться? Институт питания Российской академии медицинских наук разрабатывал эти рационы, и он заложил туда, так сказать, все принципы правильного, здорового, рационального питания. У обывателя сложилось впечатление, что вот против хлеба, против макарон, против картошки. Немножко плохо у нас, что мы все это едим с маслом. Обязательно должно быть в рационе и картофель, и хлеб, и макароны, и мясо, и молоко. В этом принцип разнообразного питания. В определенном соотношении, в определенных пропорциях. Но бояться круп, макарон, хлеба, вообще продуктов из зерна мы называем, их совершенно не стоит. Для пожилых людей, для стариков, поздно уже, так сказать, заниматься профилактикой атеросклероза. Этих людей нужно кормить хорошо. Маленький ребенок и старик, подход питания должен быть примерно одинаковым. Старики умирают от истощения. Перестает работать, так сказать, обмен веществ, человек не доедает, человек угасает. Стариков надо хорошо кормить. Полноценно, сбалансированно, разнообразно. И на селе в том числе. С утра каша, сыр, чай или кофейный напиток, или какао, да. Обед, салат, первое блюдо, второе блюдо с гарниром, полдник, печенье с чаем, там или стакан молока, или фрукты. Ужин, тоже второе блюдо с гарниром, тоже салат. И на ночь кефир. Вопрос в том, чем это меню, так сказать, наполнено. Хотя так сейчас сложилось, я имею в виду в общем питание населения, что в Ставропольском крае, в Краснодарском крае, допустим, много овощей и фруктов. А на самом деле народ почему-то не ест, особенно мужчины. То есть любят мясо, любят колбасу. Сложилось так вот в бытовом плане. А на самом деле должно быть всего понемножку.
9: Надо как бы приобретать продукты более-менее низкой жирности. Во-первых, это молочные продукты, кисломолочные продукты. Молоко, кефир, ряженка, там, творог, да, полужирный, 9%, 5% творог. Это микрофлора для кишечника. Кишечник слабо работает. Это овощи, фрукты и зерновые. Ведь что такое клетчатка? То есть на себе адсорбируют все вредные токсические пищевые вещества, как губка. Где ты живешь, те продукты надо есть, что выросли у тебя на территории, а не то, что привезли там из заморских стран и так далее. Рыба предпочтительнее, чем мясо. Конечно, морепродукты. Конечно, не употреблять большое количество сахара. Сахар до 50 граммов.
10: А что вы скажете о колбасе, о мясных блюдах? Что можно, что нельзя?
9: Отношусь отрицательно, да. Натуральное мясо, натуральная птица – это с удовольствием. Но рыбы больше, чем мясо бы надо. То есть натурально приготовленное, отварное, тушеное, там, запеченное. Вот. А колбаса мы в семье не покупаем ни сосиски, ни колбасы. Очень много там консервантов. Мясная свинина трудно переваривается. Тугоплавкий жир в мясе, что в говядине, что в свинине, там, что в баранине. Да. Правильно должен быть составлен суточный рацион из всех абсолютно групп продуктов. Далее, жидкость обязательно они должны употреблять, потому что идет угасание обмена веществ. Крупы обязательно, каши.
10: Ваши рекомендации тем, кто страдает гипертонией, атеросклерозом, наши наиболее распространенные заболевания на севере, да и в целом в России?
9: Это растительные масла. Лучше всего, конечно, по возможности оливковое масло. Одно яйцо в день это можно. При таких заболеваниях очень хорошо морепродукты. То есть вот рыба, опять предпочтение рыбе. Ограничивают соль, ну, алкоголь, естественно, тоже. Да. Настолько заняты все, что иногда даже некогда приготовить самим пищу. И поэтому эти фастфуды, то есть предприятия быстрого питания, да, практически все, начиная со школьников, пользуются этими предприятиями. Это очень вредно, то есть не надо жарить пищу. Лучше методы технологии – это отваривание, тушение, запекание. Почему? Когда мы жарим, мы с вами обязательно используем любой жир. А когда происходит окисление жира, способствует развитию злокачественных донного образования. Выбросите из дома сковородки. Абсолютно дома не жарю. Очень люблю стеклянную посуду. Вот еще при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, да, не надо крепких бульонов. Отварили мясо или рыбу где-то минут 10-15, и этот первичный бульон слили. Вот, потом опять заливаем холодной водой и варим дальше. Не делаю пассеровку из овощей, то есть когда пережаривают морковку, лук, да, и добавляют первое блюдо. Я нет, я просто шинкую и добавляю вот в эту воду и в свежем виде. А потом, ради бога, ты можешь положить уже в готовое блюдо кусок отварного мяса. Очень много замораживаю зелени, и это добавляю, или сушеную какую-то приправу.
3: Учебный год завершен. Впереди летние каникулы. Многие дети будут предоставлены сами себе. Возрастает риск вовлечения подростков в деструктивные организации. В работе с молодежью необходимо обратить внимание на блогеров. Точнее, какие ценности и идеи они транслируют в соцсетях. О профилактике радикальных идеологий – лектор Российского общества знания Михаил Зеленков.
11: Статистика показывает, что наличие на экране, в кавычках, жареного крови увеличивает статистику просмотров от 100 до 700 с лишним процентов. И вот, к сожалению, сегодня с точки зрения информационной безопасности СМИ превратилось в заработок. И вот для того, чтобы этого не было, журналисты должны четко преследовать и выполнять журналистскую этику. Открываем новости. Заголовок подобран так, чтобы я обязательно туда кликнул на эту страничку. А там совершенно другое. Мы с вами в прямом эфире 11 сентября 2001 года смотрели террористическую атаку на Соединенные Штаты Америки. Все агентства ее показывали. Человека всегда будет волновать что-то вот такое из норм выходящее. Те традиции и нормы, которые приняты в обществе, они должны воспитываться с пеленок, они должны в сознание приходить. И тогда нам не нужно будет блокировать какие-то каналы, закрывать. Юношеский максимализм, от него мы не избавимся. На различных каналах идет разные там передачи, посвященные как так называемые антифейки там и так далее раскрывают. Они не успевают за технологиями. Сегодня технологии идут так быстро, что нужно не показывать это и не рассказывать о том, что это плохо. А человек должен научиться отделять зерна от плевел, мух от всего остального нехорошего. Тогда мы можем сказать, что информационная безопасность, она будет на высоком уровне. Психология человека. Когда начались санкции против Российской Федерации, они, кстати, хотелось бы отметить, очень часто с экранов телевизоров в качестве санкций там говорят 2014 год после вхождения Крыма в состав Российской Федерации, потом 2022 год, начало специальной военной операции. Санкции против Российской Федерации были всегда санкции против Советского Союза. Российская Федерация, когда ввели вот эти санкции, занялась импортозамещением. Такое же импортозамещение нужно сделать в духовной сфере. Все должно работать в комплексе. Вопросы нравственности, традиций, обычаи общества, он должен изучаться не только, например, в учебной дисциплине высшего образования под названием там, культурология. Эти вопросы должны изучаться и в философии, и в истории. Например, когда началась специальная военная операция, а энное количество граждан российских ломанулись за границу. Очень хорошо тогда Владимир Владимировичу Путину сказал Александр Георгиевич Лукашенко. Но убежало 100 тысяч. Забудь-то они. Преданные-то остались. А это отщепенцы и пусть бегут, потом все равно вернутся. И мы это сегодня видим. Уже те или иные артисты и прочие уже пишут, что они хотели бы вернуться. Да потому что их там никто не ждет. Нужно заместить то, к чему призывают те же блогеры. Сегодня создалось такое состояние в нашем государстве, когда один какой-нибудь эксперт готов рассуждать на любые проблемы. Сегодня он на одном канале в передаче рассуждает про исторические аспекты. После обеда он готов рассуждать про экономику. И при этом постоянно рекламирует: подписывайтесь на мой канал. А почитаешь, у него общие фразы. Те же блогеры, которые зарабатывают достаточно хорошо сегодня, они ведь что пропагандируют? В первую очередь низменные интересы, на этом играют. Все вот эти так называемые, в кавычках, красавицы, которые выставляют себя в нехорошем виде, пропагандируют, что это их образ жизни, они это заработали все на своем блогерстве. Например, молодежь. И ей это нравится. Она ведь хочет всегда, молодежь, мы уже говорили сегодня, молодежь, она максималистка. Но если этому человеку постоянно будут говорить о том, что это хорошо, а это плохо, вот это тебе принесет прибыль, а вот это тебе не принесет прибыль, ну хорошо, ну год ты поработаешь, два поработаешь курьером, заработаешь определенные болезни, заработаешь определенные проблемы. А потом, когда тебе скажут, а ты нам больше не нужен, кому ты будешь нужен в 25-30 лет? Никому. Вот это разовое, этим можно заниматься на подработке. Иди учиться. Сегодня вот эта подработка возвелась в ранг заработка основного.
3: «12 июня – День России». Многие улицы Сыктывкара названы именами летчиков-космонавтов, либо связаны с этой темой. Слово экскурсоводу Национального музея республики Анастасии Хозяиновой.
12: Микрорайон «Орбита» получил свое название не из-за завода, а получил он благодаря антенне. Это система считывания спутниковых сигналов. Она была построена в 60-е годы для того, чтобы жители отдаленных селений, городов, республик, которые находятся далеко от центра, могли смотреть телевидение не в записи, как было раньше, а в прямом эфире непосредственно. Подобные станции стоят, вот телевышка и вот приемник космического сигнала. Они стояли в 20 городах СССР. У нас в республике целых два. Это в Воркуте и в Сыктывкаре. И именно благодаря этим вот вышке и приемнику, да, вот этот район, который построен вокруг него, стал называться орбитой. Ну, конечно, как и в любых городах нашей страны, есть у нас улицы с космическими названиями. В основном они у нас сосредоточились в Эжве. Да, это и улица космонавтов, и улица Комарова, который являлся командиром первого космического экипажа, человеком, который впервые проводил исследование двух космических кораблей, испытания двух космических кораблей. «Восход-1» и «Союз-1». Но «Союз-1», к сожалению, разбился. Космонавт Комаров погиб, и вот в честь него была названа улица. У нас в городе, конечно, во многих других городах. Есть у нас улица имени Валерия Быковского, который совершал совместный полет вместе с Валентиной Терешковой. Они на двух отдельных космических кораблях были. Вот есть у нас улица Гагарина в Вильгарте. То есть, конечно, мы опять же вспоминаем о том, что неспроста эти люди становились героями целых поколений, да, героями страны. И сейчас каждый человек, побывавший в космосе, становится героем России. Потому что это работа, которая требует необыкновенной выносливости, сосредоточенности, умения жертвовать своим временем, своими силами. Это работа невероятно терпеливых людей, которые готовы ждать десятилетиями своего полета. То есть, поступив в отряд космонавтов, человек, да, должен пройти очень сложный курс обучения, ориентироваться в более чем 70 компьютерных программах, знать основы физики, химии, да, всех точных наук, медицины, биологии, для того, чтобы совершать космические полеты, наблюдать за планетой Земля, выполнять ту работу, на которую не способен никто другой.
3: Программа подошла к концу. Над ней работали звукорежиссер Роман Козлов и я, автор и ведущая Любовь Жангурова. Всего доброго!

0: 200 Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. На площадке 29-го Петербургского международного экономического форума правительство республики подписало соглашение о проведении международного кинофестиваля стран Содружества независимых государств на территории региона. Подписи под документом поставили заместитель председателя правительства Коми Сергей Емельянов и генеральный директор Роскино Эльза Антонова. Стороны договорились провести деловую программу с профессиональными дискуссиями, мастер-классами и презентациями проектов, а также привлечь к участию ведущих экспертов и лидеров киноиндустрии. Проведение мероприятия запланировано с 17 по 21 августа. В Верхней Максаковке стартовало строительство парка «Пера». На площадке кипит работа. Монтируют столбы освещения, основания под полосу препятствий. Появятся стенды с портретами героев локальных конфликтов и участников СВО. Здесь, по мнению главы Сыктывкара Максима Мартышина, рождается живое пространство патриотического воспитания.
2: Мы видим, чтобы этот военно-патриотический парк он использовался именно по своему прямому назначению, а не просто как прогулочная зона. Ну и, соответственно, мы будем также предусматривать приход школьников, военно-патриотических клубов, кадетских классов, для того, чтобы ребята видели, помнили и несли эту историческую память.
1: Голосование за объекты благоустройства на будущий год продолжается до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Республиканская детская клиническая больница приглашает волонтеров, чтобы скорее привести в порядок новый корпус перед открытием. Накануне генеральной уборки подключились активисты.

0: молодежки Народного фронта, поискового отряда «Лиза Алерт» и просто неравнодушные сыктывкарцы. Лепту в общее благое дело внесла и уполномоченная по правам ребенка в Коми Татьяна Козлова.
1: Большой нашей дружной командой пришли в детскую республиканскую больницу для того, чтобы помочь подготовить палаты для юных пациентов отделения детской онкогематологии. Для нас очень важно, чтобы как можно быстрее наступило новоселье долгожданное, и у наших детей были как можно лучше комфортные палаты.
0: В детском лагере «Черноморская зорька» в Анапе началась первая летняя смена. Под южным солнцем отдыхают 422 ребенка со всей республики. Для детей проводят интерактивные игры, квесты по мотивам русских сказок, творческие мастер-классы, спортивные турниры, эстафеты на свежем воздухе. Пятиразовое питание организовано по системе «Шведский стол». Пляжный сезон откроется к началу второй смены после прохождения всех необходимых проверок безопасности. Для ребят, отдыхающих в первую смену, организуют поездки в аквапарк. Юные журналисты республики в течение года создавали информационные выпуски о том, что интересно детям. Началось все с фестиваля видеотворчества «Пышкой» в ноябре прошлого года. С тех пор программа выходила еженедельно. Ведущие в режиме прямого эфира записывали подводки к сюжетам, которые присылали ребята из разных городов и районов республики. Итого 27 выпусков, делится руководитель проекта «Расправь крылья» Анна Бобрецова.
2: Этот проект был реализован при поддержке многочисленных партнеров. Наш основной партнер – Дворец творчества детей и учащейся молодежи города Сыктывкара, а также при поддержке гранта главы Республики Коми для социально ориентированных некоммерческих организаций. Очень надеюсь, что у нас получится продолжать эту деятельность, учить школьников, организовывать прямые эфиры.
0: Свою программу студия «Дежурка» представила на международном фестивале юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи» в Чебоксарах и получила высокую оценку жюри. Медийщикам из Коми вручили диплом и кубок в номинации «Мир новостей глазами школьников». Об инвазивных видах растений и их потенциальной угрозе биологической безопасности страны говорили на Всероссийской конференции, которая прошла в подмосковном Быково. В научных и дистанционных выступлениях прозвучало более 150 докладов, в том числе и ученого из Коми. Работа Игоря Дальки была посвящена борщевикам Сосновского и Монтегаци. Их изучением он занимается уже более 20 лет. Столько же ищет способы избавления от ядовитого растения, которое сегодня распространилось вплоть до Приполярья.
3: У них запас-то какой? На квадратном метре пару-тройку сотен растений. И вот только одна особь генеративная. Это, считайте, какой вклад, популяция. Это называется биологическое хеджирование ставок. Применение гербицидов – это не такое простое, непростое мероприятие. Нужно четко оконтурить территорию, понимать, где вы прошли по территории, что вы пропустили, потому что это не так легко. И настраиваться на долгосрочную работу. Нельзя обработать один раз и уйти. И думать, что если вы его не видите, то его нет. Самые маленькие растения у борщевика размер высотой 5-7-8 сантиметров. Вы их просто в травостое не увидите.
0: Новости культуры. Ко дню рождения Александра Пушкина в Сыктывкарском доме развития культуры и искусства открылась экспозиция «Монеты пушкинской поры», позволяя взглянуть на эпоху великого поэта через призму денежного обращения первой половины XIX века. Экспозиция раскрывает секреты, сколько стоила годовая подписка на пушкинский журнал «Современник» и как выглядел тот самый гривенник, упомянутый в поэме «Медный всадник». Многие из представленных экспонатов поэт использовал в своей повседневной жизни практически ежедневно. Фотовыставка открыта для всех желающих до 3 июля по адресу Кирова, 21. В республике проходит масштабный фестиваль «Мастера искусств селу». Государственное учреждение культуры показывает спектакли и концерты по всему региону. В июне артисты Академического театра драмы имени Виктора Савина посетят Выльгард, покажут поэтическую драму «Три письма». В Усогорске совместно с артистами Коми Республиканской академической филармонии подарит зрителям концерт в одном отделении «Лучшее на бис» от ансамбля народной музыки «Зарни Йоль». Молодежная библиотека Коми открыла новый сезон познавательной акции «Шелестим». Ребят ждут подвижные настольные игры и интересные книжки. Ближайшее мероприятие пройдет в этот четверг с 15 до 17 часов в сквере за общежитием СГУ. Литературно-театральный музей имени Николая Дьяконова приглашает пенсионеров на бесплатные экскурсии. Жизнь и творчество Николая Дьяконова, интерьер Коми-избы, история театров Республики Коми, художник и театр. Запись по телефону 40 00 53. 12 июня, в День России, в День города, в Сыктывкаре состоится 4-й открытый молодежный фестиваль уличной культуры и спорта «Стартуй». Площадками мероприятия традиционно станут Кировский парк и скейт-парк в районе «Орбита». Для участников от 14 до 35 лет организованы номинации «Велосипедный спорт», «Самокатный спорт», «Скейтбординг», «Воркаут», «Стрит-арт» и «Уличные танцы». Также пройдут состязания вне номинаций «Волейбол», «Стритбол», «Армрестлинг» и «Гонка с препятствиями». 4 июля в Кировском парке состоится 4-й открытый городской фестиваль банной культуры «Пывщенлун». Гостей и жителей столицы ждет насыщенная программа. Семинары и тренинги по искусству парения, концерты с участием фольклорных ансамблей, музыкантов, этногрупп, мастер-классы по возведению сруба для бани, по приготовлению натуральной косметики, плетению венков и веников, чайная церемония, хороводы и многое другое.
4: Радио России. Коми-Гор. Спорт.
0: Министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ о присвоении звания «Мастер спорта России» сразу 30 спортсменам республики. В плавании отличились Мария Коваленко и Полина Помысова, в боксе Владислав Захаров, в борьбе Андрей Винокуров, в акробатике Кира Быкова, Софья Пушкарева и Валерия Холопова. Еще 23 стали мастерами в чир-спорте. Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств Коминформ, Коминлайн, Бизнес-новости Коми, а также собственных корреспондентов.
4: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями. В северных и центральных районах небольшой дождь, в южных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти 6-11, при грозе порывистый. Температура воздуха плюс 10-15, в южных районах плюс 17-22 градуса тепла. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти 6-11, при грозе порывистый. Температура воздуха плюс 20-22 градуса, а атмосферное давление существенно не изменится.
6: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
7: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
6: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские беспилотники уничтожили 3 опорника ВСУ в Сумской области. У российских границ начались военные учения НАТО. И в Армении озвучили предварительные итоги голосования на парламентских выборах. Подробности далее. Беспилотники «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожили 3 опорных пункта ВСУ на Сумском направлении за сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах. Там уточнили, что операторы разведывательных дронов без особых сложностей обнаруживают противника благодаря тепловизионным и ночным камерам. После анализа полученных разведданных принимается решение об огневом ударе по пунктам ВСУ. Присутствие военных НАТО на Украине стало одним из ключевых пунктов проекта мирных договоренностей с Россией. Об этом говорится в совместном коммюнике лидеров Евротройки Великобритании, Франции и Германии, которое было принято накануне в Лондоне. Участники встречи также настаивают на заморозке российских активов до окончания конфликта. Кроме всего прочего, страны ЕС призывают к немедленному прекращению всех боевых действий и проведению переговоров с Москвой, в которых посредниками должны выступать Евросоюз и США. Напомню, в Кремле неоднократно подчеркивали, подчеркивали готовность проводить переговоры с Украиной, но только после выполнения Киевом условий, при которых та будет гарантировать безопасность России и ее граждан, включая отказ от размещения у себя натовской армии. У российских границ тем временем начались военные учения НАТО. Тренировки ВВС «Рамштайн ФЛАГ-2026» проводятся в третий раз. В них участвуют представители 19 государств. Основные этапы учений пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании, сообщает РИА Новости. По данным Объединенного командования ВВС, ожидается около 150 вылетов в день с участием 150 самолетов. Напомним, за последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность на наращиванием сил блока в Европе и призывала Запад отказаться от курса на милитаризацию. А в Армении подсчитали около 70% голосов избирателей на парламентских выборах. К этому часу партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» набирает менее 50% голосов, следует из данных Центра избиркома. Пока ее результат составляет 49,4%, что недостаточно для единоличного формирования правительства. Второе место занимает блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, у которого почти 24% голосов. На третьем с 10% «Альянс Армения» экс-президента Роберта Кочеряна. Всего на парламентских выборах проголосовали около 1,5 миллиона человек. Между тем, оппоненты Пашиняна заявили о множестве нарушений избирательного законодательства. В частности, представитель «Сильной Армении» Арам Вардыванян привел пример, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Карапетян, в свою очередь, сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции. В Госдуме предложили запретить эвакуировать машины инвалидов. По мнению председателя Комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, автомобиль можно просто переместить в другое место, цитирует депутат агентства ТАСС. Как пояснил парламентарий, здоровому человеку тяжело поехать получить документы, поехать на штрафстоянку, забрать машину, а тем гражданам, у кого ограниченные возможности здоровья, тем более, и ситуация может вызвать сильный стресс, добавил Нилов. Дадут ли инициативе законодательный ход, покажет время. В России разработали инновационные методы лечения глиомы, одной из самых распространенных опухолей мозга. Об этом сообщили РИА Новости в Миноборнауке. Коллектив ученых и медиков разработали новый радиофармпрепарат, который состоит из радиоактивных аптомеров. Исследователи установили, что при внутривенном введении они притягивались к опухоли и четко локализовались в ней, специфически ее подсвечивая. Таким образом, вещества повышают чувствительность опухолевых клеток мозга к лучевой терапии и препятствуют их миграции в здоровую ткань органа. По мнению ученых, это может снизить вероятность рецидива и тем самым продлить жизнь пациента. Препараты подтвердили эффективность и готовятся к доклиническим исследованиям, уточнили в Миноборнауке. Посольство России на Филиппинах не располагает информацией о пострадавших россиянах в результате землетрясения на юге республики. Об этом агентству ТАСС сообщили в диппредставительстве. Напомню, на островах накануне произошло сильное землетрясение магнитудой 8,1. Сейсмологи спрогнозировали высокую вероятность возникновения цунами. В связи с этим президент государства Фердинанд Маркос-младший призвал граждан острова Минданао переместиться на возвышенности. Из-за угрозы стихии власти Японии распорядились эвакуировать свыше 180 тысяч человек из 6 попавших в зону риска префектур. Короткая рабочая неделя началась в России. Она продлит 8 по 11 июня. Об этом сообщил РИА Новости доцент одной из кафедр финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он напомнил, что 12 июня в пятницу страна отметит День России. До этого короткая рабочая неделя была в мае, а следующая наступит лишь в ноябре. Ливни с грозой обещают сегодня вечером жителям столицы. При этом столбики термометров будут стремиться к 30-градусной отметке. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
10: В течение первой половины дня характер метеоусловий существенно не изменится. Это область повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков. Но во второй части скажется влияние атмосферного фронта, поэтому небо начнут постепенно накрывать многослойные облака. Ну и к вечеру небо разразится ливневым дождем с грозой. Ветер северо-западный, северных румбов 3-8, но, естественно, при грозе вечером порывы до 10-15 метров в секунду как минимум. Ну и температура воздуха сегодня успеет повыситься до плюс 25, плюс 28 градусов. Это даже теплее, чем положено на макушку лета по многолетним климатическим наблюдениям. Но атмосферное давление, соответственно, начнет падать. Составит к исходу дня 748 миллиметров ртутного столба.
9: Гаджет детям не игрушка. В этом убедилась жительница Москвы, чья дочь случайно заказала более сотни товаров на маркетплейсе. Полуторагодовалый ребенок игрался с телефоном и сделал 102 заказа на сумму около 140 тысяч рублей. После окончания срока хранения заказа на пункте выдачи маркетплейс списал с карты хозяйки деньги и установил в личном кабинете минусовый баланс, пишет РИА Новости. Несколько лет женщина в суде добивалась возврата денег, и вот на днях суд вынес решение в пользу покупательницы. Судья признал незаконным отказ в отмене ошибочного заказа и взыскал с маркетплейса списанные с клиентки средства, а также компенсацию морального вреда. В пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что, отказав истице в отмене оформления заказа, маркетплейс тем самым нарушил закон о защите прав потребителей.
11: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мира Андреева стала шестой ракеткой мира. Россиянка выиграла открытый чемпионат Франции и отыграла в мировом теннисном рейтинге две позиции. Диана Шнайдер улучшила свое положение в списке на 7 строчек. Она теперь 16-я. Следом идет Екатерина Александрова, потерявшая 3 позиции. Анна Калинская поднялась с 24-го на 20-е место. Даниил Медведев сохранил 8-е место в обновленной версии мужского теннисного рейтинга. Также остались на своих позициях Андрей Рублев, он 13-й, и Карен Хачанов, он 15-й. Бывший главный тренер московского футбольного «Динамо» Ролан Гусев может возглавить «Урал». Журналист Иван Карпов сообщает, что специалист является основным кандидатом на пост рулевого клуба из Екатеринбурга. Гусев готов возглавить команду, если ей будет обеспечено финансирование под возвращение в премьер-лигу. У клуба первой лиги чемпионата России по футболу «СКА Хабаровск» снова сменился главный тренер. 25 мая команду возглавил Сергей Юран, однако сегодня стало известно, что специалист не сможет руководить хабаровчанами по семейным обстоятельствам. Место Юрана займет Михаил Семенов. В конце прошлого сезона он был исполняющим обязанности главного тренера «СКА Хабаровска» после увольнения Алексея Поддубского. Вадим Гаранин останется на посту главного тренера «Пари НН». Как сообщает РБ «Спорт», специалист подписал с нижегородцами контракт на 1 год. Гаранин возглавил «Пари НН» в конце апреля и не смог сохранить клубу прописку в российской футбольной премьер-лиге. Команда из Нижнего Новгорода заняла 15-е место в турнире и вылетела в первую лигу. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
9: В Магадане сегодня плюс 6-8, облачно. В Челябинске 18-20 градусов, временами пройдут дожди. В Омске 27-29, в Красноярске 29-31, малооблачно. В Сыктывкаре 19-21 градус, кратковременные дожди с грозами. В Перми 21-23, вечером пройдет дождь с грозой. В Нижнем Новгороде плюс 25-27, в Воронеже 24-26, малооблачно. В Ставрополе плюс 21-23. 3 кратковременные дожди с грозами. В Симферополе 22-24, ожидаются кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге сегодня 22-24, в Москве 27-29 градусов. Сейчас в столице 24, ветер южный, атмосферное давление в пределах нормы, 751 миллиметр ртутного столба.
4: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
12: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
4: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
12: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
4: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
13: Подвиг этот очень опасен?
12: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
4: Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
14: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
15: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. «Радио России». Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
16: Передаем сигналы.
15: Сигналы точного времени.
17: 8:12:20 показывают часы эфирной студии. Понедельник, 8 июня. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Даем старт рабочей недели. Говорим вам здравствуйте.
18: Доброе утро всем. 8-925-222-99-92. Канал, по которому мы получаем ваше сообщение, обратную связь. Присоединяйтесь к нам на платформе «Смотрим.ру», на платформе «Вести.ру». Теперь поговорим об итогах Петербургского международного экономического форума. Как уже сообщалось в выпусках новостей, были подписаны более 1000 соглашений на общую сумму 6,642 миллиарда рублей. Россия и Куба подписали меморандум о совместной разработке онковакцины, сообщил в свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Еще что касается двусторонних соглашений. Россия и Саудовская Аравия. Особняком выглядит пакет из 30 соглашений о сотрудничестве.
17: РФПИ. В сферах энергетики, да. Туризма, образования и других областях.
18: Именно так. РФПИ подписал соглашение по проекту тоннеля на Аляску, заявил также спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
17: Впервые за последние 10 лет в работе форума приняла участие официальная делегация США, которую возглавил глава комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кук. А также пленарное заседание было с участием президента России Владимира Путина. В своем выступлении президент предложил отложить снижение порога выручки для уплаты НДС и зафиксировать его на текущем уровне. А также много всего было интересного представлено и выдача сертификатов. Росавиации были выданы сертификаты типа на региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300, новый двигатель ПД-8 для самолета, сухой Суперджет-100. Презентованы были также машины. В общем, много было всего важного и интересного, но все-таки о ключевых итогах будем говорить подробнее с экспертами.
18: Политолог, публицист Юрий Светов присоединяется к разговору. Юрий Ильич, здравствуйте.
19: Здравствуйте. Кирилл, доброе утро. Здравствуйте, Валентина.
18: Мы попытались тезисно, нам, конечно, эфира-то не хватит целиком рассказать подробно, тезисно представить некоторые ключевые итоги, межправительственные. И, тем не менее, все-таки разговоров и поводов говорить об итогах 29-го Петербургского международного экономического форума более чем достаточно. Тем более, что ряд заявлений Владимира Путина тоже, разумеется, наделали немало шума. В частности, зависимость российского бюджета от экспорта углеводородов в последние годы снизилась. Также Путин сообщил, что попытка использовать доллар как оружие политической борьбы была стратегической ошибкой прежней команды американского руководства. Что еще следует выделить из риторики главы государства?
19: Знаете, я был на самом первом экономическом форуме в Таврическом дворце. Вот, и это просто несравним. Масштаб, люди, темы, объем того, что подписывается. Просто за эти годы форум превратился, ну, в событие мирового значения. 142 страны было сейчас. И представлены там около 25 тысяч человек. И Саудовская Аравия, о которой вы упомянули, она была в статусе страны-гостя. Это тоже важное обстоятельство, что каждый год приглашают какую-то страну-гость, которой проявляется особое внимание и больше всего подписывается с нее соглашений. Так вот, для меня кажется важнейшая вещь, с чего началась встреча с президентом, когда ведущая из Индии Гита Мохан представляла, о чем пойдет разговор, было употреблено интересное выражение «цена суверенитета». И вот для меня эта тема, кажется, прошла через весь этот форум. Владимир Владимирович об этом говорил. Страны должны быть суверенными, должны вести взаимоуважительный диалог. И он говорил, из чего состоит этот суверенитет, и особое внимание было подчеркнуто вопросом искусственного интеллекта. Прорывным решением там было сказано, что мы входим все-таки в число ведущих государств, в чем-то отстаем от США и Китая, но тем не менее вот на форуме эта тема была многократно обсуждена, рассмотрена и представлена, где можно сотрудничать, где нужны собственные инициативы, вклады денег. Вот эти вот детали чрезвычайно, с моей точки зрения, важны для форума. Мы можем сопоставить. Вот вчера в Лондоне состоялась встреча руководителей трех европейских государств, и, конечно, туда пригласили нелегитимного лидера Украины. О чем они говорили? О войне. Все встречи последнего времени европейских лидеров только об одном. Как воевать, как вооружать Украину, как продолжать боевые действия. А здесь, на этом форуме, речь шла о мире, о мирном сотрудничестве, о развитии. Вот этот непредвзятые наблюдатели, я надеюсь, что все-таки это увидят, оценят и поймут.
17: Подводя итоги форума, советник президента Антон Кобяков подчеркнул, что никакой изоляции России нет и быть не может. По его словам, форум показал, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в нашу страну. И главная тема форума – прагматичный диалог – стала, по словам Кобякова, своего рода обращением к миру. Россия, отметил он, всегда придерживалась такой формулы и никогда не закрывала дверь для диалога. Вот на ваш взгляд, какие вот главные политические итоги экономического форума вы лично выделяете?
19: Я бы, знаете, обратил внимание вот на гостя тоже форума, президента Танзании, госпожу Хасан. Вот на форуме представлен был совершенно иной, простите за это слово, тип лидера. Женщина, мусульманка, которая так убедительно говорила, так с таким чувством глубокого достоинства, когда она даже ведущая говорит, извините, но я обращаюсь прежде всего к своему народу, поэтому я буду говорить на суахили, но не на английском языке. И она спокойно сказала о том, что надо помнить, что в ближайшие годы в числе 20 крупнейших экономик мира будут 9 африканских. И вот этим европейцам, которые продолжают кричать, что они самые главные, что они могут диктовать правила миру изменяющемуся, это показали. И едут эти люди, вот эти представители этих африканских государств, которые растут, они едут в Москву, понимая, что здесь они встретят уважение, они встретят деловые предложения и не попытки их учить. И госпожа Хасан напомнила, что между нашими странами 65 лет уже дипломатических отношений. А сколько таких стран, которые, когда проходил процесс деколонизации, сразу же получали признание со стороны Советского Союза, помощь и поддержку. И люди понимают, что взаимодействие с Россией, как преемницей СССР, можно достичь результатов, которые не даст сотрудничество с высокомерным западным миром.
18: Безусловно, но еще и Танзания – это ключевая страна восточноафриканского, так сказать, блока. Хотя это, конечно, не блок, и тем не менее. Там 300 миллионов человек проживает сейчас. Танзания далеко не нуждающаяся страна, что немного удивительно для тех, кто не знаком со структурой экономики. Танзания – это большой хаб, Танзания – это не только туристы, это не только сафари, это еще и неплохая экономика.
19: Скажите, Кирилл, и да. При этом у них ведь тоже страна, которая составлена из двух частей – Танганьики и острова Занзибар. У них были непростые вопросы взаимодействия, но они сумели построить государство, во многом изучая опыт взаимодействия республик в Советском Союзе.
18: Да, именно так. Но и все-таки огромная деловая программа, масштабный форум, 150 сессий. огромное количество политиков. Что еще запомнилось вам? Ну, понятно, наш вектор сейчас в том числе на Африку направлен. А как реагирует западный политический бомонд? Вот сообщалось, что большая полноформатная делегация из США приезжала впервые чуть ли не за 10 лет. Интерес немецких бизнесменов к налаживанию сотрудничества с Россией. Как это все за рамками заявления обозначается?
19: Но тем не менее, я бы не переоценивал. Да, важно, что они приезжают, но они не сделают никаких шагов, пока не изменится политика. Вот, и потом, тот, кто думает, что мы с распростертыми объятиями примем всех, кто прибежит назад, Владимир Владимирович об этом сказал. Да, мы открыты к сотрудничеству, но надо будет смотреть, как себя вели эти страны, как они уходили, и что они потом об этом говорили. Здесь, конечно, стоит обратить внимание на разговор вокруг Северного потока, когда президент Путин подчеркнул, вот давайте, принимайте решение, все, нажмем кнопку, на другой день газ пойдет. И эта тема обсуждается, где-то в кулуарах разговор шел, что и американцы готовы выступить в роли оператора Северного потока. Но в ответ мы слышим от руководящей партии Германии, никогда ни за что больше этого не будет. Вот, ну а как вести в этой ситуации себя бизнесу? И скажем откровенно, как бы Санкуриджа уже почти год прошел, а реальных шагов по экономическому взаимодействию с нашей страной администрация США так и не сделала. И помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, они все сводят к Украине. Вот когда на Украине урегулируется, тогда можем говорить об экономических взаимоотношениях. А не будет ли поздно для многих представителей бизнеса, когда к этому времени у нас сформируются нормальные партнерские отношения, взаимовыгодные с другими государствами, которые в том числе приехали на форум. Ведь 76 стран послали министров, политиков, ответственных руководителей, которые имели, видимо, полномочия заключать соглашение.
17: Юрий Ильич, спасибо большое. Политические итоги Петербургского международного экономического форума мы подводили с политологом, публицистом Юрием Световым. А теперь экономические итоги этого форума будем подводить с экономистом, автором телеграм-канала «Бит Коган». Евгений Коган с нами на связи. Евгений, здравствуйте.
20: Доброе утро, друзья, доброе утро.
18: Доброе утро. Я бы хотел начать экономическую часть с заявлений господина Сечина. Глава Роснефти указал, что мир ждет глубокий кризис, кризис, который обернется лопанием финансовых пузырей. Указал, что технологические компании, значит, SpaceX, OpenAI, Anthropic, значит, все эти компании с ожидаемым выходом на биржу, в общем, угрожают финансовым рынкам. А насколько это действительно реально и как это отразится на простых гражданах?
20: Ну, смотрите, господин Сечин говорит об одной из возможностей, которая сейчас происходит. Не факт, что это будет, но то, что западный мир переживает сегодня непростой период, это факт. Смотрите, во-первых, есть цифровые доказательства этому. Мы должны посмотреть за доходностями американских десятилеток, имеется в виду американских трежерей.
18: Они десятилетние облигации. Растут.
20: Да, разумеется.
18: Чуточку
20: это
18: проще.
20: Это тончайший барометр. Это очень серьезный барометр, который показывает состояние дел в американской, в частности, мировой экономике. То есть ставки поднимаются, доходности растут. А что это значит? Что стоимость привлечения денег все дороже и дороже. Ну и, наконец, самый важный момент. Понимаете, дело в том, что американцам пока не удается взять под контроль ни дефицит бюджета, ни растущий долг. И, кстати, это касается не только американцев. Мы видим, что и очень возможно, инфляция начинает раскручиваться по всему миру. Цены на энергоресурсы растут по понятным причинам. Ну и, соответственно, идет вполне возможно, впереди, вернее, может быть, замедление мировой экономики. Это очень серьезный момент. Поэтому, когда господин Сечин говорит о том, что впереди, возможно, будут серьезные потрясения, ну а кто бы спорил? К тому же, не забывайте, тут есть еще один очень серьезный момент. Дело в том, что очень серьезно перегрет американский фондовый рынок. И цены на многие компании, на исторических максимумах. Но Мы увидели буквально на днях, а конкретно в прошлую пятницу, как довольно сильно упали акции технологического сектора. Ну, давайте посмотрим. Такие компании, как AMD, NVIDIA, Broadcom, ну, их акции упали процентов на 10-15, там, NVIDIA на 6. Ну, действительно были очень серьезные просадки. А с чего это вдруг? А по совокупности факторов. И там очень серьезные проблемы. Сектор крайне перегрет. И не забываем, что американскую экономику, американский фондовый рынок толкали вперед акции именно вот этих вот технологических гигантов. Но их цены сегодня просто на сумасшедших уровнях. И если что-то произойдет там, то может быть весело. А что произошло? Одна из ведущих технологических компаний мира дала прогноз, что ну как бы вот чуть-чуть у них будет хуже, может быть, продажи, хотя прекрасные отчеты. То есть, понимаете, вот эта вот перегретость рынков, это очень серьезно. А перегретость рынка может обернуться и хорошими просадками. Так что все верно. Риск такой существует, это правда.
17: А если переводить в плоскость вот обывателей, какие решения, которые обсуждались на экономическом форуме, россияне могут почувствовать в своей повседневной жизни уже в ближайшее время?
20: Ну, наверное, самое главное для малого бизнеса – это то, что потолочка по ОСН все-таки решено не значит, опускать. Имеется в виду, вот мы приняли решение до этого, что мы можем перейти к ставке 15, к потолку 15 миллионов и так далее, там 10. И это было довольно неприятно для бизнеса. То есть напомню, что ранее было 60 миллионов, потом перешли на, сколько там сейчас, 20. Но это уже для бизнеса крайне неприятно. И это все говорит о том, что потихонечку растет, во-первых, долговая нагрузка бизнеса, а во-вторых, растут налоги, потому что бизнесменам все труднее и труднее работать. Так вот, принято решение не опускать этот потолок. Это неплохо. Это неплохо, это говорит о том, что может в дальнейшем вообще власти подумают и вернуться к старой модели вот этих вот 60 миллионов. Это очень хороший знак. То есть есть обратная реакция. То есть бизнес запереживал на эту тему, скажем честно. Очень много небольших компаний стали закрываться. Многие стали переходить в тень. Так вот, власти сказали, да, надо с этим разобраться. И в частности, вот это дело отменили. Это уже хорошо. Еще один важный момент. Это вот на завтраке Сбербанка. Там тоже для инвесторов это очень важно. Дело в том, что Герман Греф объявил о том, что дивидендная политика Сбербанка не будет меняться. И, скорее всего, payout в следующем году, иначе говоря, уровень дивидендов, который будет выплачиваться, сохранится на таком же высоком уровне, имеется в виду проценты. А учитывая, что Сбер – это мощнейшая машина для производства денег, что там говорить, учитывая тот факт, что, скорее всего, прибыль Сбера в ближайшее время достигнет 2 триллионов рублей – но инвесторы поняли, что, в общем-то, эта инвестиция такая, может принести неплохие результаты.
18: Ну да, дивидендная вот, история. Так что это... Спасибо большое, да, Евгений Борисович. Евгений Коган, экономист, автор телеграм-канала «Биткоган», подводили некоторые экономические итоги Петербургского международного экономического форума. Благодарим за комментарии. Ну и, конечно, очень важно отметить, что тоннель через Берингов пролив тоже получает историю, эта новость развития. Мы завтра будем обсуждать эту историю. Подписано соглашение о строительстве этого объекта. Его подписал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
15: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
21: Радость или грусть нас ждут потом.
1: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
15: Радио России. Главное радио страны. Слово «это больше, чем текст». Это смысл, позиция и время. «Культ бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
22: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
15: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ бригада. По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Сигналы точного времени.
18: 8 часов 31 минута, 10 секунд точное московское. Валентина Веретенникова, Кирилл Гришин вместе с вами этим утром. Здравствуйте.
17: Здравствуйте. Начинаем рабочую неделю вместе. Наш номер по-прежнему, напоминаем его, присоединяйтесь к обсуждению тем, задавайте вопросы экспертам или отвечайте на наш. Самое интересное мы будем читать. 8-925-222-9992. Сейчас обсудим... Новость. В нашей стране появится новый рейтинг вузов, который будут публиковать ежегодно. Оценивать университеты планируют не только по образовательным показателям, но и по вкладу в достижение технологического лидерства страны и участие в реализации национальных проектов. Кроме того, власти намерены определить такие главные вузы для ключевых отраслей экономики. Означает ли это, что высшее образование становится частью большой государственной стратегии развития? Как новые критерии изменят конкуренцию между университетами? Что они дадут студентам, преподавателям и работодателям? Об этом мы поразмышляем.
18: Поразмышляем с экспертом, старший научный сотрудник Центра экономики и непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии Борис Илюхин у нас на связи. Борис Валентинович, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
0: Доброго дня, доброго утра, уважаемые слушатели.
18: Ну вот рейтинги, перечни, какой практический смысл за всем этим?
17: И главное, не приведет ли такой подход к тому, что главной миссией университетов станет обслуживание потребностей экономики, где проходит баланс между академической свободой и практической пользой?
0: Ну, вы знаете, вот если так рассуждать, то мне кажется, что вузы так или иначе, это одна, ну, наверное, практически главная задача – работать на развитие экономики, да? Причем неважно, технический вуз это или гуманитарный, научное знание – это в конечном итоге то же самое развитие экономики, развитие культуры – это тоже развитие экономики. Поэтому, наверное, все-таки развитие экономики, вклад в развитие экономики – это основная роль вуза. Ради этого высшее образование, собственно, и появилось и в стране, и в мире, и вообще везде. Поэтому мне кажется, что роль, в принципе, высшего образования, она в развитии экономики страны очень важна и очень значительна. Внимание к этой роли – это очень полезная история. Будет ли какая-то польза и для экономики от рейтинга, не приведет ли это к формальному выполнению показателей, вполне возможно, здесь даже, наверное, рискну согласиться, что очень часто у нас любые даже хорошие инструменты превращаются в самоцель, да, и важно не реальный вклад, да, а просто место в рейтинге.
18: Вот это принципиально важно, потому что начнется компанейщина, как нам улучшить место в рейтинге, а почему мы условно 45-е, а не 14-е и так далее.
17: И возникает риск, что университеты будут стремиться прежде всего улучшать как раз эти рейтинговые показатели, а не качество образования.
0: Валь, вы знаете, на самом деле история, она не новая. У нас те или иные программы развития университета существуют уже многие-многие годы. Вот достаточно вспомнить программу 5-100, программу национальных исследовательских вузов. И там действительно, так сказать, там, где мы сталкиваемся с тем или иным ранжированием или отбором вузов, появляются показатели, которые необходимо достигнуть. В общем, это, наверное, на мой взгляд, нормально и правильно, потому что если мы ставим какую-то цель, нам надо понять, насколько мы этой цели добились, да, а вот что-то, так сказать, красивые слова про технологическое лидерство, это все-таки слова, а факты, это тоже вещь, достаточно упрямая. И с этой точки зрения, например, успешность выпускников, доля трудоустроенных по специальности выпускников, какая-то, возможно, добавленная стоимость, которую эти выпускники привнесли, хотя это, в общем, достаточно тяжело читать, это, в общем, вполне объективный, на самом деле, показатель. То есть не зря существуют мировые рейтинги университетов.
17: Еще мне кажется, что вот этот рейтинг может усилить разрыв между ведущими университетами и региональными вузами. Как вы считаете?
0: Вы знаете, сложно. Надо смотреть, наверное, на какие-то конкретные показатели. Если мы посмотрим, например, на те же самые вузы национально-исследовательские, то мы видим, что далеко не все были расположены в Москве, очень много в регионах страны, большинство в регионах страны, в некоторых регионах даже по два. И в этом смысле региональные вузы, они развиваются, они очень живут. И, наверное, сейчас никогда не пытались даже устроить конкуренцию между региональными и столичными вузами, но все-таки представляется, что уровень подготовки выпускников и уровень востребованности выпускников в большинстве, во очень многих региональных вузов сейчас ничуть не ниже, чем федеральных.
17: А вот продолжая мысль про достижение технологического лидерства, лично мне кажется, что должна быть теснее взаимосвязь, взаимодействие вузов и работодателей, чем сейчас. А вы что думаете на этот счет? Как сейчас выстраивается? Нужно ли в этом направлении также продолжать работу?
0: Вы знаете, вот какая штука. Такое взаимодействие есть, оно идет, оно развивается. Многие компании, очень большие крупные компании, заключают договоры с вузами, и это часто региональные как раз вузы, да, потому что выпускнику региона проще поехать куда-нибудь на север или на Дальний Восток, чем выпускнику столичного вуза, он будет все-таки более, так сказать, привержен столичной жизни. С одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что таких крупных, больших очень компаний, их не так много, и мы почему-то забываем про малый, средний.

0: и страдания. Но очень часто
1: Рособорнадзор из этого количества.
2: Ну а еще, насколько я понимаю, тут не только не просто классная компания, классное место, но еще и сопутствующие сервисы, которые тоже формируют, ну, некую подушку безопасности с точки зрения организаторов. Не так ли?
3: С точки зрения организаторов, мы как федерация используем компьютерные клубы для проведения различных этапов своих соревнований. Конечно же, для каких-то зрелищных финалов мы используем более крупные площадки, как в прошлом году мы делали мероприятие в Лужниках, прямо на большой спортивной арене. Мы используем различные коммерческие концертные площадки, которые специально застраиваются под эти истории. Но вот для каких-то промежуточных этапов компьютерные клубы всегда для нас остаются такой опорной точкой, где можно собрать нашу аудиторию и действительно там судьям полностью провести мероприятия, которых они будут видеть каждого из игроков.
0: А если говорить про портрет посетителя компьютерных клубов, как он изменился за последние 5-10 лет?
3: Мне кажется, вот то, что я сказал раньше, он повзрослел, у него появился собственный кошелек, да, зарплата, которая уже тратится более осознанно. Ну, опять же, и в компьютерных клубах, да, если раньше это были там какие-нибудь шоколадки, сникерсы и замороженная пицца, то теперь в большом количестве из них работает нормальная кухня, то есть это уже похоже на какой-то ресторан.
2: И можно доставку организовать на место?
3: Да, доставку к игровому месту, да, конечно.
2: Прекрасно. А вообще, простите, перебил, наверное. Я посмотрел, оказывается, очень много жанровых подвидов этих клубов. Клубы-лаунжи, клубы с консолями и даже клубы-отели. Вот немного удивительно. Можно ли подростка отправлять в клуб-отель? Наверное, не совсем, да?
3: Клуб-отель — это специализированная площадка, которую мы называем буткэмпом. Да, это места, куда расселяются спортивные организации, то есть команды, которые требуются подготовиться к соревнованиям. То есть это фактически такой городской спортивный лагерь, где можно тренироваться, отдыхать, продолжать тренировку и, соответственно, проводить там несколько дней подряд, для того, чтобы так сфокусированно к этому подходить. Я не думаю, что это подходящий формат просто для там, отдельных игроков, не знаю, уехать из дома. Но вот с точки зрения тренировок это очень полезная история.
0: А как вы думаете, долго такая тенденция на популярность компьютерных клубов продлится? Или она только набирает свои обороты?
3: Я думаю, что она только набирает свои обороты, потому что и видеоигры, компьютерный спорт в целом продолжают расти именно по той причине, что те дети, которые в 90-х попробовали онлайн-игры, да, под неодобрительный взгляд родителей, да, сейчас уже выросли, понимают, что это такое, и уже там, получают это удовольствие, привлекают там и своих детей, племянников, родственников, в общем, больше поколений, получается, включается в эту индустрию. И поэтому я абсолютно убежден, что и количество клубов, и качественное наполнение будет продолжать развиваться.
2: А скидки для пенсионеров у вас будут? Скажите, Максим.
3: Мы в Федерации компьютерного спорта не управляем компьютерными клубами, но я знаю, что во многих франшизах в дневное время действуют другие тарифы. И ну, такую идею мы точно можем предложить нашим партнерам.
2: Неплохо, неплохо. Спасибо. Президент Федерации компьютерного спорта Москвы Максим Флёр был у нас на связи. Ну и вообще, в целом, раз уж мы заговорили о компьютерном спорте, об индустрии, понятно, что в зависимости от города, от зоны, где находятся те или иные компьютеры внутри помещения, средний час разнится от 100 до, условно, 600 рублей. Ну и напитки с едой можно тоже заказать. Это тоже часть удовольствие. Ну и теперь понятно, что аудитория качественно меняется. Я к тому, что если раньше в клубы ходили те, у кого нет денег на мощный компьютер, то сейчас просто идут люди за общением, за комьюнити.
0: Ну и в целом, это, как я понимаю, компьютерные клубы стали такой площадкой для проведения там, подготовки к соревнованиям, потому что всерьез относиться

0: к компьютерным играм, к компьютерному спорту, и как раз вот эта трансформация происходит. Но, тем не менее, а как компьютерные клубы влияют на социализацию подростка? Не вредят ли, наоборот, они в том плане, что, да, ребенок закрывается, по сути, да, и мы говорим о том, что есть же некий лимит, сколько можно времени проводить перед компьютером, сколько играть. Вот об этих нюансах будем сейчас говорить с психологом, детским нейропсихологом Екатерина Горяева. С нами на связи. Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Приветствую вас.
0: Вот читаю эту новость расширенную, мы видим и комментарии некоторых экспертов о том, что эмоции становятся главным продуктом современных компьютерных клубов, что люди идут за человеческим контактом, за единением, в том числе и подростки. Как вы относитесь к популярности компьютерных клубов и в чем видите минусы?
1: Действительно, здесь есть и плюсы, и минусы. И среди плюсов это, конечно же, создание комьюнити. Одно дело, когда ребенок, подросток, неважно, молодой человек, юноша, девушка, находятся в четырех стенах и играют онлайн, не видя своих друзей по игре или противников, или то есть в этой игре исключено живое общение, да, и совсем другое дело, когда создается комьюнити, когда есть люди, с которыми уже завязываются отношения не только игровые, но и личные. Есть исследование Высшей школы экономики Алены Ледовской. Она показала, что такие клубы становятся как бы молодежной сценой, в которой молодые люди могут отрабатывать и социальные навыки, и чувствовать единение с такими же, как они, людьми, да, ну, то есть это тренировка для молодых людей, тренировка социального взаимодействия. Это если мы говорим про хорошее. Если мы говорим про плохое, ну, как всегда, в общем-то, слишком большое экранное время, мы знаем, есть примеры в Японии, когда подростки просто умирали от истощения, играя в клубе.
2: Да и не только в Японии.
1: Нон-стоп. Да, поэтому опасность есть, и мне представляется очень важным, чтобы руководство клуба все-таки тоже несло свою часть социальной ответственности за здоровье, за вот какую-то такую, за разумные границы. Чтобы не только деньги стояли на кону, но и все-таки здравомыслие, которое не позволит детям утратить здоровье.
0: А где проходит граница между здоровым увлечением и уходом от реальности в такой формат?
1: Граница всегда в адаптивности. Если ребенок при этом, вообще неважно, да, ребенок это будет или взрослый, если человек остается адаптивным в реальной жизни, в реальном обществе, в реальном социуме, если он в состоянии при этом работать, общаться успешно в своей семье, если он может завязывать какие-то личные контакты вне, скажем, вот такого клуба, то все окей. Но если компьютерная игра затмевает все, и яркость эмоций, переживаний настолько становится захватывающей, что человек выпадает из реальной жизни, вот здесь, конечно, граница будет перейдена, и очень важно не допустить этого. То есть, если мы говорим о детях, о подростках, о несовершеннолетних, за которых, конечно, несет ответственность семья, членам семьи важно наблюдать, старшим членам семьи важно наблюдать за тем, чтобы не было этого перекоса.
2: Но еще очень важно понимать.
1: Повторять,
2: да,
1: Екатерина. Я не устаю повторять, что здесь огромная роль родителей. Вот эта близость да, с ребенком, живое общение, признание уникальности ребенка, интерес живой к нему, то есть не только упреки из воспитательных целей, да, но и похвала, живой интерес к каким-то к движениям души своего ребенка, о том, чем он живет, к тому, да, чем он живет. Вот это очень-очень важно.
2: И да, я хотел спросить еще вот какой момент важен для понимания. А посещение досуговое или же уже с ориентиром на спортивные достижения? Это очень важно понимать. И тогда уже должна и по-другому какая-то и дисциплина, и тайминг выстраиваться вокруг всего этого, не так ли? Я к тому, какое количество клубной компьютерной жизни не вредит психике подростка в неделю?
1: Мне неизвестны точные цифры. Все будет зависеть от статуса самого ребенка, да, насколько его нервная система уязвима или наоборот крепка. Но вот опять же, да, мы можем судить по адаптивности, по тому, как он себя чувствует. Не чувствует ли он себя раздражительным или в обычной жизни, да? То есть не становится ли главным для него уход вот в эту компьютерную реальность в противовес обычной жизни. И тут хочется сказать, пожалуй, о том, что спорт, на мой взгляд, это прекрасный момент, тренирующий огромное количество высших психических функций. Вот вы действительно говорите и о тайминге, и о определенных правилах.
2: Ну, перетренированность тоже же ведь вредит в любом виде спорта, согласитесь, это во вред.
1: В любом виде спорта, конечно, конечно.
0: А еще спорт травмирует. Любой спорт, и зачастую и психологически, все должно быть в меру. Благодарим за разговор психолога, детского нейропсихолога Екатерина Галяева была с нами на связи. Говорили мы о популярности компьютерных клубов. Ну и, конечно же, стоит сказать, что настоящие киберспортсмены, кроме игр за компьютером, также многие профессионально занимаются офлайн-спортом. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова сегодня у микрофонов. Наш номер 8-925-222-9992. После короткой паузы прямой эфир радиостанции продолжается.
3: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
4: Главная комедия страны.
5: Разводитесь? А как же мы?
6: Мы исправим папу и маму.
4: Исправительный лагерь для родителей.
7: Мы перевоспитываем мажоров.
8: Папа у нас точно мажор.
9: А мама?
8: А мама у нас форс-мажор.
4: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
10: Вас сейчас казнят. Опускай!
11: Мы не готовы!
4: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12+.
12: Сигналы точного времени.
0: Понедельник, на календаре 8 июня, на часах эфирной студии, 9 часов 31 минута и 15 секунд. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Продолжаем. Говорим вам вновь здравствуйте и хотим обсудить туристические тенденции этого сезона.
2: Да, туристические тенденции 2.0, я бы сказал, потому что мы не раз говорили об так называемом избинге и монастыринге, и вот теперь практически официальная реакция из туристических организаций, отраслевых, так вот, действительно признают, что российские туристы полюбили эти переизобретенные заново виды отдыха.
0: А может быть, просто нравится инговое окончание отдыхающим, поэтому они выбирают такой досуг.
2: Ну да, к слову, туризминг, да, наверное, мы бы плохо относились. А туринг – это уже велосипед для такого отдыха.
0: Ну а если мы скажем, например, этнотуризм, Много ли кого это заинтересует слово? Вот монастыринг, избинг.
2: Уже конкретно.
0: Оно как-то конкретно, и зумеры, да, они точно за название зацепятся. О новых тенденциях и о том, почему все-таки, да, меняется туризм, будем сейчас говорить с исполнительным директором АТОР Майей Ломидзе, с нами на связи. Здравствуйте.
9: Доброе утро.
2: Майя, доброе утро. Но мы хотели бы начать с избинга и монастыринга, и вообще с нейминга, если угодно.
0: Это просто переупаковка известных и понятных уже названий?
9: Да. Это просто новое, ну, я бы сказала, новый фантик для, в общем, довольно понятного и совсем не нового содержания.
0: Ну, это этнотуризм, агротуризм, просто переосмысленный.
9: Не-не, этнотуризм давайте не будем сюда примешивать, это другая история. Когда мы говорим про вот эти термины избинг и монастыринг, это просто проживание в сельской местности, не всегда с агроэлементом. Агроэлемент – это когда ты посещаешь некое угодье, поля, винодельни, участвуешь в чем-то, ну, то есть там присутствует какая-то агропродукция. А проживать в сельской местности можно и без этого, и без этой составляющей. Просто жить на селе, наслаждаться там жизнью, участвовать в каких-то местных событиях. Вот это условно избинг. Жить, так сказать, в натуральном сельском ландшафте.
2: Да, недельку-две. Насколько их хватает, кстати говоря, этих...
9: Совершенно по-разному. Кому-то достаточно выходных, и кто-то, кому очень зашли эти выходные, может дальше продлевать, выбираться с семьей, с друзьями. И я думаю, что в вашем окружении, ну или как минимум вы слышали, что за последние несколько лет большое количество жителей городов, не огромное, а просто довольно существенное количество жителей городов, переехали в село, стали там покупать дома, возделывать огород. То есть они поменяли образ жизни, и зачастую там создают бизнес уже. Ну, много таких случаев, когда из Москвы уехали, например, на село. И это произошло как раз после погружения в избинг, если можно так сказать.
2: То есть сначала избинг, потом монастыринг.
9: Нет, давайте...
2: Те ко второй части.
9: Это разные вещи. Монастыринг – это, в общем, тоже ничего нового в этом нет, потому что очень многие наши туристы активно посещают места, где есть намоленные, я бы сказала, всемирно известные крупные монастыри, и посещают не только со светской экскурсионной целью, но и с целью что-то для себя понять. Зачастую проживают там в, ну, если можно так сказать, местных, да, объектах размещения. Не всегда это гостиница. И да, это можно назвать монастырингом. Вы согласитесь, это сразу приобретает некий немножко таинственный каленкор, хотя ничего таинственного в этом нет. Повторюсь, это новое название того, что в принципе так или иначе существовало. Что нам с вами важно понять, прям вот очень важно, потому что я послушала вашу подводку к теме, да, это не массовая история и никогда не будет массовой, как бы это ни называлось. Это все равно нишевые виды туризма для людей с совершенно определенными конкретными запросами, как вы уже догадываетесь, предполагающими удаление от всякой светской городской суеты в том или ином формате.
0: А если говорить...
9: Никогда не будет массовой истории.
0: В принципе, о тенденциях или, может быть, даже о массовости. Что ли вы у себя выделяете? Какие сейчас есть вот эти направления, которые там набирают популярность или востребованы?
9: Ну, вы имеете в виду, кроме моря? Потому что это, конечно, самая массовая история. Море и любой водоем на территории России. Выезд на озера, пруды, реки. Море все равно лидер, конечно, с большим отрывом, но вода имеет значение для наших отдыхающих, это нельзя сбрасывать со счетов. Вот если кроме этих видов массовая история, вы знаете, я бы сказала, становится все более интересной для наших туристов такая эко-тема с комфортом. То есть это не поход, это, тут мне хочется всякие яркие образы использовать, взаимодействие с комарами разных участков тела, нет. Это не про это, а это именно выезд на какие-то природные территории, какие-то места, причем в самых разных концах нашей страны, начиная от Мурманской области и заканчивая Хабаровским краем, Дальним Востоком. Но выезд с комфортом, то есть с одной стороны ты на природе, с другой стороны о тебе заботятся, у тебя есть некий сервис, и ты даже можешь там посетить баню, да, импровизированную, сделанную на месте там, и так далее. То есть существует сервис, обеспеченный некой компанией. Вот это можно сказать, что становится все более востребованной историей, хотя, опять же, по цифрам, по объему, ну, вряд ли это будет сопоставимо с отдыхом на Черном море, согласитесь.
2: А вот смотрите, по поводу Монастыринга, естественно, все понимают, что это ненадолго, это так, что называется, попробовать, ну, главное, детокс, главное, возможно, даже и где-то там ночью потихонечку снять видео, выложить где-то в блоге. А вот этот самый цифровой детокс, он как-то, ну, обогащает внутренний человека, ему хочется дальше это повторить, или разово, и все, больше нет, ну не мое. Вот такой детокс мне не нужен, мне нужен детокс, но с интернетом, а тогда уже это не детокс, правильно?
9: Вы знаете, в контексте последних явлений, происходящих со связью в крупных городах, теперь уже у нас детокс немножко получается вывернутый, потому что требование, пожелание быть на связи при любых обстоятельствах, оно стало превалировать над желанием остаться без связи, потому что остаться без связи на сегодняшний день можно в любой момент и на неопределенное время.
0: Ну и поскольку Кирилл захотел вернуться к того, с чего мы начали, тогда спрошу, какие риски и есть ли они у переупаковки туризма с точки зрения потери содержания, потому что мы уже про это поговорили, да, паломничество, оно всегда было у верующих, да, пытаюсь подобрать слово, наверное, да, востребовано, всегда отправлялись, да, по монастырям.
9: Это есть и будет.
0: Есть и
9: мы
0: будет.
9: Мы говорим про светских туристов, да.
0: А вот эта вот переупаковка меняет содержание? Вот даже тот же Избинг, ну, пожить на
9: Нет.
0: сельской там территории. И насколько...
9: Нет.
0: Да,
9: вы справедливо сказали, что это только имя, это нейминг, и на содержание это не влияет, это просто освежает подачу, и, если честно, я не вижу в этом ничего плохого. То есть зачастую для того, чтобы произошел ренессанс или там новое открытие хорошо забытого старого вида туризма, даже неожиданный, может быть, режущий слух нейминг тоже работает. Почему бы и нет? Но на содержание особо не влияет.
2: А готовы ли представители туристической отрасли предложить новые, брызжущие креативом предложения для молодой прогрессивной аудитории?
9: Туристическая индустрия всегда готова побрызгать креативом, куда надо. Вот. И, конечно, есть предложения для разных целевых аудиторий. Очень интересное... Почему вообще произошел этот нейминг? Ну, вы знаете, что есть совершенно другой сленг нового поколения и словарики по этому сленгу. Но новое поколение просит что-то незаезженное. То есть там мы говорим не о цифровом детоксе, а мы говорим скорее о каких-то совершенно натуральных форматах чего-то такого, чего они не видели, что называется, с детства, с молодых ногтей. Я очень утрирую и очень так, как сказать, попсово пытаюсь определить запрос нового поколения. Новое поколение хочет что-то настоящее. Настоящую избу с удобствами во дворе. Настоящий монастырь без сервиса. А именно такой, какой он есть. И для этого, конечно, туристическая индустрия и придумывает всякие разные форматы. Повторюсь, это только начало тренда.
0: Понятно. Спасибо большое за разговор. Исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе была с нами на связи. Обсуждали тенденции и названия в туристической индустрии.
12: Андрей Светенко. Хранитель времени.
11: Весной и в начале лета 1968 года, 55 лет назад, мир сотрясали драматические события. В Париже студенческие восстания, столица Франции в огне, пражская весна, в Италии теракты красных бригад, в Западной Германии городские партизаны, Европа бурлила. А в Соединенных Штатах Америки, где осенью должны были состояться очередные выборы президента страны, был убит один из основных претендентов на этот пост – сенатор-демократ Роберт Кеннеди, младший брат убитого в ноябре 1963 года президента Джона Кеннеди. В США, между тем, набирало силу массовое пацифистское движение против грязной войны во Вьетнаме, плюс движение хиппи, моральные устои общества были расшатаны, глубокий кризис. В этой сложной ситуации шансы молодого Роберта Кеннеди, 43-летнего, овеянное ореолом старшего брата, стать президентом росли не по дням, а по часам. Все было при нем. Обаятельный красавец с фирменной ослепительной улыбкой, примерный семьянин, отец 11 детей. В речах и выступлениях Роберта Кеннеди все больше и все чаще звучали слова о социальной справедливости, о необходимости переустройства общества в пользу сострадания к малоимущим, соблюдению гражданских прав социальных меньшинств, антивоенная риторика. Тут Кеннеди недвусмысленно обещал, став президентом, прекратить войну во Вьетнаме. Словом, любопытный симбиоз радикальных, если не сказать социалистических идей, замешанных на традиционных, консервативных и религиозных ценностях. В этом смысле Роберта Кеннеди ни с кем ни до, ни после него не сравнить. Покушение произошло в буфетной отеля «Амбассадор» в Лос-Анджелесе. Стрелявшего тут же схватили. Им оказался палестинец по имени Серхан Серхан. Тогдашний губернатор Калифорнии, республиканец Рональд Рейган, явно с оттенком облегчения заявил, что убийство совершено не по американским мотивам. Однако покушение на Роберта Кеннеди – очередная неразгаданная тайна американской истории. Серхан Серхан стрелял Кеннеди в лицо с расстояния 1.5 метра. Между тем, по свидетельству патологоанатома Томаса Нагучи, производившего вскрытие, на затылке сенатора был обнаружен пороховой ожог, наводящий на мысль, что стреляли и сзади, причем с расстояния всего в несколько сантиметров. А это мог сделать только охранник Тейн Сезар, оказавшийся в таком случае предателем. Данные, подтверждающие эту версию, были обнародованы в 80-е годы 20 века. Тейн Сезар к тому времени уже бесследно исчез, о его судьбе ничего не известно. А вот Серхан Серхан, получивший пожизненный срок, отбывает его и по сей день. У всех на виду в тюрьме Pleasant Valley в калифорнийском городе Коалинге, в отдельной одноместной клетке. Ему сейчас 79 лет. С вами был Андрей Светенко.
12: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
13: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
12: Радио России. Курск. Слушайте на частоте 107.1 FM. Радио России. Главное радио страны.
14: На правах рекламы.
15: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитацию после операций, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт, консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
16: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все, наверное, хотят после 60 чувствовать себя здоровым, активным, а ведь это, по нынешним меркам, можно сказать, молодой, Многие еще работают в этом возрасте, но в то же время хочется и на даче сделать дела, и на рыбалку сходить, и в лес за грибами, это вообще святое. Но все это может уже даваться нелегко, тем более, если всю жизнь была тяжелая физическая работа, а если была серьезная травма, то последствия с годами только усиливаются. Спина начинает болеть, колени тяжело разгибаются, суставы надорваны, руки опускаются, и наступает полный упадок сил. И сейчас я хочу немного углубиться в прошлое. Все, я думаю, помнят, в каком состоянии...

Настоящее историческое. Presence Historical. Лучшее. Запись 2025 года.

Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. И сегодня я хотел бы рассказать вам о достаточно малоизвестном офицере, архитекторе, скульпторе, мемуаристе, белогвардейце Сергее Мамонтове. Родился Сергей Иванович Мамонтов 3 февраля 1898 года в Москве. Принадлежал он к той самой прославленной московской купеческой семье Мамонтовых. Великий Савва Мамонтов приходился ему двоюродным дедом. Причем двоюродный дед и внук, несмотря на относительную отдаленность родства, действительно общались. Наш герой с любовью вспоминал о том, как великий меценат водил его в детстве ловить лягушек. Савва же Мамонтов первым преподал нашему герою уроки лепки, а ведь его племянник впоследствии действительно стал крайне одаренным, хоть и малоизвестным, скульптором. Детство нашего героя прошло в подмосковных Химках, в отцовском имении Киреево. После окончания гимназии в 1916 году Сергей Мамонтов решил связать свою жизнь с военной службой. Третий год шла Великая война, Первая мировая. Наивный московский мальчик надеялся как можно скорее попасть на фронт, не думая еще о том, что фронт и война скоро сдвинутся с полей Галиции и Румынии на его родную землю. Окончив гимназию, Мамонтов поступает во Второе Константиновское артиллерийское училище. Там он впервые полноценно знакомится не только с основами военного дела, но и становится превосходным всадником. Лошади будут его любовью до конца жизни. Свои знаменитые мемуары он и назовет «Походы и кони». После окончания ускоренных курсов училища Мамонтов направляется прапорщиком в 64-ю артиллерийскую бригаду, стоявшую на юго-западном фронте. На дворе стоял 1917 год.

0: развала старой русской армии. Пусть артиллерийские части, да и Юго-Западный фронт как таковой, были в сравнительно лучшем состоянии, чем поглощенные солдатской и комитетской анархией Северной и Западной фронты. В свое краткое пребывание на фронте Мамонтов попадает под буквально последние удары австро-венгерской артиллерии. Фронт разваливался, наступала Октябрьская революция. Прапорщик утерянной армии вернулся в Первопрестольную. Удивительное воспоминание Мамонтова о том, как парадоксально под гнетом наступавшего военного коммунизма умирала его родная, оставившая сейчас нам столько прекрасного, старая, купеческая, немножко смешная Москва. Жизнь в Москве в 1918 году была странная. С одной стороны, ели воблу, а с другой, легко тратили большие деньги, так как чувствовали, что все пропало. Большевистская власть еще не вполне установилась. Никто не был уверен в завтрашнем дне. Характерный пример. Вышел декрет. За хранение спиртных напитков – расстрел. Тут многие москвичи вспомнили о своих погребах. В начале войны, в 1914 году, алкоголь был запрещен, и они из патриотизма замуровали входы в винные подвалы. И даже не помнили, что там у них есть. Отец и еще трое составили компанию, которая покупала такие подвалы в темную. Заранее тянули узелки, одному попадали редчайшие вина, другому – испорченная сельтерская вода. Каменщик проламывал дверь, возчики быстро грузили вино на подводы и покрывали бутылки соломой. Все моментально увозилось. И каменщик, и возчики получали за работу вино и очень это ценили. Работали быстро и молча. Отец привозил свою часть на квартиру Федора Николаевича Мамонтова, ну, где-то бутылок 200. Внимательно осматривал и отбирал бутылок 20. Потом звал повара и заказывал шикарный ужин по вину. Я как-то присутствовал при этом и ушам своим не верил. А к этому вину нужен рокфор, а к этому оленье седло с шампиньонами. Пате де фуа-гра непременно с трюфелями. И, конечно, кофе. Ну и вот в этом роде. Это когда кругом голодали, и достать ничего было нельзя. Но за вино доставалось все. Повар без удивления записывал и забирал все остальное вино как валюту. Отец служил в конозаводстве и хорошо зарабатывал. Он приглашал 4-5 человек, знатоков, и потом, чтобы вино исчезло, мог ведь быть донос, человека 4 молодых. Мы с братом всегда фигурировали. Нас называли «помойкой». И наша обязанность была после ужина вылокать все вино. Не выливать же его в помойку. Стол был прекрасно накрыт, со многими стаканами у каждого прибора. Отец предупреждал нас вначале не пить, а пригубливать, чтобы не потерять вкус. «Обратите внимание, — говорил отец, — это настоящий бенедиктин, сделанный еще в монастыре, а не на фабрике. Уника! А это столетний коньяк. Такого вам уже в жизни пить не придется. А вот бургундское, Шамбертен. Про него Дюма писал, что Д'Артаньян пил его с ветчиной. Ничего Дюма в вине не смыслил. Вот для него и создан пате де фуа-гра с трюфелями. Попробуйте». Сам отец ничего не пил, у него были больные почки. Но вино знал. Значит, раньше много пил, иначе как бы он это узнал? По окончании ужина отец командовал: «Ну-ка, помойка, вали!» И мы дули вино стаканами. «Эх, — сказал как-то кто-то из старших, — этот шамбертен нужно пить на коленях. Они его лакают стаканами. Дикие времена. Оставались одни пустые бутылки, и их уносили. Действительно, времена были дикие. Пир во время чумы». В августе 18 года Сергей Мамонтов вступает в ряды добровольческой армии. Мамонтов входит в число конных артиллеристов вооруженных сил Юга России. Он воевал в 1-й конно-горной батарее, а с апреля 19 года во 2-й конной батарее Дроздовской артиллерийской бригады, войдя в ряды прославленных дроздовцев. С дроздовцами он прошел бои на Украине с Нестором Махно, бои на Северном Кавказе, отступление в Крым, Улагаевский десант, последние бои в Крыму и эвакуацию в ноябре 20 года. Гражданская война для поручика Сергея Мамонтова закончилась в Галлиполе, последнем месте подвига бывшей добровольческой белой русской армии Врангеля. После Галлиполи Мамонтов перебирается в Париж, а затем в Берлин. Там он заканчивает высшее техническое училище архитектуры. В 30-е годы и в период Второй мировой войны начинается его карьера как архитектора, пусть и достаточно скромная. Как белый эмигрант он побоялся оставаться в Германии с наступлением советских войск. Для него по-прежнему это была красная, казалось бы, вражеская армия. Пусть многие белогвардейцы тогда уже прозрели и видели ее совсем по-другому. Мамонтов перебирается в Тироль, а затем просто меняет континент. Он перебирается в Центральную Африку. Африканский период в жизни Мамонтова займет 15 лет. Он оставил в этот период архитектуру и приобрел кофейную плантацию. Однако жизнь плантатора не могла удовлетворить острый ум и тягу к литературе московского офицера. Он начинает писать статьи в американских журналах. И за одну из них, высмеявшую африканского диктатора Дако, он был брошен в тюрьму. Со свержением Дако и приходом к власти безумного императора Бакасы Мамонтова ожидала еще худшая судьба, но он был спасен французским консулом и вывезен во Францию. Последние годы его жизни прошли на юге Франции, в Каннах, где он работал архитектором, занимался скульптурой, много писал, публиковался в эмигрантских журналах и изданиях, оставив прекрасные мемуары о Центральной Африке и опубликовав в 1979 году снискавшую премию Даля книгу «Мемуары о революции и гражданской войне в России. Походы и кони». Скончался Сергей Иванович Мамонтов 3 марта 1987 года в возрасте 89 лет.
1: Россия. Обстоятельства времени.
2: Перевоспитываем мажоров по всему миру.
3: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
4: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-аборовски, а?
3: Кристина Асмус.
5: Какой век на дворе?
6: 17-й от Рождества Христова.
3: Александр Самойленко.
7: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
3: Мария Миронова.
8: 3, 2, 1.
3: И Милош Бикович.
9: Мы отправляемся в поход.
3: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино. С 11 июня. Категория 12+.
10: Хватит меня анализировать.
11: Я просто хочу понять, какая вы настоящая.
3: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
12: Загляни ему в голову.
3: Категория 16+.
13: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
14: На правах рекламы.
15: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
16: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
17: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
16: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
17: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так

0: Винная доля не урядит сердцем.
1: Соблюдать перемирие с Ливаном. О новой эскалации на Ближнем Востоке субкор вести Александр Белибов.
2: Впервые с начала апрельского перемирия иранские баллистические ракеты вновь уходят в сторону Израиля. Корпус стражи исламской революции опубликовал видео подготовки к запуску. На корпусе баллистики наклейки с символами ливанского движения сопротивления и того, с кем оно борется. Израиль здесь представлен в виде рогатого черта. В Иране подчеркивают, последней каплей в чаше его терпения стала израильская атака на Бейрут, совершенная накануне. Как сообщают иранские медиа, целью атаки стала база ВВС Цахал Рамат Давид, на которой базируются истребители, что накануне бомбили шиитский пригород Бейрута Дахию. Впрочем, сигналы воздушной тревоги сегодня звучали по всему Израилю. Как пишет Axios, Вашингтон не давал зеленый свет израильской атаке на Бейрут. При этом своими действиями Тель-Авив подставил США, которые так отчаянно добиваются сделки с Ираном. После ответного удара Ирана минувшей ночью Трамп и Нетаньяху 30 минут говорили по телефону. Под утро в Иране сообщили о серии взрывов на западе Тегерана, в Исфахане, Тебризе и Керманшахе. Целями израильского ответа, как утверждается, могли стать пусковые установки иранских ракет класса «Земля-Земля». Своим ударом по Израилю Иран наглядно продемонстрировал, что его ракетный потенциал никуда не делся. Трамп при этом продолжает настаивать, новый обмен ударами между Ираном и Израилем не должен сорвать американо-иранскую сделку, а Израиль не должен ей мешать.
3: У Нетаньяху не будет выбора, кроме как принять сделку с Ираном. Главный здесь я здесь главный, Биби нет. Посмотрим, чем все закончится, но эти атаки никак не повлияют на сделку.
2: В Иране уже предупредили, если Штаты нанесут удар по Ирану, ракеты полетят уже по их базам в Персидском заливе. Александр Белевов, «Вести», Ближний Восток.
1: И добавлю, наращивание военных амбиций лишь разгоняет мировые цены на нефть. Топливо марки Brent подорожало на 4,5% и сегодня торгуется на отметке в $97 за баррель. Число погибших из-за землетрясения на юге Филиппин достигло 15 человек. Около 130 пострадали. Об этом сообщил телеканал ABC-CBN News. Местные власти указывают, что в северной и центральной частях острова Минданао повреждены десятки зданий, в том числе школы, больницы и жилые дома. Посольство России ранее сообщило ТАСС, что российские дипломаты находятся в контакте с компетентными органами республики и на данный момент не располагают информацией о пострадавших россиянах в результате стихии. Владимир Путин поздравил россиян с Днем социального работника. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. В ней глава государства поблагодарил занятых в этой сфере соотечественников за преданность своему призванию. Президент напомнил о труде социальных педагогов в интернатах, домах ветеранов, центрах социального обслуживания. Глава государства также обратил внимание, что в этой работе активно участвуют волонтерские и религиозные организации, бизнес-структуры, сотрудничество которых способствует повышению качества и доступности социальных услуг. И я напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мира Андреева стала шестой ракеткой мира. Россиянка выиграла открытый чемпионат Франции и отыграла в теннисном рейтинге две позиции. Диана Шнайдер улучшила свое положение в этом списке на 7 строчек. Она теперь 16-я. Следом за ней идет Екатерина Александрова, потерявшая 3 позиции. Анна Калинская поднялась с 24-го на 20-е место. Даниил Медведев сохранил 8-е место в обновленной версии мужского теннисного рейтинга. Также остались на своих позициях Андрей Рублев, он 13-й, и Карен Хачанов, он 15-й. Сергей Юран может стать новым главным тренером футбольного «Урала». Сегодня стало известно, что специалист отказался от поста рулевого СКА «Хабаровска», который он возглавил 2 недели назад. Свое решение Юран объяснил семейными обстоятельствами. Главным тренером дальневосточников в итоге стал Михаил Семенов. Также на должность рулевого «Урала» рассматривался бывший наставник московского «Динамо» Ролан Гусев. Однако президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов решил сделать ставку на Юрана. Вадим Гаранин останется на посту главного тренера «Пари НН». Как сообщает РБ Спорт, специалист подписал с нижегородцами контракт на 1 год. Гаранин возглавил «Пари НН» в конце апреля и не смог сохранить клубу прописку в российской футбольной премьер-лиге. Команда из Нижнего Новгорода заняла 15-е место и вылетела в первую лигу. Капитан футбольного «Челябинска» Александр Жиров покидает клуб. Стороны расторгли контракт. В минувшем сезоне защитник сыграл 30

0: 3 матча во всех турнирах и забил 4 мяча. Защитник минского хоккейного «Динамо» Кристиан Хенкель перейдет в московское «Динамо». По данным «Спортэкспресса», игрок подпишет со столичной командой контракт на 1 год. Это были новости спорта.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: В Магадане сегодня плюс 6-8, облачно, без осадков. Во Владивостоке 11-13 градусов, временами дожди. В Хабаровске 18-20, облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь. В Новосибирске 30-32 градуса, кратковременные осадки. В Красноярске 29-31, в Иркутске 23-25, кратковременные дожди. В Оренбурге, Казани и Самаре 23-25, кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем 22-24, в Москве 27-29. Сейчас в столице 26 градусов, ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: Всем привет, дорогие люди! Премьера «Великий комбинатор» 9-10 июня. Режиссер Владимир Панков. Я, Антон Шагин, играю Остапа Бендера. Всем быть!
1: Категория 16+.
2: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены, и составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
3: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
4: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
5: Приключения All Inclusive.
6: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
7: Мы не готовы!
4: А это не считается издевательством над родителями?
5: Нет. Главная комедия страны. «Холоп 3».
8: Что за цирк-то?
5: В кино. С 11 июня. Категория 12+.
2: 9 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. 6 концертов для клавира с оркестром Баха прозвучат в исполнении Ильи Папаяна и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Дирижер Иван Никифорчин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.
9: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
11: Слушаем.
12: Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Чернов, и канал «Слушаем» начинает свою работу сегодня, в понедельник, 8 июня. Ближайшие два часа мы с вами вместе традиционно. Я напомню вам, что есть номер для сообщений 8-925-222-99-92. Как прошли ваши выходные? Какая у вас погода? Все, что вы считаете необходимым поведать миру и стране, можете писать, присылать. Сегодня понедельник. Это означает, что сегодня у нас такая своеобразная перекличка традиционная по понедельникам. Самое главное, указывайте город, указывайте населенный пункт, в котором вы находитесь, чтобы мы понимали, где нас сегодня слышно, а где не очень. В следующем часе удивительная новость будет обсуждаться нами. Женщины в России стали чаще оставлять детей на постоянное проживание с отцом. Ну вот как прям по заказу эта тема для моей авторской программы «Мужские грезы». И, конечно, мы сегодня об этом, разумеется, поговорим. Не могли пройти мимо мам выходного дня. Будем это все обсуждать чуть позже. С 1 сентября заработают в России новые правила оказания платных медицинских услуг. Кого это коснется, насколько коснется и что это за новые правила, тоже обсудим. Безопасность детей на летних каникулах. Опасное увлечение детьми за цеппингом. До чего доводят трагедии, что случилось в выходные. И как понять родителям, по каким признакам определить, что ребенок увлекается зацеперством этим опасным, на 150% из 100 увлечением опасным для жизни. Об этом будем говорить в следующем часе. Слушайте внимательно. И, возможно, для себя вы тоже сделаете какие-то очень правильные, своевременные, самое главное, выводы. В этом часе у нас пойдет речь о надписях на иностранном языке на одежде школьников, чем они так возмутили некоторых администраторов, так сказать, в школах, в регионах, где, в каких школах опубликовали даже приказы, запрещающие учащимся носить одежду с надписями на иностранных языках. Что это за чушь такая, что за дичь, как говорится. Ну и традиционно вернемся к ряду вопросов, так или иначе, связанных вот с этими вот идеями и запретами. Спортсмены из России, я напомню, эта прекрасная новость пришла в выходные дни, полноценно допущены к состязаниям с флагом и гимном в 12 видах олимпийских спорта. Со Светланой Журовой обсудим перспективы теперь наших спортсменов, когда и где они смогут участвовать в каких-то международных соревнованиях и так далее. Поговорим мы о вакцине от аллергии на пыльцу. Осенью в России такая вакцина появится. Кому и когда ее можно будет применять уже? Ну и самое главное, как много у нас граждан наших страдает от этой ежевесенней вот этой вот беды. Ну и, друзья, не забывайте, что у нас московские блоки в конце каждого часа, и состоящие, как правило, из двух новостей. Мы обсуждаем столичные новости, которые, я считаю, во многом полезно послушать и тоже узнать о них и жителям всей страны. Потому что, так или иначе, они касаются многих и в регионах, и в других крупных городах. Ну и приветствую я, конечно же, тех, кто нас сейчас слушает на FM-частотах, в частности, в Москве и области, на 101,5 FM. Еще раз здравствуйте, мы начинаем, поехали. В понедельник, 1 июня, в прошлый понедельник, впервые за последние два года, в Анапе, как уже мы рассказывали, открылся купальный сезон. Высокий туристический, причем, сезон открылся. Напомню, что прошлый сезон был отменен, если вдруг кто забыл, из-за ЧП с танкерами, из-за мазута. И вот событие прошло без торжественных мероприятий. В городе действует желтый уровень опасности. Массовые праздники запрещены, пока не все пляжи Анапы открыты для отдыхающих. А купание в море находится под запретом, потому что слишком холодная вода. Ну и температура воздуха, об этом, по крайней мере, говорили на прошлой неделе, не очень-то способствовала принятию солнечных ванн. А как сейчас? Что происходит? И насколько уже пляжи подготовлены? И даже, наверное, уже многие стали посетителей принимать. Вот об этом хочется поговорить. Роман Пукалов, руководитель природоохранных программ Всероссийского экологического движения «Зеленый патруль», с нами на прямой связи. Роман Александрович, приветствую вас.
1: Да, приветствую вас, Дмитрий, рад слышать.
12: Взаимно. Ну, что там у нас в Анапе? Наконец-то дождались, как говорится. Да, песок, я читаю, из разных источников совершенно привезли. Какой-то где-то пишут, там он такой твердый, как асфальт. Другие говорят, что прекрасный, замечательный, еще и европейский. И там какие-то курорты тоже этому песку могут позавидовать. Что происходит? Расскажите.
1: Пляжи переполнены, которые открыты для купания. Народу огромное количество в Анапе. Водички потеплее уже стало, 20-21 градус, на мелководье даже 22, люди с удовольствием купаются. Вот, этот песочек отличается, привезенный из карьеров, вот этот новый, от того, что, от тех золотых песков Анапы знаменитых, отличается количеством ракушечника. Ракушечник очень важная составляющая для песка, она как бы создает панцирь против смыва волною и выдувания ветром. Песка. Вот этот вот, он чуть поменьше фракция. Хотя происхождение исторически это тоже песок из древней дельты Кубани, которая была погребена когда-то. Она здесь недалеко от Анапы впадала несколько тысяч лет назад. А сейчас она впадает в Азовское море. Сильно изменялось русло Кубани. Но вот этот вот песок и привезли на пляже. Он чистый, он без нефтепродуктов. Он слоем 50-70 сантиметров перекрыл те самые золотые пески Анапы.
12: А что с точки зрения экологии с остатками все-таки мазута? Ведь наверняка какие-то остаточные фракции существуют еще, да? Запах, самое главное, воздух. Вот это.
1: Вы абсолютно правы, Дмитрий. Абсолютно правы. Через неделю исполняется полтора года с трагедии 15 декабря 2024 года в Керченском проливе, когда разломилось два танкера, погиб матрос, и несколько тысяч тонн мазута попало в Керченский пролив, а потом вынесло его к берегам Анапы и Витязева. За эти полтора года ситуация кардинально изменилась. Вот меня поздравляли здесь 5 июня с Днем эколога, звонили, и первый же вопрос, ну а как же там тот погребенный фрагмент мазута, они же фонят, из них же там бензопирен выделяется, люди этим дышат, которые лежат на пляжах. Это все полная чушь. Вот летучие органические соединения, на то они и летучие, что еще вот авария была 15-го, 19-го еще запах чувствовался, 20-го уже меньше, а 21 декабря, тогда, полтора года назад, уже запаха не было. То есть концентрация, они быстро улетучиваются, и очень хорошие условия рассеивания на берегу моря. Постоянно дует ветерок. Здесь вот те фрагменты, которые теоретически погребены под новым привезенным песком, а у него слой 50-70 сантиметров. Ну, никак они не могут загрязнить атмосферу. Чистейший воздух, это подтверждается как независимыми исследованиями, так и данными Роспотребнадзора. Они же берут на себя ответственность, когда открывают пляжи. Воздух там 100% чистый, море 100% чистое. Так что езжайте спокойно и купайте. Сейчас дополнительные участки пляжа откроют после просеивания песка. И как бы концентрация на центральном пляже людей снизится. Но людей очень много, купаются с удовольствием.
12: Большое спасибо, Роман Александрович, за рассказ. С прошедшим у вас, кстати, праздником, Днем эколога, тоже хочется поздравить. Это был Роман Пукалов, руководитель природоохранных программ Всероссийского экологического движения «Зеленый патруль». Ну а в России обсуждаются возможные меры борьбы с распространением деструктивных идей в молодежной среде. Несколько школ Томской области опубликовали приказы, запрещающие учащимся носить одежду с надписями на иностранных языках. Естественно, эта инициатива вызвала общественный резонанс, бурные споры в соцсетях. Один из приказов, например, появился на сайте школы номер один в городе Кедровом. Новые правила объяснили противодействием пропаганде противоправного поведения, распространение рисков радикализации, а социальных идей среди детей и молодежи. Пояснить, как куртка или свитер могут на все это повлиять, в школе, увы, не смогли. Хочется добавить, естественно, не смогли. Руководство, правда, заявило, что выполняло распоряжение Департамента образования региона и удалило взорвавший в соцсети документ. Аналогичный приказ был обнаружен на портале губернаторского Светлинского лицея, но здесь предусмотрели исключения. Пощадили зарегистрированные товарные знаки и надписи, которые не противоречат законам России и принципам общечеловеческой морали. Вот об этом пишут, кстати, газеты. И родители учащихся томских школ 19-53 в своих комментариях сообщили, что у них ввели то же самое. Ожидаем мы сейчас эксперта нашего на эту тему побеседовать, конечно бы, очень бы хотелось бы, и понять вообще, ну, как, да, надпись на английском, да даже не английском, вообще иностранном языке, на одежде, на футболке, вспоминается сразу как-то какое-то вот такое махровое советское время, когда нам в школах объясняли, что, например, слушать песни группы «Кис» весьма подозрительно, что это они там поют. А может быть, они там поют что-нибудь про советских детей неправильное. Вот так нам говорили учителя. Здесь подход иной. В Департаменте образования области российской газете, кстати, инициативу подтвердили. К сожалению, у нас, как и в других регионах, уже возникали ситуации, когда дети оказывались перед серьезными правовыми последствиями из-за ношения одежды с запрещенной символикой, провокационными надписями, пояснил начальник департамента Юрий Калинюк. Сегодня, сказал он, на неокрепшие умы детей и подростков оказывается серьезное информационное давление. Такие, друзья, дела. С нами на прямой связи Михаил Богданов, глава Санкт-Петербургского городского родительского комитета, педагог. Михаил Юрьевич, приветствую вас.
7: Здравствуйте.
12: Вообще, надо признать, наверное, да, что логика избыточных запретов выглядит довольно странно. Бороться надо, наверное, с причинами неправильного и опасного поведения подростков, а, в общем-то, не с надписями на одежде, как мы и с вами, в том числе, неоднократно обсуждали. Как считаете?
7: Ну, безусловно. Нет, здесь в чем штука? Надписи на одежде, они могут символизировать некую там принадлежность к чему-нибудь или там поддержку каких-то там идей и так далее. В принципе, это сигнал для там воспитательной службы, для учителей, там, для классных руководителей и так далее, это безусловно. А, ну, это если мы говорим про деструктивные всякие там движения и прочее. Вот, и это надо знать. То есть, вот, например, когда возникает там поддержка всяких разных экстремистских, так сказать, течений в молодежной среде, там, ну, на это стоит реагировать. Вот, потому что, ну, чтобы не распространялось, да. И здесь это вопрос уже безопасности. А вот если говорить про идеи там, ну, или просто какие-то мемы и прочие всякие вот такие безобидные штуки, которые идут протестным таким форматом, молодежь. Ну, они есть, они всегда были. Тут что? Вот. Вопрос в том, что действительно запреты, они, ну, как мы знаем, плохо работают, да, то есть правила хорошо работают. Вот если мы говорим о правилах, о которых, которые нужно придерживаться, исходя из каких-то там, ну, например, этических, там, каких-то, да, культурных оснований. Ну, например, мы же не ходим в спортивной форме, в, не знаю, в филармонию. В музее, наверное, не стоит приходить какой-то не очень красивый, ну, такой вот, там, не знаю, в халате. Как бы не принято так в обществе. Вот, вот из этих соображений, если мы воспитываем молодежь и говорим об этом, тогда это другой разговор, что мы как раз здесь раскрываем культурные определенные правила. А если мы начинаем, ну, что называется, просто устраивать какую-то вот тоталитарщину, да, дети это воспринимают остро, они наоборот начинают на это несправедливость на это ориентировать. Да,
12: ну, конечно. Они думают, почему мне нельзя, а вот взрослый человек идет точно такой же в футболке, ему почему-то
7: да, нужно. Да, да, да, да. То есть почему ко мне другие правила, там, и отношения другое. Вот вообще, в принципе, правила очень полезная штука в школе, и их должны соблюдать все, включая учителей. То есть, если, например, не принято ходить в школе в джинсах, да, ну, значит, все и не ходят, включая учителей, там, не знаю, работников, сопровождающих детей, которые с ними имеют отношение. Там, если сидит какой-то бухгалтер где-то в дальней комнате, да, его никто не видит, ну, ради бога. А если речь идет о взаимодействии с детьми, то есть соблюдай их правила, которые в школе применены. Тогда и детям будет, ну, нечего возразить. Угу. Вот, поэтому тут должно быть... Ну,
12: а родители, да, вот смотрите, Михайлович, родители не понимают, какое за это может быть наказание. Что могут за... пришел ребенок в футболке с надписью на иностранном языке. Ну, не в футболке, ладно, пусть в куртке будет, да, там, или там в свитере, если прохладно. Что его, не пустят на урок, так это противоречит законам образования.
7: Ну, да, как кстати, это? Сейчас там... Министерство пытается там некий закон, рассматривать относительно возможности выдворения с урока там за деструктивное поведение. Я думаю, что может они и в эту сторону будут что-нибудь такое писать, какие-то приказы. Угу. Но то есть на данный момент никаких оснований для там недопуска в школу там и так далее, в принципе, формально не существует. Ай. За исключением одной ситуации. Когда в школе приказом утвержден и всем доведен до сведения соответствующее положение о внешнем виде, и когда всем доведено, что соответственно у нас в школе есть соответствующая традиция. Тогда, если ребенок приходит, условно говоря, там, нарушает вот эти вот традиции, вот это положение, угу, то, в принципе, к нему может быть применено меры воздействия, да, так называемые. Это по закону так положено, что они могут быть в виде выговора, там, предупреждения, профилактической беседы, постановки на вид, там еще. Но самое важное, что здесь самое страшное возможное версия, да, когда уже там накопилось, допустим, вот ребенок ходит все время в каком-нибудь пирсинге и в каких-нибудь там, не знаю, на ошейниках у этих там, шипованных. Ну, в этом случае, если он прямым образом нарушает вот эту традицию школы, то есть вот так демонстративно, то в этом случае ему могут быть вынесены 2 выговора. Если ему исполнилось 15 лет, то по закону ему можно, в принципе, выдать документы на руки, иди, пожалуйста, туда, где тебя требования. Вот ты имеешь право выбрать любую образовательную организацию, где таких требований нет, и ходи там, как хочешь.
12: Михайлович, у нас взрослые-то понимают, что такое вообще деструктивное поведение подростков? У нас это где-то расшифровывается? Есть какое-то понятие, где, так сказать, оно прописано в каких-то актах?
7: Да, у нас есть и 120-й закон, и у нас есть соответствующие рекомендации, где все это расписано. То есть, в принципе, у профессионалов, да, у них есть этот аппарат, да, нормативный, в котором все достаточно подробно определено. И, соответственно, если говорить о деструктивном, опять здесь надо делить. Если это просто вот молодежная вот эта позиция нигилизма такого, да, то есть вот непризнание правил, это один вопрос. Это через это проходит там, я думаю, что большинство
12: все
7: молодых людей.
12: Да.
7: Ну, практически все, да, там это нормально. И она просто проходит в определенном возрасте, это случается, да, со всеми. И, соответственно, к этому нужно терпимо относиться. Нормально, педагоги это все знают. Но если это превращается в деструктивную, уже опасную историю, вот здесь включаются, соответственно, там социальный педагог в школе, если
12: понятно,
7: мы говорим про школу, и так далее. То есть там дальше начинается уже работа по протоколу именно социального педагога.
12: Спасибо большое. Учитель Михаил Богданов, глава Санкт-Петербургского городского родительского комитета, был с нами на прямой связи. Но с родителями здесь, мне сдается, надо провести тоже необходимую разъяснительную работу. Если уж тогда за это так берутся основательно на уровнях департаментов региональных, образовательных. Ну, объясните вы родителям тогда, расскажите, что такое деструктивное поведение подростка. Я, например, вот эту формулировку знаю, а что она скрывает, могу только догадываться. Например, А вы, друзья? Через минуту вернусь, будем говорить про спорт. Большой, международный, мировой.
9: Радио России. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
8: Самые актуальные и резонансные события на текущий момент. От политики до культуры.
13: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
9: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
14: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
15: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
9: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Слушаем!
12: Хорошие спортивные новости. Россиянам разрешили выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Цитирую. Взрослые спортсмены полноценно допущены к состязаниям с флагом, гимном и национальной символикой в 12 олимпийских видах спорта. Дзюдо, спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло. Спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тэквондо, фехтование. Об этом рассказал он на полях Петербургского международного экономического форума. Замечательная новость, все порадовались, обрадовались, и вице-премьер еще добавил при этом, что Москва видит готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета. Здесь, в общем, тоже все ахнули от восторга и перспектив возвращения, наконец, наших спортсменов на мировые арены. Но возникает пара вопросов, которые мы адресуем Светлане Журовой, олимпийской чемпионке по конькобежному спорту, депутату Государственной Думы. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
16: Да, здравствуйте.
12: Новость-то хорошая, согласитесь. Вы как ее восприняли?
16: Во-первых, смотрите, новость, конечно, хорошая, и она уже, мы уже знаем, что эти виды спорта уже участвовали. Во-первых, в нейтральном статусе у них одни из первых, кто допустил наших спортсменов. Ну и а флагом и гимном это вот то, что как раз нам более важно, чтобы было, потому что болельщики в стране, к сожалению, разделяются. И объективно, давайте, ну, это человеческое такое чувство патриотизма, которое каждый оценивает по-разному. Кто-то говорит, что без флага нельзя, кто-то говорит, ну давайте, ничего страшного, все и так понимают, что спортсмены выступают за Россию. Но тут вот нас эти лагеря попытались, товарищи там вот на Западе, которые против нас сейчас всю эту высокопутские настроения разгоняют, как раз хотели, чтобы мы внутри поругались. Угу. Поэтому, конечно, когда сейчас возвращают флаг и гимн, это умиротворяет как бы вот эти две стороны, и опять мы будем болеть все вместе за наших спортсменов, да, без ограничений, да, сразу. А то вот за этих мы болеем, за этих не болеем. Тоже, знаете, но внутри страны это тоже не очень правильно. Хотя, я говорю, я уважаю чувство патриотизма у тех, кто, например, был против того, что мы выступаем без флага и гимна. Так вот, на самом деле, это буквально же несколько федераций. Да, виды спорта олимпийские, медали в них разыгрываются по отдельности, но федерации все-таки не 12, а то сложится впечатление, что 12 федераций допустили. Нет, это просто в рамках одной федерации эти олимпийские виды входят. Поэтому, как это гимнастика, понятно, да, это плавание, и у них вот это все разделено. Ну, синхронное плавание, водное поло, это все-таки одна федерация, вот, но разные виды спорта.
12: Я как раз и хотел спросить, да, почему это только летние виды спорта, а что насчет зимних? Вот здесь тоже вопросов-то очень много, и ожиданий самое главное.
16: Смотрите, допускаю, что одна из причин, то, что все-таки ближайшая Олимпиада в Америке, и здесь вот это, знаете, сейчас заметьте, да, американцы, даже их национальный олимпийский комитет, как-то в наш адрес такие посты неприятные не посылают, да, вот удивительно, да, то есть какой-то был период, когда это было очень активно, и, ну, все-таки при демократах, я бы так сказала, то сейчас все-таки вот таких вот заявлений с той стороны не звучит, и поэтому раз оттуда не звучит, то федерация думает, если американцы так не реагируют, то значит, наверное, можно уже и допускать русских, ну и просто Ковентри, президент Олимпийского комитета международного, все-таки дали рекомендации, что уже можно, начиная с юниоров. Ну, а кто-то пошел дальше, не только юниоров запустил флагом, гимном, но и допустил уже и взрослых спортсменов. И понятно, что надо уже готовиться, нужно уже проходить отборы к Олимпиаде, соответственно, которая состоится через 3 года, но все-таки она уже, ну, это такой срок не очень далекий, как сказала уже. Поэтому мы должны быть там с флагом, гимном, я надеюсь, и уже по большинству видов спорта.
12: То есть, ну, можно сказать, что лед тронулся, друзья, вот давайте теперь готовиться уже к полному выходу, так сказать, на мировую арену в полном снаряжении и в полной готовности.
16: Да, я на это надеюсь. Надеюсь, что подтянутся другие федерации. Если не подтянутся, мы пойдем в суд. И это правильно, потому что ряд международных федераций нам тонко намекает. Пожалуйста, сходите в суд. Мы не будем обижаться на вас, мы не будем возмущаться, мы примем это, потому что мы не можем сопротивляться политикам в странах, в которых мы живем. Ага. Это неправильно. Они должны быть независимыми. Если ты президент Международной Федерации, или ты входишь в исполком или совет Международной Федерации, ты не можешь представлять свою страну. Иначе что такое? Ты будешь тогда только подыгрывать своим спортсменам своей страны, а это неверно. Поэтому ты должен быть нейтрален, но они, к сожалению, не нейтральны. Они где-то зависимы, они тоже где-то чиновниками работают, где-то они бизнесменами. Их поддавили и сказали, ну-ка, ай-яй-яй, только попробуйте допустить там Россию. И поэтому им проще будет принять решение арбитражного суда, чем принять это решение по возвращению нас самим.
12: Спасибо вам большое. Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы. 8-925-222-99-92 номер для ваших сообщений. Кемерово пишет нам, что погода у них жаркая, очень душно. Дождя не ожидается в Кемерово. Это Анна нам сообщает. Александр пишет, что у них в Омске тоже все прекрасно и тепло. И посылает лучи, так сказать, хорошего настроения всем слушателям Радио России. Про деструктивность поведение, есть несколько сообщений, но здесь, друзья, вызывает изумление не то, что надписи на английском языке могут расцениваться как деструктивное поведение школьников, а то, что во многих школах, например, до сих пор не наказаны подростки, которые на видео избивают девчонок, там есть какие-то на национальных вот таких вот непримиримостях, да, вопросы, которые в школах никак не решаются. А здесь вот за футболки с иностранными надписями чуть ли не из школ собираются исключать. Ну, это, конечно, глупости невероятные, поэтому мы последим за этой историей. Понятно, что у многих родителей она вызывает настоящее возмущение. Ну, давайте посмотрим, чем дело закончится. Мне кажется, что это такой шум поднятый, в общем, из ничего и никуда, поэтому последим. Давайте про аллергии лучше поговорим. Вакцина от аллергии на пыльцу появится в России осенью. Сейчас наша вакцина, она называется Аллергарда. От аллергии проходит уже 3-ю фазу клинических испытаний. В июле первые промежуточные результаты планируется подвести. И при этом уже полученные данные говорят о высоком уровне безопасности препарата и его хорошей переносимости пациентами. Павел Бережанский, доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог, иммунолог и профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, а также член Центрального штаба Народного фронта, с нами на прямой связи. Павел Вячеславович, здравствуйте.
17: Дмитрий, здравствуйте.
12: Для каких групп пациентов и как долго эта вакцина предполагается, да, будет работать? Все ли могут, так сказать, граждане разных возрастов, я имею в виду, кто страдает от аллергии на пыльцу, а большое количество людей от этого, к сожалению, мучается страшно, а все ли они смогут эту вакцину себе, так сказать, поставить?
17: Ну, к сожалению, да, аллергия – такая социальная проблема у нас 21 века, и уже больше 10-15% населения имеет ту или иную аллергию. Но если говорить конкретно про эту аллергию, это аллергия против цветения, да, против цветения березы, то есть возникает защита к пыльце березы. Основную группу пациентов это какие? Это пациенты с выраженным аллергическим ринитом и сенсибилитацией, когда подтверждено, что это аллергический ринит вызван березой. Второе, это у нас группа пациентов больные сезонным таким полинозом, у которых выражены тоже изменения. У пациентов, у которых есть перекрестная аллергия на какие-то продукты. То есть есть и аллергический ринит, но он легкий. но он реагирует, например, на яблоко, персик, арахис, сою и другие продукты, потому что вот эти аллергены пересекаются с березой. И им эта вакцина тоже показана. Ну, у пациентов, конечно же, с бронхиальной астмой, у кого есть выраженные изменения с точки зрения обструкции, кашель, снижение качества жизни. Вот это вот основная группа. Ну, и надо понимать, что сейчас это только взрослые пациенты старше 18 лет. Все три фазы исследования были на взрослых, поэтому дополнительно для детей это должно заново проходить такие же клинические исследования во всех фазах. Ну, первая-вторая фаза была более 150 человек с аллергическим ринитом, и сейчас они как раз живут, да, в средней полосе у нас. Mm-hmm. И какой получили результат? Что у 1/4 пациентов сейчас уже даже нет никаких клинических симптомов, хотя до этого они много-много лет страдали.
12: Вот.
17: Это, конечно,
12: а я вот хороший... в этой связи, да, Павел Александрович, хочу вот что у вас спросить. Есть люди, у которых аллергия с возрастом пропадает вот таким вот загадочным, в общем, образом. Была-была, мучились-мучились, потом раз, и вдруг ее нет в очередном году, да, наступившем, так сказать, весной. А если наши граждане, кто страдает сейчас от аллергии, будут эту вакцину применять, означает ли это, что они впредь, так сказать, от нее избавиться могут быстрее, чем предполагалось бы без нее? Или же, напротив, можно стать зависимым от этой вакцины, и аллергия сама по себе не пропадет никогда?
17: Ну, аллергия, по сути, это изменение внутри иммунитета, там сложное взаимодействие между клетками. И основной механизм вакцины – это индукция защитных антител. То есть формируются антитела, которые защищают от аллергии. Это как на вакцину, например, от кори, от паротита, от всего. То есть создается иммунитет, который является навсегда остается с этим человеком. Вот. Но чтобы получить такой хороший защитный иммунитет, во-первых, это неоднократное введение, это минимальный курс 3-5 инъекций до начала сезона цветения в течение нескольких лет. И только после этого можно получить хороший защитный иммунитет, который антитела будут внутри человека, они будут защищать всегда. И повторно как бы так подсесть на эту вакцину, лечиться только ей, что только она будет помогать, такого, конечно, не будет. Но это вот такой вот 3-5-летний курс по 3-5 инъекций до начала сезона цветения. Ну и почему действительно пропадает аллергия? Ну, во-первых, с возрастом возникают такие естественные иммунодефицитные состояния, и у человека иммунитет перестает быть более активным. Uh-huh. А мы понимаем, что аллергия – это активный иммунитет, а если сам весь иммунитет менее активный, то и аллергии будет меньше. Ну и меняются факторы, провоцирующие вот эти вот аллергии. Поэтому это, да, это есть такое. Если говорить о детях, у нас очень интересный факт есть, да, что если аллергия до 14 лет не появилась, то шансов, что появится дальше, очень маленькая. Ну, а если до 14 лет мы не смогли ее, например, вылечить, да, по-хорошему, да, то шансов, что она дальше пройдет, тоже очень маленькие. Вот такой вот есть возраст, порог.
12: Вот сейчас, да, вот сейчас в Москве страдают от тополиного пуха у нас те, кто от аллергии мучается, да. Ну, понятно, что он как раз разносит и пыльцу в том числе. Есть у вас какие-то рекомендации вкратце, которые, может быть, как-то обезопасят наших зависимых от этого граждан?
17: Да, ну, самое важное, конечно, чтобы меньше было проявления аллергии, надо меньше пересекаться с аллергеном. И в первую очередь, если выходим гулять, стараться гулять не в сухую, не в ветреную погоду. Максимальная концентрация пыльцы – это в самые утренние часы и в самые вечерние. Когда пройдет дождь, конечно, аллергенов становится меньше. Приходя с улицы, обязательно умывать лицо, умывать руки и протирать голову и волосы, потому что вот эта пыльца остается и можно разносить по всей квартире. Если гуляете, обязательно с домашним животным, мыть не только лапы, а мыть полностью животное. Если, например, у кого-то у членов семьи есть аллергия, и вы пришли с улицы, прежде чем обниматься, встречаться, целоваться, обязательно сняли одежду, умыли руки, лицо, а после этого можно смело обниматься. Это защитит того члена семьи, у кого есть аллергия. Вот это основные такие, наверное, советы.
12: Большое вам спасибо. Павел Бережанский был с нами на прямой связи. Доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета. Друзья, прислушались наверняка, если страдаете от аллергии. И запомнили, я уверен. Ну, а говорили мы о том, что уже осенью появится в России вакцина от аллергии на пыльцу. Она называется Аллергард, да? И проходит она сейчас третью фазу клинических испытаний. В июле подведут первые промежуточные результаты узнаем, обязательно вам расскажем. Что у нас далее? Ну, во-первых, давайте я напомню номер для сообщений 8-925-222-99-92. Кто-то вот здесь старательно, Александр из Калужской области, присылает мне файлы звуковые. Александр, мы звуковые файлы не можем слушать и услышать вас, к сожалению. Лучше напишите, что же вы там хотите сказать.
18: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
20: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
21: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
18: Радио России. Главное радио страны.
22: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
23: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
22: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени.
24: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
25: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
24: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
25: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
24: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
25: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свёкор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
24: От чего возникает эта болезнь?
25: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
24: А в каком возрасте обычно это начинается?
25: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
24: 45? Так рано!
25: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
24: Какие главные признаки начало угасания мозга?
25: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
24: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
25: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
24: О чем вы говорите?
25: Это биологически активный комплекс мозг-терапия. И это

0: мозга. В ходе исследований
1: Иран атаковал цели на севере Израиля в районе Хайфы. Это произошло потому, что истребители Цахала накануне бомбили столицу Ливана, южные районы Бейрута, Дахья, которые контролируются Хизбаллой. Был разрушен один из офисов, и Иран, как и предупреждал, нанес удар по военным базам, откуда израильские истребители вылетали на задание. Тут же премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху собрал совещание в офисе генерального штаба. Израиль был готов к такому развитию событий, и уже ночью Цахал нанес как минимум 15 ударов по целям на территории Исламской Республики. Армия сообщила о том, что самолеты сбрасывали снаряды и над Тегераном, и над Исфаханом, и над Тибризом. В Израиле открыты все общественные бомбоубежища. Сегодняшний день объявлен нерабочим в школах и высших учебных заведениях страны. Больницы еще ночью переведены в режим чрезвычайной ситуации. Оттуда были выписаны все плановые больные, и медучреждения готовы к приему раненых. Но аэропорт имени Бен-Гуриона пока продолжает работать, из чего можно сделать вывод, что этот этап эскалации может и закончиться так же неожиданно, как начался. Хотя сейчас все зависит от действий политиков и военных.
2: Напомню, накануне американский президент предупредил о плачевных результатах для Ирана в случае отказа от мирной сделки. Если переговоры о завершении конфликта не увенчаются успехом, то США отправят в Тегеран спецназ. С таким предупреждением Дональд Трамп выступил в интервью газете Financial Times. Альтернативой военной интервенции, по словам американского лидера, может стать продолжение морской блокады иранских портов. В российской столице запустили 4-й регулярный речной маршрут. Он связал Лужники и Киевский вокзал. Как рассказал мэр Сергей Собянин, время в пути составляет 40 минут. Пока суда курсируют между двумя конечными причалами, а в будущем на этой водной линии появятся еще две остановки – Воробьевская набережная и Новодевичьи пруды. Эти пристани заработают до конца года. Генеральный директор организатора поездок Олег Иванов подчеркнул значимость нового маршрута.
3: Маршрут соединит три района – Хамовники, Раменки, Драгомилово – и сделает еще удобнее транспортную доступность для более чем 30 тысяч жителей столицы. Новый 4-й маршрут «Лужники-Киевские» будет интегрирован в спортивные, транспортные, социально значимые и культурные объекты столицы. Рядом с ним расположены Олимпийский комплекс «Лужники», Киевский вокзал, метро, МЦК, парк Воробьевы горы и Новодевичий женский монастырь.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская теннисистка Мира Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA после победы на Ролан-Гаррос. В субботу Андреева стала победительницей открытого чемпионата Франции, в финале обыграв представительницу Польши Майю Хвалинскую со счетом 6-3, 6-2. На втором месте в гонке Арина Соболенко, еще одна россиянка Диана Шнайдер поднялась на 11 позиций и теперь занимает 12-е место. На Ролан-Гаррос Шнайдер дошла до полуфинала. Волейбольный «Зенит» объявил о переходе итальянского связующего Маттео Бонинфанте. Срок контракта 21-летним игроком не уточняется. Маттео скоро присоединится к новой команде. В прошедшем сезоне «Зенит» занял 4-е место в чемпионате России. Василий Березуцкий покинул пост главного тренера «Урала». Под его руководством команда заняла 3-е место в первой лиге. В стыковых матчах за выход в премьер-лигу клуб из Екатеринбурга дважды проиграл махачкалинскому «Динамо». Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Урала» может стать Сергей Юран. Нападающего Константина Тюкавина все устраивает в родном «Динамо», о переходе он не думает. Так что, если кто-то заинтересован во мне, пусть обращается к руководству «Динамо», а оно уже обратится ко мне с этим предложением, если посчитает нужным, заявил Константин. В минувшем сезоне Тюкавин забил 13 голов во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром «Динамо». Сообщалось, что игроком интересуется «Зенит». Призовой фонд чемпионата России по киберспорту составит 3 миллиона рублей. По итогам группового этапа определятся 16 лучших команд или игроков, а в финале сыграют по 4 лучших киберспортсмена или коллектива. Чемпионы страны определятся в июле. В этом году на чемпионате страны будут представлены Dota 2, Counter-Strike 2, Tekken 8, StarCraft 2, вариация Tetris, Tetris 3, а также Quadrasim и Storm Chess. С вами был Юра Геворкян.
2: И о погоде на завтра, 9 июня. В Петропавловске-Камчатском 12-14 градусов, облачно, без осадков. Во Владивостоке 15-17, небольшие дожди. В Челябинске, Ханты-Мансийске.

0: 22-24 облачно, временами осадки. В Омске и Новосибирске 30-32 градуса, облачно, осадков не ожидается. В Петрозаводске и Великом Новгороде 24-26, облачно. В Казани, Самаре и Нижнем Новгороде 25-27, пройдут небольшие дожди. В Санкт-Петербурге завтра 25-27, в Москве во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит 27-29. Сейчас в столице 27 градусов, ветер южный 2 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
1: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рыбальченко.
3: Я считаю, что мы должны пересмотреть подходы в принципах семейной политики. Вот мое мнение, мы его уже много лет пытаемся предложить реализовать на федеральном уровне, в том, чтобы поддержка семей с тремя детьми стала федеральной задачей, не региональной задачей, федеральной задачей. Частично это на сегодняшний день реализовано. То, что принят такой указ, это уже многое. Но там есть региональные меры, в этом указе предусмотрены, которые только в 49 регионах реализуются без оценки нуждаемости. Наша задача добиться того, чтобы во всех регионах эти меры были реализованы без оценки нуждаемости.
1: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России. Плюс 7 910 444 91 59. Плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Слушаем.
4: Итак, друзья, наступил второй час вещания канала «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов, и я говорю вам здравствуйте вновь. Номер для ваших сообщений 8-925-222-99-92. Что-то мне подсказывает, что именно сейчас этот номер вам очень даже пригодится, потому что обсуждать мы будем тему, которая вызывает изумление. Но, по крайней мере, говорим мы об одном, а на деле получается все немножко по-другому. Это я о женской психологии в том числе, ну и о материнской в том же плане. Тренд о маме выходного дня набирает популярность в России. Женщины, как оказалось, все чаще отдают детей отцам на постоянное проживание, а сами лишь навещают их. Ну, имеется в виду, что, конечно, это в первую очередь у тех бывших супругов после развода. То есть на смену бежевым мамам пришли мамы-папочки. Женщины добровольно передают права на полную опеку отцам, а сами лишь навещают детей по выходным. Вместо долгих судебных тяжб за право на опеку, получается, что дамы все чаще подписывают мировые соглашения. И вот отмечается наблюдателями, что число мам, которые выбрали для себя такой тип заботы о детях, растет. И смотрите, что удивительно, да, вот у меня в моей авторской программе «Мужские грезы» мы чаще всего в последние годы с коллегами-экспертами обсуждали, почему бы мамам не понять, что папа такой же родитель, как и мама, не прийти к мировым соглашениям, не устраивать всех этих многолетних судебных тяжб, истерик, не калечить детей, с точки зрения психики детской. И вот теперь получается, что мамы настаивают, что папа такой же родитель, как и мама. Поэтому отдать ему ребенка на полное воспитание вполне нормально, вдруг стали считать некоторые. Хорошо это или плохо? Чем это грозит? И все прочее давайте обсудим с Викторией Данильченко, адвокатом, председателем Московской коллегии адвокатов. Виктория Борисовна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Смотрите, как все интересно, меняться вдруг неожиданно начало, да, в отношении материнской психологии по отношению к своим бывшим супругам. В чем вы здесь видите, например, причины такого странного довольно-таки изменения сознания?
5: Слушайте, ну, давайте так, я скажу вам честно, я такого изменения сознания не вижу, как и не вижу тенденции такой, но... Есть ли какие-то отдельные случаи, которые там мне известны, есть. И вот здесь я как раз могла бы вам сказать о вот о чем. То есть, смотрите, есть мамы, которые там работали и продолжали бы работать, да, и они могли бы совершенно спокойно взять няню, и никакой папа вдруг бы не появился у детей, либо появился, как вы правильно говорите, на выходные дни, там, да, если и то после длительной борьбы в суде.
4: Так.
5: Но вот какие вижу я странности, ну, на мой взгляд, странности, что к этому прибегают именно те мамы, которые, правда, долго судились, рядились, и потом вдруг на каком-то моменте человек то ли начинает работать. То есть, понимаете, я даже не могу сказать, что у человека встали мозги на место. Это вот не про это. Да, потому что если бы они были на месте, то, наверное, не было бы всех этих ужасов, да, всех этих запретов и всего остального. Вот очень сложный момент. С одной стороны, да, психолог вам бы, наверное, сказал, что, может быть, вот она так перегорела в этой борьбе, что ей уже, собственно, как бы и не нужно ничего, и как бы вот она отдала ему и говорит, да ладно, и бог бы с ним, да. Где-то у кого-то подрастают дети, а дети умеют разговаривать, как мы с вами знаем, да, и уже там годам к 10 может сказать совершенно спокойно, я вот хочу с папой, а если у тебя нету близких отношений, условно, с мамой, то а куда ты денешься, если, ну, ты совсем не конченый человек, который будет там переживать за своего, ну, там, и скажет, нет, все равно будешь здесь, и, там, я не знаю, ребенок есть отказывается, а я все равно буду настаивать, да, но это уже тоже какие-то странности. Вот, то есть, понимаете, причин как таковых, мне кажется, достаточно, но они не связаны, с моей точки зрения, ни с какой-то там политизацией или ни с какой-то там новым веянием там чего-то. Все совершенно у каждого, она своя. И то, Дим, я бы, наверное, назвала, может быть, 2 или 3 случая, которые я знаю, и то знаю в силу того, что были долгие длинные суды.
4: Да.
5: Это, кстати, происходило у достаточно, ну, мне сложно сказать, там, медийных людей, но это известные люди, да, с кем вот такое тоже произошло, и мне это тоже известно. Но вот еще раз повторяю, тренда лично я не замечаю.
4: А вот что думаете вы относительно, знаете, какого наблюдения моего? Сегодня молодым-то людям сложно найти себе пару. Этому любой социолог, любой, так сказать, психолог подтверждение найдет. А вот смотрите, когда после развода женщина считает, что, ну, я отниму у тебя ребенка, потому что я тебе там, тем самым насолю, там, жизнь тебе испорчу, буду тебе мстить, как мне вот говорили в свое время, значит, буду тебе мстить с помощью детей. А получается, что жизнь-то не складывается после этого, потому что, во-первых, мужчинам есть среди кого выбирать и без детей, так сказать, да, вот давайте честно. А во-вторых, здесь вроде как получается, что и, да, с прицепом-то, так сказать, как в народе говорят, да, очень сложно найти себе и подобрать себе какого-то будущего спутника жизни. Вот, может быть, в этой, так сказать, области надо покопаться, может быть, здесь найти это
5: оправдание? Вы хотите сказать, что новый мужчина не хочет брать ответственность за чужого ребенка?
4: И в том числе.
5: Да, почему нет, конечно. Я ни в коем случае в данном конкретном вашем предположении не возьмусь с вами спорить. Конечно, и такого много. Возьмите другой тренд. А сколько случаев сегодняшнего дня, когда браки как там одно время, да, это были условно модные браки, когда мужья были старше намного, а сейчас в обратную сторону сколько таких случаев? Очень много. Хотят ли молодые мужчины брать ответственность за ребенка, которому уже там, который там, не знаю, 10 лет плюс и так далее? Нет, конечно, не хотят. А что ей из-за этого жизнь ломать? Вот тут-то и вспоминаются те самые отцы детей, с которыми у тебя была война все эти там условно годы, пока она сама не нашла там свое счастье. Просто сложно говорить о мужчинах, которые, ну, там условно уже ее возраста или старше. Ну, здесь как-то, на мой взгляд, крайне редко, когда происходят вот, ну, вот в этом вопросе какие-то проблемы. А вот опять же, тренд, конечно, безусловно. Поэтому да, соглашусь.
4: Спасибо. Виктория Данильченко, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов. Как пишут об этом газеты, вот об этой удивительном этом наблюдении, люди более традиционных взглядов смотрят на эту тенденцию с ужасом. Ребенку нужна мама на полный день, а дети мам кукушек могут иметь в будущем проблемы из-за такого воспитания, предполагают они. Хотя, казалось бы, чего здесь предполагать. Ну и некоторые женщины, как я уже сказал, используют такой прием в качестве мести, чтобы дать отцу в полной мере оценить всю тяжесть воспитания детей в одиночку, якобы. Да, вот так вот пытаются им отомстить. Хотя мне кажется, что отцам-то в радость. Ну, если отец, конечно, нормальный. Эту ситуацию, друзья, мы подробно разберем в ближайшей программе «Мужские грезы» в пятницу в 18 часов 10 минут обязательно. Завтра мы, кстати, еще одну тему интересную поднимем, связанную тоже с мужчинами-отцами. Алексей Гвоздев далее у нас, финансовый аспект. Затем поговорим про новые правила оказания платных медицинских услуг.
6: Здравствуйте. Инфляция за неделю, по данным Минэкономразвития, 0,15%. Практически настолько же выросли цены на продукты. Росли цены на огурцы, лук репчатый, свеклу, картофель, капусту, морковь, помидоры. Снизились цены на яйца, бананы и яблоки. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,4%. Здесь тоже рост цен, как и с продуктами. Цены на бензин выросли на 0,5%, на дизельное топливо на 0,8%. А все понимают, что цена на топливо отразится в будущем в ценах и на продукты, и на товары, ведь их надо собрать и доставить покупателю. Интересно, что уже несколько недель подряд дорожают спички, а кроссовки и электропылесосы дешевеют. В топе товаров, на которые больше всего снизились цены на этой неделе, еще и футболки. А в секторе наблюдаемых услуг цены выросли почти на 0,5%, а был рост недели ранее 0,25%. И годовая инфляция не снизилась, а немного подросла до 5% и 39%. Аналитики ожидают ослабления рубля по отношению к доллару, в том числе из-за восстановления объемов покупок валюты в рамках бюджетного правила в ближайшие месяцы. Но пока большинство видит, что большинство факторов за крепкий рубль. Герман Греф считает, что российский рубль выглядит крепким только из-за подорожания нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. И до конца года все равно ослабится. Он думает, что в конце года курс доллара будет в диапазоне от 80 до 85 рублей. Другие банкиры тоже говорят о будущем ослаблении и ждут курса от 74 до 77, но уже в ближайшее время. Нельзя забывать, что рынок ждал ослабления курса рубля и в мае, а вместо этого за тот месяц рубль укрепился к доллару более чем на 5%. Так что прогнозы слушаем, а время расставит все по своим местам. Пока же все эксперты, которым предлагаю сделать выбор между банковским депозитом и инвестициями в фондовый рынок, выбирают депозит, несмотря на постоянно снижающиеся ставки в банках. Через какое-то время, возможно, соотношение риска и доходности изменится, говорят аналитики, но пока депозит остается наиболее выгодным вложением денег для инвесторов. Второй по популярности актив для инвесторов – это корпоративные облигации. Это когда люди дают в долг компаниям, естественно, чтобы получить назад свои деньги с процентами. Но по оценкам аналитиков, которые отслеживают инвестиции на разных сроках и за последние 3 года – 5, 7 и 10 лет – большую прибыль собрали те, кто вкладывал в консервативные инструменты. А самый консервативный инструмент – это вклад. Понятно, что тут сильно повлияли те месяцы, когда ставки в банках были такими, когда 5 и даже 4 вложенных рубля приносили вкладчику через год еще 1 рубль. И хотя ориентироваться на прошлые показатели, чтобы инвестировать в будущем, неправильно, но других ориентиров у аналитиков нет.
4: Правительство утвердило новую редакцию правил предоставления платных медицинских услуг. Ключевое изменение, вступающее в силу с 1 сентября этого года, направлено на защиту пациентов от принуждения к покупке лечения. Как ожидает Минздраве, должно сократить число разногласий между медицинскими организациями и потребителями услуг. Правда, существенных изменений для пациентов и медорганизаций не произойдет, считают уже юристы от медицины. Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, с нами на прямой связи. Юрий Александрович, здравствуйте.
7: Приветствую вас.
4: Что за такие, да, что за изменения такие, которые всех нас ожидают, и каким интересным образом теперь не смогут нас принуждать к покупке лечения, в отличие от, я не знаю, правда, каких случаев, когда кого-то принуждали?
7: Ну, я хочу сказать, что речь идет о уточнении формулировок. Действительно, четко сказано, что нельзя принуждать, и очень четко сказано, что отказ. Речь идет о ситуациях, когда медицинская организация одновременно и предлагает платные медицинские услуги и помощь в рамках системы ОМС. И жесткая формулировка о том, что отказ пациента от подписания договора на платные медицинские услуги никак не может повлечь за собой уменьшение объемов, видов или сроков оказания бесплатной медицинской помощи. То есть таким образом ужесточают и борются с навязыванием платных услуг тогда, когда можно такую медицинскую помощь получить бесплатно.
4: Означает ли это, что в поликлинике или, скажем, в частной клинике, да, где у нас, например, куплен там полис страховой, или мы приходим в поликлинику по ОМСу, и нам, например, врач говорит, что вот, а вы знаете, вот эти вот услуги у нас там, ну, скажем, анализы какие-то определенные, да, мы, несмотря на то, что у вас есть полис платный, купленный, например, да, там за какие-то неплохие деньги, но все равно вот у нас вот эти вот анализы, они у нас тоже платно делаются, поэтому будьте любезны, пока, значит, сходите их сдайте, заплатите деньги, потом ко мне придете, я вам скажу, что вам делать дальше. А пациент говорит, ну я же и так у вас полис купил, почему я же должен еще платить за какие-то дополнительные услуги? И не согласен с этим. Означает ли это, что теперь его будут продолжать наблюдать, лечить, даже если он не захочет, так сказать, какие-то еще сдавать платные дела вот эти все?
7: Намного проблема не в, как ни странно, не в законе там или в постановлении, а в реальной жизни, когда идут на ухищрение, вводят в заблуждение пациента, дают недостоверную информацию, чтобы подтолкнуть его к подписанию договора на платные медицинскую помощь или медицинские услуги. В этом проблема. В контроле за реализацией этого постановления. В целом, если услуга в системе ОМС, и она у них указана и на сайте, и так сказать, как услуга, оказанная, которую они оказывают по ОМС, конечно, они не имеют права побуждать пациентов. Обычно, знаете, как это хитро делают? Сроки. Они говорят, если бесплатно, то ждите. А вот если вот вы заплатите, ну, мы сделаем это... Да, это платно и быстро. Это тоже сейчас вот более жесткая формулировка фактически ставит препон, потому что так уже говорить нельзя. Помощь должна оказываться в единые сроки, что платная, что бесплатная, в одном учреждении по одной системе. Но еще раз повторю, тут зависит от позиции пациента раз, и, к сожалению, как мы понимаем, большинство у нас не знают эти нормативные документы. И второе, от проверки контролирующих органов деятельности, в том числе частных коммерческих клиник.
4: Ну и вот еще интересный момент, тоже одно из нововведений, это урегулирование ситуации, зачитаю сейчас, когда услугу оплачивает не сам пациент, а работодатель или страховая компания. Если пациент захочет получить услугу сверх утвержденных стандартов или отдельную консультацию, то с 1 сентября потребуется письменное согласие обеих сторон, и заказчика, и потребителя. Без этого условия врачи не вправе расширять перечень вмешательств. Это что такое за ноу-хау?
7: Ну, это закономерно. Работодатель платит за эту медицинскую помощь, за эти услуги. Да. И если помощь оказывается в расширенном порядке, сверх стандартов, речь идет о том, что это и дополнительные расходы работодателя. Mm-hmm. Поэтому все заинтересованные стороны должны согласовать подобное расширение медицинской помощи. Как работодатель, как плательщик, да, так и, само собой, сотрудник-пациент, который уже является получателем конкретной услуги или помощи. Поэтому логика здесь понятна, все заинтересованные стороны должны согласовывать это для того, чтобы потом не возникало споров, потому что работодатель может сказать, а на каком основании, он шел там, грубо говоря, ставить пломбу, да, а ему, заменили полностью челюсть, грубо говоря. Для того, чтобы как раз подобных споров не было, и страдает в конечном счете пациент, потому что его помощь ему может быть не оплачена просто.
4: Спасибо. Спасибо большое, Юрий Александрович. Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Вернусь через минуту.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
9: Это волшебство технологий.
10: Каждый гость студии – настоящая находка.
1: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
11: Там по синим цветам бродят кони и дети.
1: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
12: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
13: Нам очень нравится ваша работа.
1: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Слушаем.
4: 8-925-222-99-92. Ирина пишет. Мужчины за что боролись, на то и напоролись. Ирина, мне кажется, вы ошиблись или не до конца поняли, о чем мы говорили с Викторией Данильченко. Новость-то как раз о том, что женщины, те самые разведенные, которые хотели насолить отцам, значит, как-то отомстить им, теперь-то, получается, в общем, побежали в другую сторону. Ох, это говорит о нестабильной, вечной вот этой вот игре женской «Я себе сделаю лучше», называется эта самая игра в брак. Минувшими, сейчас о родителях, о тех, кто не в разводах или в разводах, неважно, но за тех, кто, о тех, кто переживает за своих детей в это непростое время, потому что каникулы начались и трагедии начались. Вообще минувший месяц, май, стал взрывным с точки зрения травм и гибели подростков на транспорте. Вот сейчас мы об этом будем говорить. Все эти травмы связаны с зацепингом, то есть гонкой за адреналином на внешних частях электричек и поездов. Мне очень нравится, кстати, в Москве, вы знаете, есть реклама такая социальная на остановках. Вот там изображен подросток, ребенок, который держится за какую-то часть вагона. Вагон, видно, несется. Он, значит, держится, смотрит, у него такие глаза большие. Написано, что ты не крут, ты труп. Такая социальная реклама. И я надеюсь, что она многих остановит, детей, от решения, да, пощекотать нервишки, зацепившись за поезд и прокатившись, так сказать, на какой-то части электрички или поезда. Вот это снова и снова проблема усугубляется в конце учебного года, когда большинство секций и кружков уходит в летний отпуск. Прошедшая пара недель, вот этих вот за последние 14 дней, стали днями очередных трагических инцидентов на железной дороге. Например, 30 мая на платформе «Здравница» белорусского направления зацепер провалился на пути между вагонами. Естественно, нашли уже тело остывшее. поезда дальнего следования в Москву из нее временно пустили по одному пути, то есть была там серьезная задержка, нарушен был график с больше чем на час. Ну, это, как говорится, уже второстепенные последствия. Первое, это, конечно, причина того, почему мы об этом сегодня заговорили, что погиб ребенок. И уже прошла неделя, и вот, пожалуйста, Алабушево, это уже ленинградское направление Октябрьской железной дороги. 11-летний мальчишка зажала его между платформой и электропоездом, когда он пытался зацепиться за внешние части вагона. Мальчик остался жив, но без ног. И вот теперь в полиции вынуждены констатировать, зацепинг перестал быть увлечением ребят постарше. Все чаще на собаках, ну так называют электрички, снаружи пытаются кататься те, кому в лучшем случае чуть больше 10. Средний возраст зацепера сегодня, внимание, 10-15 лет. Григорий Сергеев с нами на связи, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», директор Центра поиска пропавших людей. Григорий Борисович, приветствую вас.
14: Здравствуйте.
4: Мы вот сегодня хотим поговорить, ну, в сотый раз вновь говорить о том, что зацепинг — это смертельное развлечение, наверное, уже просто глупо. Можем напомнить, я уже об этом вот сейчас, да, истории эти страшные рассказываю, кровавые. Те, кто надо, услышат. А вот те, кто, может быть, не слышит наших призывов постоянных, что да, присмотритесь к ребенку, остановите ребенка, если он, значит, вы понимаете, что он увлекается зацеперством, это уже, как говорится, вопрос второй. Как родителям понять, если они не знают, что их ребенок зацепер, по каким-то признакам? Вот есть какие-то признаки, что можно определить, что он по вечерам гоняет на электричках на крышах вагонов?
14: Вот, знаете, в этом вся загадочность, что те кейсы, которые были у нас, а вы понимаете, у нас это когда сразу не нашли, и мы получаем просто заявку на пропавшего ребенка, и в ходе больших работ по поиску дальше выясняется, что дело с железной дорогой вот такое. Во всех этих случаях никто никогда не подозревал о таком увлечении ребенка. То есть я бы говорил не про признаки, я бы говорил про необходимость регулярной трансляции того, что в жизни есть возможность получать острые ощущения через спортивные развлечения, через какие-то такие программы адаптации себя, своего организма к чему-то серьезному. И есть совершенно глупые и ведущие в одну сторону варианты. Но тут надо родителям тоже отдать должное, что часто родители сами стимулируют детский риск. В то же время, когда происходят вот эти события с зацепингом, о которых вы сказали, точно так же мы все видим новости про погибших детей на вот этих питбайках, там, ну, их же кто-то это купил, да, этим детям.
4: Это да.
14: То есть я бы сказал так, что очень важно каждому родителю осознать, что ребенок — это невероятная ценность, и производить с ним регулярные разговоры, погружаясь в мир, в котором живет этот ребенок. Особенно, когда мы говорим про подростка. Это важнейшая часть культуры родительства.
4: Вообще, вы правы совершенно. Я вижу ежедневно, когда езжу там на дачный поселок к себе, как у родителей, у них словно тоже что-то с головой вот происходит. Они сажают себе там 2-3-летних детей на колени. Один едет на квадроцикле. Представляете, у него ребенок сидит впереди, тоже за руль держится. Там 2 годика, наверное, малышу. Естественно, без шлема. Естественно, без всего. Понимаете, вот там у родителей тоже, видимо, там дыра в голове такого размера, что мама не горюй. Им, конечно, бесполезно что-то рассказывать вот таким-то родителям, в кавычках, на квадроцикле. Да, на питбайках. С питбайками просто это отдельная история. Но это как бы немножко другая тема. Все-таки вот завершая наше сегодняшнее, да, выступление по поводу зацепинга, можно как... Почему молодеют возраст этих самых зацеперов? Вот здесь-то в чем причина?
14: Появляется мода, ренессанс этого увлечение, которое появляется, соответственно, у подростков, он охватывает там новые категории по возрасту. Это нормально. Ненормально то, что... Вот смотрите, важно понять. Нету значка, характерной потертости одежды, взгляда, который даст родителю понять, ага, значит, он вот этим увлекся. Такого не существует. Существует только одно. Разговор и доверие между родителем и его подростком. Вот это важнейший момент, который просто... Надо забыть про все остальное и понять, что если вы не разговариваете и не дружите со своим ребенком, то вы ничего не знаете про все опасные развлечения, про все запрещенные вещества, про все что угодно, про все риски, про то, что его пугает, про то, чем он увлекается. Если вы дружите со своим ребенком, вы успеете предотвратить несчастье.
4: Спасибо. Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», директор Центра поиска пропавших людей. Вот как ни печально, и да, об этом говорить, но все-таки давайте вот вспомним, как родители оправдываются, когда им уже говорят, что уже ничего не вернуть обратно. Они говорят, а мы ничего действительно не знали. От него ничем не пахло. Вот я слышал такое еще в оправдании. А чем должно пахнуть от ребенка за цепера? Шпалами? Чем? Мазутом? Приглядитесь, разузнайте побольше о круге интересов вашего мальчишки или вашей дочери. Потому что девочки тоже зацеперши бывают. И это, кстати говоря, тоже еще одна из сторон вот этой вот проблемы, о которой мы почему-то тоже мало говорим, и наверняка вернемся еще к этой истории. Девчонки-зацеперы, кстати, 50 на 50 в пропорции бывает в гендерной. Друзья, далее у нас Михаил Притеченский, «Песня по случаю», затем «Московский блок».
15: «Песня по случаю».
16: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. В июне 1936 года, то есть ровно 90 лет назад, на экраны вышел фильм «Дети капитана Гранта». Наверное, одна из первых отечественных приключенческих лент. Мало того, это первая в истории экранизация романа французского писателя Жюля Верна о приключениях экипажа паровой яхты «Дункан», совершившей кругосветное путешествие в поисках пропавшего капитана Гранта. Говорят, что был еще немой французский фильм 1913 года, но он не сохранился. Ну а в Советском Союзе фильм поставил режиссер Владимир Вайнштейн. Комбинированными съемками занимался Александр Птушко, один из первопроходцев советской мультипликации, в дальнейшем классик советского сказочного кино. По сюжету маршрут членов экспедиции пролегал через горы Южной Америки. Съемки проходили в Нальчике, где со школьником, первоначально утвержденным на роль отважного сына капитана Гранта Роберта, возникла проблема. Выяснилось, что подросток отчаянно боится лошадей, тогда как по сценарию его герою предстоит немало времени провести в седле. Поэтому на съемке срочно вызвали другого мальчика из числа прошедших кинопробы, Якова Сегеля. По воспоминаниям Сегеля, в дальнейшем известного кинорежиссера, ездить верхом на лошади его научил всего за одну ночь Александр Птушко, ранее служивший в первой конной армии Семена Буденного. Но Сегель, в свою очередь, не умел петь, и песенку о веселом ветре за него исполнила девочка Ляля Сатеева. Одной из главных причин успеха фильма была чудесная музыка, написанная Исааком Дунаевским, и песенка «Паганеля», исполненная Николаем Черкасовым, и увертюра, ставшая не только классикой отечественного кино, но и симфонической музыки. Мы же вспомним песенку о веселом ветре. Кстати, совсем недавно она прозвучала в новом фильме «Ангелы Ладоги», который с успехом идет в кинотеатрах и сейчас.

0: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
1: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
2: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
1: На правах рекламы.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
3: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-5. 55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
2: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
3: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
2: А какие еще возможности лечения существуют?
3: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит.

0: Полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых. Увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
1: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
0: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими, сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Угу. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
1: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
0: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
1: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
0: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. Надежда награждена 2 платиновыми знаками качества «Всероссийская марка», знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
1: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте

0: Еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
1: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился.
0: Да.
1: И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
0: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
1: Никогда не стоит опускать руки, и таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
0: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
2: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваши послания услышит вся страна.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: населенный пункт Химик в ДНР перешел под контроль российских военных. В Госдуме предупредили о дачных сценариях обмана россиян. Упавшую в ущелье туристку спасли в горах Сочи. Подробности далее. Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в сообщении Минобороны. По данным ведомства, в ходе боев военнослужащие состава группировки нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дмитровка, Малиновка, Пескуновка, Краматорск, Артема, Райалександровка, Дружковка и Константиновка. Потери армии Украины за сутки составили свыше 180 военнослужащих, 3 боевых бронированные машины, 14 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. Тяжелые бои идут сейчас в районе Райалександровки в ДНР. Наши войска выбивают противника из населенного пункта, который пытается контратаковать. Об этом рассказал в эфире Вести глава ДНР Денис Пушилин.
2: Также идут встречные бои в окрестностях населенных пунктов Малиновка и Юрковка. В Райалександровке, которая очень долго остается у нас уже в повестке, там продолжаются тяжелые бои. Наши войска выбивают противника из данного населенного пункта и обходят его по флангу со стороны Калинников. Но со стороны Кривой Луки противник пытается контратаковать российские подразделения, но наши подразделения держат ситуацию под контролем.
1: По словам Пушилина, российская армия уверенно держит оборону в Красном Лимане. Тяжелые бои продолжаются за Константиновку. Россияне смогут экономить на оплате ЖКУ через Почту России. Это станет возможным благодаря запрету банкам взимать комиссию при получении оплаты через электронные средства. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщила Минцифра в своем канале в Максе. В итоге инициатива позволит гражданам оплачивать услуги без скрытых дополнительных сборов, издержки от которых Почта России вынуждена была закладывать в стоимость своих услуг. В Госдуме предупредили о дачных сценариях обмана россиян. Аферисты в летний период активно применяют схемы с арендой дач, продажей саженцев и уведомлениями о штрафах. Как пояснил в интервью агентству РИА Новости глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, мошенники заманивают граждан привлекательными объявлениями о сдаче домика на лето, но после получения задатка исчезают. Кроме того, аферисты присылают в чаты дачников липовые штрафы от инспектора и просят оплатить со скидкой, перейдя по ссылке с QR-кода. Еще одна популярная схема обмана строится на онлайн-продаже саженцев и садового инвентаря. После оплаты товара покупателю приходит сухая ветка или пересорт, предупредил депутат. Биометрию россиян вскоре будут сканировать во всех крупных аэропортах страны. Такой прогноз дал агентству ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин. По его убеждению, со временем очень многие крупные авиаузлы оценят преимущества данной системы, когда пассажиры смогут подняться на трап без паспорта. По словам министра, важными факторами являются техническая готовность инфраструктуры аэропортов, их загруженность и количество пассажиров. Никитин напомнил, что с 1 июня россияне могут проходить в самолет по биометрии на внутренних рейсах Аэрофлота в аэропортах Шереметьево и Пулково. Чтобы воспользоваться технологией, вылетающим нужно заранее зарегистрировать данные в единой биометрической системе. Аэропорт в городе Шираз в южной части Ирана подвергся атаке израильской армии. Об этом сообщил иранский телеканал «Аль-Алам». По предварительным данным, никто не пострадал. По сведениям СМИ, системы ПВО Исламской Республики также сработали к западу от Тегерана, перехватив объекты в небе над городом Кередж. Напомню, в последние дни Израиль и Иран нарастили взаимные удары. Тегеран винит во всем США, без которых атаки на Иран были бы невозможны. Накануне Цахал атаковал нефтехимический комплекс в иранской провинции Хузистан. Тегеран обвинил Тель-Авив в нежелании соблюдать перемирие с Ливаном. Хроника происшествий далее. 5 человек пострадали, 1 погиб в результате пожара в многоэтажке в Екатеринбурге. Огонь возник в квартире на 6-м этаже 16-этажного дома на улице Росточная. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, огнем были охвачены квартиры на 6-м и соседний балкон на 7-м этаже. По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при курении. Упавшую в ущелье туристку спасли в горах Сочи. Спасательная операция началась вскоре после того, как на пульт МЧС поступила информация о падении 64-летней жительницы Сочи в Крабовое ущелье. Спасатели спустились к подножию горы и на носилках эвакуировали пострадавшую из лесного массива. О характере травм женщины не уточняется, пострадавшая находится в больнице. Россиянам дали совет по выбору мороженого. При выборе качественного продукта необходимо обратить внимание на состав, указанный на этикетке. По ГОСТу мороженое изготавливают из молока или сливок, сливочного масла, сухого молока, сахара, вкусовых ингредиентов и стабилизаторов. Об этом рассказали в Роскачестве парламентской газете. При этом в процентном соотношении молока должно быть более 40%, а остальное – немолочная часть, за исключением растительных жиров. Определить качество можно и по его фактуре. Например, если мороженое из морозилки откалывается, значит, это качественный продукт. А если она покрыта кристалликами льда, то это результат повторной заморозки, отметили специалисты. Ливни с грозой обещают сегодня вечером жителям столицы. При этом столбики термометров будут стремиться к 30-градусной отметке. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение первой половины дня характер метеоусловий существенно не изменится. Это область повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков. Но во второй части скажется влияние атмосферного фронта, поэтому небо начнут постепенно накрывать многослойные облака. Ну и к вечеру небо разразится ливневым дождем с грозой. Ветер северо-западный, северных румбов 3-8, но, естественно, при грозе вечером порывы до 10-15 метров в секунду как минимум. Ну и температура воздуха сегодня успеет повыситься до плюс 25, плюс 28 градусов. Это даже теплее, чем положено на макушку лета по многолетним климатическим наблюдениям. Но атмосферное давление, соответственно, начнет падать. Составит к исходу дня 748 миллиметров ртутного столба.
1: Но я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международная федерация хоккея утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года среди участников нет сборных России и Беларуси. Турнир пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Чемпионат мира примут два города – Мангейм и Дюссельдорф. Российская теннисистка Мира Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA после победы на Ролан-Гаррос. В субботу Андреева стала победительницей открытого чемпионата Франции, в финале обыграв представительницу Польши Майю Хвалинскую со счетом 6-3-6-2. На втором месте в гонке Арина Соболенко. Еще одна россиянка Диана Шнайдер поднялась на 11 позиций и теперь занимает 12 место. На Ролан-Гаррос Шнайдер дошла до полуфинала. Волейбольный «Зенит» объявил о переходе итальянского связующего Маттео Бонинфанте. Срок контракта с 21-летним игроком не уточняется. Маттео совсем скоро присоединится к новой команде. В прошедшем сезоне «Зенит» занял 4-е место в чемпионате России. Василий Березуцкий покинул пост главного тренера «Урала». Под его руководством команда заняла 3-е место в первой лиге. В стыковых матчах за выход в премьер-лигу клуб из Екатеринбурга дважды проиграл махачкалинскому «Динамо». Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Урала» может стать Сергей Юран. Нападающего Константина Тюкавина все устраивает в родном «Динамо», о переходе он не думает. Так что, если кто-то заинтересован во мне, пусть обращается к руководству «Динамо», а оно уже обратится ко мне с этим предложением, если посчитает нужным, заявил Константин. В минувшем сезоне Тюкавин забил 13 голов во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром московского «Динамо». Сообщалось, что игроком интересуется «Зенит». Призовой фонд чемпионата России по киберспорту составит 3 миллиона рублей. Чемпионы страны определятся в июле. В этом году на турнире будут представлены Dota 2, Counter-Strike 2, Tekken 8, StarCraft 2, вариация Тетриса, Tetris 3, а также Quadrasim и Storm Chess. С вами был Юра Геворкян.

И о погоде на завтра, 9 июня. В Петропавловске-Камчатском 12-14 градусов без осадков. В Хабаровске 21-23, переменная облачность. В Екатеринбурге 19-21, временами пройдут дожди. В Сургуте 26-28, кратковременные дожди с грозами. В Иркутске 26-28, в Красноярске 25-27 и без осадков. В Мурманске 22-24 градуса, пройдут кратковременные дожди. В Уфе 23-25, кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге завтра 25-27, в Москве во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь с грозой, температура воздуха составит 27-29. Сейчас в столице 28 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление повышенное, 752 миллиметра ртутного столба.

0: 200 Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Сегодня в России отмечают День социального работника. Глава Коми Ростислав Гольштейн поздравил всех, кто выбрал эту непростую, но такую важную профессию. Цитата. «В Республике Коми в сфере вашей заботы каждый третий житель. Это огромная ответственность. Для каждого вы находите нужные слова, помогаете с оформлением мер поддержки, трудоустройством, социальной реабилитацией. Особое внимание уделяете участникам специальной военной операции и их семьям. Спасибо вам за этот труд, за ваше терпение и чуткость». Также сегодня в администрации главы и правительства республики состоится церемония награждения социальных работников. Им вручат почетные грамоты, звания, знаки отличия и благодарности. Волнительный день сегодня и для выпускников. Они сдают второй обязательный единый госэкзамен по математике. Чтобы получить аттестат, им необходимо набрать 27 баллов. Этот результат соответствует оценке 3. Но для поступления в ВУЗ этого, конечно, недостаточно. Чтобы подать документы в высшее учебное заведение, необходимо набрать не менее 40 баллов. Количество бюджетных мест в медицинских вузах России в этом году станет больше. Об этом сообщил агентству ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что число бюджетных мест на медицинских специальностях в эту приемную кампанию составят свыше 30 тысяч в специалитете и почти 20 тысяч в ординатуре. Напомним, что прием заявлений и документов во все российские университеты и на все уровни высшего образования начинается в единый день – 20 июня. На другие темы. С 1 сентября вступят в силу новые лицензионные требования для управляющих организаций. Теперь они должны либо иметь в штате работников, дворников и слесарей, либо заключить договоры с подрядчиками, которые будут обеспечивать текущий ремонт и содержание общего имущества дома. Кроме того, будут обязаны выделить нежилое помещение для хранения документов. Все протоколы общих собраний и техническая документация должны находиться в том же регионе, где работает организация. Еще одним лицензионным требованием станет получение паспорта готовности к отопительному периоду. Также сократятся сроки рассмотрения заявлений. Получить решение можно будет в течение 10 рабочих дней. При необходимости срок могут продлить максимум на 5 дней. Если не придут ответы на запросы в другие ведомства, в этом случае заявителя уведомят через госуслуги. Волонтеры сообщества маскировочной сети «Теплозов» Сыктывкар сообщают о закрытии пункта плетения маскировочных сетей в сыктывдинском селе Выльгард. И дело вовсе не в том, что их изделия больше не нужны. Помещения, предоставленные активистам администрации Сыктывдинского района, переходят другому собственнику. Все, что могут на данный момент им предложить, в аварийном состоянии, без воды и санузлов. Сейчас волонтеры передают бойцам последний заказ. 7 сетей площадью 136 квадратных метров. А всего за 3 года здесь изготовили почти 6 тысяч квадратных метров защитных средств на разные времена года. Сети защищают бойцов на Херсонском, Донецком, Курском, Белгородском, Купянском и других направлениях. Волонтеры не теряют надежды, что подходящее помещение найдется, и они смогут продолжить работать в райцентре. Новости культуры. Коми представила свои лучшие издания на 12-м книжном фестивале «Красная площадь». Он проходил в Москве у стен Кремля. Главное литературное событие года объединило более 400 издательств. Стенд Коми в этом году раскрывал туристический, исторический и культурный потенциал региона. Жители и гости столицы смогли познакомиться с редкими краеведческими и этнографическими изданиями республики, посетить автограф-сессии с коми-писателями и почувствовать живую атмосферу Севера. На стенде были собраны издания о нашем крае, книги для взрослых и для детей. Издания из республики поучаствовали и в конкурсной программе фестиваля. Книга «Волшебный камень» и книга «Белой совы» Александра Клейна была отмечена в номинации «Детская литература». Молодежная библиотека Коми открыла новый сезон познавательной акции «Шелестим». Ребят ждут подвижные настольные игры и интересные книжки. Ближайшее мероприятие пройдет в этот четверг, 11 июня с 15 до 17 часов в сквере за общежитием СГУ. Сегодня отмечается День петербургских котов и кошек, который с годами приобрел статус всемирного. Самые знаменитые коты в городе на Неве, конечно, эрмитажные, а у нас в Коми – сыктывдинский генеральный директор музея. На 20-летие со дня образования двухмесячного котенка Музею истории и культуры Сыктывдинского района подарили сотрудники местного управления культуры. Для Паса, так назвали кота, в музее даже завели трудовую книжку. Сначала он был принят на работу хранителем. Потом переведен младшим мяучным, потом старшим, а сейчас занимает должность генерального директора. Благодаря такому пушистому сотруднику о маленьком музее в Ильгарте узнает все больше людей. Юных жителей республики приглашают принять участие в Зорнице. Это цикл военно-полевых шестидневных сборов по курсу начальной военной подготовки под чутким руководством отцов-командиров. С подробностями старший инструктор объединения патриотического воспитания «Достойное поколение» Геннадий Тучнолобов.
2: Дети от 9 до 17 лет могут принять участие с любым уровнем подготовки. Но наиболее полезно и востребовано это с теми ребятами, которые обучаются в кадетских классах. Ребята будут жить на территории условно подготовленной к проживанию, то есть это казарменное положение, по сути это полевой выход. Они живут в своих спальных индивидуальных мешках, занимаются по расписанию, отдыхают по расписанию. На территории соблюдается дисциплина, отсутствие телефонов, гаджетов, дружеская, товарищеская обстановка. В течение всего учебно-тренировочного периода они возрастают и обучение проходит от простого к сложному, и на пятый день они выходят на рейд. Военизированный марш на дистанцию порядка 15 километров с отработкой всех тех полученных знаний, которые мы получали в течение 5 дней. Впереди у нас еще 3 смены. Последняя смена будет оканчиваться 11 июля. В группе ВКонтакте «Военно-полевые сборы. Достойное поколение» вся информация есть, все даты, числа заезда. Каким образом зарегистрироваться, вам можно позвонить по тем телефонам, которые находятся в нашей группе ВКонтакте, либо пройти опрос и проголосовать. Наши инструктора выйдут на вас, ну и, соответственно, запишут, ваш ребенок попадет на военно-полевые сборы.
1: Сборы проводятся в поселке Нювчим Сыктывдинского района. Живописные места, сосновый бор, чистейший воздух позволяют полноценно отдохнуть от каменных джунглей и укрепить свое здоровье. Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств «Коми-Информ», «Бизнес-новости Коми», а также собственных корреспондентов. Напоминаем, что выпуски новостей и другие передачи радио «Коми-Гор» вы также можете слушать на нашем сайте komigor.com.
0: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике наблюдалась теплая погода. В юго-западных районах с ливнями и грозами. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 11 градусов, в 12 часов дня плюс 22. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,08 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 9 июня, по республике ожидается облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 12 градусов. Местами плюс 1, плюс 6. Днем плюс 13, плюс 18. На юге до плюс 23 градусов. В Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 10 градусов. Днем плюс 19, плюс 21. Атмосферное давление существенно не изменится. 10 и 11 июня по республике ожидается установление жаркой погоды. Дожди с грозами пройдут местами.

0: Что случилось с твоим отцом?
1: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Я...
2: Стоп! Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Нет!
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Эфирин Миянкат.
5: Видеоланд, студиан Елена Быстрова. Иван Ефимович Худяев, гусянимыс коскабыр, чужлыс выльгор сиктын, щурс ыкмуща кыкад вон. Акулыс комын эти арысын. Дженни Долан нас удит и сунатор. Таи медвача коми геолог, коми литература сывмадыш, веладан небаг дащтыщыш, сиджа сегижис виштияс. Талмян фондыш кывзам Иван Худяевлыш ол ангаж вищт. Лыдде коми республикаса нимья заворсыш Маргарита Грязнова. Гижама кык щурс кыкад вон.
6: Гожем шыр, шонды каема вылы, быд розе югыр ясын пырыма. Лунты вич ящань пылялы, чыскыт сынадын паледы тыя, скыпады шылым, годырты юр. Руч петыр бердын, зев уна йыз. Зев варом баба яс, вычыма ныв яс, збой мычы шералыш гуды казон яс. Гырыш йыз костыт котрала ми, поснедик челядь. Миянлы медгажа, талун вераса ешетаны руч петыр аннаыз. Миянлы лыши да позже дурны лунтыр. Ми гиледам мышляни сныв ясыз, стойлалам зон ясыз, быданыз дызмыдам. Чорни шерам гуды горзым сорла шемаш сынадын, ышалы зы. Регыд Анна снуасны вичко, сормасанылэс, шетасны куж узка кычпонса зон сае. Сормаын Анна скычка быдэн радейтыны, бур, уджач, мича, ыджыд, гажа шерама. Муна грездэд, быдэн лынюм ялы, быдэн кадваров, сыпонда талон зевуна йыз, кос яны колледны мелыны лэс. Сыпонда талон зевуна шорни, кучам баралуя кычпон саверасыз. Долыты олым Анна свитчыше, озыры айкаыз, йона лёк энькаыз. Друг, Петр керкаын зевлёка городы сныв, сэща зэвыдье кильчевлэ чечыштыс Анна, йона вэччэма, тыдалэсэ я слышэдэм ашнин вичкоэ нуны. Некоднинэм эзудит шуны, эзудит вэчны, Анна, чечыштыс кильчевывщань, вешкэччэс пывщан ястуе, сэща кильчевлы чечыштис Ирина тетка Анналын мам. Горзигмоз мыдэччис мыйвынши суэднынны лэс. Отпырьенмоз. Вэччыны пондис Марья Анналын ыджычойыс. Сэща вэччисны ныв яс, баба яс, зон яс. Наяска чэч ми, боснедик челядь. Гозмад мужик чэч мыдисны ёзбыршаыс. Секкосты Анна лысалы спывчан яс бердыд. Мыдэччис бор яс кужан нюрвывса вич яс вылы. Анна ыдье котырты. Ми унан горзымын. Шыжем увтыш ёрыш понмоз вэтэдам Аннаыс. Медвэджын Ирина тетка. Мылака лептыма вешгыт кабырсы гырд лёк. Миштыма скыразев горзы. Анна кокнеда вуджис муяс вомын, мыдэччис ычкытэм вичяс орадны сыктывлань. Ирина тетка, пырышнин, пондис пыдны, нежьяникан кольны, кольчыны Анна ыш пондим чыч ми. Друг, ёскостыш воджа чечышты зэвджыт зон Тури Штепан, мыдэччис ыдье суэдны нылэс. Ёзэс бытте кодика роскалис мышчанес, ыджисны бара Штепан бырща. Зон бытте лебач, ыдье вытады сныллэс, кучыщыс куж юрщия Анналы тракніти щорида. Анна немща машутек вучвиле гачашіс. Се ща зивод'є чечушти скокіле. Штєпан лепонди щорида щолавнишін мас. Зон бараушка дисан нас. Лептиснін кокс тальчини море саскос їс. Се кости зон берде чечуштис Ірина тютка. Тоюшти Штєпанес. Кучушіс юршіас анналы. Лептис му бердыш. Щовжіс чужамас. Тракніти скосад. Анна нінамешу, ез леч виян некучем щінва, чапа лептис юр, мадечіс вешкда ваштуят гортлань. Ірина тетка кучеше машуйга кінас нылыслы юршіас, вешкут кінас кышка боштама ваш заветка, дай лысале нылса мышку жаыс. Быт кучкыган Ірина тетка мыйка шуа, тае мусукас видемыш, тае жонікшань пышемыш, тае мене янедемыш, тае йосса дозмадемыш. У натор каштылис нылыслымам. Некор сыбырын эгаджив Ирина тёткалыш сымында лёклун. Некор ме эгаджив сечем лёк чужым. От нас и мы, Ирина тетка. Став баба я спондисны, зев лёка, зев миштема, пеш кыв ясен, Анна свидны, мукадыс маты щеласны Анна дине, дай щевжасны, дай тувкасны кабыр нас. Лёк эралан пон ясмоз, ставын баба я сучка чесны, нытисны, щелалисны, янадисны нылэс. Мукадырье зев бурыш, Марья, Экуль, Пекла, Экшень, Наталь, лёк мисны. Ныв я зон, яс мужик яс, нёш я никон кольчисны, посне яс лынисны. Анна, важмоз, эз леч некучемши, важмоз чапа лепте майур, нёш я термаштег тувчале гортлань. Шы лечтем весна, чаплун весна, баба яс ёнджыка ызяны, чорыда скырманы, міштэмчы кыв ясэн увчаны. Войсны горта. Мама ныла пырісны керка, топыда пыдлалісны ычэс. Нывшэтым торкшіс. Баба яс дырна эзверманы разычыны, дырна варовітісны, коды мусукыс. Гашка рушкуа, гашка мусук динас Анна вылипышье. Неж я никон, рытланес разалис наставен, коложе горткакар и дравны.

0: Анна Унич у наюшменим щин в одесу втлис. Ми вали тешкодь. Мила Ирина тетка мукот бабаяс, нойтисны аннас. Наедне корез вовны лёг ёз, быден лен вали небыт буршёлым, быден радейтисны ащыны сны в пьянце, радейтисны аннас. Анна цемын пыш ес, муста морткад нем коллялымыш. Пыш ес, дай пыш едес ащистом гашсы, гажа витчышемсы, муса мортлышылымсы кыс ешетны. Мыйла езус секи вылины пон ясыш лёкыш, мыйла. Уна выборти месамын кажали, мыйлами пон ясмоз вытчылым. Мыйла поньяс вытчаны, ыти увтан пон бырша. Ми пемыс ясы пырлим, морт вошли, коли сымын чукар, чукарлын эзнен выв некучем вын, щам, некучем кысьем, чукарлы нинем выли осков, чукарын ыти бырша ставы скотыртаны, ыти бырша ставы скыщаны, ёз чукарын эзнен выв морт пемыс. Мыйла баба яс буршылым, а тетка яс нойтисны, увтисны, пон ялисны, шылым анылыс. Олымай, олымай, оттар помшань мыдар помыч, куштен аттуйыд, уна корык туй вылас куйлы, уна джопкан паны дашлас нэм колигад, дай кор ясыкы шылым ит чорчылас, став лёк искыптылас, кища судье. Сиджи нален вадыр мычшас, дыр бергалас нёжьяникын, дай сэща ызгны кутас. Баба яслы, тетка яслы, эзэд вэвне кучэм олым, нален туйыс печарэш, корыгэш, джопканэш, вучэш, нален гажакадыс, зэвичэтик, верэсае мунтэч. Ирина, Марья, Пекла, Икуль, быден мунлымаш вересае батьмам бырьем шерти. Налышнеко дез юавлы, йона амуса, йона амустем корашыш морт, наес пон ясес мос шетлисны, верес пон яс мос боштлис, муса зонсы, дона мортсы, нылыдлы вересае муниган вунедны валиколы, вересае муниган мустем морткад овмачиган, тетка яслан шылым ясас, гырджаше медвоча лёг гырыд, сычэм гырыдас чыршы скырмым шинва, курыд чын моз шылым тэсоты, сычэм гырыдыш сэща тётка яс лэджаны лёгсы бырынджык, сычэм лёг лунла увтисны, шылалисны, вартисны аннас, мыйла нылэйте лыштын, ныв бабат туюш кежны, чечыштны, мыйла те нылай кысян муса кыдовны. Баба яслын шылымшыс расшыс медводча гырыт. Кыптис вывлане ставшы, став скырыс, став няйтыс, петис орцы, леджис медмиштем кывьясы. Конярэй аней, пемы долымыт быдлун гырыт шылым ад гырджалым, помтык шинва киштым. Верет сае петым бырын юрэво лёг пырыш энька, сылен уна же вели шогыс, они став лёгсы, те вели тече, те не виде, уна уж нойте юрши откыскалы, коколын талялы, кильчево мантойлалы. О, те на челы мы чорше, ёк мыльче, измы. Вот мыла тетка яс, пон ялисны аннас. Дас вымышти чоры да гымышти, спыркнити, спуткльти соломсы, унатор колис, унатор вежис, гымбарын лынялис, вылёлым нежье чоры да тувчамын мияне пыры. Мені важен аджелі аннас, аннален гажа чужам, аннален лоїщам, аннален гурушнін челядь, аннален радейтана верес. Анна вуна деманін пон ялем лишлёклунце, шера лесамын. Анна туды веншем, веншігын вешчіс, веншігын гажа, сыпонда. Анна вылі зевчап. Анна тоды венча мыслыш, нем помлыш кырсы. Олан гаж. Тулыс. Ловжема шыле бытмы юг ялы кыска выры. Мушкае шоны дру, воджын сына дыспырт маше вежраще, шонды избыдла шуе манырсы, пылялы лов, ужан ун садьмыды, чыршены вын яс. Небыде куленик му, мамму раскодь шоныд, водыштла шойча, бырчича, тыр моресен нюлала эбэс, тувсов вэр сынэд. Матыще вэр, вылькі раз яс. Шокшыны колемаш, сіш мытэм мыр яс. Поснедік піпу яс ювсэ вылэ качэдэмаш. Шералэны ёз мыршэм вылэ, радлэны збоеш.
1: Шнюп, шнюп, кукашемши.
0: Ме мунисетче. Дядя вырлыш мырдему. Нёж яник перьялы, соталы мырьяс. Тыдалы пыш куртика сылын. Нелын шиесен кусынчема кыче. Дядя лыш эзышен кыма тошсы, шочиник юрщика ташема пышен, кык вожен важема мышку дырымыс. Кокан щекыда качлас, шняпка шасу влань, шибдылас муа, баранин вывлане лебже. Ме шыашны кысхи. Вичеда дядя сувтис, коканыс шибдаман колимуа. Кищем геспом яс моз, ыш ясны сой яс. Чужам остыдав, мышку скепрыс, пельпом яс ыш ямаш. Ыш ловшіз дядя, пылыне пырыш чунь ясан кышэлла. Бергачіз, аджіз мене. Мыршан, мырша тайсода. Шога нёж янік пычкыштіз менім. Менім шо кыдлой. Бошті чыч кышэль, матышім бидоры. Кынам ясан ляскышім муа. Ніна моглыш чуны, чигарка ясыстым.
1: Мыршам тайда мый, уна бурыс.
0: Шо кыд шин ватым шок, кывьен вишталым шок. Мыйла, некучым бурыма ябу. Муста ябу вывты омыль, пашкыт пашня артмас.
1: Артмас, кыджоз артмы. Вычымын век артмылы. Сымын бурса огудит лэй боштныс. Пыш киштавлэм сэтаяд джывлам.
0: Меокторг кывза.
1: Неля мын вит во, пашня выча, кишта пыш. Тае киясна же став куш савесали, эг муджлы. Ыни тай муджи. Эг нашка кыс е муджны да. А мый нало и дяде. Муджан, оле мы дебёста нёништас. Уджы да мый. Войдар вали шогыд лоа, пыркнит чан, кабырты шамыртан, черты коканты, чорджы какутан. Уджды надад шелемыт шойтче, уджыд озыледлы. Сочылы отчуд, Воын керкатычи, от нам моз лепти. Мы двое ошчо и свыв даймыс, вот уртеч выльясы с карта пырти. Эс повжив шелым пикыш, став пиксы пышен вытлыли. Унатай, унашогы свылыма. Кущ та йолан туют, та ешкэнэ шога мыйда, а мыйнэ лои. Шога мыймеща, шог дерт, гашка ичет, гашка уджет. Баба кули, пьян кошачны мунисны, посне дысколины, бырэ тай вынуют, выль баба коршны. Кышни нони ветымын саяд. Экторг, поли. Помашиш чигарка, нежьяник четче щемы, матыще скоканлань. Увлане ежгыльче, личка ма щекыда, мырще ма олымна, скепрос мышку петка длисуна, олымса, шокщемса, мырщемса, долыце. Нежьяник муджемын, копырчи скоканла, щекыда перьис. Бараш няпьяле кокан, баранин муджем морт мырде вырлыщ мусы. Кокыштас вещт, кокыштас вещт. Нежьяник муны. Ме барана паныдачи шемыкыд. Косты слои куим воиш дырджик. Муна пишталин вадор тыяс видлала пытка корща. Гожем вали помащенин, пипу яс ломжемаш, зарнен йораны, нориника арща шылан вашкадыны. Кыч яс гырт вёвыныз емаш, ставы зев мича, самын быд ловья ын тотчанин, ун мощан кад, ловьялын шин ясыз, кунщанынин. Ивла бощема, мед бырьяюш петкадлы, ащыс озыр лунсы, мед бырьяюш мичлун нас ошьеще. Шыни тыв, озвыржы сынад, таджикын, кулигын, гыгырса шыяс лынь ласны, джепщаны пыдылань. Тае кулым, мича кулым, мича, да гаштым, шытымыз, чывыз, шуштым тэ кулымсы. Медэшка кулыган ловья бердыш шы оспышы, мед шувгэшка выль томджык, вынаджык олым. Кышка локтышта чын, нырэз гиледы, сычка ёз эм, со чэршы, мэды шывылы, кокняли щелем, терыба чечале кырт, терыба йырышты пусы, кык черши, кык морт, кык чер, кык пу, ытвылыщ пыры, весаще, чишкаще выр, морт мырще. Ме пети куша, тани пуяс кулыны, кулыны немкешлы, самын ыдье, доймымын, тани шыяс, тани шойвылын, то молым нин тыдалы. Вылке раз. Бергычис дядя виджетлис, баранин черыс лэбже. Выль, кылеме. Пырисны пуяс, медины биберды локтисны кыкан, ёныш топыда тувчаны, тани налын асын. Пырыш методы шемы дядь. Важдорыш ёнджык, шералыны шин яс, мэдыстом, ыджыд ён, чужамы скумачэн польдыма, гашка шемылэн пи. Олан вылан, шемы дядь, он дугдыв, кокашан, весашан, парьяшан. А мыла дугда, кадыс мен ама буна колемада. Метайтэна кышка бытте аджылы. Ме вишташи, гартым чигар каяс.
0: Вошса, тот маланщин ясен, кычовтис гогар мене томыс, пишалесин ясна суфтлис.
1: Кучама уджавсе, вашкод нагаштам, шог. Абу, вы и важеннин воши сылис.
0: Текод мишорнитим, сеща бара мыв пышти, шог кола войтны. Чоры да кияса коканы сбочти, вени шогайла муджемыс, пещушти вын яыш. Неж яник, луныш луна шогас бырады, паляды помыч.
1: Метай шули тенуд, миша, у на шог ясни нуч пиен сотли.
0: Секша шоксе, месиджи же вытли. Мы ясеги выч, керали, парьяли, кокали, сотали, пашкали скуш, муджи с яей, самын кокни да овщуны пондис, шо яны пыре, шо лымы длощу да типка.
1: Лынис шемы. Ме кажали сылы шылымсы, ме кыв зышты мыршемлы шылыштым.
0: Кыв ясын чорыда мичмыттык ошкышты спешемлы шдонсы.
1: Шемы кыема менчим мывпыс.
0: Да, уджавты гаштым, лёг ясы спужены юрад.
1: Дай кынам ичокты,
0: самын мечоч эшкы киясы длуданы.
1: Да, киясы длуданы.
0: Шыбытыс чигаркапом, чечиштыс ыдье, збоя, баранин кияс черлебале, баранин укладыд йыры пуясыс, баранин кулым сывылын ловжем.
1: Тильшемый, пещемый, кынымыс пыткадыш ловжедыш, вемысын нуадыш.
0: Тенедме шылышта.

0: Вести Комигор.
1: Бурлун, студиян Екатерина Спиридонова, Кора Кызыны, Вульториас. Ухтакар.

0: пунктом.
1: Карст и США в переговорах.
2: Ты не настоящий рыцарь. Ибо я думаю, этот бальзам приносит пользу только рыцарям.
3: Ну, если вы, ваша милость, ой, не могу. Если знали, так зачем же? Пропади я со всей родней. Зачем же вы не сказали мне об этом прежде?
4: В эту минуту напиток, наконец, оказал свое действие. Обливаясь холодным потом, Санчо корчился в таких страшных судорогах, что не только он сам, но и все присутствующие думали, что ему пришел конец. Мучения Санчо длились около 2 часов, и он настолько ослабел, что едва мог держаться на ногах. А между тем Дон Кихот пожелал немедленно отправиться на поиски приключений.
2: Пора, Санчо, пора! Каждый лишний час, проведенный в бездействии, это потерянный час для всех обездоленных и нуждающихся в моей защите и покровительстве.
4: Он собственноручно оседлал Росинанта и навьючил осла своего оруженосца, а затем помог Санчо одеться и взобраться на седло. Все многочисленные обитатели постоялого двора собрались посмотреть на отъезд Дон Кихота, который обратился с прощальным словом к хозяину.
2: Владетельный сеньор, великие и многочисленные милости, оказанные мне в вашем замке, и я считаю себя обязанным до конца дней моих питать к вам благодарность. Припомните хорошенько и скажите прямо, не нуждаетесь ли вы в моей защите? Клянусь вам честью рыцаря, что всякое ваше справедливое желание будет тотчас и полностью удовлетворено.
5: Сеньор Кабальера, дело в том, я при случае сумею и сам расправиться со своими обидчиками. Я бы хотел только, чтобы ваша милость уплатила мне за ночлег в моей гостинице, за ужин и 2 постели, а также за солому и корм для ваших 2 животных.
2: Солому? Значит, это постоялый двор?
5: Да, и притом пользующийся лучшей славой.
2: Значит, я заблуждался, ибо, по правде сказать, воображал, что это замок. Но раз это не замок, а постоялый двор, мне остается только просить избавить меня от платы, ибо я не могу нарушить устав странствующих рыцарей, согласно которому это мне хорошо известно. Они никогда не расплачиваются в гостиницах, где останавливались. По древнему обычаю им всюду обязаны оказывать наилучший прием.
5: Что-то я не слышал о таком обычае, сеньор Кабальера.
2: Странно. Это лишь справедливая награда за все тяжкие лишения, которые они претерпевают, проводя дни и ночи в поисках приключений, терпя голод и жажду, зной, стужу и подвергая себя всем превратностям изменчивой судьбы.
5: В этих вещах я мало смыслю. Заплатите мне, что следует, а до разных рыцарских правил мне нет никакого дела.
2: Вы грубиян и невежа. Во, Росинант!
4: И, пришпорив коня, Дон Кихот выехал из ворот и поскакал, не заботясь о том, едет ли за ним его оруженосец или нет.
6: Вот тебе и раз. Ускакал.
5: А вот мы с этого низенького и спросим. Иди сюда. Иди сюда, а ну плати, раз твой хозяин тебя бросил.
7: Оруженосец странствующего рыцаря обязан подчиняться тому же уставу, что и его господин.
5: Ты меня еще дурить тут будешь, оруженосец. Если не заплатишь, я разделаюсь с тобой по-своему.
7: Да пусть лучше меня убьют, а платить я не стану. Я не могу нарушить прекрасный и древний обычай странствующего рыцаря. Если я заплачу, что скажут другие оруженосцы? Пойдут сплетни, разговоры, косые взгляды.
4: На беду несчастного Санчо на постоялом дворе ночевало 4 сукновалов из Сеговии, 3 торговцев из Кордовы, да еще 2 ярмарочных проходимцев из Севильи.

0: Все они были веселые, разудалые ребята и большие шутники. Мигом они обступили несчастного оруженосца.
1: Хватай его!
0: Парни положили беднягу на одеяло и принялись подбрасывать Санчо высоко в воздух.
1: Спасите! Прекратите! Сеньор мой! Дон Кихот! Помогите! Спасите! Прекратите!
0: Крики страдальца были так пронзительны, что достигли слуха его господина. Сначала Дон Кихот решил, что ему подвернулось какое-то новое приключение. Но вскоре он узнал голос своего оруженосца. Он поскакал обратно к постоялому двору на выручку несчастному, который так забавно кувыркался в воздухе под всеобщий хохот. Дон Кихот бросился к воротам, но они были заперты.
2: Оставьте в покое моего друга Санчо! Вы негодяи и насильники!
0: Наконец шутники устали и бросили свою потеху. Привели осла, усадили Санчо в седло, набросили ему на плечи плащ и отпустили на все четыре стороны. Сердобольная Мариторнес, видя, как он измучен, подумала, что кружка воды не будет для него лишней.
3: Вот, сеньор, выпейте воды.
4: Ой, благодарю.
0: Только Санчо взял кружку и поднес ее к губам, как услышал из-за забора голос своего господина.
2: Санчо, сынок, не пей воды. У меня же есть чудодейственный бальзам, который исцелит тебя.
4: Или ваша милость забыла, что я не рыцарь? Приберегите напиток для себя. Слушай, сестрица, а не принесешь ли ты мне вина?
3: Ну, конечно, сеньор.
0: И Мариторна с большой охотой исполнила его просьбу, заплатив за вино из собственного кармана. Выпив вино, Санчо ударил своего осла пятками и, широко распахнув ворота, выехал со двора, довольный тем, что настоял на своем и не уплатил ни гроша за ночлег, хотя и не без ущерба для своих боков. Правда, хозяин оставил у себя его дорожную сумку, но Санчо не заметил этого. Еле живой, измученный, Санчо подъехал к своему господину. Вид у него был, прямо скажем, так себе.
4: Ну, еще один такой замах, ваша милость, и вам останется только мой серый.
5: Знаешь, мой добрый Санчо, теперь я окончательно убедился, что этот замок, или как ты его называешь, постоялый двор, определенно заколдован. Эти злодеи, так жестоко потешавшиеся над тобой, не могут быть обыкновенными людьми. Уверен, что это призраки, выходцы с того света. Они и на меня наслали чары, ибо я был словно прикован к своему седлу и не мог двинуться с места. Но, клянусь честью, если бы мне удалось перелезть через забор, я бы жестоко отомстил за тебя. Я бы даже нарушил рыцарский закон, запрещающий рыцарю вступать в бой с непосвященными в рыцарский сан.
4: Да я и сам бы отомстил за себя, не ослабея я так после дьявольского бальзама. Однако вы напрасно думаете, ваша милость, что те негодяи – призраки или волшебники. Это самые обыкновенные люди из мяса и костей, вроде нас с вами. Я тоже слышал, как они перекликались. Одного звали Педро Мартинес, другого – Тенорио Эрнандес, а хозяин и вовсе – поломыки левша. А что касается вас, то где уж избитому до полусмерти человеку лазить через заборы? И что я вам еще скажу, ваша милость? Уж простите меня, дурака, но самое лучшее и разумное, что мы можем сделать, пока нас совсем не покалечили, это вернуться домой, да и жатва скоро. Самое пора заняться хозяйством, вместо того, чтобы бродить по свету, кидаясь из огня да в полымя.
5: Санчо, мой бедный Санчо! Как мало ты сведущ в рыцарских делах, молчи и вооружись терпением. Настанет день, и ты собственными глазами увидишь, какое это благородное дело посвятить себя рыцарским подвигам. Признайся, что ничто не может дать больше радости и удовлетворения, чем победа над врагом.
1: А хотя бы так.
4: Я в этих делах и правда ничего не смыслю. Знаю только одно. Мы пока не одержали ни одной победы, кроме победы над бискайцем. Да и то в этом сражении ваша милость потеряла полуха и полшлема. С тех пор мы ничего не видели, кроме колотушек и зуботычин. А на мою долю выпало сверх того подбрасывание на этом проклятом одеяле. И вы еще говорите, что меня подбрасывали какие-то призраки, которым я и отомстить-то не могу, чтобы испытать так ли уж велико удовольствие от мести, как утверждает ваша милость.
5: Потерпи, потерпи немного, Санчо. Я надеюсь добыть меч, обладающий чудесным свойством. Кто им владеет, тот не подвластен никакому колдовству, и нет таких прочных или заколдованных доспехов, которые могли бы устоять против него.
4: Боюсь, что если вашей милости и удастся добыть такой меч, то он окажется пригодным только для рыцарей, а оруженосцу придется снова расплачиваться своими боками.
5: Отбрось свой страх, Санчо! Скоро небо будет благосклонно к тебе! О! Смотри, Санчо! Ты видишь огромное облако пыли на дороге? Оно скрывает огромнейшее войско, и оно направляется в нашу сторону. Вот, наконец, приключение, где мне понадобится вся мощь моей руки.
4: Уж если на то пошло, то целых два войска, потому что с другой стороны несется точно такой же облако.
0: Дон Кихот этому очень обрадовался, потому что его расстроенному воображению всегда мерещились битвы и сражения, приключения и чары, подвиги и любовные безумства, а также поединки, о которых рассказывается в рыцарских романах.

0: Не мудрено, что он ни на минуту не сомневался, что это двигаются навстречу друг другу две враждебные армии. На самом же деле эту пыль подняли два больших стада баранов, которых перегоняли с одного пастбища на другое. Но Дон Кихот с таким жаром утверждал, что это две огромные армии, что Санчо в конце концов поверил.
1: Сеньор, если это и вправду два враждебных войска, так что же нам-то делать?
2: Как что делать? Помогать угнетенным и слабым? Знай, Санчо, армии, идущей к нам навстречу, предводительствует великий император Али Фанфарон, повелитель огромного острова Тропобана. А тот, кто ведет войско позади нас, его враг, король гарамантов Пентаполин.
1: О, Господи! А из-за чего воюют-то эти два сеньора?
2: А из-за того, что Али Фанфарон влюбился в дочь Пентаполина, очаровательную девушку-христианку. Али Фанфарон язычник, а отец девушки не хочет выдавать ее за языческого короля, пока тот не примет нашей веры.
1: Пропади моя борода, если этот Пентаполин не вполне прав. Я от всего сердца рад помочь ему.
2: Этим ты
3: Вы слушали шестую часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, Стрелок Николай Денисов, хозяйка гостиницы Ирина Муравьева, хозяин гостиницы Александр Ильин, Мари Торнес Алина Ольшанская. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
4: Радио России. Просвещение. Имя и время.
5: Его, несомненно, можно считать самым плодовитым русским литератором. По некоторым подсчетам, его сочинения, будь они изданы вместе, составили бы сотни томов обычного нашего формата. Именно сотни, не считая писем. Ушел из жизни на 10-м десятке и повидал 7 царствований, от Анны Иоанны до Николая I. Так что его можно считать рекордсменом-долгожителем среди писателей. Хотя, почему только писателей? Его диапазон знаний и увлечений просто поражает. Естественные науки, биология, физика, химия, агротехника, ландшафтный дизайн и архитектура, философия, литература, медицина, даже кулинария. Кстати, чипсы – это его изобретение, просто он называл их картофельные стружки. И бульонные кубики тоже он придумал, поскольку много путешествовал и разработал систему питания в походных условиях. Он изобрел немало сельскохозяйственных орудий и машин, разработал четкую систему севооборота и доказал преимущество перекрестного опыления. Его с полным правом можно назвать патриархом в нескольких направлениях самых разных наук. Вся его долгая жизнь превратилась в упорный, нескончаемый труд, и каждое открытие или изобретение он скрупулезно фиксировал в своих записках. Имя – Андрей Тимофеевич Болотов, хотя чаще его фамилию произносят неправильно – Болотов. Время – родился в 1738 году в Тульской губернии в родовой усадьбе Дворянинова. Ушел из жизни там же в 1833-м, не дотянув всего 5 лет до своего векового юбилея. Об удивительном человеке, оставившем глубокие следы во многих сферах человеческой деятельности, но чье имя почти неизвестно широкой публике, рассказывает экскурсовод музея-усадьбы Болотова Елена Дмитриевна Климова. Скажите, пожалуйста, Елена Дмитриевна, вот как просто и хорошо с другими выдающимися людьми в России, да, музей усадьбы великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева или там великого русского флотоводца Ушакова, а ведь Болотова сразу-то не определишь, кто он, писатель, естествоиспытатель, вот как-то можно попробовать это сделать?
6: Ну, попробуем. Андрей Тимофеевич, да, действительно, он один из ученых, связанных с Тульской землей. И основное качество, которое характеризует его как личность, это многогранность и разносторонность. И чем только не занимался Андрей Тимофеевич, он везде оставил свой неизгладимый след. Да, он был и писателем, энциклопедистом, философом, основатель научной помологии, один из тех, кто внес свой вклад в отечественную агрономию, был философом, детским писателем. То есть его вот эта многогранность, она действительно очень большая.
5: Елена Дмитриевна, давайте только нашим слушателям объясним, что помология – это наука, которая изучает яблони. Он же, по-моему, там чуть ли не 400 сортов описал. И еще очень важный момент. Его можно назвать патриархом отечественного ландшафтного дизайна. Наверное, так, да?
6: Да. Помология – это наука, которая занимается изучением сортов плодовых и ягодных растений. И Болотов в свое время описал 661 сорт яблонь и около 40 сортов груш. Ну, его основной труд, конечно, это изображение и описание разных пород яблок и груш, родящихся в Дворяниновских и в других садах.
5: Елена Дмитриевна, ведь это самый плодовитый русский писатель по количеству томов и написанного, да?
6: Он является автором более 350 томов научных и литературных произведений. Самый его главный труд исторический, он как мемуарист, это его записки. Так он называл свои мемуары. «Жизнь и приключения, описанные самим им для своих потомков». Это война с поляками, война с турками, восстание Пугачева, французская революция. И последнее, это вот как раз было описание войны с Наполеоном. Болотов умер в 1833 году. То есть он успел анализировать события, вот, связанные с Наполеоном.
5: Он же прожил очень долгую жизнь. Даже вот Достоевский, помните, писал, там в залу вошел старик лет там 55, а Болотов прожил-то очень долгую по тем временам жизнь.
6: Почти 95 лет, он не дожил всего 3 дня до своего юбилея.
5: А есть какие-то секреты такого долгожительства примерного? Он их как-то обнародовал в своих произведениях?
6: Вы знаете, ну, во-первых, он занимался врачеванием, и это были травы в основном. Он изучал лекарственные травы, их свойства, и в доме у него всегда был его фирменный декокт, которым он лечил не только домашних, но и всех, кто нуждался в этом. Второе, то, что Болотов придерживался трех основных правил жизни. Я могу вам сказать эти три правила.
5: Так, интересно.
6: Ну, сейчас я вам расскажу это вот даже этими словами. Я заканчиваю свои экскурсии. Три основных правила – это обретение спокойствия, уменьшение неудовольствия и приумножение веселья.
5: Здорово.
6: Вот эти, да, три основных правила.
5: Это прямо, знаете, вспоминается молитва оптинских старцев. Господи, дай мне с душевным спокойствием принять все, что принесет сегодняшний день, да? Как раз по Болотову.
6: Да.
5: Ну и еще один очень важный момент. А, кстати, он же ведь, по-моему, даже электричеством крестьян лечил.
6: Да, электрическая машина. Впервые с электрицитизмом он столкнулся именно в Пруссии. И долго его изучал, то есть он не сразу к этому пришел. В доме у него появилась электрическая машина. Лечил он болезни, которые были связаны с нарушением кровообращения. То есть сейчас это называется электрофорез. Даже у него были небольшие электрические машины, которые он возил с собой, его приглашали даже в другие уезды. И многие помещики тоже просили его сделать эту машину.
5: О, как интересно. Ну, да. И помимо всего прочего, он же изобретал сельскохозяйственные орудия, инструменты.
6: Да, он в основном изобретал орудия труда. Это вот плодосъемник, у него уже много было садов. Это специальные носилки, это сучкорез, А для крестьян он изобрел грабли конные, как он их называл, собирать колоски.
5: Ну и немногие знают, что вот эта традиция обкладывать клумбы кирпичами пошла тоже от Андрея Тимофеевича Болотова. Ну и вы забыли еще один секрет рассказать. Секрет долголетия. Это знаменитый чай.
6: А, чай, да, чай с буквицей. Ну, как я уже сказала, да, он лечил травами. И по ботаническим книгам изучал врачебные действия и силы трав. И свои знания и опыт он применял на практике. Трава-буквица, с которой он опять же познакомился в Пруссии, он обнаружил ее здесь, на Тульской земле. Его фирменный рецепт как раз состоит из травы-буквицы, шалфея и ромашки. Вот этот декокт всегда был заваренный в доме. Но Болотов, если честно сказать, писал о всех травах. И ему принадлежит первое руководство к познанию лекарственных трав. Вот. А данные он использовал как зарубежные, так и опыт народной медицины.
5: Елена Дмитриевна, не могу не спросить. Его произведения переиздаются сейчас? Какое-то собрание сочинений есть?
6: Его мемуары, последнее издание было в 2013 году. Вот жизни приключения, описанные самим им для своих потомков. А вот, к сожалению, его агрономический труд, это экономический магазин, он сейчас находится в Ленинской библиотеке. Но 40 томов вот этого журнала, они являлись энциклопедией сельского хозяйства. И мы можем их изучать только частями, которые публикуются. Помология тоже. Помология – это многотомный труд. И он не издавался в полном собрании, тоже частями. Сейчас ведь помология, она в основном относится к Мичурину. О нем больше знают. А то, что занимался Андрей Тимофеевич, это, к сожалению, только в узких кругах.
5: Заинтересовались? Ну, тогда в путь. Строго на юг от столицы по Симферопольскому шоссе. Через Аку переедете, а там всего верст 20 до Дворянинова остается. Или электричкой до станции Тарусская, а оттуда на автобусе, ну, минут 15-20, не более. А труды Андрея Тимофеевича в интернете найти можно. Интереснейшее чтение, доложу я вам.
4: Имя и время. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
7: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
4: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
10: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
11: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
10: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
11: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
10: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
11: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
10: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
11: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
12: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
10: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
11: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие

0: могут быть бессильны. Внутри...
1: На место происшествия прибыли сотрудники полиции в бронежилетах. Через некоторое время оцепление было снято, и туристам разрешили вернуться в автобус, после чего они продолжили путь. Другие подробности пока не приводятся. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мини-футбольный клуб «Ухта» приостановит участие в Суперлиге России из-за проблем с финансированием. Команда оставит только дублирующий состав высшей лиги. «Ухта» в этом сезоне стала двукратным чемпионом России. В финальной серии она обыграла «Тюмень» со счетом 4-0. Екатерина Александрова проиграла Панне Удварди в первом круге турнира в Хертогенбосе. Встреча завершилась со счетом 6-4, 7-6 в пользу Удварди, занимающей 65-е место в мировом рейтинге теннисисток. Александрова проиграла пятый матч подряд, у нее 6 побед и 13 поражений в этом сезоне. Международная федерация хоккея утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года. Среди участников нет сборных России и Белоруссии. Турнир пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Чемпионат мира примут два города – Мангейм и Дюссельдорф. ЦСКА будет не просто в матче против «Уникса», которые пройдут в Казани, уверен главный тренер армейцев Андреас Пистиолес. «Наш соперник будет биться, оказавшись прижатым к стене. В этом сезоне мы еще ни разу не выигрывали в Казани, поэтому знаем, что для победы нам нужно играть еще упорнее и сильнее», — сказал Пистиолес. Армейцы ведут в финальной серии чемпионата России по баскетболу со счетом 2-0. Третья игра начнется сегодня в Казани в 19:30. «Акрон» объявил о назначении серба Сарджана Благоевича главным тренером команды. Специалист подписал 4-летний контракт с тольяттинским клубом. В минувшем сезоне Благоевич тренировал белградский «Партизан». Под его руководством команда заняла 3-е место в сербской суперлиге и выбыла в 1/16 финала Кубка страны. Полузащитник сборной России Илья Вахани уверен, что матч с Тринидадом и Тобаго будет интересным. Сборная Тринидада и Тобаго – команда, которая пытается играть в футбол. Просто так мяч не выбивают, стараются выходить через короткий пас, сказал Вахани. Игра пройдет завтра в Калининграде в 20:00. Команда Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в мировом рейтинге сборных. Россия на 35-м месте. С вами был Юра Геворкян.
2: Погода.
1: Во вторник, 9 июня, в Мурманске ожидается 22-24 градуса, кратковременные дожди. В Красноярске 25-27 без осадков. В Иркутске 26-28 градусов выше нуля. В Омске и Новосибирске 30-32 градуса. В Архангельске от 20 до 22 градусов. В Петрозаводске 24-26. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь и гроза 25-27 градусов. В Москве во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза 27-29 градусов, ночью 14-16. Сейчас в столице плюс 25.

0: «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну?

0: Страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
2: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
3: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
4: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время.
5: Мы рады приветствовать всех, кто настроил свои приемники, компьютеры, смартфоны на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России пройдет программа «Разное время», которую ведут сегодня Иван Фурсов и Борис Петухов.
6: Да, все верно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать и звучать сегодня для вас. И, как всегда, мы напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Ну и также можете нас смотреть в трансляции в Телеграме, мессенджере Макс, либо на платформе ВКонтакте. Выбирайте, пожалуйста, платформу по душе и смотрите, и не только слушайте нас, но и также можете предложить свою собственную тему для обсуждения. Мы обязательно, если нам будет интересно и она будет в тему, мы ее обсудим.
5: Единственное, что напомню, что посылать надо текстовые, да, сообщения, именно. Да, звонить не надо, вам никто не ответит. Ну, собрали массу новостей для вас, самых разнообразных, но, конечно, начинаем мы традиционно с тревог. Утром 8 июня украинский дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь. Ранен машинист, его помощник погиб. За всеми необходимыми пояснениями, разъяснениями обращаемся к Ольге Свиридовой, нашему корреспонденту. Оля, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Ольга.
8: Здравствуйте, коллеги. ВСУ регулярно атакует сухопутное сообщение с Крымом, не считаясь жертвами среди гражданского населения. Как мы видим, делают это намеренно. Устремление противника на поверхности – это целенаправленное давление на логистику, то есть нарушение транспортного и пассажирского сообщения с полуостровом. Некоторые эксперты считают, что террористические удары по гражданскому транспорту могут быть связаны с политикой ужесточения кураторов украинской власти. Теперь противник стал бить еще и по железнодорожному сообщению, чтобы сорвать движение поездов. И боевики атакуют поезда с мирными людьми, пока глава киевского режима пишет открытые письма и катается по европейским столицам. Сегодняшний удар, он стал уже продолжением серии атак ВСУ на гражданские поезда после ночной атаки перевозчик.
5: Джанкой, да?
8: Да, потому что 3 июня вооруженные силы Украины атаковали поезд на железнодорожной станции Джанкой. После этого станция стала технической, и поезда Таврия следовали мимо нее. На следующий день противник атаковал пригородный поезд, следовавший по маршруту Азовский-Керчь. Тогда один человек погиб, трое были ранены. После сегодняшней ночной атаки перевозчик сообщил о временной приостановке железнодорожного сообщения на участке Керчь-Симферополь. Рейсы из Крыма на материк сегодня отправляется исключительно из Керчи. До восточного Крыма пассажиров доставляют автобусами. И чтобы обеспечить подвижной состав и организовать перевозку, часть транспорта в Керчи, Симферополе, Феодосии и Советском просто сняли с рейсов. А пассажиры с чемоданами, сумками, детьми, с колясками, ну, в общем, понятно, да?
5: Да,
8: они
5: это,
8: уже,
5: это,
8: да,
5: это понятно.
8: Да, с утра суетились на вокзале в Симферополе под часовой башней. Автобусы отправлялись и продолжают это делать по мере заполнения. Работу координируют сотрудники компании и перевозчика. Они помогают, направляют людей. Уже отправлены пассажиры нескольких поездов, в том числе направляют Симферополь-Адлер. Этот состав отправится из Керчи раньше расписания в 19:00. Также изменилось время отправления поезда Севастополь-Санкт-Петербург. Пассажиров тоже привезут на автобусах до станции 7 Колодези для последующей посадки на поезд, который, собственно, отправится от станции 7 Колодези уже в 20:00. Перевозчик говорит, что в стандартный график эти два поезда войдут, начиная от станции Тамань. Но вот еще два поезда с сообщением Симферополь-Москва запланировано их отправление от крымской столицы. Случится это или нет, пока неизвестно. Понятно. Также речь идет, да, о составе Евпатория Санкт-Петербург. Он тоже якобы должен отправиться из Евпатории. Кроме того, по техническим причинам приостановлено движение пригородных поездов на участках Симферополь-Джанкой и Армянск-Джанкой. И также вот недавно появилось сообщение о приостановке движения пригородного поезда на участке Яркая-Симферополь. То есть электрички из Евпатории следуют до станции Яркая. Да, дальше уже людей на автобусах, соответственно, довозят до Симферополя и обратно. На станциях также дежурят сотрудники Южной пригородной пассажирской компании. Они консультируют пассажиров и помогают с пересадкой уже на автобусный транспорт. Соблюдением прав пассажиров поездов занимается прокуратура Южная транспортная, а вот в свою очередь Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам очередных преступлений украинских вооруженных формирований против гражданского населения. И следователи установят лица из числа участников вооруженных формирований, которые причастны к преступлениям, ну и, соответственно, дадут уголовно-правовую оценку их действиям. Понятно, что текущая нагрузка на крымскую железную дорогу, она колоссальная.
5: Сезон, да.
8: Да, да. И вот удар по локомотиву, он показал, что ликвидация последствий, даже вот без разрушения путей, она, конечно, блокируют движение как минимум вот на 8 часов, а то и больше, по сути, срывая график движения уже смежных составов. Да.
5: Оля, а людям помогает хоть водички попить там то сего, пятое, десятое?
8: Я думаю, конечно, да, этим занимаются. Самое главное, людей вовремя отправить. Самое главное, да, чтобы были автобусы, чтобы все могли спокойно разместиться, спокойно доехать, потом уже пересесть на поезд, соответственно, своему билету и ехать дальше по маршруту.
5: Не без приключений, да, понятно.
8: Не без приключений, да. Так что, по сути, вот дефицит тяговой силы на сегодняшний день, да, вот перевел к такому автобусному сообщению от Керченского пролива до курортов Крыма, до Симферополя, реакционных зон, побережья и так далее.
5: Крымский мост работает?
8: Да, да, Крымский мост работает. Сегодня в Севастополе 4 раза объявлялась воздушная атака, да, вот, но Крымский мост, насколько я знаю, не перекрывалась. И вот совсем тоже недавно было сообщение о уничтожении
5: беспилотника.
8: Да, беспилотника, да, очередного, да.
5: Спасибо. Ольга Свиридова была у нас на связи, рассказала, что сейчас в Крыму с транспортной инфраструктурой происходит. А мы идем дальше.
0: Большая страна, разное время.
6: Мы все равно остаемся
5: пока на юге. Да, отправляемся
6: не
5: так далеко, да.
6: Да, в Краснодарский край, там вода, к сожалению, затапливает все вокруг, а людей эвакуируют. Сейчас поговорим с нашим корреспондентом Ольгой Тимохиной, что известно о наводнении в Крымском и Славянском районах Кубани и как происходит эвакуация. Ольга, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Ольга.
7: Да, здравствуйте. Ну, вы знаете, самая кризисная ситуация была несколько дней назад. Сейчас, слава богу, вода в реке Кубань снижается уже третьи сутки. Но, тем не менее, режим ЧС все еще действует в двух районах, и опасность наводнения сохраняется. И вот сегодня утром прошло совещание с Национальным центром управления кризисными ситуациями. Какие проблемы есть вот сейчас остро? В прорванной дамбе, которая несколько дней назад в нескольких частях у нас прорвалась, через мешки с песком, в общем, уже образовались мелкие прораны, то есть течь идет. Поэтому дамбу продолжают укреплять. Уже использовано 517 тонн песка, и силами МЧС все еще сформирован резерв мешков с песком, чтобы, в общем, эту ситуацию остановить. Потому что, напомню, у нас буквально за несколько часов после обильных дождей дамбу начало прорывать, вода просто переливаться. И, в общем, МЧС, люди, местные жители, студенты, все, кто позвался в тот момент, они затыкали буквально вот мешками с песком эти дыры, которые на данный момент все еще сочатся, и вот с этим сейчас тоже работают. Остаются подтопленными 3,5 гектара земли. В основном это все-таки сельхозугодья и поля, и жилые дома пока обошло стороной вот эта ситуация. Но несколько есть случаев, когда все-таки затоплены подвалы, но вот это еще стабильная ситуация.
5: Это понятно, потому что рельеф тоже разный, да? Какие-то глубже стоят дома или участки, и поэтому они залиты, а остальные вроде повыше. И насчет насчет сил привлеченных, хватает ли или все-таки приходится людям самим этим заниматься?
7: Ну, на данный момент сейчас 500 человек спасатели работают в двух районах. Идет разговор о том, что вот у нас сейчас хорошая погода, несколько дней у нас не идет дожди, поэтому, в общем, наблюдается улучшение. Но, тем не менее, выставлены посты круглосуточного наблюдения, и, в общем, есть прогноз, что следующие дни будут дожди. Вот если прогноз на сильные ливни сохранится, то, скорее всего, группировку спасателей будут увеличивать. Может быть, даже привлекут, попросят коллег с других регионов, вот с Адыгеи.
6: Волонтеров, наверное, да?
5: Да.
7: Волонтеров, безусловно, но, опять же, вот в этот раз, когда срочно прорвалась дамба, ну, в общем, эту ситуацию не планировали, хотя и ждали наводнения. Действительно, местные жители были, ну, в общем, попросили помочь, и все, кто
5: это понятно, да, люди сами себя, ну, себя защищают, ну, да, и это понятно. Но там были разговоры еще, что есть угроза прорыва в других местах дамбы. Выдержала пока?
7: Да, есть три или четыре локальных подтопления, то есть за ними, за всеми наблюдают. Сейчас дамба пока все еще в хорошем состоянии, снижается вода в реке. Вот будем сейчас смотреть, насколько будут серьезные ливни у нас в ближайшие дни, потому что прогноз меняется, там как бы горная местность, может дождь и пройти стороной. А тут еще какая ситуация? Обильные дожди — это ведь одна только сторона медали. У нас за дамбой оказалась незаконная застройка. И, в общем, пойма реки оказалась застроена, достаточно обширная территория, и в часть выходных протоков была заблокирована строительным мусором. Ну, в общем, вода, которая могла разлиться, да, и как-то отойти в сторону, она, естественно, начала переливаться, и вот это все произошло. Поэтому это экстренно почистили. Может быть, уже такой ситуации и не будет. Хотя, вот как бы настораживает то, что...
5: Да, да. А главное, что да, вроде в Краснодарском крае, который уж сплошь и рядом как бы исследован, вдруг возникают незаконные постройки, да, при этом достаточно капитальные, я так понимаю, что тоже говорит о том, что порядок здесь надо навести.
7: Безусловно, потому что нас это вообще бич, и у нас уже были серьезные крупные наводнения, в том же Крымске 20 лет назад, и вот это незаконные застройки, которые мешают воде отходить в случае подъема уровня воды, то, в общем, это вообще наш бич. Ну, как видите, как бы все это остается. Я надеюсь, что будут сделаны работы над ошибками в этот раз тоже.
5: Будем надеяться. Да, Ольга Тимохина была у нас на связи, рассказала о ситуации в Краснодарском крае с затоплениями в Крымском и Славянском районе Кубани.
0: Большая страна, разное время.
5: Ну и вот отправляемся мы на север, в Мурманск. Честно говоря, я сколько был в Мурманске, там всегда гордились тем, что у них в Мурманске находится самый северный океанариум. И вот так, вместе с троллейбусом, вместе с еще какими-то вещами. И это было очень как-то, да, почетно и замечательно. Но вот пришла беда и в этот край. Да, в Мурманске на грани исчезновения самый северный океанариум в мире и единственный в Европе, где тренируют серых тюленей.
6: Вот как. А я, к сожалению, не был еще ни разу в Мурманске. Видимо, океанариум не увижу.
5: Ты еще молодой. И, в общем, я думаю, что Мария Пашенкова, корреспондент «Комсомольской правды», расскажет нам все детали. Мария, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Мария.
9: Добрый день.
6: Мария, ну как так получается и какие меры будут предприниматься сейчас?
9: Я согласна с тем, что это действительно гордость Мурманска, потому что уже 42 года существовала эта прекрасная организация. Не очень хочется говорить в прошедшем времени, но к этому сейчас есть предпосылки. С 22 года океанариум, к сожалению, закрыт, он не дает представления. В тот год, накануне этого года поменялось законодательство, и для того, чтобы проводились представления с животными, животными-артистами, нужны были переделки этого океанариум, серьезная реконструкция вплоть до вольеров. И началась эта реконструкция. Даже сначала планировали сносить историческое здание. Но
5: да, новое построить хотели.
9: Перестроить, да. Да, перестроить проще, потому что животных, если бы здание снесли, пришлось бы увозить в Москву, а не факт, что они бы это пережили, потому что они уже в солидном возрасте. И, ну, это в любом случае стресс. И вот уже с 22 года закрыт океанариум, и с грехом пополам шла эта реконструкция, и вроде бы уже основную часть сделали, и вольеры для животных. Остались не такие уж огромные и трудные доделки, но это частный бизнес, он сейчас в очень плохом положении, и из-за проблем с собственником все стало на паузу. С февраля сотрудники не получают зарплату. К счастью, у животных есть рыба, а это...
5: Ну да, в Мурманск все-таки, да. Тут
9: помогают рыбаки.
5: Волонтеры помогают наверняка, да, рыбаки.
9: Да, помогают рыбаки, привозят рыбу. Но это не отменяет того, что сотрудники сидят без зарплаты, артисты сидят без зрителей. И, конечно, нужно доделать эту реконструкцию, но... У бизнеса нет сейчас денег, поэтому было опубликовано...
5: Надо принимать решение о передаче куда-то в другие руки, да?
9: Да, было опубликовано открытое письмо, в котором очень просят сотрудники отдать их муниципальную или федеральную, государственную, любую собственность, где можно получить это финансирование, потому что есть риск того, что... животные могут просто не дождаться, когда снова...
5: Да, я вот вижу, что хотят, могут забрать землю под зданием, да, за долги.
9: Да, это одна из проблем океанариума, к сожалению, многочисленных. Есть долги, соответственно, есть суд, по которому участок под океанариумом могут забрать. И, соответственно, как будет дальше работать организация, непонятно. Сейчас очень здорово помогают простые северяне. Они, узнав о том, что настолько уже все ухудшилось, бросили клич, собрали деньги, чтобы закупить часть оборудования необходимого, чтобы открылся океанариум. И готовы уже своими руками буквально прийти и сделать, например, ту же проводку, брать строительный мусор. И хочется верить, что эта помощь им действительно поможет сотрудникам, и океанариум получит заветную лицензию. Но вопрос с тем, чей же будет океанариум, в частных руках или в государственных, он стоит остро. И очень хочется, чтобы на эту проблему уже отреагировали и сказали какое-то...
5: Вот обратила внимание омбудсмен Ландратова на это, на саму ситуацию. Понятно, что она, может быть, ничего не решает, но тем не менее ситуации знают.
6: Ну да, внимание привлечено. Мария, куда можно обратиться, если кто-то хочет помочь океанариуму?
9: Они очень активно ведут свой паблик ВКонтакте, в других соцсетях, и можно всегда им написать и спросить, какая помощь нужна, материальная, физическая, может, руками что-то сделать. И помочь всегда это будет важно, потому что это животные, которых нельзя бросить. Как нам сказали сотрудники в личном разговоре, что они давно уже, может быть, и ушли, потому что сидеть без зарплаты несколько месяцев – это невероятно трудно. Но
5: они в ответе за тех, кого приручили, да?
9: Да, это краснокнижные, в том числе, животные, которых просто нельзя бросить. Это огромная ответственность. И эти люди, нельзя не восхититься. Они делают подвиг каждый
5: день. Дай бог всем городам справиться. И из Москвы все-таки придет какое-то решение о том, чей будет этот океанариум, потому что это действительно очень уникальное здание и вообще сама организация. Мария Пашенкова, корреспондент «Комсомольской правды» Мурманск, была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Мурманске на грани исчезновения самый северный океанариум в мире и единственный в Европе, где тренируют серых тюленей.
6: Мы будем следить
5: за этой ситуацией. Обязательно через минуту мы снова в эфире.
10: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
11: Главная комедия страны.
12: Разводитесь? А как же мы?
13: Мы исправим папу и маму.
11: Исправительный лагерь для родителей.
14: Мы перевоспитываем мажоров.
15: Папа у нас точно мажор.
16: А мама?
15: А мама у нас форс-мажор.
11: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
17: Вас сейчас казнят. Опускай!
18: Мы не готовы!
11: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12+.
19: Большая страна. Разное время.
6: Борис Петухов и Иван Фурсов продолжают вести программу «Разное время». Ну и вот так, такая новость тоже привлекла наше внимание. Не можем, к сожалению, об этом не сказать, но суть заключается в следующем, что это как бы...
5: Это везде.
6: Везде, да. И так или иначе приходится об этом говорить и бороться в том числе.
5: В основном разговор идет о аллергии.
6: Да. Да?
5: Вот о том, действительно, этот фактор достаточно серьезный, он там забивает вот этим аллергикам все возможности дышать и прочее, прочее. Мы об этом тоже подробно говорим, но есть еще одна проблема.
6: Да, проблема в том, что МЧС предупредила новосибирцев об опасностях в сезон тополиного пуха. Суть заключается в том, что он легко воспламеняется и...
5: А дети очень любят что-то поджигать.
6: Да, и пух очень, ну, как бы там ни было, он действительно эффектно горит, быстро это такое полотно распространяется, но, к сожалению, это очень пожароопасно и представляет действительно угрозу для окружающих. Вот сейчас будем разбираться с Ольгой Башук, нашим корреспондентом, как в регионе будут бороться с этой проблемой. Ольга, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Ольга.
7: Здравствуйте, коллеги.
5: Пылит у вас?
7: Да, очень пылит. В Новосибирске у нас настоящее лето, стоит прекрасная погода, но вместе с приятной жарой пришла серьезная угроза. Весь наш город покрылся белым снегом, я говорю про тополиный пух. Он красиво летает в воздухе, но спасатели бьют тревогу. МЧС Новосибирской области выпустила экстренное предупреждение. К счастью, буквально пару часов назад в Новосибирске прошел небольшой дождик. Думаю, пух прибило на какое-то время, но тем не менее он несет огромную опасность для каждого из нас. Пух горит как порох, огонь распространяется с огромной скоростью, пламя моментально переходит на заборы, гаражи, дома, пух скапливается везде, вдоль дорог и на тротуарах. Особая зона риска – балконы. Сильный ветер поднимает белые хлопья очень высоко, даже на самые верхние этажи. Один выброшенный соседом окурок, попавший на балкон, где скопился пух, и через минуту начинается настоящий пожар. Накануне в Ленинском районе Новосибирска произошел страшный случай. Пух загорелся около жилого дома. Огонь быстро перекинулся прямо в подвал. Там в это время находилась пожилая женщина. Помещение моментально наполнилось едким дымом. Спасатели чудом успели вытащить пенсионерку из огня. Она могла погибнуть из-за одной спички. Кто-то просто небрежно бросил ее на землю. Отмечу, что в прошлом году ситуация тоже была сложной. За весь июнь пожарные выезжали на тушение пуха около 100 раз. Но погода тогда стояла прохладная. В этом же году жара пришла гораздо раньше. Мы видим совсем другую картину. Только за первую неделю июня больше 30 вызовов. Количество пожаров выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом. А давайте послушаем, как комментирует ситуацию руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.
16: Период цветения пуха на территории Новосибирской области мы регистрируем десятки случаев возгораний, связанных прежде всего с несоблюдением требований пожарной безопасности. Это и молодежь, это и дети поджигают тополиный пух. И здесь существует угроза перехода огня как на нестационарные объекты. Даже если у нас загорится мусорный контейнер, это тоже, по сути дела, определенный материальный ущерб. И в этом случае дознаватели МЧС России по каждому факту проводят проверки. А самое главное – это родителям провести беседы с детьми о том, что тополиный пух поджигать категорически нельзя.
5: Да, действительно, серьезная угроза, и главное, что она мгновенная, вот в чем дело, и успеют ли МЧС подъехать, не успеют, это тоже очень все серьезно, Ольга.
7: Да, и кроме того, МЧС дает четкие инструкции, как защитить свой дом, что вообще можно сделать. Во-первых, нужно регулярно убирать пух. Если, например, живете в частном доме, нужно очищать свой двор каждый день. Владельцы магазинов и предприятий тоже стоит быть крайне внимательными. Нужно сметать пух с асфальта. Во-вторых, пух нужно обязательно поливать водой. Мокрый пух сразу становится тяжелым, он не летает и больше не горит. Вот его нужно собрать в мешочек и выбросить на помойку. В-третьих, нужно не разводить огонь на улице, не ставить мангалы в опасных местах и, конечно же, не касать сигареты мимо урны. И пух также опасен для машин не только из-за того, что под машинами появляются огромные сугробы пуха,
5: но есть и другая забивают проблема. Фильтры все, да?
7: Да, что он забивается в радиатор автомобиля, и система охлаждения перестает нормально работать. Двигатель быстро перегревается, приводит к серьезной поломке мотора и вот такой
18: ремонт обойдется в сотни тысяч рублей, поэтому специалисты советуют регулярно мыть радиаторы.
5: Мы все несколько немного легкомысленно на фоне бед и проблем, которые у нас у всех есть, к этому относились. Ну, выпал пух, да, ну, пройдет, недели две пройдет, но именно, во-первых, скопление автомобилей у домов сейчас, как они друг на друге практически стоят, это может вспыхнуть в любое время. А во-вторых, все-таки детям еще раз надо сказать об этом. Обязательно, насколько это может быть страшно. Это я к родителям сейчас обращаюсь, потому что вот эта вот шалость веселая с поджогом может закончиться пожаром и может даже человеческими жертвами закончиться.
18: Да, и еще вот в самом начале эфира вы говорили об аллергии. Угу. Тоже несколько слов хочу об этом сказать. Да. Многие уверены, что у людей аллергия именно на тополиный пух, но на самом деле сам этот пух, он гипоаллергенен. Угу. И он работает как губка, то есть он собирает и переносит на себе пыльцу луговых трав, городскую пыль, которые, собственно, и вызывают реакцию, вызывают аллергию.
5: Да, вот. Да, это именно так. То есть проблем много, но стоит потерпеть и соблюдать спокойствие, и все пройдет.
6: Ну да, и вот правила, которые очень четко обозначила Ольга, действительно, все по делу. Вот если их соблюдать, то мы очень многих проблем легко сможем избежать. Поэтому, Ольга, спасибо вам большое за такой ликбез по тополиному пуху. Он в целом всегда будет актуален. Ольга Башук была у нас на связи из Новосибирска. Идем дальше.
19: Большая страна, разное время.
5: И за что я люблю нашу программу, она позволяет нам путешествовать мгновенно. И сейчас мы в самый западный регион нашей страны отправляемся, в Калининградскую область. Там действительно очень интересные идеи рассматриваются, особенно с учетом, так скажем, подорожания горючего, всяких вот этих всех вещей. Так вот, в Калининградской области хотят всерьез взяться за развитие электротранспорта.
6: Вот как.
5: Алексей Анкудинов готов нам рассказать, какие решения приняты. Я так понимаю, это на Петербургском экономическом форуме, да, были какие-то подписаны договоры.
6: Здравствуйте, Алексей.
5: Здравствуйте, Алексей.
20: Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, было подписано соглашение о развитии электротранспорта между компанией-производителем «АвтоТОР» и правительством Калининградской области. Я напомню, что у нас Калининградская область – самый западный регион России, но это еще и регион развития электротранспорта. Есть соответствующее поручение президента, и здесь же выпускаются электромобили, как полноценные седаны полноразмерные, так и компактные электромобили.
5: То есть, также батареи еще, да?
20: Да, и еще у нас запустилось уже, можно сказать, пока в опытном режиме, но в скором времени перейдет на проектную мощность, это гигафабрика Росатома, где будут делать ячейки для литий-ионных аккумуляторов. То есть сокращать вот ту самую добавленную стоимость, что позволит в конечном итоге делать продукт локализованный, несмотря на вот все логистические сложности, который будет, в принципе, доступен для нас, для населения, и мы можем пересаживаться на электромобили отечественного производства. Конечно, это большое достижение. У нас уже в регионе более 100 электрозарядных станций, если говорить об инфраструктуре, и число электромобилей увеличилось с 1300 до 1900 за последнее время, почти полтора раза. Есть уже вот проект программы развития электротранспорта, предложенный компанией «АвтоТОР». И это не просто пассажирские электромобили.
5: Да,
20: на электрической тяге может быть и коммунальная техника, и даже такие шаттлы туристические, и такая техника для туристической полиции.
5: И сельскохозяйственные вот в том числе тоже может.
20: Безусловно, да. Это альтернатива. Почему это в регионе можно развивать? Потому что у нас компактный регион, самый маленький.
5: У вас на одном заряде батареи можно
20: на
5: проехать.
20: На одном заряде можно проехать достаточно много. У нас уже активно, я об этом не раз говорил в эфире, используются в такси электромобили собственного производства. Ну а насчет соглашения предлагаю послушать комментарии Дениса Пака, это президент ООО «АвтоТОР Холдинг». Давайте послушаем.
21: Это соглашение не просто декларация о намерениях, а настоящая дорожная карта на ближайшие несколько лет. Основная цель – это построить фундамент, когда Калининградская область может стать символом электромобильности нашей страны. И этот опыт мы дальше готовы распространять и в другие регионы. С одной стороны, наши компании инвестируют значительные средства, это десятки миллиардов рублей, в создание компонентной базы для развития электродвижения. Это и силовая электроника, и электродвигатели, и вместе с другими компаниями, с такими как Росатом и Ренера, это создание тяговых батарей. То есть все основы для развития электродвижения.
5: Ну, действительно, мы так видим, что развитие-то идет само по себе, да, и действительно очень хорошие результаты могут быть, поскольку свои аккумуляторы, свои автомобили, свои зарядочные станции, и если не покидать регион, то, наверное, можно практически закрыть все потребности в транспорте.
20: В принципе, да, опять же, есть идеи, например, закрыть об неких ограничениях, конечно, могут их воспринимать неким недоверием. Угу. Это ограничения в курортных приморских городах. Ага. Чтобы туда люди приезжали, допустим, на своем транспорте на бензиновых, да, там, двигателях, но пересаживались на электрички на специальных перехватывающих парковках. Угу. А в самих курортных городах у нас ездили бы только электромобили, ну и транспорт местных жителей, которые, имея прописку, могли бы использовать другой там, да, на двигателе внутреннего сгорания. И тем... Это экологично и интересно.
5: И насколько я понимаю, есть встречное движение, да, у жителей Калининградской области именно.
20: Вы знаете, есть, потому что и продажи растут электромобилей здесь в регионе. И понятно, что, например, люди покупают электромобиль как второй автомобиль.
5: Ну да, да, да, да, для ближних
20: опять
5: поездок.
20: Опять же, вот вы упомянули цены на бензин. У нас были небольшие перебои в прошлом году, кстати. И это подхлестнуло людей как раз-таки покупать электромобили, потому что приехал, зарядился в городе, поехал до работы. Кто живет в курортных городах. И кроме того, что это выгодно, там некоторые считают, что можно сказать, в три раза дешевле, чем на бензине ездить, да? И такие цифры тоже есть. Это еще и тихо, если мы говорим о курортах.
5: Да,
20: то есть
5: да,
20: они тихие, и нет шума, нету запаха. Но это, по-моему, здорово. Что еще предусматривает это соглашение? Угу. До 1000 автомобилей могут приобрести органы власти, да, там, для муниципальных,
5: и специальные службы всякие, да?
20: Да, и своим примером показать, что как раз электротранспорт это вполне себе доступно, ну, да, экологично, здорово,
5: скорую
20: экономично.
5: Скорую помощь можно наладить, да, и,
6: ну, и полиция
5: вот тоже, да.
6: Ездил и как пассажир, и как
20: водитель. Еще,
6: действительно, что
20: конечно, производятся такие небольшие компактные электромобили, которые могут использоваться, например, в санаториях, да, для передвижения на территории. Это же как вот такие некие гольф-кары.
6: Да,
20: там, на самом деле, линейка продукции разнообразная, очень такая, вы знаете, любопытная, и она может отвечать различным нуждам. То есть это для сервисной доставки, для перемещения на больших площадях, там, если у вас большое предприятие, там, вашим монтажникам нужно передвигаться.
5: Да.
20: Ну и кроме того, конечно, для перевозки пассажиров и для продвижения вот этого экотуризма, наверное, да, это, на мой взгляд, очень здорово. Но есть, конечно, экономические факторы, тоже достаточно серьезные.
5: Нет, это понятно, но, тем не менее, вот эта разница сокращается со временем, как мне кажется. Потому что сколько стоили первые электромобили, и как далеко они могли ехать, это было смешно просто сравнивать.
6: Сейчас, да, тем более, если это использовать именно в курортных городах, где температуры не низкие, и действительно аккумулятор не будет раньше времени разряжаться, то это очень-очень актуально.
20: Да. Коллеги, завтра у нас открывается на ВДНХ форум путешествий, где будут представлены, собственно говоря, калининградские электромобили. Приходите,
5: спасибо,
20: смотрите.
5: Спасибо. Алексей Анкудинов был у нас на связи, рассказал о том, как в Калининградской области развивается система электрического транспорта, и развивается достаточно неплохо.
2: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
22: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.
23: Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор. кто говорит прямо и действует.
0: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
23: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. На правах рекламы.
1: На днях я разговаривала с мамой, ей уже за 70, и она жаловалась на больные ноги. Ей стало тяжелее ходить, даже до магазина во дворе дойти проблема. И сегодня, когда я узнала, кто придет к нам в студию, я поняла, что тема будет крайне важна не только для миллионов наших слушателей, но и для меня лично. Сегодня мы будем говорить о варикозе, о том, как постараться его избежать, чем можно помочь, если уже это случилось, и о том, как справиться с его последствиями. У меня в гостях специалист Национального центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. С возрастом мы все теряем свободу движения. Ноги начинают болеть и отекать, колени не сгибаются, по лестнице быстро не подняться. Даже обычная прогулка становится испытанием. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему организму. И если только появляются первые намеки на проблему, нужно действовать. И желательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
1: Я слышала, что проблема больных ног чаще всего в суставах и костях. Это так?
4: Не совсем. В большинстве случаев больные ноги – это следствие варикоза, а не проблем с суставами и костями. Вообще, если говорить о варикозе, то это серьезное нарушение. Конечно же, в идеале его лучше не допускать. Ведь варикоз разрушает вены. И именно это приводит к болям, судорогам, отечности и другим более серьезным состояниям. И если вы не знали, варикоз – это болезнь вен. И именно вен, не артерий.
1: Вены, артерии – это же одна система.
4: Система одна, только есть принципиальное отличие. По артериям кровь под давлением движется вниз от сердца, а по венам – вверх к сердцу с помощью клапанов вен. Варикоз всегда начинается с ног, потому что больше всего клапанов именно в голени, более 40 пар.
1: Да, я часто вижу людей с такими синими выпирающими венами, но, насколько я понимаю, это из-за густой крови и повышенного давления.
4: Вы неверно понимаете. К сожалению, многие так думают, но это ошибка. И должен вас огорчить, что когда при варикозе люди бездумно начинают разжижать кровь, понижать давление и носить утягивающие чулки, пытаясь перенаправить кровоток в глубокие вены, они не избавляются от варикоза и не возвращают венам былую эластичность.
1: Но так снимается нагрузка с вен, которые вылезли на поверхность. Разве это не помогает?
4: В том-то и дело. Если переводить нагрузку с поверхностных вен, можно только усугубить ситуацию. Может спровоцировать распространение варикоза еще и на глубокие вены, а это приводит к осложнениям на все органы, включая сердце. К тому же это не решит главную проблему и причину варикоза.
1: Но почему же появляется варикоз?
4: Есть исследования мировых флебологов, которые нашли причину больных ног, особенно с возрастом. Это неработающий клапан вен. Я уже говорил, что кровь по венам движется снизу вверх за счет клапанов, которые регулируют венозный кровоток. И если клапаны повреждены, венозная кровь просто не может подняться снизу вверх и буквально стекает в ноги. Появляются отеки, застои, тромбы, а вены растягиваются. Поэтому при варикозе ноги страдают в первую очередь. Кстати, у сосудов клапанов нет, они есть только у вен. А значит, средства для сосудов не подходят для вен.
1: То есть тромбозы, застои, отеки – это все последствия нарушения работы венозных клапанов?
4: Именно. При варикозном расширении вен клапаны ломаются и перестают вовремя перекрывать венозное русло. Из-за этого под действием силы тяжести кровь стекает вниз, а стенки вен гораздо тоньше, чем у артерий. Они раздуваются, и вены вылезают наружу. Более того, повреждается каркас вен. Вот он и варикоз. Поэтому поврежденные клапаны – это и есть первопричина варикоза, геморроя, нарушение венозного кровообращения и даже кровенаполнение сердца, потому что кровь не может нормально дойти до сердца. Кстати, венозные клапаны были открыты еще 400 лет назад, но и связь с варикозом была доказана только сейчас.
1: Что же делать, чтобы сохранить правильную работу вен, особенно в ногах, и поддержать работу сердца, чтобы не допустить в будущем возможных осложнений?
4: Первое, что надо предпринять, поддержать корректную работу клапанов. А это возможно, если воздействие на вены будет одновременно и снаружи, и изнутри. Второе, надо помочь каркасу вены. И третье – позаботиться о кровообращении. Я предлагаю обратить внимание на европейский комплекс флебазол. Ученые-разработчики назвали его регенератор вен. Активные вещества флебазола поддерживают каркас вен снаружи и клапаны изнутри, реологию, текучесть крови, таким образом облегчая клапанам работу. А корректная работа клапанов – это здоровые ноги, здоровое сердце и чистые сосуды. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «#2203». Узнавайте подробности и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «#2203».
1: Как понять, что у меня проблемы с ногами из-за варикоза? Вот моей маме как это объяснить?
4: Все просто. Давайте проведем небольшой тест.
1: Давайте.
4: Посмотрим на свои ноги. Если на ногах в районе щиколотки появились сосудистые звездочки, это уже варикоз. Если не просто звездочки и сосудистые сетки, а видны вылезшие синие вены, это говорит о том, что процесс уже идет давно. Клапаны вен повреждены и начались осложнения. Ну а если вены вылезли не только внизу, но и по голени, плюс некоторые вены уже с бляшками и воспалениями, но

0: Что делать тем, кто вовремя на проблемы в...
1: Какие утвердила состав групп на чемпионат?
2: Взрослые должны понимать, как защищать ребенка. То есть в какие организации они могут еще обратиться сами и рассказать о вот такой вопиющей ситуации, чтобы уже эти организации подключились и оказали помощь и поддержку.
3: А дети в этом возрасте достаточно недоверчивы.
4: Мне кажется, и хрупкие в том числе.
2: Вы знаете, да, дети могут быть недоверчивыми, у них может быть мало опыта, они могут не знать вообще, как действовать. Угу. И мы говорим о том, что в любом возрасте ребенку нужно рассказывать, куда он может обратиться за помощью. Мы иногда не смотрим на себя, как на человека, который может причинить какой-то вред ребенку, и поэтому думаем, да ему, моему ребенку это не нужно. Это неправда, бывают совершенно разные ситуации, поэтому важно, чтобы и в семье ребенку рассказывали, куда ты можешь пойти, кроме меня, и в школе ребенку рассказывали, а куда ты можешь обратиться за помощью, если вдруг происходит какая-то опасная ситуация, и рядом, под рукой, под боком, нету взрослого, который может тебе помочь. То есть у нас должна быть какая-то такая ясная система получения помощи для детей. И ясная подача вот этой информации для ребенка, где бы он ни находился, с кем бы он ни общался.
4: Ну да. И какие вот организации или службы в таком случае
3: могут помочь?
4: Вы
3: бы куда посоветовали,
4: помочь?
3: Да. Вот,
2: есть, угу. В первую очередь есть телефон доверия, безусловно. Угу. То есть вот по телефону доверия, он очень быстро гуглится, его можно найти. Есть отдельно социальные службы, в которые тоже можно обратиться. Они могут быть и районные, это могут быть службы отдельные, которые... например, к школе присоединены. Есть в школе психолог, к нему тоже можно обратиться и ему рассказать о том, что происходит. И по идее, собственно, психолог в школе, он и должен в том числе и такую поддержку оказывать, понимая, что происходит в семье, потому что семейная ситуация неизбежно влияет на то, как ребенок себя чувствует и как он учится.
3: И на самом деле вот здесь возникает вопрос, куда смотрели всякие органы опеки и прочие, когда на протяжении десятка лет вот ребенок подвергался такому унижению и даже физическому насилию.
2: Абсолютно верно. И тогда мы говорим о том, что в целом у тех специалистов, которые работают с детьми в разных структурах, у них должны быть определенные инструменты, при помощи которых они могут распознавать, что ребенок сталкивается с небезопасной ситуацией. Более того, мы недавно совершенно выпустили исследование «Недетские проблемы» совместно с консорциумом женских неправительственных объединений по проблемам, с которыми сталкивается молодежь в разном возрасте. Мы обнаружили, что столкновение с одним видом насилия, в особенности с психологическим насилием в семье, оно перекрещивается с некоторым другим видом насилия. То есть в таком случае, если это, например, буллинг, это физическое насилие, например, если у ребенка какие-то проблемы в школе, то для специалиста это сигнал, что нужно вообще с ним побеседовать по определенным вопросам и выяснить, а нет ли у него проблем в других сферах, а не сталкивался ли он с подобным, например, в своей семье. Это уже такой сигнал для специалиста. И этому важно в том числе обучать. Обучать учителей, психологов, родителям об этом рассказывать. Например, для родителя это может быть сигнал, что если он столкнулся с буллингом, а вдруг он столкнулся еще с кибербуллингом, и родитель должен замечать. Да. Учить всех взрослых, которые находятся в окружении детей, распознавать эти тревожные сигналы в поведении ребенка. Потому что мы склонны махнуть рукой и сказать, да ерунда просто на то
3: настроение. Возрастные самые.
4: Гормоны.
3: Гормоны.
2: Да, гормоны, он просто там чем-то расстроен. На самом деле изменения в поведении ребенка, они за редким исключением бывают просто так, потому что он не с той ноги встал. Чаще всего это какая-то системная история.
4: Ну вот как раз-таки говоря о напряженности, может быть такое, что некоторые дети, они слишком стеснительны или подумают о том, что их не так поймут.
3: Или им неудобно.
4: Да, или неудобно
3: еще
4: в том числе.
3: Еще какие-то факторы. Вот здесь главное...
4: Тоже нужно снижать вот эту напряженность.
3: Главное, как мне кажется, донести до детей, что у них всегда есть возможность задать вопрос каким-то образом.
2: Верно, тогда?
3: Да. Да.
2: Должна быть эта поддержка, которой не боится ребенок обратиться, что его там не обвинят, его не осудят, не скажут, что ты сам виноват, что ты вот где-то был неправ. Чтобы уйти от вот этой вот виновности, да, как иногда мы стараемся это сделать, потому что нам быстрее, кажется, проще найти виноватого, наказать его, и все, проблема решилась.
3: Да, поставить галочку.
2: Да, это неверно, и все системы должны осознавать свою ответственность, а не искать виноватого.
3: Ольга, есть еще крайности, потому что вот в данном случае, да, мать вела разгульный образ жизни, отца, видимо, вообще не было, и действительно, по ряду причин, она срывала на нем зло, и он ей не нужен был и прочее, но есть еще другая крайность, когда из ребенка делают гения, и тоже достаточно силовыми методами.

0: И у этого тоже могут быть свои признаки. В любом случае, ребенок, который сталкивается с каким бы то ни было видом насилия, психологическое, физическое насилие, да, психологическое у него очень много при как раз таких способов, да, это манипуляция, унижение, давление, угрозы, у этого ребенка будут какие-то признаки. Он как-то в своем поведении это может продемонстрировать, может быть, что-то скажет. Более того, особенно когда ты видишь ребенка каждый день, у тебя есть к нему какой-то доступ, есть возможность с ним проводить какие-то беседы, не только направленные на вашу основную вид занятости, на тренировки или учеба, а на что-то другое, для того, чтобы выяснить, а что с ним происходит, а как он себя чувствует. А что у него
1: тянет ли он вот эту, да, лямку, например, успешности, да?
0: Да, ну то есть по сути мы говорим о таком очень, очень комплексном взаимодействии с ребенком и с семьей. И это, чтобы людей не пугало, да, речь не о ювенальной юстиции, о чем-то таком, где вот у нас как бы цель одна только, да, обнаружить проблему и изъять ребенка. Нет, конечно, большинство семей...
1: Решить
0: проблему, помочь. Кто-то не справляется, у кого-то нет инструментов, они не знают, как по-другому, потому что мы все продукты нашего прошлого воспитания, да, когда нас как-то воспитывали, у нас нет других вариантов, мы порой используем не самые конструктивные способы только поэтому, да, поэтому помочь, поддержать, подсказать, где-то взять на регулярную работу, опять же, не для того, чтобы уличить и обвинить, а для того, чтобы действительно помочь этой семье прийти к нормализации их отношений.
1: Да. Тем более исключать физическое насилие дома тоже нельзя, тем более это в закрытом обществе происходит,
2: да,
1: и не на поверхности.
2: И как раз-таки ребенок может бояться,
1: да,
2: вот это
1: может,
2: рассказать,
1: может бояться,
2: постесняться
1: ответственности такой, но тем не менее нельзя скрывать, надо идти куда-то, если родители не помогают, то самому проявить инициативу, да, и хотя бы в телефон доверия позвонить и рассказать свою ситуацию абсолютно без даже анонимно и прочее, прочее. Спасибо огромное. Ольга Бочкова была у нас на связи, детский подростковый психотерапевт, эксперт по безопасности, основатель Академии безопасности Ольги Бочковой. В общем, проблема серьезная. Я думаю, не раз мы еще на эту тему, к сожалению, будем говорить. Так что...
2: Но говорить нужно.
1: Да, но говорить об этом необходимо.
3: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радость или грусть нас ждут потом.
4: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
6: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
6: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Большая страна, разное время.
2: Разное время продолжает свою работу. Вот сейчас отправляемся в Тверскую область и... Дело заключается в следующем. Бастрыкин Александр Иванович снова запросил доклад по делу о расселении аварийного дома в Торжке.
1: Подчеркиваем, снова.
2: Да, да, опять же. Обращаем внимание на эту тему, и уточняется, что на протяжении длительного времени здание 1950 года, то есть уже больше 70 лет, постройки находится в непригодном состоянии, в нем отсутствует система водоснабжения, водоотведения, фундамент и межэтажные перекрытия разрушаются, и в стенах образовались трещины, а кровля протекает. Ну, сейчас будем разбираться с нашим корреспондентом Андреем Собыниным из Твери. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
7: Андрей. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Что касается этого дома, он еще в 2014 году признан аварийным. И на самом деле мы выяснили, что он вообще-то был включен в программу переселения из ветхого аварийного жилья. Это, если точнее, улица Вокзальная, дом 16. Ну, это улица, которая рядом с железнодорожным вокзалом, как можно догадаться. Там есть различные гостиницы. Вообще это очень красивая, уютная улочка. Если даже панораму Торжка на картах посмотрите, очень красиво будет. Но этот дом на панорамах не видно, кстати говоря. А дом действительно уже разрушается. И фундамент, и межэтажные перекрытия, и в стенах образовались трещины. Не удалось выяснить, живут ли там люди сейчас, но я думаю, что вряд ли там
1: кто-то живет. Ну, кто-то прописан, наверное. Все равно где-то прописан, да, кто-то?
7: Да, конечно. Ну, вообще, почему произошла такая ситуация с этим домом, я расскажу. Давайте сначала послушаем нашего эксперта, это Елена Елегина. Она как раз член комиссии по приемке жилья в рамках программы переселения из ветхого аварийного жилья, то есть принимает новые квартиры и дома, которые строят, и руководитель областной общественной организации «Качество жизни». Давайте ее послушаем.
8: Расселено только 65% на сегодняшний день. Во-первых, для того, чтобы выполнить эту программу, два тоже направления. Первое направление – это строительство нового жилья. Второе направление – это покупка вторичного жилья. По-хорошему, конечно, надо было бы строить хорошие добротные дома и расселять людей в новое жилье. По федеральной программе качество домов, построенных под расселение аварийного жилья, ну не 100%, конечно, но очень многие дома были предметом судебных разбирательств с застройщиками. И при этом не могут освоить эти деньги, которые выделяются на эту программу. Поэтому в свое время было принято решение покупать вторичное жилье. Эта программа идет достаточно активно. Это жилье покупается. Но естественно, что покупка этого жилья, она связана с вообще наличием жилья на вторичном рынке.
1: Ну да, получается, что хотят решить проблему, но при таком подходе ее решат не скоро, потому что, ну, я думаю, что в Твери нет такого количества вторичного фонда, в который бы согласились переехать эти люди.
7: Там дело, конечно, не только в наличии конкретного вторичного фонда, а в том, что там должен соответствовать требованиям определенным, ну, в том числе, должны быть и счетчики, как правило, обязательно ванна.
1: А здесь даже водоснабжения нет.
7: Да, но еще есть нюанс в том, что там есть определенная стоимость, которой он должен соответствовать. И метраж был, чтобы не было переплаты там и так далее. То есть это такие нюансы. Но хочется сказать, почему вообще такая ситуация возникла с этим городом, с этим домом. Дело в том, что программа, как раз сказала Елена Евгеньевна, всего лишь там на 60% выполнена. Она должна быть еще закончена еще года три назад, ну даже два, точнее, года назад должна быть закончена, но закончена не была. Тверская область стала одной из отстающих регионов, которая эту программу не выполнила. Но вот Тверская область пытается исправиться, и вот новый исполняющий обязанности губернатора принял изменения в бюджет.
1: Через субсидии, хотят... да?
7: Ну, про субсидии еще поговорим. Я хотел сказать о том, что и произошло изменение в бюджет, и вот эта программа, в том числе, включая этот дом, должна быть довыполнена к 1 сентябрю 2028 года. То есть они сказали, когда мы выполним все обязательства, но, к сожалению, чуть позднее, чем мы задумывали.
1: Да.
7: И вот будет... 168 многоквартирных домов все-таки обещают расселить, в том числе дом в Торжке. Ну, как раз про субсидию. Вот Елена Юлегина считает, что нужно найти такой способ, который позволит быстрее расселять эти дома. И давайте мы послушаем, что это за способ такой.
8: Если бы начальником была я, то я бы давным-давно этой программе расселения аварийного жилья начала бы давать субсидии. Всем дают субсидии. Военным, многодетным семьям, инвалидам дают субсидии. Вот дали субсидию из того расчета, который, как положено, на квадратный метр, тик-в-тик по площади, которую занимает квартира в аварийном жилье. И ради бога, вот тебе там, условно говоря, год времени, и ты покупаешь все, что считаешь нужным. Хочешь такую же квартиру примерно в том же месте. Хочешь комнату в коммунальной квартире в Москве. Мы сами себе создали ловушку с этим плохим строительством, с этим ограниченным рынком вторичного жилья. Надо давать людям субсидию. Этот вопрос пойдет быстрее.
2: Андрей, ну а ведутся ли постройка новых домов в регионе при всем при этом?
7: Вот, насчет новых домов. На самом деле, вот в самой Твери, в самом крупном городе, мне неизвестно, чтобы строились новые дома по этой программе, но, надеюсь, появится. Где-то в небольших муниципалитетах, там, знаете, строят небольшие дома, там двухэтажные, такие хорошие, качественное жилье. Но их мизер 2-3. То есть раньше был такой бум этого строительства, лет 10 назад, 15 назад. Но, как сказала Елена Евгеньевна, потом жилье стали стоить очень плохо, пошли различные судебные издержки, и многие строительные фирмы вообще отказались сотрудничать с властью, строить для переселения. А с какими-то подрядчиками, наоборот, попали в черный список. Ну, в общем, как-то рынок не сформировался, и в итоге новых домов, по крайней мере, в крупных городах, там Тверь, Жеф, там тот же Торжок, ну, не строят просто. Угу. И приходится людей фактически вот распихивать по вторичному жилью.
1: Да, при этом качество этого жилья тоже зачастую имеет.
7: А на самом деле фишка-то даже не в том, что качество, а дело в том, что это жилье скоро тоже станет аварийным.
2: Вот я и говорю. Замкнутый круг получается.
1: Спасибо большое. Андрей Собынин был у нас на связи из Тверской области, рассказал о том, что Александр Иванович Бастрыкин снова запросил доклад по делу о расселении аварийного дома. Надеюсь, когда-нибудь в ближайшем будущем эта тема будет закрыта.
3: Большая страна, разное время.
1: Лето.
2: Да, лето вовсю, и вот дети у нас едут в лагеря, едут отдыхать, там взрослые отправляются в санаторий, но поговорим сейчас больше о детском досуге. Вот в Челябинской области стартовала очередная детская оздоровительная кампания. Поговорим сейчас с нашим корреспондентом, как она будет обустроена, кто может в ней, скажем так, принять участие. У нас на связи наш корреспондент Александр Ермолин. Александр, здравствуйте.
1: Александр, здравствуйте.
9: Да, Борис Иванович, здравствуйте. Uh-huh. И да, как вы уже сказали, у нас в регионе началась летняя оздоровительная кампания для детей. И всего в этом году планируется отдых для 175 тысяч ребят. Порядка 75 тысяч из них посетят загородные оздоровительные лагеря. А льготных мест в этом году, ну, почти 10 тысяч. Uh-huh. И в Министерстве социальных отношений нам отметили, что на организацию летнего детского отдыха из регионального бюджета и вовсе было выделено более 250 миллионов рублей. И, ну, по традиции в загородных лагерях отдохнут дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из малоимущих семей, сироты, ребята, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих, находящихся на СВО.
1: Да, СВО, конечно же, да, в первую очередь.
9: Вот, ну, это про льготные категории. Угу. Тем, кому оздоровление необходимо, ну, это вот случай с детьми-инвалидами, например,
1: да,
9: по медицинским показаниям, независимо от дохода семьи, будет предоставлен отдых, будут предоставлены путевки в санатории. Мы связались с заместителем министра образования и науки региона Еленой Сидорчук, и она нам рассказала, что первые льготники уже уехали отдыхать. Давайте ее послушаем.
1: Давайте, конечно.
10: И хочу сказать, что такая категория ребят, которые имеют возможность вот такого льготного пребывания, она уже у нас отдыхает. Она отдыхает в санаториях Златоуста, в санаториях Мяса, в ряде других муниципалитетов. Эта процедура еще приобретения дополнительных путевок продолжается, поэтому здесь, конечно, эта льгота имеет место быть. Поэтому для родителей, еще раз говорю, здесь нужно связаться с территориальными отделами по линии Министерства социальных отношений, социальной защиты, и они тоже получат адресную консультацию с дальнейшими уже организационными шагами.
2: Угу. Получат четкую инструкцию.
1: Городские лагеря будут работать?
9: Городские лагеря уже работают, они запустились в День защиты детей 1 июня, это пришкольные лагеря, но всего-то у нас открыто 799 лагерей, это вот в их число как раз входят палаточные, пришкольные, загородные лагеря. Загородных у нас 60, и большинство из них находится на особо охраняемых природных территориях, все-таки Челябинская область это край озер, и вот как раз-таки долгое время не позволяло загородным лагерям, из-за того, что у нас край озер, расширяться и вмещать большее количество отдыхающих. И в этом году эту проблему решили. Как я сказал, 60 загородных лагерей, детей 175 тысяч, поэтому они все просто не вмещали.
1: Ну да,
9: вот
1: да.
9: Решение нашли, и им оказалось строительство быстровозводимых корпусов. Угу. Давайте послушаем. Мы связались с директором лагеря «Голубая волна» Натальей Маркиной. Она рассказала поподробнее о новых корпусах.
11: Надежность здания подтверждается всеми документами, согласовано со всеми надзорными органами. Условия для таких ребят, конечно, соблюдены. И пандусы, выезды, душевые кабины. Все сделано так, как необходимо для таких ребят.
9: То есть, видите, у нас все лагеря уже, можно сказать, заполнены, но места до сих пор нет, поэтому детский отдых настроен.
1: У нас там сменная система. Да. Угу. Да-да-да.
9: Да, у нас планируются профильные смены. Есть смены 14 дней, есть смены 21 день. Угу. Вот по поводу новых корпусов хотелось бы отметить, что, ну, казалось бы, это временные корпуса, не временные, быстро возводимые, ну, да. Что для многих равно временные, потому что их возвели за 3 месяца. Но оказалось, что это не так. Они оборудованы комнатами вместимостью от 4 до 8 человек. Они... Каждая комната оснащена своей душевой, своим туалетом. Угу. И причем они и зимние в том числе. То есть за 3 месяца сделаны такие круглогодичные. Да. Угу. По поводу смен также есть тематические, поэтому детей развлекут.
2: Ну да, всегда.
9: Что, много... простите?
1: Я имел в виду, что таким образом круглосуточный режим работы, то есть на круглогодичный выходят они, да, таким образом?
9: Да, круглогодичный режим. Угу. То, что вот... А видите, в чем проблема, почему быстро возводимые стали делать корпуса? Потому что, ну, природные территории, там нельзя строить такое прям капитальное строительство. Да. А вот как раз-таки некапитальные, казалось бы, новые у нас корпуса, они круглогодичные, они, можно сказать, тут чуть-чуть мухлюют. Угу. Но, в общем, таким образом
2: это
9: у нас...
2: что-то вроде модульных домов,
1: наверное. Ну да, да, но тем не менее, действительно, пока мы говорим о летней кампании, но тем не менее еще вот всесезонные есть. Но в этом году, насколько мы так, опять же, поняли из вашего рассказа, то есть дети Челябинской области, в общем, найдут себе применение в том или ином виде отдыха.
2: А много ли детей из других
9: это
2: регионов?
9: Это обязательно.
1: А также, наверное, из Новороссии приезжают к вам?
9: Ну, насчет того, как в этом году точные цифры я сказать не могу, но да, ежегодно мы принимаем детей из новых регионов, из дружественных регионов, и из-за границы, кстати, к нам тоже частенько приезжают, ну, потому что у нас такой туристический регион.
1: Ну да, у вас и Казахстан рядом, там, опять же, да, наверняка, как бы. И...
9: Да, поэтому у нас готовы принять всех.
1: Да, да.
2: Приглашаем всех под Челябинскую область.
1: Спасибо большое. Александр Ермолин был у нас на связи, рассказал, что по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на организацию детского оздоровления из регионального бюджета выделено больше 250 миллионов рублей. Это действительно существенная сумма, и главное, что развиваются разные виды отдыха, оздоровления, и санатории, и школы.
2: Да, и главное, чтобы он был доступным, качественным, безопасным.
1: Да, в общем, это интересно. Да. Давайте ждать развития лета.
3: Радио России.
12: 9 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет 6 концертов для клавира с оркестром Баха прозвучат в исполнении Ильи Папаяна и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Дирижер Иван Никифорчин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
13: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
14: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
3: Приключения All Inclusive.
15: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
16: Мы не готовы!
17: А это не считается издевательством над родителями?
3: Нет. Главная комедия страны. «Холоп 3».
18: Что за цирк-то?
3: В кино. С 11 июня. Категория 12+.

0: Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
1: Да, лето, опять же, повторюсь, да, и, в общем, надо сказать, что теплая погода установилась по всей стране, и действительно везде, в общем, хорошо, везде тепло, ну, где-то, может быть, дожди, но тем не менее. И поэтому нас ничто не ограничивает, и сегодня мы отправимся аж в Кузбасс.
2: Вот как.
1: Власти Кузбасса ожидают новый рост туристического потока. Как пишет ТАСС, по прогнозу губернатора Илью Середюка, в 2026 году регион примет еще на 5% больше гостей, чем годом раньше, а если прогноз сбудется, речь идет о сотнях тысяч дополнительных поездок. Все вопросы мы сейчас хотим задать Дарье Кашинской, корреспонденту нашему. Здравствуйте, Дарья.
2: Дарья, добрый вечер.
3: Коллеги, здравствуйте.
1: В вашем случае уже ночь, но, да, тем не менее, лето – это прекрасно, как мне кажется, и у вас хорошая тоже погода в регионе стоит. Расскажите, пожалуйста, за счет чего же губернатор видит, так скажем, увеличение потока и какие точки притяжения существуют в вашем регионе?
3: Ну, в первую очередь, за счет событийного туризма, потому что буквально каждые выходные, каждую неделю у нас что-то вот происходит, какие-то фестивали, мероприятия. И вот из ближайших, поскольку это у нас будет короткая рабочая неделя, 12 mm-hmm. июня, День России, Абшерегеша у нас главная такая туристическая веха, это, безусловно, фестиваль «Прогеш». Он будет 2 дня, 12-13 июня, и философия следующая – дышать полной грудью, быть на одной волне с природой и дарить друг другу энергию. В общем-то, все это на самом деле будет, потому что Шерегеш – это горы, и в отличие от такого зимнего туризма, на мой взгляд, летний Шерегеш, он гораздо ярче, он такой вообще многоликий получается. Что у нас будет на вот этом фестивале «Прогеш»? Здесь у нас будет апельсиновый забег для тех, кто любит спорт. Потому что в тренде у нас здоровый образ жизни, соответственно, можно и на велике прокатиться, и пробежать, и вверх по горе тоже себя попробовать, свои силы испытать. Ну, а потом восполнить их различными кулинарными деликатесами, в том числе, например, пловом.
1: Извините, а почему на апельсиновый?
2: Потому что там чебурашки принимают участие.
3: Потому что апельсин – это энергия, это жизнь, это сочный фрукт.
1: Понятно, да, согласен.
3: Да.
1: Что еще предложите?
3: Еще у нас будет, немножечко окунемся мы в детство и вспомним, как запускать воздушных змеев. Угу. Немножечко так замедлимся. Ну и опять же, Шерегеш – это у нас там проживают малочисленные коренные народы, телеуты, шорцы в первую очередь. И как раз-таки на фестивале «Прогеш» там будет обряд благопожелания. То есть настоящий шаман проведет все это, настроит нас на лучшее, на гармонию, на баланс внутри себя и вокруг, на достаток, здоровье. В общем, все то, что мы как раз-таки и хотим, и ждем.
1: Правильные вибрации, жизнь. Да? Правильные вибрации.
3: Да.
2: Они самые.
1: Вот, и действительно, эти вот народы малочисленные, они действительно достаточно развиты в вашем регионе, и наверняка у каждого из них какой-нибудь есть свой заветный, так скажем, фестиваль или еще какой-то ритуал.
3: Да, безусловно, у нас есть вот в том же Шерегеше музей под открытым небом, посвященный шорской культуре, есть село Беково, это Беловский округ, там тоже есть музей, то есть можно посетить, и вас угостят и деликатесами, непосредственно там пельбек, это так, ну, если проще говоря, это, конечно же, пельмени, но там есть вот определенные нюансы, орешек кедровый добавляется, там мясо морала, вот что-нибудь такое вкусненькое. Что еще? У нас еще будет, опять же, на том самом фестивале «Прогеш» на вершине горы будет целая вечеринка, диджей-сет, можно будет и современную музыку послушать, и такой формат квартирника, ну и, безусловно, джазовая музыка, потому что Кузбасс еще славится, помимо угля, еще славится джазовой культурой. В Новокузнецке как раз-таки есть джаз-клуб, и летом тоже будет фестиваль проходить, так что можно будет к нему присоединиться.
1: Да, это вот действительно интересно событийно, потому что так или иначе турист нынешний любит не просто так ездить, а любит он посмотреть что-то конкретное, что-то еще.
2: Что-то относящееся да, более-менее к
1: региону. Но тем не менее есть же какие-то вечные точки притяжения, да, в Кузбассе?
3: Вечные точки притяжения есть, но вот для Кузбасса довольно широко известен так называемый Тимиртау. Это значит озеро. И там тоже, кстати, будет 13 июня, вот в выходные, Тимирфест, фестиваль водных видов спорта. Что там можно будет сделать? Можно будет на саббордах покататься, можно на флайборде, то есть, знаете, как встаешь, и волна тебя выталкивает, Супермен летишь, ну, так, для экстремалов. А можно будет погрузиться с дайвингом.
1: О, как!
3: И вот эта история, ну, я довольно часто слышала, у меня друзья и знакомые туда ездят. Но, на мой взгляд, это довольно интересно и нужно попробовать, потому что вот Тимиртау, вот это озеро, его сравнивают чуть ли не с Байкалом по чистоте воды, насколько она прозрачная там вода.
1: Да.
3: Помимо того, что, ну, может быть, там не так разнообразен животный, да, мир, скажем так, но там оборудовали такой целый парк развлечений, то есть можно подводный офис, да, спуститься, в затопленном автомобиле побывать. Даже, кстати, если кто-то летом планирует свадьбу, там можно организовать свадьбу. Там
1: вот это вот замечательная история. Из Москвы уехать, действительно, туда приехать.
2: И разгрузиться,
1: там, да. Да, там

0: ведь не только раскопками традиционно.
1: И Артема Дзюбу сообщает Мэш. Крыльев считает, что Дзюба может согласиться на переход, у него будет шанс выиграть конкуренцию за место в составе. А Самарская область, как отмечает руководство, стала для футболиста родной. Последние два года Дзюба выступал за Акрон. Хоккейная сборная России и Беларуси пропустит чемпионат мира 2027 года, который пройдет в Германии. Международная федерация хоккея утвердила состав групп на этот турнир, и среди участников нет сборных России и Беларуси. Теннис. 17-я ракетка мира Екатерина Александрова продолжает свою неудачную серию матчей на турнире категории WTA 250 в Херцогенбосхе. Россиянка в первом раунде уступила Пане Удварди 4-6-6-7. Для Александровой это 11-е поражение в последних 13 матчах. Тем временем российский теннисист Роман Сафиулин попал в основную сетку турнира ATP 250 в Штутгарте. Сафиулин проиграл в квалификации, однако занял место Томми Пола, который снялся с турнира из-за травмы. И пока это все новости спорта.
2: Погода.
3: Во вторник, 9 июня, в Казани, Самаре и Нижнем Новгороде ожидается 25-27 градусов, небольшие дожди. В Пензе от 27 до 29 градусов выше нуля, кратковременные дожди и гроза. В Ярославле 26-28 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Владимире 25-27 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Туле без осадков 28-30 градусов, в Воронеже плюс 29, плюс 30. Один будет сухо. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дождь и гроза 25-27 градусов. В Москве во второй половине дня местами кратковременные дождь и гроза 27-29 градусов. Ночью от 14 до 16 тепла. Сейчас в столице плюс 23 градуса.

0: Пути дороги.
1: Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета, это программа «Пути дороги», и как всегда мы начинаем ее с обсуждения самых важных автомобильных новостей, которых было достаточно много на этой неделе, и новостей, которые могут так или иначе повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Начинаем вот с какой новости. Впервые с 2012 года госавтоинспекция начнет участвовать в проведении техосмотра транспорта. Собственно, о чем идет речь? У нас реформа техосмотра не прекращается, по-моему, последние лет 15. В частности, в 2012 году от госавтоинспекции передали эту функцию частным организациям под управлением Российского союза автостраховщиков, а, собственно, ГАИ уже формально в этом не участвует. Но сейчас говорят, что надо посмотреть на эту схему подробнее в связи с тем, что достаточно старый стал автомобильный парк, да, он действительно стареет. С 2014 по 2026 год он постарел с 10 с небольшим лет до 16. Сейчас по правилам легковые автомобили, принадлежащие частным лицам, техосмотр не проводят только при регистрационных действиях или при внесении изменений. Но а что предлагается? Вот в том самом плане по воплощению в жизнь стратегии по безопасности дорожного движения есть два пункта, которые касаются техосмотра. С 2028 года при техосмотре автомобили, которые перевозят опасные грузы, будут участвовать и сотрудники госавтоинспекции, рассмотреть, нужно или не нужно проводить какую-то реформу системы техосмотра. Сейчас мы спросим специалиста, у нас на прямой линии вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Ян, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как вы оцениваете эти новости? Вы наверняка ведь смотрели вот этот план правительственный и в курсе, что там планируется. Что изменится с тем, что хотя бы на некоторые виды техосмотра вернутся сотрудники госавтоинспекции?
2: Я полагаю, что определенная логика в этом есть. Хочу сказать, что я все-таки последовательный сторонник проведения техосмотра, а не так, как сегодня существует эта практика во всем мире, и мне кажется, что к этой практике стоило бы вернуться и нам, только не в том виде, как это было прежде, да, когда фактически техосмотр был продаваемой бумажкой вместе со страховым полисом, а с реальным техническим осмотром, но с гуманным. Потому что, опять же, перед тем, как отменить техосмотр, написали такие правила, где иногда и новый автомобиль

0: проходит такой технический осмотр. Так вот, понятно, что ГАИ возвращается одна основная функция – дополнительный контроль над пунктами технического осмотра. Что это значит? Что если ГАИ выявляет так называемые висящие в воздухе автомобили, то есть фактически автомобили, которые на самом деле не приезжали на пункт технического осмотра, а все это компьютерная графика, то после двух нарушений пункт технического осмотра лишается аккредитации. Вот здесь уже жестко вмешивается ГАИ. Понятно, что это полумера на самом деле. В дальнейшем, как вы уже сказали, машины, перевозящие опасные грузы, здесь уже сотрудник ГАИ присутствует. И это фактически потихонечку возвращение, такое суррогатное возвращение к старому. На мой взгляд, нужно было просто пересмотреть вообще существующую позицию по отношению к техническому осмотру, нужен он или нет, и сделать его более системным, но более простым, и не делать вот такие вот точечные решения. Действительно, это правда, что сотрудники ГАИ должны контролировать процесс, потому что фактически они несут ответственность за происходящее на дороге. Да, страховщики выплачивают ту самую страховку, которую они продали. Это коммерческая организация. Сотрудники ГАИ же контролируют и следят за безопасностью на всех дорогах общего пользования. И это функция резонная. Но при этом мы с вами понимаем, что для тех, кто техосмотр не прошел, для него остаются риски выявления недостатков автомобиля на дороге. И определяться они, как известно, могут органоаналитическим методом, то есть на глазу. Тоже так себе история. Мы опять сотрудника ГАИ ставим в неудобное положение. А ему бы хотелось выполнять закон, а не трактовать что-то двояко. Понятно, что он не инженер, у него диагностического оборудования. Но его могут возмутить какие-либо лампочки на приборе панели, которые лишние горят и не должны гореть. Понятно, что он может увидеть там настроенную, измененную систему выхлопа, измененную систему освещения, что запрещено, собственно говоря. Ну и отправить этот автомобиль на прохождение технического осмотра. Если эта история не проходит, то все это переделать, вернуть в исходное состояние.
1: Все понятно. Спасибо вам большое. Вот еще новость. В России планируют ввести новые меры борьбы с нетрезвым вождением. Например, предполагается, что водителей, пойманных за рулем в нетрезвом виде, обяжут проходить медицинскую реабилитацию. Ну вот у нас сейчас борьба с пьяными водителями идет очень жестко. За последние годы Государственная Дума очень серьезно усилила наказание, вплоть до уголовного наказания, вплоть до конфискации автомобиля. Ну и мне кажется, что многое изменилось в голове у наших людей. Сейчас отношение к человеку, который пытается сесть за руль в нетрезвом виде, абсолютно иное, чем было там 30 лет назад. Его попытаются наверняка остановить. Но вот теперь, видимо, в плане по воплощению в жизнь стратегии по безопасности дорожного движения, который принят у нас был на позапрошлой неделе, есть такой пункт — разработать меры реабилитации. Пока такого нет, пока только наказание. В первом случае это лишение прав на 1,5 года и штраф 45 тысяч рублей. У нас сейчас на прямой линии глава комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов. Здравствуйте, Сергей Дмитриевич.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, подразумевается под медицинской реабилитацией и как это может помочь, извините за тавтологию, в борьбе с нетрезвыми водителями за рулем?
2: Не только по моему мнению, а вообще медицинская реабилитация показана в случае, если у человека есть алкоголизм, да, он прошел лечение и потом проходит реабилитацию. Больше в медицине, так скажем, реабилитационные мероприятия, они нигде не применяются. И если вы говорите о том, что в случае, если нетрезвый водитель был пойман, то он должен пройти реабилитацию. Ну, это противоречит, так скажем, тем необходимым, так скажем, процедурам, которые есть в медицине. Вряд ли это будет какая-то медицинская реабилитация. И вообще, в целом, не факт, что ему нужно будет эту реабилитацию проходить. Если он, конечно, ему необходимо и показано лечение от алкоголизма, то да. Если он единожды, там, условно, выпил, сел за руль, не страдает алкоголизмом, то никакой реабилитации явно ему не показано, но ему показано обследование пройти у нарколога, соответственно, чтобы нарколог подтвердил, что он не страдает алкоголизмом. И в случае, если нарколог это подтверждает, он дальше получает, условно, после лишения прав, он получает возможность тогда дальше управлять транспортным средством.
1: Ну да, после того, как пройдет медкомиссию по новой и сдаст теоретический экзамен. А скажите, пожалуйста, вот по опыту некоторых стран, там принуждают идти на заседание общества анонимных алкоголиков. Это же не реабилитация, но все-таки какая-то воспитательная мера. А в Советском Союзе была практика заставить посещать лекции по безопасности дорожного движения в выходные дни.
2: В целом у нас сейчас практика все равно сдачи экзаменов. После того, как человек, лишенный прав, он должен сдать билеты. Ему нужно будет в любом случае заниматься восстановлением знаний о правилах дорожного движения. То есть эта мера, она сейчас работает. И не так просто эти билеты сдать. И поэтому люди, понимая то, что им потом сложно будет вернуть эти права, даже по прошествии там полутора лет, они стараются соблюдать правила дорожного движения, не садиться за руль. Поэтому меры, они существуют. В целом у нас есть общество анонимных алкоголиков, но это общественная организация, и мы не можем обязать законодательно человека эти общества, так скажем, посещать. Но самое главное для него будет наказание, это полтора года лишения прав, он за эти полтора года все обдумывает, все для себя поймет, и либо он дальше будет водить машину, но уже в трезвом виде, либо он вообще откажется от прав с учетом того, что он не может себя сдерживать во время алкогольного опьянения и садиться за руль.
1: Я вас понял, согласен с вами, спасибо. И главный вывод – никогда, никогда не садитесь за руль в нетрезвом виде, даже на следующее утро. Вот еще такая интересная новость. Как нам подтвердили, в России с 1 октября начнут автоматическую проверку наличия и отсутствия полиса ОСАГО по камерам фото-видеофиксации. Надо сказать, что этого события мы ждем уже больше 10 лет. Примерно два раза в год нам говорят, вот в следующем году, вот в следующем месяце, ну ничего не происходит. В прошлом году пришлось в эту ситуацию вмешаться даже президенту. Он дал указание запустить систему до ноября 2025 года. Этого не произошло по техническим причинам, но теперь говорят, что все практически проблемы решены, законодательные проблемы решены. Там надо было принять поправку в закон, по которому штраф выписывается один раз в сутки. Иначе просто люди не выдержат, если каждая камера человеку, у которого нет полиса, будет выписывать штраф. Но теперь закон такой уточнен, принят, технические проблемы вроде как решены, а там главная проблема – координация работы базы данных Российского союза автостраховщиков и подключение к этой системе паутина. Вроде как технические проблемы почти все решены, и с 1 октября система должна наконец-то заработать. Говорят, что количество ошибок минимально, оно там не превышает десятых долей процента. Посмотрим, как это будет. На самом деле технически будет выглядеть так. Камера снимает автомобиль, информация уходит на компьютер, сравнивается номер автомобиля с наличием полиса ОСАГО в базе данных страховых компаний. Если полис есть, все нормально. Если полиса нет, ничего не происходит, потому что камера дальше уже следующий автомобиль снимает, а здесь информация зависает на сутки. Через сутки идет проверка вторая по базе. Если полис там не появился, тогда летит штраф 800 рублей в первый раз, второй раз 3000 рублей, потом 5000 рублей, и 5000 рублей каждые сутки, если человек не купит полис. Должно его все-таки таким образом подтолкнуть на покупку страховки. Ну а почему сутки выдерживаются? Потому что существует возможность, что человек купил полис, но он еще не попал информацию об этом в базу данных, или он приобрел этот полис в электронном виде, а там не сразу он начинает работать, решили дать сутки. Вот пока эта система будет работать таким образом, проверяться будут абсолютно все автомобили, проезжающие под камерами, ну а дальше посмотрим. Я надеюсь, что эта система заработает, потому что на сегодняшний день, по данным Российского союза автостраховщиков, примерно 10% водителей не покупают полисы ОСАГО. Их количество с прошлого года увеличилось, потому что с марта 2025 года не надо предъявлять полис ОСАГО в ГАИ при регистрации автомобиля. Часть народа решила, а все равно не проверяют. Никому не пожелаю повстречаться с автомобилем без полиса. Два случая таких знаю с моими друзьями. В одном случае у виновника аварии не было полиса. Деньги удалось получить за ремонт спустя, по-моему, полтора или два года. Во втором случае вообще не удалось получить ни одной копейки. Закон есть закон, кому-то нравится, кому-то не нравится, но полис все владельцы автомобиля покупать обязаны. Вот такая тема. Сотрудники госавтоинспекции планируют в июне проводить многочисленные рейды по контролю за тонировкой автомобильных стекол. Как проходят такие рейды? Они проходят во многих регионах. Кстати, по последним правилам информация о том, где будут проходить такие рейды в регионах, открытая. Она вывешивается в интернете, можете посмотреть. Как это проходит? Ну, сотрудники останавливают машины, где, как им кажется, тонировка превышает разрешенные нормативы, и с помощью специального прибора замеряют уровень тонировки светопропускаемости стекол. Ну и если она не соответствует нормам, тут же выписывается водителю штраф всего 500 рублей, но в некоторых регионах выписывают еще документ с требованием исправить светопропускаемость, то есть содрать тонировку в течение там 15 дней. Если не выполнено это задание, поручение такое, то могут привлечь уже по более серьезной статье за неисполнение законного требования сотрудника полиции. Ну вот я уже сказал, чем это грозит. Кстати, в некоторых регионах, где особенно много было таких людей, которые очень любили темную тонировку, причем тонировали не только боковые стекла, но и переднее лобовое стекло, я видел, зачем это нужно, не очень понимаю в нашем-то климате. Но вот любители такие есть, с ними идет борьба перманентная. Кстати, в Государственную Думу периодически заносят проекты, которые усиливают наказание за излишнюю тонировку, и встречные проекты разрешить более мягкую тонировку, то есть ослабить этот ГОСТ. Я считаю, что ослаблять его не надо, но, в общем, давайте спросим нашего гостя на прямой линии, адвокат, эксперт Национального антикоррупционного комитета России Игорь Баранов. Здравствуйте, Игорь Павлович.
3: Игорь, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, почему именно такое пристальное внимание к автомобилям с тонировкой? Причем тут безопасность? Ну, я понимаю, видимость там, а еще какие проблемы есть с этими машинами?
3: На самом деле вы абсолютно правильно отметили, что прежде всего это вопрос безопасности. Государство ставит в этой борьбе вопрос именно безопасности на дорогах, то есть безопасность в сфере дорожного движения, что является одним из приоритетных направлений для обеспечения безопасности наших сограждан. Можно отметить, что борьба с чрезмерной тонировкой автомобильных стекол связана прежде всего с вопросами безопасности дорожного движения, как мы уже сказали. И законодатель исходит из того, что водитель должен иметь достаточную видимость как светлое, так и темное время суток. Потому что не секрет, что сильно затемненные стекла ухудшают обзор, особенно при движении ночью. Дождь или, например, при других плохих погодных условиях совершенно точно повышает риск ДТП. Но здесь же еще необходимо и доложить право на безопасность других участников движения, которые должны видеть реакцию другого водителя, который находится в автомобиле. И инспектора дорожного движения должны видеть водителя, когда осуществляют патрулирование на дороге. Правоохранительный аспект здесь тоже присутствует. Чрезмерная тонировка затрудняет визуальный контроль салона автомобиля. И это осложняет выявление правонарушений, создаются дополнительные риски при проверке транспорта, что также относится к сфере безопасности дорожного движения.
1: Я с вами совершенно согласен. Могу сказать, что у нас достаточно мягкие требования. Во многих соседних странах они куда более жесткие. Я был неоднократно в Азербайджане. Там категорически любая тонировка запрещена, при том, что там климат более жаркий, чем у нас. Но они мотивируют это тем, что сотрудники полиции и другие участники движения должны видеть, кто находится в соседнем автомобиле.
3: Так точно, полностью с этим согласен и считаю, что эти требования абсолютно разумными. И стоит отметить, что проведение рейдовых мероприятий со стороны сотрудников ГИБДД по всем видам нарушений, в том числе и пропускаемости стекол, достаточно обычная практика. Сейчас они уведомляют, поэтому призываю ваших слушателей не допускать подобных нарушений, поскольку в основе всего стоит безопасность дорожного движения на дорогах, по которым мы с вами вместе ездим, передвигаемся на автомобиле. Ну и, наверное, стоит отметить, это является административной практикой, то есть сфера права здесь точно также работает. Это целая процедура для установления нарушения нормы светопропускаемости стекол, используют специальные приборы, которые должны быть у сотрудников ГИБДД. То есть в случае проведения этого исследования может требовать составления протокола, составляется акт, и если действия сотрудников покажутся или будут неправомерными для автовладельца, он имеет право в административном порядке их обжаловать.
1: Все понятно. Спасибо вам большое.
4: Главная тема.
1: Вот еще какая тема. У водителей в России может появиться возможность оплачивать парковку в течение суток без штрафов. Речь идет о том, что в Государственной Думе разрабатывается законопроект, который вводит понятие постоплаты за парковку. Потому что сейчас в разных городах разные системы, но в Москве, где система работает довольно давно, существует предоплата. То есть я сейчас, вот, например, свой личный автомобиль оставил здесь рядом с нашей радиостудией на платной парковке, заплатил за час, и вот у меня тикают часики, и я смотрю периодически, да, надо будет доплатить. А тут появится возможность потом заплатить за парковку, ну и избежать таким образом штрафов. Почему вообще необходимость такая появилась? Потому что система платных парковок, честно говоря, с точки зрения учебника по организации дорожного движения, это не система сбора штрафов. Это вторичная функция. Первая функция – это система организации дорожного движения, потому что как только появляются платные парковки, изменяются транспортные потоки. Любой водитель, зная, что там впереди придется заплатить приличную сумму за стоянку, подумает, а может, я не поеду туда, или может, я поеду туда на автобусе и так далее. В Москве, нравится кому-то или не нравится, эта система привела к тому, что город все-таки поехал. Если кто помнит, лет 15 назад город наглухо стоял в пробках. У нас сейчас на прямой линии директор Центра исследований умного города Константин Трофименко. Здравствуйте, Константин Юрьевич.
5: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, что вообще предлагают депутаты?
5: В целом инициатива, не считаю, что глобально что-то меняет. Конечно, в первую очередь цена плат на парковке влияет на ее эффективность. Вот, но действительно станет людям, водителям чуть удобнее, поэтому ничего плохого здесь не вижу. Я бы добавил, не просто это инструмент организации дорожного движения платной парковки, это инструмент управления транспортным спросом в первую очередь. То есть действительно это то количество автомобилей, которые мы, соответственно, считаем избыточным в той или иной зоне города. Ну и это еще очень важный момент. Да, у нас нет организованной платной парковки. До 30% в центральной части города машин – это те, кто в час пик ездит просто в поисках места, кружат вокруг своей точки.
1: А как это будет организовано, я не очень понимаю. Я хотел сказать вот какое замечание, что большинство людей, которые не заплатили за парковку, это не сознательные негодяи, которые не хотят платить, а люди, которые не поняли, что здесь платная парковка, не знали, что здесь платная парковка. Я, между прочим, за последние несколько лет дважды попадал в ситуацию, когда оставлял автомобиль в том месте, где всегда была бесплатная парковка, а потом выяснялось, что некоторое время назад здесь сделали платную. Ну, по невнимательности. Тут нужна, наверное, какая-то система информирования, что уважаемый автовладелец должен приходить какая-то смс-ка. Вы останавливались на платной парковке с 3 часов до 5 часов дня, заплатите, пожалуйста. Пока ее нет, мне кажется, что все разговоры про эту постоплату несколько странные.
5: Да, я согласен, что вот так, как вы описали, это, наверное, оптимальный вариант. Ну, сейчас маркируют платную парковку специальной голубой разметкой, но пока еще не везде это сделано. Да, вот такая система смс-информирования, она была бы очень кстати здесь. Региональные власти будут решать, как это технически будет устроено. Но вот если все последуют вашим словам, это будет хорошо.
1: Я тоже как автомобилист двумя руками за. Спасибо вам большое.
4: Путешествие.
1: Ну, я теперь перехожу к самой интересной части моей программы, мне так кажется, к путешествию. И в этот раз я заканчиваю длинное путешествие по Большому Рязанскому кольцу, по Рязанской области, которое у меня проходило не так давно. И вот теперь заканчиваю рассказ, потому что их было много, поездка была длинная, интересная. Заехали мы в город Шацк. Маленький, симпатичный, очень чистенький город, красивый. Нам очень понравился местный казачий центр. Было представление, такое программа посвящения в казаки, свадьба казачья, обычаи показывали, рассказывали, показывали предметы быта. И это было так интересно, и было видно, что люди очень увлеченные, песни они пели, какие-то старинные казачьи, и мы все с удовольствием участвовали в этом действии. Интересная какая история, интересны какие-то люди, но очень понравилось. А потом мы поехали в город Ряжск. Тоже город со старинной историей. Вообще все городки вот в этой части Рязанской области, они, как правило, относятся где-то к 16-му, максимум к 17 веку. И возникали они как крепости, как казачьи такие засеки. Ну и потом разрастались, заниматься начинали торговлей, промышленностью, какими-то ремеслами. И сейчас они живут. В общем, многие очень неплохо себя чувствуют. Вот в Ряжске мы посмотрели замечательное здание вокзала 1875 года, юбилей у него в этом году. На вокзале, кроме того, что он действующий вокзал, кроме того, что есть паровоз, рядом стоит легендарный, в самом здании вокзала очень интересный музей. Знаете, я не так много видел таких небольших железнодорожных музеев. Этот понравился очень, потому что тут и о истории железной дороги, и о истории самого вокзала, и о профессиях, и о том, как эти профессии развивались, и что тут было, и как разрастался вокруг городок. Причем есть экспозиция, состоящая из каких-то старинных вещей, есть какое-то оборудование, которое было установлено на станции в прошлом веке, в позапрошлом веке. Есть детский макет с любовью сделанный и поселка, и станции. В общем, очень интересно. Вокзал оказался и его музей. Ну, а дальше мы переехали в Скопинский округ, который тоже очень богатый историей. По преданию, Дмитрий Донской после битвы поставил здесь шатер на возвышенности и праздновал здесь победу над ханом Мамаем, принимал с хлебом солью рязанских бояр и на этом месте приказал основать монастырь. Реально монастырь, конечно, не сохранился, тот, который был в 1380 году основан. Первое здание относится к 1631 году. Восстанавливается монастырь, очень хороший, очень чистый, очень зеленый. Ну и прихожане сюда приходят, а вид потрясающий. Дальше мы поехали в город Скопин, именно Скопин, а не Скопин. И этот город знаменит своими художественными промыслами. Поездили мы и посмотрели небольшие предприятия, где занимаются керамикой. Скопинская керамика очень известна. Ну и последнее место, где мы побывали, Михайловский округ. В самом Михайлове есть очень интересный музей Михайловского кружева. Это уникальное кружево, многоцветное. Ну и в Михайловском округе есть музей знаменитого местного уроженца, советский композитор Александр Васильевич Александров. Между прочим, автор гимна России музыки, естественно, и культовой песни «Священная война». Музей располагается в здании школы. И интересный музей, и самое главное, вовлеченность детей очень порадовала. А вообще Рязанская земля оказалась очень богатой на людей, на интересные знакомства. Очень понравилось то, как заботятся жители Рязанской области о восстановлении своих памятников, о сохранении своих культурных корней каких-то. Советую посетить эту замечательную область совсем рядом с Москвой. Рязань 200 километров по прямой дороге. Если бы не комары, вообще все было замечательно, но болотистая местность. Потрясающе вкусная кухня, доброжелательные люди, ну и еще раз говорю, есть что посмотреть и есть где погулять.
4: Тест-драйв.
1: И перехожу к автомобилю. Я в нескольких новых программах буду рассказывать об автомобилях, которые только-только представили в России, о новинках этого лета. И одна из них – это Чанган Юни-Ве. Это, между прочим, седан, который сразу заметен. Общий облик машины такой очень спортивный. И это действительно на сегодняшний день может быть единственным на нашем рынке спортивный лифтбэк, да причем еще за доступные деньги. Очень хороший мотор. Раньше был 1.5 литра, роботизированная коробка, а сейчас 2 литра, 235 лошадиных сил, 390 ньютон-метр. В паре с мотором работает не роботизированная коробка, а классический 8-ступенчатый гидромеханический автомат. И самая главная деталь – активный задний спойлер, который выдвигается на высокой скорости. Сразу показывает, что автомобиль спортивный. Переработанный салон, большой дисплей, естественно, крупный, почти 15 дюймов. Очень богатое оснащение. Ну и, собственно, цена очень интересная. От 3 400 000 рублей. Конечно, это не будут миллионные продажи, но для любителей спорта это интересное предложение. На этом наша программа подошла к концу. В студии «Радио России» для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
4: Пути, дороги.

0: Радио России. Наука. 20 мегабайт.
1: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе.
1: На прошлой неделе в Петербурге прошел главный экономический форум страны. Впервые за стол переговоров посадили искусственный интеллект. Машины официально обогнали людей в интернете. Больше половины сети теперь населяют программы, а не пользователи. А Google выпустил приложение, которое читает вашу почту и календарь, пока вы спите, и готовит к утру порции советов о вашей собственной жизни. Начнем с главного события прошлой недели. В Санкт-Петербурге прошел 29-й международный экономический форум. Он открылся 3 июня, и одной из центральных тем неожиданно для экономического мероприятия стал искусственный интеллект. В первый день обсуждали не только его возможности, но и риски, а на стендах показывали антропоморфных, то есть человекоподобных роботов и нейросети собственной разработки. На пленарном заседании президент назвал искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения тремя главными технологиями будущего и заявил, что Россия стремится к мировому лидерству в этой сфере, а опора на чужие цифровые сервисы в перспективе ведет к зависимости страны.
2: Очевидно, что важнейшим фактором глобальной трансформации является именно технологический прогресс. Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, деятельность государства. Что это? Это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах. Второе – это автономные системы, которые кардинально повышают производительность труда, меняют целые отрасли экономики. И, наконец, третье – это платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую в реальном времени и в автоматическом режиме обмениваться информацией и заключать сделки. По прогнозам ученых, специалистов, те страны или группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Более того, без этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен. Подчеркну, наличие собственной технологической базы принципиально важно для стран с большим населением, обширными территориями и самобытной культурой. Такие государства не могут выступать только пользователями чужих решений. И в таком случае они рискуют стать объектами управления со стороны чужих платформ. А как они будут использоваться – это вопрос. По сути, перед крупными государствами, настоящими цивилизациями, стоит вопрос исторического выбора. Либо они создают собственные платформенные и технологические контуры, либо превращаются в цифровую периферию. И здесь не нужно обманываться. Чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но позднее обязательно проявится цена этой зависимости. Россия уже получила такой урок. Мы увидели, как некоторые поставщики программного обеспечения уходят с рынка, как блокируются платежи, как политика вмешательства в коммерческие отношения происходит. Поэтому будем укреплять собственную критическую инфраструктуру, а сотрудничать, вступать в кооперацию только с теми партнерами, которые уважают взаимные обязательства.
1: Однако самый любопытный эпизод форума в этом смысле – один деловой завтрак. Сбер впервые посадил искусственный интеллект за стол как полноценного участника. Нейросеть GigaChat в реальном времени анализировала выступления, выделяла из них главные тезисы, которые тут же транслировались на городские медиафасады. То есть машина не просто слушала живую дискуссию, а на ходу пересказывала ее миллионам зрителей. Прозвучали на форуме осторожные оценки, а разработчики нейросетей должны отвечать за то, что у людей складывается адекватность адекватный уровень доверия к этим системам. Развитие нейросетей делает критически важным обучение школьников проверке информации и критическому мышлению. А искусственный интеллект способен поднять производительность медиабизнеса в 10 раз, а у проектов, изначально построенных на нейросетях, до 40. Были озвучены также некоторые опасения. Ряд экспертов представляют искусственный интеллект среди ключевых угроз, наравне с биологическим оружием и разрывом логистических цепочек. Один и тот же инструмент на одном и том же форуме обсуждали и как двигатель экономики, и как опасность. И вот что важно, современные системы искусственного интеллекта все чаще сами обращаются к поисковым механизмам за свежей информацией, которой не было в их обучающих данных. То есть нейросеть теперь активно ходит по интернету. И тут возникает следующий вопрос. А кто вообще сегодня по нему ходит?
0: 20 мегабайт.
1: Впервые с появления всемирной паутины машины обогнали в ней людей. По данным сервиса Cloudflare Radar, каждый раз, когда вы открываете сайт, ваш браузер посылает к нему запрос. Так вот, больше половины таких запросов сегодня шлют не люди, а программы-роботы. Перелом наступил гораздо раньше, чем его ожидали специалисты. Глава Cloudflare еще в марте прогнозировал этот момент только к концу 2027 года. Кто эти программы? Раньше основную массу составляли поисковые роботы и так называемые скрейперы, программы, которые автоматически собирают данные с чужих сайтов. Но главным двигателем роста стали программы-помощники на основе искусственного интеллекта, действующие за пользователя самостоятельно. То есть, когда вы выбираете, скажем, чайник, вы пролистываете 3-4 магазина и устаете, а нейросетевой помощник за это время прочешет тысячи страниц. Цифры пугающие, трафик таких помощников растет в 8 раз быстрее человеческого, и всего за год их доля выросла более чем в 80 раз. Есть и темная сторона. По оценке компании Tails, число атак с использованием вредоносных программ на базе искусственного интеллекта за год выросло в 12,5 раз. Это уже откровенно вредоносная автоматизация. Отличить добросовестного цифрового помощника от злоумышленника стало почти невозможно. Разница в их поведении по подсчетам специалистов составляет менее 1%. И вот тут начинаются по-настоящему большие последствия для финансового сектора. Весь интернет, реклама, торговля, медиа десятилетиями строился на простом допущении. По ту сторону экрана сидит человек. Программа-помощник не смотрит рекламу, не дает того, что маркетологи называют конверсией, то есть не превращается из посетителя в покупателя. Она зайдет на 1000 страниц, но ни один из этих вариантов не засчитывается как живой просмотр. Сами специалисты Cloudflare, которые обслуживают около 1/5 части всех интернет-ресурсов мира, уже предлагают владельцам сайтов брать с роботов плату за каждое обращение, и по запросу хозяев ресурсов заблокировало свыше 400 миллиардов обращений нейросетевых программ. Интернет, который строили для людей, перестал быть человеческим. Машины теперь читают сайты вместо нас, а в нашем последнем сюжете они начинают читать и нас самих.
0: 20 мегабайт.
1: Ну и еще одна новость напоследок про приложение, которое скоро будет знать о вас больше, чем вы сами. Подразделение Google Labs выпустило экспериментальную программу с поэтическим названием Dream Beans, дословно «Бобы снов». Работает она так. С вашего разрешения приложение подключается к вашей почте, календарю, фотографиям, истории просмотров видео и поисковым запросам. И на основе всего этого готовит каждый день до 10-14 коротких историй. Это персональные советы, привязанные к реальным событиям вашей жизни. Отметили в календаре, что завели щенка, утром получите подборку советов по дрессировке и списки мест для прогулок. Записали, что приезжают друзья, программа подскажет рестораны поблизости. И каждая такая история сопровождается собственной картинкой, которую тут же рисует искусственный интеллект. Название было выбрано не случайно. Пока вы спите, система разбирает накопленные за день данные и к утру подает, как выражаются разработчики, концентрированную порцию вдохновения. Вроде чашки утреннего кофе. Заявленная идея, конечно же, благородная — борьба с цифровой перегрузкой. Вместо бесконечной ленты, в которой можно утонуть на час, всего десяток с небольшим осмысленных подсказок. Надо сказать, что даже контроль оставлен пользователю. Вы сами решаете, какие сервисы подключать, и можете в любой момент стереть данные, а доступ к подборке есть только у владельца аккаунта. Работает все это на новых технологиях под названием Personal Intelligence и Nano Banana 2. И пока доступно только подписчикам самого дорогого тарифа в Соединенных Штатах. И только совершеннолетним. Остальным предлагается встать в очередь ожидания. И тут трудно не заметить симметрию всех трех сюжетов. На форуме нейросети учатся ходить по интернету за информацией. В интернете программы-помощники уже заняли больше половины всей сети, читая сайты вместо людей. А теперь искусственный интеллект предлагает разобрать по полочкам и саму вашу жизнь. жизнь. Переписку, снимки, планы, привычки и вернуть ее вам утром в виде аккуратной подборки советов с красивыми картинками. Удобно это или чуть-чуть тревожно, каждый и вправду решит для себя сам. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!
0: Мегабайт.
3: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
4: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
5: Ты в своем уме?
6: Этот вопрос я задаю себе последние 15 лет.
7: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
8: Загляни ему в голову.
9: Категория 16+.
0: Радио России. Общество. Психология.
10: Всем привет, друзья. Меня зовут Дмитрий Таиров. Название программы вы только что слышали. А следовательно, напротив меня эксперт, специалист, настоящий психотерапевт. Более того, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Это Наталья Леонидовна Минаева. Здравствуйте, Наталья Леонидовна.
11: Здравствуйте, Дмитрий.
10: Которая, помимо всего прочего, кандидат психологических наук, преподаватель психологии МГУ и президентской академии. Наталья Леонидовна, сегодня попросим рассказать нам о трудностях сепарации. Как научиться жить самостоятельно? Взрослым ли, юным ли? В первую очередь, конечно же, людям, которые становятся на ноги. Как всегда, специалисту слово Наталья Леонидовна Минаева. Пожалуйста.
11: Дмитрий, вопрос очень интересный, но я его вижу несколько с другой стороны. Я вижу его со стороны родителей. Потому что те запросы, которые я получаю как консультирующий психолог, как правило, исходят от молодых ребят, людей, которые решили жить отдельно, и чаще всего они не говорят о том, что они испытывают трудности. Да, они испытывают трудности финансового толка, может быть, да, не так просто, отсоединившись финансово от родителей, понимать вообще, как управлять бюджетом там и так далее. Но чаще всего я слышу, наверное, неожиданно будет для многих слушателей, жалобы на родителей, которые этот процесс сепарации ему препятствуют. Проблема, как мне кажется, она не в том, что вот как молодежи жить отдельно научиться, да, а как родителям научиться отпускать уже своих повзрослевших детей. Молодые ребята, которые принимают такое решение, как правило, они понимают, они осознанно к этому подходят. Ну, я не беру совсем подростков, да, у подростков тоже бывает, там 15-16 лет, буду жить отдельно, понимаем, что это, ну, иллюзия, ребенок не работает еще и так далее. Но если мы берем уже повзрослевших детей, 18, 19, 20 лет совершеннолетних детей, как правило, они принимают это решение осознанно, и даже если они столкнутся с какими-то сложностями, они столкнутся, мы знаем, что они столкнутся, это будет их путь. Это будет их опыт, это будет их взросление. И молодой ум, он более гибкий, на мой взгляд, чем ум человека уже, скажем так, зрелого и опытного. У молодого ума еще пока нет множества ограничений. И, на мой взгляд, это больше про тревоги родителей. А как он там будет жить? А он будет кушать или она, да? И так далее. Эти тревоги, это понятно, да, тревоги родителей понятно. Но мне кажется, что это скорее про родительскую сепарацию от детей. Уж извините меня, сколько
10: скорее всего, как раз ожиданный. Конечно же, это не возражение, а всего лишь навсего замечание. Такое попутное. Родители, как вы говорите, молодежь более гибкая, да, вы правы. Но у родителей больше опыта. Своих детей они знают лучше, чем дети в свои 20 лет. Они знают, какую яму в первую очередь, да, где он споткнется на правую или на левую, или она ногу, да, и в какую стенку упрется лбом. Вот с этим что делать? Действительно, когда уже совсем на сетке, да, совсем как курица не выпускают прямо из-под крыла, это одно. Другое дело, когда родители видят, что они еще не готовы.
11: Во-первых, родителям важно подумать над тем, а что будет признаком этой готовности. Вот задать себе вопрос. А когда я пойму, что мой ребенок готов вот к этой сепарации? Это очень интересно.
10: Когда он шнурки завязывает, научится. Вы будете смеяться, но 20-летние до сих пор шнурки завязывают.
11: Да, да, конечно, конечно. Вот эти критерии записать себе куда-нибудь и посмотреть. Возможно, я разочарую, наверное, многих родителей сейчас. Родители, увидев этот список, поймут, что их ребенок никогда не будет готов к сепарации.
10: Вот как.
11: Потому что он чего-то не умеет, да. Но навыки, любые навыки, будь то завязывание шнурков или пожарить себе яичницу, или, я не знаю, вынести мусор, это навык. Любой навык можно сформировать. Это во-первых. Во-вторых, что касается опыта. Это опыт родителей, это их личный жизненный опыт. Мы не можем этот опыт перекладывать на жизнь детей, потому что жизнь сейчас очень сильно изменилась, сейчас больше возможностей, ну вот я не знаю, взять там, например, аренду жилья, ну вот вспомните там лет 20 или 30 назад арендовать квартиру, ну в общем-то это был целый квест, да, не было такого количества ресурсов, которые сейчас есть, которые предлагают помощь, я не знаю, риэлторов в аренде квартиры.
10: Да, вы правы, да.
11: Да, да, это первое, то сейчас огромное количество сервисов есть, которые помогут ребенку сепарироваться, это аренда жилья, готовить еду сейчас. Ну, тоже не обязательно. Давайте честно уже так, да, сервисы доставки еды, ребенок с голоду не помрет. Поэтому в бытовом плане, на мой взгляд, сепарация сейчас, она более цивилизованная, наверное. Она более цивилизованно может пройти.
10: Хорошо, с бытом разобрались. Давайте разбираться с более важными вещами. Как то устойчивость психики? Что за друзья? Куда тянет уже? С этим как быть?
11: Я понимаю тревоги родителей, да, я понимаю хорошо и как психолог, и как родитель сама. Про мозг, вы правильно говорите, то есть сформированность психики, она зависит от возраста. И сейчас есть масса исследований, которые говорят о том, что мозг окончательно, в частности, лобные доли мозга, которые отвечают за принятие решений, они формируются по разным оценкам. Ну, сейчас говорят исследователи где-то, кто-то говорит к 21 году, а вот по последним исследованиям к 25 годам. И тут уж извините, к 25 годам мозг сформировался. Ребенка он готов принимать, с точки зрения физиологии, он готов принимать решения. Поэтому ребенок уже вряд ли будет более каким-то продвинутым. Там. Он уже сам, если он захочет, он прокачает какие-то навыки приготовления еды или, я не знаю, там уборки в квартире, например. Да?
10: А все же вот я говорю о другом. Я не говорю о возрасте, я не говорю о мозге, я говорю о тех, вот что называется, пристрастиях, которые, на взгляд родителя, могут сгубить чадо. Вот такие риски, с этими рисками как быть? 25 лет это вообще обсуждать не приходится. В 25 лет вообще нечего делать в доме, на мой взгляд. Но мы говорим все-таки о 19-20, да, вот когда еще... Вот. В чем-то родитель может сомневаться. Тут что делать? Родительский контроль до какой степени простираться должен в этой ситуации?

0: от холодильник там и так далее. Да, и будут
1: 6-7 для Александрова. Это 11-е поражение в последних 13 матчах. И пока это все новости спорта.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
3: Во вторник, 9 июня, в Нальчике ожидается 25-27 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Ставрополе без осадков, 25-27 градусов выше нуля. В Сочи плюс 23, плюс 25 градусов, небольшие дожди. В Волгограде от 28 до 30 градусов без осадков. В Ростове-на-Дону и Краснодаре кратковременные дожди и гроза, 27-29 градусов. В Воронеже 29-31 градус без осадков. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь и гроза, 25-27 градусов. В Москве во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза, 27-29 градусов. Ночью плюс 14, плюс 16. Сейчас в столице 23 градуса.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
7: Второй мост через Волгу, железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост императора Николая II.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
8: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
2: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.
9: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
2: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
10: Мы снова здесь и хотим подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров напоминают вам, что у нас есть мессенджеры, и сюда можно писать, если возникает желание прокомментировать то, что вы слышите в нашем эфире. 8-925-222-9992. Мы приветствуем всех, кто с нами, и расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут.
11: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, мы поговорим о финской позиции, которая вроде бы изменилась по отношению к России. По крайней мере, президент Стуб говорит, что Евросоюз должен сделать шаг навстречу и начать диалог с Россией. Странно вообще, Финляндия в последнее время показывала себя как конкурирующие с прибалтами за первый приз в русофобской гонке страну, и вдруг такие заявления. Что случилось в Финляндии? Узнаем у нашего эксперта, что произошло, почему так изменилась на 180 градусов позиция. Переезд компании в другие города, эта тема, в другие регионы, эта тема обсуждалась на Петербургской международной

0: экономическом форуме, и президент на ней сакцентировал внимание. Будем разбираться, как происходит этот процесс, зачем он вообще нужен, почему неспешно он так идет, почему компании противятся этому, ну и вообще на данный момент, кто уже переехал, а кто собирается переехать. И как изменились города, у нас будет включение из одного из городов, куда некоторое время назад переехала одна крупная компания. Ну, последние события в Армении мы не можем не обсудить, конечно, состоялись выборы, такой интересный, странный результат, ну, не странный, конечно, не получил Никол Пашинян большинства конституционного в парламенте, но получил простое большинство, его партия без малого 50% набрала и будет формировать теперь правительство, и, в общем, видимо, все какие-то планы, о которых он говорил, будут осуществляться. Как Россия на это реагировать, и вообще зачем нам Армения, надо ли нам в этот процесс вмешиваться, или ушла так ушла, об этом поговорим подробнее, ну а начнем с итогов Петербургского международного экономического форума, который назван успешно, будем разбираться, в чем его успешность, с экспертом из Санкт-Петербурга. Начинаем.
1: Ваше время.
0: В Санкт-Петербурге завершился 29-й Петербургский международный экономический форум. Посетили его делегации из более чем 140 стран, состоялись более 150 сессий. Главная тема этого года – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Ну, слова ни о чем не говорят, если не вслушиваться и не всматриваться в сессии, в участников. Мы их, конечно, наблюдали, вы, наверное, тоже. Форум назвали по итогам успешным. Почему? Вот у нас есть такой вопрос, самый главный, к нашему эксперту. С нами политолог Наталья Елисеева. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Давайте с самого главного вопроса начнем, а потом уже будем разбираться в деталях. Форум успешный. А почему он успешный? Что там такого случилось, знакового, какого-то особенного, что можно назвать его успешным? В чем успешность измеряется? В количестве гостей, в числе стран-участников, в объеме заключенных контрактов, в интересе иностранной прессы? В чем?
3: Да, то есть, во-первых, посетили более 25 тысяч человек, то есть это рекорд. Из 142 стран мира, тоже рекорд. Подписано более 1000 соглашений, тоже рекорд. Причем, если я не ошибаюсь, подписано на сумму более чем 6 триллионов рублей. Вот, то есть цифры довольно масштабные и говорят сами за себя, да, то есть действительно подготовка форума была проведена хорошо, и форум сам по себе прошел успешно. Безусловно, конечно же, центральной темой, как и всегда, на подобном мероприятии является выступление Владимира Владимировича Путина, да, то есть который озвучивает контуры вообще в целом нашего, как говорится, системы мировоззрения, да, то есть как мы живем и в какую сторону, условно, мы живем, да, причем, ну, и, конечно же, в экономическом плане, да, то есть был сделан акцент на развитие стран БРИКС, да, то есть был сделан акцент на падение ВВП, на катастрофическом, да, госдолге европейских государств, да, то есть был сделан акцент на, опять же, на обязательном суверенном развитии, да, то есть причем именно технологическом суверенном развитии, да, все необходимости, опять же. То есть в целом, как бы Владимир Владимирович также с выступления, скажем так, она была действительно не только таким экономическим отчетом, да, сколько, опять же, таким описанием на новой картины мира, да, вот, причем опять же, Путин показал, во-первых, Россию как государство, которое прошло через такой санкционный шок, а при этом сохранило такую экономическую устойчивость и встроилось в новую глобальную конфигурацию, в новую глобальную реальность.
0: А вот, вот как раз есть... Наталья, о новой реальности. Вот вы правы совершенно. Мне показалось тоже, или не показалось, когда раньше На форуме участвовали европейцы, это было одно, когда они перестали участвовать, казалось, в форуме, точнее, участвовали, когда они перестали участвовать, казалось, что ну, мы что-то потеряли, и это какая-то маргинальная тусовка. И вдруг оказывается, вот совершенно нет европейцев, какие-то, ну, американцы, то неизвестно какого...
2: Вот как раз у меня вопрос был, я хотела Наталью, может быть, нам прокомментировать, небольшую ставку сделаю. Присутствие делегации стран, которые ранее не отмечались на форуме, это что-то вообще означает? И вот Игорь еще хотел бы закончить.
0: Ну да, я закончу мысль в том плане, что что-то действительно изменилось, да, вот уже не особо, вот если продолжить вопрос Ольги, их-то вообще ждали или не ждали, или без них можем спокойно с остальным миром решать наши вопросы. Вот давайте об этом поговорим.
3: Россия неоднократно подчеркивала, что она готова работать, сотрудничать со всеми, да, то есть если есть такая, ну, если есть взаимная готовность, да, то есть на принципах, опять же, уважения. То есть Владимир Владимирович как раз в своем выступлении это неоднократно подчеркивал. Вот. Да, поэтому в данном случае были те, кто, опять же, уважает Россию, и те, кого Россию уважают как равных себе партнеров. То есть это нужно понимать. То есть основа данного форума – это вот основа именно вот принципы, да, вот данного форума, да, это принципы честного бизнеса, да, то есть уважительного бизнеса, да, то есть на принципах равенства. То есть вот это вот основное, что стоит подчеркнуть.
0: Что касается европейцев,
3: как бы, но опять же, поначалу, да, то есть, знаете, это было как больше привычкой, хорошо отстроенная система, много лет работали вместе, то есть, да, это, но и тут как бы перестраивать, опять же, все, но смогли, перестроились, то есть в этом плане Путин также сделал акцент на нашего стратегического партнера, да, Китай, который тоже как ну показал себя там сквозь года, да, то есть как проверенный партнер, с которым можно иметь дела, пожалуйста, да. Также представители Индии тоже как ну тоже крупные партнеры. Ну а теперь давайте суммарно посмотрим на их ВВП и на их экономические показатели, да. Ну и кто бы по итогу больше что потерял, и кто по итогу больше что выиграл. Простая математика, ничего более.
0: Ну, то есть американцам, европейцам самим это нужнее, просто они сейчас, видимо, стесняются. Наталья, большое спасибо. Наталья Елисеева, политолог, была с нами и говорили о том, как прошел в Петербурге очередной, уже 29-й, в следующем году юбилей, Петербургский международный экономический форум. 30 без малого лет уже это проходит событие. Ну что ж, к следующей теме.
1: Наше время.
0: Она такая вроде про заграничные дела, но так много сейчас этой темы в медиапространстве, что мы не могли не уделить ей достаточное количество времени и не просто, наверное, результаты выборов в Армении обсудить вообще, а что происходит, что это такое, что случилось. Итак, вчера прошли парламентские выборы, по итогам которых в республике будет сформировано правительство, которое будет делать выбор в пользу ЕАЭС и России или Евросоюза. Партия Никола Пашиняна, гражданский договор, набрала 49,81% голосового блока «Сильная Армения» Самвела Карапетян 23,29%. На третьем месте Альянс Армения, экс-президент Роберта Кочеряна 9,94%. Самое интересное, что Пашинян ранее говорил, что страна пока не готова даже к статусу кандидата, но вступление в Евросоюз под самый фактически занавес избирательной кампании вдруг это сказал, и мне так показалось, что это повлияло на некоторые цифры. При этом он заявил, что Армению не могут лишить членства в ЕАЭС, вообще там нет, у нее есть право вето, а права выхода вообще ни у кого нет. То же самое он про ДКБ, кстати, говорил. А ночью после выборов он выступил после подсчета голосов перед прессой и заявил, что после выборов Армения продолжит курс сближения с Западом, но при этом сохранит членство в ЕАЭС. Вот так и хочется что-то грубое сказать. Кроме того, премьер-министр добавил, что надеется на установление дипломатических отношений с Турцией и открытие совместной сухопутной границы.
2: Вот ты сейчас говоришь, что случилось, а на самом деле случилось-то давно. лет 20, наверное, назад уже, как случилось. И, наверное, лет 20 назад нам нужно было начинать задаваться вопросом, а нужен ли нам такой хороший сосед, отношения соседские хорошие с Арменией, и как нам и что можно сделать для того, чтобы не произошло того, что сегодня мы уже видим как явный результат.
0: Да, это, конечно, действительно тема для разобраться и в самих себе нам придется сейчас, наверное. Давайте попробуем с Николаем Силаевым, ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО, поговорим об этом. Николай Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Ну, Николай Юрьевич, может быть, действительно начнем вот с того, о чем сказала все-таки Ольга. Удивляться-то не приходится, да? Но тогда вопрос, а почему не приходится удивляться? Чем мы так это, проворонили-то Армению или не проворонили, или мы зря тут паникуем, сидим? Все прекрасно, все хорошо.
2: Может, она нам вообще не сдалась?
0: Все хорошо, прекрасная маркиза сгорела там, сарай, гори и хата, как говорится.
4: Армения нам, конечно, нужна. Армения наш важный сосед, наш союзник. У нас исторически особые отношения с Арменией, с армянским народом. И никто в России не хочет от этого отказываться. Позиция властей Армении может вызывать вопросы и вызывает вопросы. Но отчасти на эту позицию ответили граждане Армении, потому что результат, который набрал Никол Пашинян на этих выборах, несмотря на все их, скажем так, аномалии и несмотря на масштабное применение административного ресурса, это явно не тот результат, на который он рассчитывал и на который работал.
0: Да, это понятно, что он, конечно, хотел конституционного большинства, и все, что решение одним росчерком пера принимали, сейчас придется договариваться с оппозицией. Но вот знаете, без каких-то личных обид я сейчас скажу, ну вот не принимаю я. И мы с Ольгой не особо принимаем такие объяснения, что а с народом-то у нас все, мы дружим с этим любимым армянским народом, но их обманули, одурачили. Ну, слушайте, ну это вот, мне кажется, в пользу бедных разговора нет. На ваш взгляд, это действительно так, их обманули, одурачили, что они, ну, совсем не понимают, куда их тянет Пашинян.
4: Ну, я же сказал не это. Я сказал, что у нас всегда были такие отношения, они для нас ценны.
0: Да.
4: Вот. Что люди выбрали то, что они выбрали, да, и это неприятно, и это вещь, которую нужно осмыслить и нужно объяснить причины этого. Понимаете, один из парадоксов того, что произошло вчера, состоит в том, что популярность Пашинян приобрел в том числе за счет, и в первую очередь за счет тех экономических благ, которые приносят Армении членство в Евразийском экономическом союзе.
0: Вот-вот. И даже за счет того, что туда после 22 года еще сбежала определенная группа наших там понауехавших, которые все-таки занимали определенные позиции в экономике, в среднем классе. Вот это тоже ведь существенное.
4: Ну да, им родители что-то переводили. Там есть какое-то количество программистов, которые работают, но это небольшой вклад.
0: Ну, тем не менее, он поживилась Армения на всем, что только можно, и даже на проблемах Российской Федерации. Ну, а вот дальше, ну, хорошо, блага получили. Мы-то видели, вот давайте все-таки о нас. Давайте, ладно, армянский народ сделал какой-то выбор, потом будет сам расхлебывать. А нам какие выводы сделать? Нам что, теперь уже все? То есть нам надо, понимаете, он же ведь прямо сказал, я такой хитрый, значит, мы ниоткуда не выйдем, будем до последнего, а потом однажды перейдем в Евросоюз. Вот просто когда у нас будет вообще все отлично, мы благодаря вам нарастим тут потенциал. И что нам вот, это, ну, это плюнули, слушайте, ну это плюнули в лицо фактически, нет?
4: Ну, этого, конечно, не будет. Этого, конечно, не будет. Потому что, да, исключить Армению из Евразийского экономического союза юридически нельзя. Но есть масса мер, которые, не нарушая условия торговли в Евразийском экономическом союзе, ну, дадут Армении, так скажем, аккуратно сильный сигнал в отношении той политики, которую она проводит. И, кстати, вопрос о ценах на газ не привязан к Евразийскому экономическому союзу. Есть такие вещи, как нетарифные ограничения, которые применяются в последнее время. Так что Николу Пашиняну будет, конечно, сложнее. И, к сожалению, дело дошло до того, что Армения почувствует, что такое демо-версия выхода из Евразийского экономического союза. Кроме того, в совместном заявлении президентов стран ЕАЭС, которое было принято на саммите в Астане, употреблено слово «приостановка членства Армении в ЕАЭС». И этот вопрос будет планируется рассматривать в декабре на очередном саммите организации. И тоже, конечно, такая несколько неопределенная с юридической точки зрения формулировка, но зато есть понятная аналогия. Если Армения тоже вне юридических процедур может заморозить, как это называет Никол Пашинян, свое участие в ОДКБ, то почему же страны Евразийского экономического союза не могут приостановить членство Армении в этом союзе?
0: Ну да, но это уже такая юридические казусы, да, или наоборот, не казусы, а методы воздействия. Хотелось бы, конечно, увидеть, как это все будет развиваться в дальнейшем, но что же делать? Посмотрим, действительно, сделали ли мы выводы из этой истории. Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, был с нами, говорили о ситуации после выборов в Армении. Спасибо большое, Николай Юрьевич.
2: Ну, а далее в нашей программе мы поговорим про переезд компаний в другие города. Ну, хотя список этих городов не так уж велик, по большому счету. В основном что-то переезд в другие города, типа Санкт-Петербурга, да? Ну, тем не менее, в общем-то, есть там и Ярославль, например. Но об этом уже мы поподробнее поговорим чуть позже. Какой эффект от всего этого? Тем более, что разговоры об этом ведутся аж с 2013 года, если мы ничего не путаем. Вот об этом мы поговорим сразу после небольшой рекламной паузы.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
5: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Наше время.
2: Ну что, давайте продолжать. Для начала поподробнее поговорим о том, что к данному моменту происходит с приездом компаний в другие города, как мы и обещали. Речь о такой релокации заходила в 2013 еще году. Но не наблюдалось какой-то уж большой активности. Также об этом заговорили в 2021. И вот на экономическом форуме президент рассказал о готовящемся переезде из Москвы в регионы ряда других крупных компаний.
0: Ну да, и это уже как бы факт, то есть процесс действительно начался, процесс идет, это уже не разговоры, но нам, судя вот по тому, какие компании назывались, показалось, что это идет как-то очень медленно и не спеша. И мы сегодня решили разобраться, во-первых, что это за такая история. Вот это первое, что зачем это надо. Во-вторых, какие компании уже переехали, какие компании собираются, что это дает региону. То есть здесь чувствуется, что здесь несколько слоев, да, каких-то. А вот каких? Давайте об этом поговорим с директором Центра региональной политики РАНХИКС Владимиром Клебановым. Владимир Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Владимир Викторович, действительно, что это за такая идея, перевод крупных компаний в регионы? К- казалось, когда это все начиналось, это попытка разгрузить Москву, вот, убрать бизнесы куда-то подальше для того, чтобы они бюджеты обеспечивали этих регионов.
2: Ну, кому-то казалось, и для того, чтобы укрепить регионы таким образом.
0: Да, да, но вот что на самом деле, там ведь на самом деле больше слоев, чем просто экономика, вот, укрепить регионы, повысить там наполняемость бюджетов. Давайте вот ваше мнение.
6: Ну, смотрите, действительно, идея переноса компаний в регионы заключается именно в том, чтобы провести децентрализацию и управленческих функций, и в связи с этим изменить доходный потенциал региональных бюджетов, во-первых. Во-вторых, создать новые рабочие места в регионах, выровнять уровень жизни, ну, не выровнять, а приблизиться к выравниванию уровня жизни в Москве и в провинции, если можно так сказать. И, в общем, эта идея для нашей страны, она имеет на то основание. И нужно сказать, что вот такая децентрализация управленческих функций на государственном уровне обычно была связана с переносом столицы как таковой. И опыт в мировой истории самый разнообразный на этот счет, ну, даже можно и наш отечественный вспомнить, что мы все-таки переносили столицу в Петербург, потом возвращались в Москву, а вместе с этим и целый ряд вот управленческих функций он также переезжал, если можно так сказать.
0: Но здесь ведь, тогда... Владимир Викторович, здесь ведь речь не только, наверное, о финансовой составляющей, не только, наверное, о кадровой составляющей, хотя это тоже важно. Кто-то не уедет из Москвы и останется, а значит, там будут искать новые кадры, они будут расти. Но, наверное, еще и о культуре. Вот имеется в виду образе жизни, нет?
6: Абсолютно вы верно говорите, потому что когда появляется, ну, такой новый крупный игрок на трудовом рынке, то здесь возникает запрос и к сектору услуг самому разнообразному, ну, буквально вот там салонов красоты до центров досуга, которые, ну, типичны вот этой прослойке населения и работников, которые связаны как раз со штаб-квартирами крупных каких-то компаний. Здесь возникает спрос на недвижимость новую и на жилую, и на деловую. Здесь возникают новые требования к качеству городской среды. И с этими, собственно, вот такими задачами сложными часто и не справляются в случаях просто какой-то релокации каких-то бизнесов или каких-то даже отдельных подразделений в другие города. Ну, сложно объяснить людям, которые не готовы переехать в такую некомфортную для них среду, где они понимают, что их дети будут учиться в тех школах, где там качество образования ниже, чем оно есть здесь, где они не смогут найти какой-то досуг для себя в нужном объеме, если можно так сказать, ну и ряд других каких-то вот таких вещей, спрос на которые как раз такого рода людьми может сформироваться.
0: Получается, это и тормозит. Поэтому это и тормозит процесс.
6: Идея-то в этом и есть, чтобы с релокацией вот у компаний произошло изменение и на рынке труда, и на рынке недвижимости, и в секторе услуг, и во многих других каких-то отношениях.
0: Ну вот смотрите.
6: Но сделать это непросто.
0: Непросто, да, Владимир Викторович. Смотрите, что произошло за это время. «Газпром», «Совкомфлот» и «ВТБ» переехали в Петербург. «Промстройбанк» переехал в Ярославль. «Росгидро» переехала в Красноярск. «Башнефть», что, мне кажется, вообще логично, переехала в Уфу. А где же ей быть, если это «Башнефть»? Но вот непонятно, ну, известно, что скоро переедут, или не скоро, РЖД, «Роснефть», ОСК, «Объединенная строительная корпорация». Но она, по-моему, переезжает уже лет 5, и что-то вот опять они сказали. Похоже, что что-то тормозит эти процессы. И переезды тоже такие, вот, ну, правильно Ольга сказала, ну, каждая вторая в Петербург переезжает. Не великое перемещение. Я думаю, Питер и так достаточно культурная столица, чтобы там менять культурный код на московский.
6: Я согласен, что опыт небольшой. Более того, вот попытка такого принудительного запуска этого проекта, если это можно рассматривать как проект, она уже предпринималась не раз. Она была и в конце нулевых годов, и в начале десятых. И вот в 24-м году, после Петербургского международного экономического форума, президент дал непосредственное поручение правительству разработать предложение по переносу компаний из Москвы в регионы, причем было сказано преимущественно в города Урала, Сибири и Дальнего Востока.
0: Вот.
6: И за эти два года отчитаться, правда, практически нечем.
0: Нечем, да.
6: Компания «Русгидро» в Красноярском или ПСБ в Ярославле.
0: И все.
6: Из тех, причем примеров, которые вы назвали, я бы добавил, что, ну, например, ВТБ, это была такая преимущественно юридическая релокация, потому что основные управленческие функции все равно остались у
0: Москве,
6: данной финансовой структуры в Москве.
0: Они там просто зарегистрировались.
6: Отчасти такая же ситуация и с «Газпромом», а вот с «Русгидрой» и с ПСБ действительно ситуация лучше. В ПСБ там такой смешанный все-таки, наверное, какой-то формат этих функций. А в «Росгидро» он уже близок к функциональной релокации.
0: Владимир Викторович,
6: с бизнесом.
0: А давайте послушаем про ПСБ прямо с места событий из Ярославля. И потом вы тоже прокомментируете, что расскажет наш корреспондент. С нами Ольга Шалаева, наш корреспондент в Ярославле. Вот она обещала подготовить нам небольшую информацию о том, как ПСБ поживает в Ярославле и что он дал этому городу. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Да, добрый вечер. Ну, я, наверное, немножечко фразу бы продолжила. Не только что Ярославль дает, да, что ПСБ нам дает, потому что, в общем-то, банк, когда он пришел уже с апреля прошлого года, он получил юридическую налоговую регистрацию в Ярославле, мы, в общем-то, стали это ощущать. Я не скажу, что сразу же стало все супер круто и здорово, но, тем не менее, банк активно, он вот участвует в различных проектах и в образовательных, и в спортивных. Очень много делается, в общем-то, во всех фестивалях. Вот то, что повышает туристическую привлекательность региона, он тоже принимает участие регулярно. Вот. Ну и хотелось бы сказать, что уже сейчас планируется, что у нас к нам приедет более 5000 сотрудников банка и их семей. Но это, в свою очередь, вот, как и говорил эксперт, да, влечет за собой изменение инфраструктуры. То есть нам нужно будет, здесь нужно будет строить, и офис, главной офис ПСБ, и нужно будет также построить социальную инфраструктуру, потому что в семьях есть дети, они должны ходить учиться, они должны ходить в детский сад. Ну и, конечно, вот у нас наша боль, наверное, это медицинское обеспечение, да. Здесь планируется, что будет построен большой, серьезный медицинский центр многопрофильный. И он будет, в общем-то, доступен не только сотрудникам банка, но и ярославцам, жителям города, также гостям нашего региона. Здание большое, более 4000 квадратных метров площадью, рассчитано будет на обслуживание 28000 пациентов. Ну, для нас это круто. Вот. И различные виды помощи могут быть оказаны. То есть здесь для, в общем-то, зеленый свет и для сотрудников, и для развития, и для наших жителей. Конечно же, кто-то не захочет приезжать из Москвы сюда к нам перебираться, но Ярославль не так далеко находится от Москвы. И я так думаю, что сотрудники ПСБ, когда они получили вот наказ этот, да, они все просчитали и, наверное, таким образом, в общем-то, сделали. Мы ведь совсем рядом. До нас нужно доехать на машине, ну, за 4 часа. На авто, на поезде за 3 часа. Если вы воздушным сообщением, это и в разы сокращает путь. То есть здесь, ну, как говорят, Ярославль – городок, Москва – уголок, мы рядышком совсем находимся. По поводу проектов, которые нам очень нравятся, это, в общем-то, вот спортивные, в частности, проекты. У нас уже был открыт в прошлом году центр уличного баскетбола. Вот они в 25-м году пришли и сразу же открыли. Сейчас у нас идет разговор о том, что осенью откроют бесплатный беговой центр, который будет, ну, в общем-то, на должном уровне, современным оборудованием. Здесь можно будет не просто побегать, здесь можно будет также и пообщаться и с такими же любителями бега, и со специалистами отдохнуть. Кроме того, планируется запуск специального мобильного приложения, где также могут общаться любители здорового образа жизни, легкой атлетики. Вот это у нас хорошо все продвигается. Один из крупных, крутых проектов для нас – это реорганизация стадиона «Шинник». Наша тоже боль, с одной стороны, но с другой стороны большая надежда. Дело в том, что «Шинник», он был образован здесь, на месте этого стадиона, практически 70 лет назад. Ну, точнее, название он всё получил. И вот сейчас шли разговоры о том, куда же его перенести, в другой какой-то район, или же оставить в центре города. Но сам стадион имеет практически столетнюю историю. Было решено оставить его здесь и сделать все это пространство. Оно должно быть спортивным, офисно-деловым.
0: Прекрасно, Ольга.
7: И вроде как я...
2: Давайте послушаем Владимира Викторовича Климанова. У нас осталось меньше минуты. И вот что вы можете прокомментировать в ответ на Ольгин отчет?
6: Слушайте, для региона преимущество переезда компании безусловно. То есть это и создание новых рабочих мест, и сокращение безработицы, повышение средней зарплаты, строительство жилья, повышение качества городской среды, о котором говорилось. Для компаний вопрос пока открыт. В условиях такой централизованной модели принятия решений, конечно, это может на первых порах привести даже к снижению эффективности ее работы, но в то же время могут снизиться и издержки, связанные как раз с тем, что все-таки в регионах и заработные платы ниже, и аренда ниже. И в связи с этим выгоды определенные могут быть.
0: В общем, жизнь дешевле. Спасибо. Спасибо, Владимир Климанов, директор Центра региональной политики «Ранхикс», и наш корреспондент Ярославль Ольга Шалаева говорили о переезде компании в регионы.
2: Ну, а ровно через минуту мы к вам вернемся и поговорим о новой риторике наших финских соседей. Что изменилось и почему? Есть что обсудить? Дождитесь.
8: Воспитываем мажоров по всему миру.
9: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
10: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-лаборатски, а?
9: Кристина Асмус.
11: Какой век на дворе? 17-й от Рождества Христова.
9: Александр Самойленко.
12: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
9: Мария Миронова.
13: 3, 2, 1.
9: И Милош Бикович.
14: Мы отправляемся в поход.
9: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино. С 11 июня. Категория 12+.
15: Лунин, откуда ты знаешь? Ты его сейчас даже не видишь.
16: Я его помню. У меня здесь, в голове.
17: Это раздвоение личности, да?
9: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
18: Загляни ему в голову.
9: Категория 16+.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. Итак, давайте переместимся в Финляндию.
0: Да, из Ярославля. Не, кстати, не очень далеко, в общем-то. Вообще 1300 километров, как протяженность российско-финской границы, как вдруг неожиданно вспомнил президент Финляндии, говоря о том, что я вот как глава государства, которое граничит с Россией на протяжении более 1300 километров, говорю, что эта граница останется, неожиданное открытие, да, и что в какой-то момент нам придется поддерживать политические отношения. Вот ты просто кэп очевидно. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Евросоюз должен начать диалог с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Стубба, инициатором переговоров должен выступить Евросоюз. В идеале первый шаг должен сделать Евросоюз. Если это не удастся, то Евротройка, то есть Франция, Германия и Великобритания. А если это тоже не удастся, нам нужно будет найти другой формат. Ну, то есть он предлагает стучаться в наши двери, которые сам закрыл. Но Финляндия... какого рожна, извините, вдруг однажды отказаться решил от своей нейтральности, да, вступила в НАТО в какие-то там 3 секунды, да, как-то они это просто переворот в воздухе сделали, и вдруг они члены НАТО. И вдруг нас врагами стали считать. Дружили, жили душа в душу. Вот я сколько был в Финляндии, мне что нравилось? Ну, никто там, например, памятники нашим императорам не сносит, да?
2: Помнят. Для жителей Санкт-Петербурга, Финляндии, это, в общем-то, была такая поездка, супермаркет для многих.
0: Да, и на, или на дачу.
2: Поехать
0: даже.
2: Купить шины, например, себе, да, новые. Да. Или поехать купить какого-то финского сыра, да, или масла.
0: Да.
2: И вот это
0: маршрутки,
2: всегда,
0: Оля,
2: всегда
0: маршрутки.
2: У нас вот жители столичного мегаполиса, нас это даже сильно как-то удивляло, может быть, даже мы и завидовали в чем-то. Ну и действительно, сколько там финских названий в окрестностях Санкт-Петербурга, и действительно многие имели в Финляндии дачи.
0: Да, которые решили потом отнять, такие вот стуббы. А теперь говорят, надо поговорить с Россией. Ну, в общем, не знаю. Я даже не знаю, как реагировать на это.
2: А ведь самое интересное, что население, финны сами, они от этого страдают. Может быть, они там и не плачут, но у них экономическая ситуация в их домохозяйствах изменилось, потому что многие имели бизнес от вот этого русского туризма.
0: Это первое, в первую очередь, да. Во-вторых, все-таки и промышленность тоже была завязана на Россию. Строили суда для России. Чего только не делали для России. Просто были мостом. Вот просто ты попадал в Евросоюз, спокойно, проехав в поезде, пересечение границы, ты даже не замечаешь практически, как сейчас мы не замечаем пересечение белорусской границы. Тут там хотели пограничники, но они, знаете, так проходили, и даже удивительно было, что они тут вообще ходят-то, да? Вот. Ну, давайте мы поговорим с Дмитрием Солонниковым, политологом, политтехнологом, директором Института современного государственного развития, членом Общественной палаты Санкт-Петербурга, тоже человеком, который явно не раз бывал в Финляндии в прежние годы. А вот что он по этому поводу думает. Что произошло? Что случилось? Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
19: Здравствуйте, здравствуйте. Да, мне, конечно, большинство жителей Петербурга и Финляндии были и не раз, так что это правда. Произошло много что. Если мы посмотрим на нынешнее состояние там Финляндии, Евросоюза, не изменились, конечно, глобальные тренды на то, что России нужно нанести военное поражение, но идея в том, что военное поражение, как считают в Европе, они уже почти нанесли. И вот сейчас самый выгодный момент для того, чтобы склонить Россию подписать те условия, которые Евросоюз будет диктовать. Ну вот, когда там вчера было заседание, упомянутое стубом Евротройки в Лондоне, где они выкатили 5 пунктов капитуляции России, которую Россия обязана подписать. Ну, собственно, идея, что сейчас лучший момент, чтобы дожать Москву на этот лондонский меморандум. Собственно, идея, что нужно начинать переговоры с Москвой, звучала давно. Еще и Шольц говорил, что все там, Москве нужно согласиться на наши условия, и все, и договорились. Макрон об этом говорил, то есть Мерц об этом говорит. Ну, собственно, теперь об этом говорит СТУП. Нужно договариваться с Россией, как она примет наши условия ее капитуляции.
0: То есть вы без эйфории об этом говорите, вы считаете, что они еще ничего не осознали, а наоборот, считаю, что они уже нас победили и решили говорить. А что СТУП не чувствует вот тех экономических проблем, которые возникли в Финляндии? Что он не знает, что у него закрываются аэропорты, в которые прилетали только российские туристы? Что он не знает, что у него магазины вдоль границы закрылись и закрываются, что там, ну, эти дачи, опять же, лишившись русских владельцев, они, ну, стоят на продаже, видимо, да, но вряд ли кто-то сейчас покупает. Неужели вот настолько наплевать на собственную экономику? Может быть, он все-таки задумался и об этом?
19: Не, ну, смотрите, экономический кризис сейчас по всей Европе. Финляндия там входит в тройку стран, где максимальные проблемы с точки зрения там закрытия бизнеса, это да. Но разрешать эти экономические проблемы предполагает не за счет улучшения отношений с Россией, а за счет выплаты России репараций после своей капитуляции. Там идея такая. Мы сейчас живем плохо, потому что мы победим Россию и после этого заживем хорошо, так как Россия нам заплатит несколько сот миллиардов долларов. Так что сейчас плохо, да, но это преднамеренное и осознаваемое ухудшение впереди, перед там светлой дорогой в Царство Небесное.
0: Хочется за Лаврова повторить, как он кое-ком говорил в свое время, почти что цензурно, но не очень прилично. А вот, Дмитрий Владимирович, и все-таки, есть ли какие-то здравые, ну не то что мотивы, какие уже, может быть, звучать начинают, или нам, ну, инерция большая, и нам не стоит обольщаться, никогда мы с Финляндией не восстановим те странные специфические отношения социалистической страны с капиталистической, как было это в Советском Союзе, а сейчас нам вроде бы, что нам, мы же даже один строй имеем, не восстановим больше, нет?
19: Ну, во-первых, обольщаться вообще никогда не надо, в отношении Финляндии тем более. Конечно, никаких отношений прежних не будет, как не будет вообще прежних отношений ни у кого, ни с кем в мире. Все, мир там перешел в новую фазу развития, и то, что было там 10-15 лет назад, осталось в истории. Мир будет совсем другим. Отношения с Финляндией прежними не будут никогда. Финляндия член НАТО, в Финляндии расположены базы НАТО, нацеленные на Российскую Федерацию. Финляндия рассматривает Россию как главного врага, именно врага. И концепция внешней политики Финляндии строится из этого. Оттуда НАТО готовится к войне.

0: хотя бы один раз.
1: 27 плюс 29. Кратковременные дожди и гроза. В Сыктывкаре без осадков 19-21 градус. В Великом Новгороде 24-26 градусов без осадков. В Калининграде 25-27. Кратковременные дожди и гроза. В Перми +20, +22. Кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди и гроза 25-27 градусов. В Москве во второй половине дня местами кратковременные дожди и гроза 27-29 градусов. Ночью в столице 14-16. Сейчас +24.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Премьера на Радио России.
5: Знакома ли вам сила отлива?
6: Нет.
5: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
2: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
7: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
2: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
8: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
9: Это нечто вроде морской болезни.
2: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
9: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
2: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
10: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
11: Прямо сейчас.
12: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
13: Мы снова здесь и готовы продолжать. И напоминаем о том, что у нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Сюда можно писать и комментировать то, что вы слышите в эфире программы «Наше время» на Радио России. Давайте расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут.
0: Я быстренько пройдусь, потому что очень большая тема впереди, и я буду, конечно, очень занят. Да? О московских купаниях поговорим. В Москве страшная жара, но в воду лезть везде нельзя, в первую попавшуюся воду. Почему? Что можно подцепить в московских водоемах? Об этом поговорим. Поговорим с Виталием Павловым о спорте, в частности, о победе Миры Андреевой на Ролан-Гаррос. Мира, конечно, красивая девушка, но, в общем, не моя, не мой идеал. А почему? Я объясню. Дело не во внешней красоте. Об этом будем, наверное, спорить с Виталием Павловым. А большую часть программы, большую часть этого часа мы посвятим истории, которую я привез с собой из Республики Мариэл. Недавно побывал в Йошкар-Оле. И вот что там узнал. Назвал я свой рассказ. Давайте, наверное, отбивочку пустим.
11: Наше время.
0: Назвал свой рассказ «Когда Мариэл превратится в новый Дагестан». Что я имею в виду? Удивительные дела происходят в республике Мариэл. Казалось бы, продвинутый, развивающийся регион, давно уже не глухая провинция. В прошлом году, по итогам года предыдущего, республика даже пробилась в топ-10 регионов по туристической привлекательности, заняв 7-е место. Если учесть, что выше такие признанные лидеры, как Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край, то...

0: а Крым значительно ниже, то это даже не знающих регион может удивить. А вот проверьте, кстати, побывайте в Йошкар-Оле и окрестностях и убедитесь. Я только что оттуда, как я уже сказал. И тоже с удивлениями. В таком, казалось бы, передовом регионе, столицу которого еще называют IT-столицей России, происходят чудные дела. Власть не слышит рядовых жителей. Да и не рядовых тоже. На прошлой неделе наши коллеги в утренней программе рассказывали о процессе над Юрием Усковым. Это крупнейший IT-предприниматель региона и всей России, на налоги которого можно содержать небольшой город. Живет и зарабатывает в России, благоустраивая мир вокруг себя. Благотворитель, помогает СВО. Открыл Йошкар-Оле частный институт, школу, детский сад. Судили за якобы много лет назад с нарушениями приобретенную землю, которую он обиходил и построил IT-деревню для своих сотрудников. В Йошкар-Олу едут теперь учиться и работать люди со всей страны. Дело закончилось условным сроком, хотя прокурор просил 4 года колонии. Адвокаты рассчитывают, что Верховный суд отменит и такой приговор. За Юрия поручаются все его знающие, а это полстраны. Как говорят, все началось с того, что однажды Усков перешел дорогу местным девелоперам, которые решили с одобрения властей застроить пойменные заливные луга человейниками. Это в городе, где мест для застройки хоть отбавляй. Усков поддержал общественников, которые выступили против этого беспредела. В итоге Усков на свободе, но с условным сроком. Общественники продолжают негодовать, строители продолжают строить. Вот представьте себе такую картину, я это все видел своими глазами. Небольшая речка, малая как шага, излучена. Внутри, в речной петле, пойменные заливные луга. И луга потому и заливные, что их заливает раз в год в половодье. На другом высоком берегу издревле селились люди, и сейчас там живут. Берег высокий, люди поэтому ничего не боятся. По-прежнему генплану территория пойма была рекреационной зоной, которой хотели придать вид, пригодный для использования, ну, в качестве пространства для спорта и отдыха. Ну, например, собирались понад землей деревянные мосточки сделать, может быть, скамейки, спортивные снаряды разместить, может, по-другому обустроили бы. Ну, чтобы в период, когда вода спадет, можно было бы отдыхать на берегу реки. Но нет. Пришла в регион новая власть со своими новыми идеями. Генплан изменили, как говорят местные жители, под интересы девелопера, специализированного застройщика «Казанский Посад», директор которого депутат Государственного собрания Республики Мариэл Руслан Муталиев. На луга пару лет завозили землю, строительный мусор, насыпь несколько метров в высоту получилась, а тут случился нынешней весной паводок. После обильных снегопадов и вода, не найдя своего традиционного места отстоя вот этих заливных лугов, хлынула на высокий берег, затопив несколько улиц частного сектора, расположенных на некогда высоком берегу реки, который скоро станет ниже противоположного. Пришла вода, конечно, и на стройку. Хоть за пару дней до того девелопер говорил журналистам примерно следующее. Это из области фантастики, что мою стройку затопит. Вот и вся история. Природа сказала свое категорическое «нет» планам безграмотных строителей, но те не послушали ее, продолжают строить. Власть тоже не обращает внимания на проблемы жителей. Наверное, хочет повторить Дагестан, паводок в котором, как вы помните, закончился добровольной отставкой главы региона. Кстати, человек очень положительного и привыкшего за свои ошибки отвечать. В Йошкар-Оле таких руководителей не нашлось. Я поговорил с большим количеством местных жителей. Одна из них, вот сейчас жительница города, будет в эфире, и несколько записей разговора вы услышите. Поговорим еще и с юристом. Давайте уже подробно разбираться в ситуации, что происходит в Йошкар-Оле. С нами Наталья Черемисова, горожанка, пережившая паводок. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ольга, здравствуйте, Игорь. Здравствуй, прекрасная страна моя Россия, которая нас слушает.
0: Прекрасно. Наталья, вот расскажите, что вы ощутили, когда это все случилось, и почему, на ваш взгляд, ваши улицы оказались под водой, ведь этого раньше не бывало?
2: Ну, тут, знаете, на несколько часов пересказа будет, если рассказывать все, что мы пережили, находясь внутри зоны паводка. То есть это был реальный потоп, реальное стихийное бедствие. Я попытаюсь коротенько. Первый паводок, у нас было две волны паводка в этом году, что вообще для Йошкар-Олы не характерно, пришел к нам 6 апреля. Я приехала к маме. Мама моя живет в частном секторе за улицей Водопроводной. Это аккурат вот тот самый берег правый, про который вы говорили, который ниже, выше застраиваемого. Вот. Приехала утром в 11 часов утра, вышла из такси, было сухо. То есть вообще, в принципе, вот частный сектор за Водопроводной – это место, которое затапливает паводковыми водами. Мы умеем с этим жить. То есть не одно десятилетие мои родители, собственно, живут в этом доме, но речь не об этом. Я вышла из машины, посмотрела, сухо. То есть вообще ни намека на воду. 11 часов утра. Пасхальная уборка. Все девочки прекрасно знают, как все это трогательно и красиво. Я бегаю по дому с тряпкой, и вдруг мне мама говорит в районе... Я еще ковры выхлапывала в огороде, там снег лежал. Мама мне говорит: Наташенька, смотри, вода какая идет. Я так шторку отодвигаю, и реально у нас в горку идет вода, причем идет вода толчками. Такое ощущение, что ее подают из бронзбойта. Подъезжает наш сосед, который живет через дом от нас. У него такая хорошая высокая посадка машины. Он у кромки этой движущейся воды постоял. То есть это было 4 часа с небольшим. И, собственно, поехал обратно. К 9 часам наш дом затопило по периметру полностью. То есть это без возможности выйти из дома от слова совсем. То есть болотных сапог у нас, естественно, в доме. Где-то они, может, есть, но под рукой не оказалось.
0: Наталья, да. Вот если побольше уже не деталей, а, наверное, каких-то выводов, да? Потому что, понятно, наводнение было настоящим. Это не было впервые и мощно. Ваши выводы, почему? И вы, я насколько знаю, боретесь просто с
1: и
0: тем...
1: Никто виноват.
0: Да, и кто виноват? Вы, насколько я знаю, боретесь там с теми, кто природе местной вредит?
2: Ну, есть такая история, не я одна. И, в общем, как это к вопросу о том, почему я тут на сапогах заострилась. Паводки были, но такого не было никогда, чтобы вот так приходила вода. Пришла она по дороге, пришла мгновенно. Через огороды она перешла, через дорогу она перешла в огороды, затопила дома очень высоко. Люди были вынуждены передвигаться на лодках, кто-то эвакуировался самостоятельно. Мы на ночь остались без света, такого не было никогда, без возможности связаться. МЧС появилось только на следующее утро. У нас имеется в виду в нашем районе.
0: Наталья, давайте все-таки к выводам. Кто виноват, да. Почему?
2: Ну, собственно, все люди, которые живут в нашем частном секторе, увязывают вот произошедшее, такую вообще волну паводка невиданную, с тем, что у нас отсыпали заливные луга, которые напротив находились нашего частного сектора. Это 30 гектаров территории, которые существенно ниже берега, на котором мы живем, были ниже. 2 года застройщик навозил сюда огромное количество земли. Собственно, они занимались возведением берега укрепления, существенно сузили берег, в смысле русло реки как шаги, укрепили берег как шаги, река стала уже.
0: Река в итоге пошла туда, на эту стройку.
2: Река пошла туда, куда она вынуждена была пойти. То есть высокая вода пришла, ее этих привычных заливных лугов нет, и она пошла к нам в частный
0: прекрасно.
2: Сектор.
0: Наталья, ей больше некуда узнали, было. Да, узнали
1: в воде, как. В своей привычной среде она не могла уже в тех границах оставаться.
0: Давайте, во-первых, послушаем еще мнение нескольких человек, и заодно мы показываем для тех, кто смотрит нас в социальных сетях, фотографии и видео, которые просто прекрасно иллюстрируют эту ситуацию. Давайте послушаем первого нашего собеседника. Мы там не называем имен и фамилий, потому что некоторые просто опасались даже преследований каких-то. Поэтому вот что рассказывают местные жители.
3: Мы столько лет здесь прожили и такого не видали. У меня затопило там все, там 2 стиральные машины, 3 кинокамеры, холодильный ларь, газонокосилка, триммер, баня, сауна, там эта печка, все на выброс. Реальный ущерб, столько лет прожили и ничего.
4: А почему в этом году, на ваш взгляд, так случилось?
3: Почему? Ну, тут, наверное, много всего причин, как бы. Ну, и большие осадки были в этом году, да, снегом. Ну и вот это вот, то, что тут отсыпалось, вот по прошлый год это началось, да, и они очень прилично тут насыпали. Ну вот эта вся поляна, как бы, она должна была быть под водой, то есть вот этот объем воды, он должен был как бы компенсироваться, да, чтобы он не сюда вот шло, и где-то там бы она отстаивалась. Но получилось, что ей некуда деваться. И как только в природу лезешь, то, что годами русло себе дорогу, вода нашла, это все как бы сбалансировано. Как только что-то там начинаешь менять, последствий жди, однозначно, не в этом году, так на следующий год что-то оно приедет.
4: Ну, слушайте, ну, пройдет 2-3, ведь может повториться это.
3: Ну, однозначно, наверное, скорее всего.
0: Да, вот такое мнение, причем вы услышали довольно бодрый голос, да, человек пытается шутить, но это уже такие эмоции, можно сказать, стресс. Ну, еще одно мнение, давайте послушаем.
4: Вот наводнение, вернее, паводок, который был этой весной, ведь для вас он не первый?
3: Это был первый, да, паводок.
4: Нет, такой.
3: Да, это, такой именно. Ага. До этого не было. Все было в пределах нормы, в пределах русла реки, все было хорошо.
4: А куда же уходила вода?
3: Ну, она сама, как говорится, уходила, как говорится, по течению реки. Все это было туда, уходила она.
4: А тот берег пойменный?
3: Тот берег, он, когда его подняли, соответственно, вода куда должна идти. Где меньше, как говорится, ниже уровень земли, туда и вода и уходила.
4: И получилось, что ваш когда-то высокий берег, он стал ниже того берега?
3: Ну, соответственно, там насыпан, а тот берег, он поднялся, а мы здесь не поднимали, как он есть, природа такая осталась.
1: Ну, вот такая вот история.
0: Да, да, ну и это мнение обывателей, да, конечно, пострадавших. А что думают об этом юристы? Мы поговорили с Марией Шикаевой. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Ну, вот мы видим, что здесь не так с точки зрения здравого смысла, а с юридической точки зрения, что, кто здесь что нарушил?
5: Ну, с юридической точки зрения... Во-первых, строительство у нас началось еще в тот период, когда территория находилась в функционально-рекреационной зоне. То есть не предполагало размещение жилого микрорайона. После того, как жители многочисленные жалобы направили на такие нарушения, у нас вместо того, чтобы отменить вот принятую в противоречие с генпланом документацию по планировке территории, напротив, решили поменять генплан. И на сегодняшний день... Функциональная зона изменена у нас с рекреационной, на которой должны были быть размещены спортивные объекты и объекты для отдыха, на общественно-жилую, которая как будто бы допускает размещение многоквартирных жилых домов. Но тем не менее, при разработке генерального плана у нас местные органы не могут действовать произвольно. Они должны были принимать во внимание в том числе требования федерального законодательства, требования, связанные с защитой водных объектов от водных объектов и защиты территории от негативного воздействия вод. В частности, они должны были предусмотреть мероприятия по инженерной защите территорий. И если в отношении строящегося микрорайона такие мероприятия предусмотрены документацией, то в отношении противоположного берега таких мероприятий нет. Соответственно, не допускает у нас законодательство возможности возводить инженерную защиту таким образом, чтобы ухудшалось положение других территорий. Кроме того, нами были обнаружены определенные нарушения при строительстве набережной. То есть это тот объект, который был призван защищать противоположный берег вот, заливных лугов от затопления, будущий микрорайон от затопления. Нам упорно объясняют, что набережная – это не гидротехническое сооружение, не берегоукрепление, а некий объект для проживания, для пешеходов, на котором будут размещены там скамейки, фонари и так далее. И поэтому, в отличие от гидротехнических сооружений, к которым у нас предъявляются повышенные требования и предусмотрена необходимость составления декларации безопасности гидротехнического сооружения, необходимость определения расчета возможного вреда, что позволяет установить правильный государственный орган, который выдает разрешение на строительство такого сооружения, а также позволяет установить, возможно ли проведение негосударственной экспертизы или требуется обязательно государственная экспертиза. Вот такая декларация в отношении этого объекта отсутствует. Мы полагаем, что это противоречит действующему законодательству и вот, собственно, в том числе является одной из причин того, что на сегодняшний день происходит.
0: Вообще понятно, понятно, и мы желаем вам, во-первых, успеха в вашей борьбе, будем держать руку на пульсе, я сам видел это, эти безумно загаженные бывшие луга заливные, сейчас наши вот, слушатели и зрители, кто смотрел нас в социальных сетях, они тоже видели картинки, как это было и как стало. Ну, мне кажется, Йошкар-Ола достойна лучшего. Успехов вам в вашей борьбе, будем держать руку на пульсе. С нами были Наталья Черемисова, местная жительница из города Йошкар-Ола, и юрист Мария Шикаева, ну и еще ряд местных жителей, с которыми мы беседовали о странной ситуации, которая сложилась в красивом городе, в общем, очень приятном городе. Я советую всем там побывать, но только вот не в этом месте, где природе гадят и, в общем-то, о людях не думают. Вот такая ситуация.
1: Ну что ж, будем с твоей помощью следить за развитием дальнейших событий. Ну а далее мы будем говорить уже о спорте с нашим коллегой Виталием Павловым. И сегодня есть что обсудить. Во-первых, победа Миры Андреевой на Ролан-Гаросе. И, во-вторых, еще очень удивительный факт. Почти 24 тысячи зрителей посетили на РЖД-арене матч блогеров против стримеров. Вот это что это вообще происходит? Это рекорд стадиона за последние 7 лет. То есть что получается? Какой вывод можно сделать? Что нам не нужен спорт, а нам нужно шоу? В чем иначе причина? Почему на ледовые шоу, на матчи медиалиги порой ходят больше болельщиков, чем на матчи чемпионата России? Как обычно, много вопросов и не очень много пока ответов. Ждем Виталия Павлова. Он уже на пороге нашей студии, а через минуту мы вместе вернемся.
6: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Встречаем утро бодро и легко.
7: А это не вредно?
8: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
9: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
10: Да, да, что мы выяснили.
11: Прекрасное сочетание.
6: «Хорошее начало». Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
12: Сколько не соли она нас, ничего не получится.
10: Да.
6: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
13: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
10: Какая вы хитрая.
6: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. «Наше время».
1: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым к нам пришел Виталий Павлов, и за минуту мы уже успели обсудить между собой многое.
14: Женщин, в первую очередь, да, Ольга?
1: Женщин,
0: Виталий, а что еще?
1: Из большого тенниса.
0: А что еще, да, женщины, девушки.
1: Больших женщин из большого тенниса.
0: Какая она большая, ей 19 лет.
14: Вот,
1: речь не о возрасте.
14: Не, на самом деле, Миру только поздравить хочется и порадоваться за нее, потому что, ну, действительно, большущая, огромная победа для нее в 19 лет выиграть турнир серии «Большого шлема» мало кому удается. Она, насколько я помню, там чуть ли не вторая из тинейджеров в 21 веке, кто достиг вот этого результата, плюс ко всему седьмая в истории России, кто выиграл Ролан-Гарос. Мне кажется, ну, и для всего российского спорта это
0: России,
14: важно.
0: В истории России,
14: России, конечно.
0: Что вы вот... Вот, слушайте, они все люди мира. Не какой-то
1: российский человек мира.
0: Мир, нет, да, тоже. Но они вообще к какой стране имеют отношение?
1: Вот слушай, живут еще красоте. Тогда сразу
14: объясни
1: еще дополнительный
14: мне.
1: Вопрос.
14: Да.
1: Ко всем
14: Давай.
1: Присутствующим. Давайте возьмем Марину Соболенко. Вот когда мы говорили про больших женщин, мы имели в виду, что это настоящие машины.
14: Ну, она тоже человек мира.
1: Вот она белорусская. И вот судя по тому, как она себя проявляет во внешний мир, она тоже не особо там как-то топит за батьку Лукашенко и за Беларусь.
14: Нет, я объясню всю эту ситуацию, да, если вот придираться, ну вот мы же считаем победы, я не знаю, Евгения Кафельникова победами российского спорта, победы Марата Сафина, победы, не знаю, Николая Давыденко.
0: Почему я до нее докопался, извините?
14: Давай.
0: Потому что на пресс-конференции, когда ее спросили, как ты относишься к тому, что вот российские спортсмены не могут выступать со своим, ну и так далее, флаги и так далее.
14: Да.
0: Она сказала, я об этом вообще не думаю, у меня
14: что
0: голова
14: она,
0: забита,
14: что она сейчас
0: идите
14: может сказать, нафиг. Игорь,
1: слушай,
14: что
1: а ты в 19 лет о многом
14: вот,
1: думал?
14: В 19 лет я,
1: вот
14: например, вообще о политике
1: лет?
14: Не думал.
1: Я
0: слушай, она уже заслуженный мастер спорта вообще-то в 19 лет.
14: Она,
1: она не заслуженный мастер политики и политологии.
0: Слушай, ну,
14: она играет в теннис всю свою жизнь.
0: Ребята, еще но она должна окончательно... гордиться своей страной, любить свою страну в 19 лет. Причем здесь политика?
1: Но почему она... Ты так говоришь, должна, как будто в 19 лет уже во-первых, людям полностью загрузят комплект мозгов.
14: Никто никому ничего не должен, это так, первое,
0: это
14: мне
0: вот
14: кажется.
0: Виталий, давайте.
14: А второе, ну, давай так.
0: Держите себя в руках.
14: Виталий. Давай так, ну, ситуация же не в том, что она сказала, я там не люблю свою страну или не переживаю за нее, и мне вот вообще индифферентно, что происходит. Она не может об этом думать, когда она играет в теннис. Вот на этом
0: сделан акцент. А ее не об этом спрашивали, слушай. И они не спрашивали, о чем ты думаешь, когда играешь в теннис? Ее спросили, как ты относишься?
14: Ну, давай будем честны, Игорь. Давай будем честны.
1: Если ты пойдешь по
14: улице.
1: Ты
14: уверен, что если она скажет то, что она считает, она сможет продолжать выступать в
0: WTA? Вот, не уверен. А зачем тогда мне такая теннисистка, которая то считает?
1: Затем, что она побеждает.
14: Затем, что она побеждает, и везде российский флаг во всех информационных изданиях.
1: Я тебя просто уверяю, что если ты на улице остановишь любого ее ровесника.
14: Все прекрасно знают, кто такая Мира Андреева.
1: Они, может быть, и не знают, кто такая Мира Андреева. Они вообще с трудом что-либо знают.
14: Это правда.
1: И
14: это
1: про геополитическую обстановку,
14: они,
1: и про то, что происходит сейчас.
14: Они, скорее всего, не скажут даже, что наши спортсмены не выступают под флагом и гимном. Они просто не знают
0: не
14: этого.
0: Они не скажут.
1: Нужно послушать МС.
0: Она должна знать.
14: Но она спортсменка, она Игорь. Спортсмен. Ее дело играть в теннис, а не задумываться о том, кого там допускают, кого не допускают.
0: Что ты дебилами спортсмен нам представляешь, да, но Виталий...
14: Да дело не в дебилах. Дело в том, что они просто занимаются своим любимым видом спорта. Она постоянно играет в теннис. Ты посмотри на календарь соревнований. Она не отдыхает ни недели вообще. Она говорит о том, что у нее постоянно теннис. У нее теннис не выходит из ее образа жизни ни на секунду примерно. Она собаку завела только в 18 лет. Ей удалось этого добиться от родителей, потому что до этого только теннис, теннис и теннис. Я не знаю, ты поинтересуйся, как теннисисты живут. Они ничего, кроме корта, ракетки и мячика не видят в целом те, кто выходит на профессиональный уровень. Им, естественно, сложно говорить о чем-то еще, потому что они в остальное время пытаются как-то отдохнуть,
1: слушай,
14: как-то
1: а
14: прийти в себя вообще
1: наши
14: физически.
1: Наши фигуристки.
14: А это что, еще и психологически как, очень тяжело.
1: Какую ни возьми, мать русской демократии. Ну, как будто ты ждешь от спортсменов, что они будут выдавать тебе какие-то глубокие аналитические
14: синтенции.
1: Ну, так
14: сентенции. А фигуристкам-то тоже,
0: я
14: других вспомним, сколько
0: слышу.
1: Я Игорю говорю о том, что ты чего ждешь от людей, которые себя пустили на
14: развитие. Они посвятили себя
1: мышц.
14: Спорту.
1: Да.
0: Девушка в 20... спорту. Семья девушки в 22-м году уехала во Францию, между прочим, из Сочи. Могла бы в Сочи дальше продолжать тренироваться.
1: Ну, говорят, что у нас как-то не очень хорошо с этим
14: обстоят дела. Я подозреваю, что дело исключительно в тренере, например, потому что, ну, зачастую так бывает, что нужно тренироваться у определенного тренера, которого выбрали, да, который там подходит и по психологическим факторам, и по теннисным, и заниматься нужно, ну, приходится вот
0: я
14: таким
0: хочу,
14: образом жить.
0: Не хочу болеть за спортсменку, которая специально, видишь, что вы наоборот
14: Игорь, мы
0: сказали...
14: мы тебя разрешаем не болеть.
0: Спасибо за то, что вы при этом наоборот ей присвоили там, я не знаю, оценили ее как высококачественно.
1: Я вообще ничего не присвоил. Я просто предлагаю тебе трезво смотреть на вещи.
0: Я трезвый человек.
1: Сегодня?
0: Да, сегодня. И слушайте, понимаете, если лучше молчать, надо было промолчать, а если она, как ты говоришь, специально не сказала то, что могла бы сказать, то она слишком умна тогда. Мы только что говорили, что они не такие умные, на самом деле, особенно в 19 лет. Так вот, мне не нужны спортсмены, не хочу болеть.
14: Я про ум ничего не говорил. Я говорил про то, что она исключительно на теннисе думает. Вот и все.
0: Мне не нужны спортсмены, я не хочу болеть за спортсменов, которые специально не говорят такие слова, которые будут словами, не знаю, там, поддержки, любви к своей родине. Для того, чтобы лишний раз в любви к
1: ну,
0: России,
1: а какие тебе,
0: ее не уличили.
1: Тебе нужны тогда какие спортсмены, которые будут красиво говорить про это, но при этом после одного удара по мячу их будут растирать змеиным мазью?
14: Вылетать просто
1: мазью.
14: В первом круге, но
0: я
14: зато
0: свое мнение сказал. Продолжайте радоваться победе Миры Андреевой вдвоем.
14: Давайте. Хорошо. Я не думаю, что нас всего двое в России, кто продолжает радоваться ее победе. Мне кажется, что обращать внимание на слова 19-летней девочки, которая, ну, может быть, не всегда умеет сформулировать мысли правильно и донести их.
1: Да там,
14: их.
1: Может быть, нет
14: это
1: мысли,
14: тоже странно.
1: В принципе.
14: Лучше смотреть, как она в теннис играет. А в теннис она играет прекрасно, лучше всех в мире на данный момент.
0: Ну хорошо, я все.
1: То есть, подожди, она, за мир. Она теперь первая ракетка.
14: Нет, она сейчас не первая ракетка мира, она на 6-м месте.
1: Ну, Соболенко, учитывая... да, первая ракетка.
14: Да, Соболенко мира. Сохраняет первое место там, но мы же понимаем, что когда человек выигрывает турнир серии Большого шлема, это значит, что вот на данный момент времени, вот на этот момент в сезоне, да, грунтовый, вот это лучшая теннисистка грунтового сезона в этом году. Так что Миру Андрееву, я считаю, с этим поздравить уж точно можно.
0: Ура!
14: Давайте, да, к следующей теме. Оль, ты поражалась, как собирают количество зрителей такое, ну, да, на стадионе. Ну, давайте от другого вообще начну, потому что, ну, футбол теряет в популярности. Давайте.
1: Почему?
14: Так. Потому что время, мы же все прекрасно понимаем, я думаю, что вот здесь Игорь как раз со мной согласится, что на футбол в свое время люди начинали ходить для чего? Для того, чтобы социум, общаться, в конце концов. Когда не было такого количества гаджетов, приходили мужчины пообщаться о жизни на футболе. Я бы даже сказал,
1: мужики.
14: Мужики, да. Вот. А сейчас огромное количество гаджетов, которые позволяют тебе общаться в целом и вне футбола. Ну и зачем тогда на футбол, собственно, идти? Другое поколение совсем. У нас сейчас поколение шортсов, рилсов, клипов и вот этого всего клипового мышления. И им 90 минут футбола — это очень тяжело.
1: А почему на хоккей тогда ходят?
14: Некоторые говорят СДВГ поколение.
0: Кстати, хоккей, потому что он динамичнее.
14: Хоккей динамичнее, да. И там есть все-таки паузы, огромное количество пауз, когда там шайба вылетает, голкипер зафиксирован. Есть возможность там, опа, на кубе что-то показали, и все время у тебя внимание может переключаться с одного на другое.
1: Ну, это вот, надо сказать, между прочим, мой хороший друг занимается организацией всех этих вот хоккейных шоу.
14: Да, и это работает, потому что...
1: Выезжают фигуристки, потом молодые фигуристы с лопатами.
14: Да,
1: сгребают,
14: да.
1: Там этот снег.
14: Есть нужное количество пауз. В футболе все-таки 45 минут. Должны играть в футбол. Уж чем они занимаются, это другой вопрос, потому что сейчас огромное количество вариантов симуляций, затяжки времени. Это все тоже влияет, естественно, на зрелищность и на то, что молодое поколение все больше отворачивается от футбола. Они, опа, переключились на телефон, и все, ты его внимание уже назад не заберешь ничем.
1: Ну,
14: даже голом
1: бы,
14: в девятку,
1: слушай,
14: через себя.
1: Ведь футбол в нашей стране, ну, я никогда не понимала. Вы знаете, да, но могут у меня быть свои недостатки. У меня вот, я смотрю, как играют в футбол, как кот, знаешь, вот он... Я точно так же, как кот, смотрю. Что-то там шебуршится, двигается по полю, и я не понимаю...
14: Ну, вот многим скучно.
1: Да.
14: Скучно.
1: Ну, всегда ведь считалось, что...
0: Наш футбол скучный.
1: Что мужчины обожают футбол.
14: Да нет, в целом футбол, он становится скучнее, в том числе, там, из-за определенного...
1: Вопреки всему, вот мне так казалось.
14: Ну, не то чтобы вопреки всему, это как-то дань моде в определенный момент. Была мода, в общем-то, любить футбол.
0: Нет, ты... Но она же ведь и остается пока, наверное, ведущей мировой игрой.
14: Остается ведущей мировой игрой, но если брать новое поколение, да, скажем, людей, которые там рождены
1: вот я
14: после,
1: не видела молодежи,
14: после 2000-го
1: ровесников
14: года.
1: Мира Андреевой,
14: да,
1: которые
14: сложно,
1: увлекались
14: сложно
1: бы футболом.
14: Уже сложно с этим. Но только если их родители не отдают футбольные секции или не пытаются искусственно заинтересовать. Самим им заинтересоваться футболом стало сложнее гораздо, потому что огромное количество контента вокруг. Просто колоссальное количество, в том числе и направленного на детские умы. И, естественно, это все влияет.
0: Ну, нифига у вас себе, у вас подводочка к тому, что про матч медиалиги там какой-то.
14: Так, а это как раз блогеры, стримеры. Понимаешь, блогеры, стримеры и все, вся эта движуха.
0: То есть попытка заинтересовать.
14: Конечно, это шоу, это исключительно шоу. Там было огромное представление вокруг этого матча. Туда пришли вот эти известные люди, которые стримят, делают блоги, да, ну, в общем-то, двигатели прогресса среди
1: слушай,
14: детей,
1: ну,
14: как
1: же,
14: это кажется. Вспомни,
1: у нас же была сборная Старко.
14: Да.
1: Там играл мой дружбан Ирак Липецкалав.
14: Слушай, так это вообще другая история. Это все-таки, это действительно
1: тоже ведь шоу.
14: Медийные люди, которые играют в футбол. Но это медийные люди другого поколения, понимаешь? Это на другую аудиторию рассчитано. А стримеры и блогеры, это уже рассчитано на вот это совсем молодое поколение, которое,
1: но
14: может быть, не
1: трудно
14: такое...
1: Трудно себе представить, что они могут собрать такое количество зрителей.
14: Так у них 6 миллионов подписчиков у многих.
1: Ну да.
14: Поэтому, ну, конечно, аудиторию в 24 тысячи собрать на стадионе не так сложно, когда у тебя
1: так
14: 6
1: можно
14: миллионов.
1: Просто потом рилсы посмотреть и не ходить никуда.
14: Можно, так наверняка многие и сделали.
1: С шортами.
14: Из 6 миллионов, как да. бы, я думаю, что большинство так и сделали. Но то, что на стадион, они собирают стадионы, это разовая история. Это же такой первый матч, по большому счету. Медийная лига тоже собирала там больше 30 тысяч. Но это все-таки один матч какой-то может собрать. А вот так, чтобы на протяжении сезона, как российская премьер-лига, да, у нас там огромное количество матчей, по 30 матчей играют команды. Но вот так, чтобы 30 матчей собирали блогеры и стримеры, я сомневаюсь, что они будут собирать вот такую же аудиторию всегда. Это шоу, оно тоже имеет свойство надоедать. Это нужно все время что-то изобретать, придумывать. Они, конечно, очень креативные ребята, но рано или поздно это тоже надоест, мне кажется. Если футбола не будет.
0: Если новое поколение вообще не придет в зрительскую среду, да, то вообще непонятно, что будет с футболом.
14: Это правда, вот. Да.
0: Ну, потому что если они просто не придут, то однажды все мы постареем настолько, что уже не до футбола будет, а там никого нет больше на трибунах.
14: Нет, тут я могу сказать большое спасибо, что блогеры и стримеры популяризируют мою любимую игру, потому что, ну, за это им спасибо, люди хотя бы узнают футбол через них. Да, через достаточно посредственных футболистов, но зато очень медийных, известных,
1: хоть
14: веселых
1: людей.
14: Хоть кто-то
1: в нашей компании не смотрит как кот. В экран телевизора, когда играют в футбол.
0: Ну, вот футбол, мы, кстати, в детстве же любили все футбол при этом.
14: Абсолютно. Да и сейчас, на самом деле, многие играют, просто это, может быть, как-то не так распространено и не бросается в глаза.
1: С нами был Виталий Павлов, спасибо большое. Вернемся через минуту.
6: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир. История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
11: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
6: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
15: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
16: И можем, и нет.
17: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
6: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. В эфире программа «Люди и песни».
18: Песня «Go Down Moses» родилась в 19 веке, в те неполиткорректные времена, когда афроамериканцев еще называли неграми, а в Америке процветало рабство. Одним из его проявлений стал запрет черным рабам посещать богослужения для белых. В результате возникли церкви только для черных, где и появился музыкальный стиль под названием «spirituals». То были песни, в которых сплетались воедино церковные хоралы, африканские ритмы и библейские сюжеты. Одним из них и стала история Моисея, освободившего евреев из египетского рабства.

0: Люди и песни.
1: Говорят, что песня эта появилась в штате Виргиния и стала широко известной в 60-х годах 19 века во времена гражданской войны в США между промышленным севером и рабовладельческим югом. Она стала гимном контрабандистов. Именно так тогда называли беглых рабов, переходящих на сторону северян. В те времена название этого спиричуэла звучало как «Oh, let my people go», и длился он около получаса. В 30-х годах прошлого века известный чернокожий певец Поль Робсон переименовал песню в «Go down, Moses, ступай, Моисей», и сократил ее до трех минут.

Люди и песни. В нашу страну песню «Go Down Moses» привез Поль Робсон. Он гастролировал в Советском Союзе в 1934 году. Кстати, впоследствии классик американской литературы Уильям Фолкнер взял ее название «Ступай, Моисей» для своего романа. Ну а хитом эту песню сделал Луи Армстронг, записавший ее в 1958 году и снабдивший своим знаменитым соло на трубе. К сожалению, в те времена фирма «Мелодия» эту песню не издала. Она вернулась в нашу страну в 90-х годах в странноватой мафиозной рекламе некого банка, которую часто крутили в те времена по телевидению. А еще она звучит в фильме «Кавказский пленник». В одной из сцен под нее лихо отплясывают герои Олега Меньшикова и Сергея Бодрова.

0: Люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники используют государственную фельдъегерскую службу России для обмана. Казалось бы, как? Ведь обычно люди никак не контактируют с этой службой. Фельдъегеры занимаются специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти. И как и Центробанк России, не работают с физическими лицами. Но именно на это и делают ставку обманщики. На уникальность. Злоумышленники рассказывают о спецкурьерах, о декларации наличных, о проверке средств и о других вымышленных процедурах. Иногда пытаются вовлечь в свои якобы спецоперации под видом стажировки или внештатной работы в несуществующих подразделениях службы фельдъегерей. Государственная фельдъегерская служба напоминает, что ее сотрудники не приезжают к людям за деньгами, за банковскими картами, ценностями или документами для проверки. Любые подобные истории – признак мошеннической схемы, говорят в полиции. Понимаем, что аферисты используют сложные термины и мимикрируют под госструктуры, с которыми редко или совсем не соприкасаются люди, чтобы запугать, убедить, удивить, заставить поверить себе и заставить делать то, что нужно им. С псевдоинвестициями точно так же, поэтому так часто мошенники говорят о криптоинвестициях, в которых большинство не разбирается. Но именно в обратном процессе ваша защита от мошенников и защита ваших накоплений. Вкладывать деньги нужно только в то, во что понимаешь, а доверять в принципе никому не надо.

0: Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
1: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему. И увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
4: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия поразила в Киеве 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники. Об этом заявил Небензя. Также, по его словам, Россия решительно требует осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского против мирных граждан. Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной трудостроительной корпорации Андреем Пучковым. Глава государства поручил активизировать работу по строительству ледоколов «Ленинград» и «Сталинград». Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Химика в Донецкой Народной Республике. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной трудостроительной

0: приватной корпорации Андреем Пучковым. Руководитель ОСК доложил президенту о результатах работы компании и о передаче ВМФ первого в истории боевого ледокола. Глава государства поручил активизировать работу по строительству ледоколов «Ленинград» и «Сталинград».
1: Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, это «Ленинград» и «Сталинград», ну и, конечно, продолжить реализацию планов по лидеру.
2: Конечно, начинаем. Спасибо.
0: Ледоколы «Ленинград» и «Сталинград» строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. В составе атомного ледокольного флота России уже 4 таких – «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Главной атомный ледоход проекта «Лидер», которому присвоено имя «Россия», планируется передать флоту в конце 2029 года. Этот ледокол должен стать самым мощным в мире и превзойти действующие ледоколы по мощности более чем вдвое. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 5 бригад и 3 полков ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих. Один мирный житель погиб, еще 2 пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин. Он уточнил, что повреждены также 5 объектов гражданской инфраструктуры, автомобили. ВСУ также обстреляли гражданские объекты в Энергодаре. Ранена женщина, сообщил в понедельник глава администрации города Максим Пухов. По его словам, ВСУ обстреляли контрольно-пропускной пункт на въезде в город, крыши многоэтажек и сожгли 2 автомобиля. Напомню, что в Энергодаре расположена Запорожская АЭС, самая крупная атомная электростанция в Европе. Министерство иностранных дел России назвали атаки ВСУ на поезда в Крыму военным преступлением. Об этом заявил официальный представитель дипведомства Мария Захарова. В результате атаки украинских беспилотников на локомотив пассажирского поезда «Москва-Симферополь» в ночь на понедельник погиб помощник машиниста, а машинист локомотива получил тяжелые ранения. 2 июня дрон ВСУ ударил по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя. В результате ночной атаки 4 июня на пригородный поезд «Азовская Керчь» погиб мирный житель. Еще 3 получили ранения. Все эти налеты совершались намеренно с целью убийства мирного населения и дезорганизации жизнедеятельности российских регионов, указала Захарова. Она отметила, что вымещение злобы на гражданском населении не сможет переломить ситуацию на поле боя и воспрепятствовать поражению киевской хунты. Все виновные и причастные к преступлениям ВСУ лица будут установлены и получат неотвратимое наказание, подчеркнула Захарова. В преддверии Дня донора депутаты Госдумы сегодня сдали кровь для героев спецоперации. Для этого на парковке у здания на улице Охотный ряд установили специальный мобильный комплекс. Как отметил руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, сейчас такие акции по всей стране особенно важны, поскольку это непосредственная помощь нашим бойцам.
3: Сегодня идет специальная военная операция. Очень много минно-взрывных ран, большие потери крови. Огромное спасибо всем, кто в день донора и не только сдает кровь, помогая тем самым защитникам Отечества, тем, кто пострадал в ходе террористических действий, проводимых сегодня в отношении наших силовых структур. Это очень важно.
0: Московские медики доставили в столицу пострадавших в серьезной аварии в Ярославской области. Им оказывается медицинская помощь, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. 2 пострадавших были доставлены в столицу на вертолете под наблюдением врачей авиамедицинской бригады, говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. 1 пациентка с тяжелым поражением легких, за ее жизнь борются тракальные хирурги из Клифа. Напомню, в воскресенье перевернулся экскурсионный автобус. Пострадали 12 человек, из них 2 детей, погибших нет, уточнил губернатор Михаил Евраев. Центр избиркома Армении представит окончательные результаты парламентских выборов в стране 14 июня. Об этом заявил глава Центра избиркома республики. Он отметил, что после 14 числа, согласно избирательному кодексу, в течение 5 дней будет перерыв, а уже на 5-й день можно будет подавать жалобу в Конституционный суд. Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никол Пашиняна по предварительным данным набирает 49,8% голосов. Блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» 23,3%. Блок бывшего президента Роберта Кочеряна «Армения» почти 10%. Остальным партиям не удалось преодолеть 4-процентный барьер. Явка избирателей составила 59%. Ранее местные наблюдатели и оппозиция сообщали о беспрецедентных нарушениях в ходе голосования, в том числе об организации избирательной карусели, выносе избирательных бюллетеней и открытом голосовании. Выборы сопровождались задержаниями представителей оппозиционных сил как в ходе предвыборной кампании, так и в день тишины и непосредственно в день голосования. У меня на этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. На товарищеский матч сборных России Тринидада и Тобаго реализовано около 30 тысяч билетов. Напомню, игра пройдет в Калининграде 9 июня, начало в 19:00 по московскому времени. Отмечу, что нападающий Спартака и сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия не сыграет в матче против сборной России из-за семейных проблем. Футбольный клуб «Крылья Советов» рассчитывает подписать 37-летнего форварда Артема Дзюбу, сообщает Мэш. В «Крыльях» считают, что Дзюба может согласиться на переход, у него будет шанс выиграть конкуренцию за место в составе. А Самарская область, как отмечает ее руководство, стала для футболиста родной. Последние 2 года Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон». Контракт полузащитника московского «Локомотива» Артема Карпукаса с «Зенитом» согласован, сообщает РБ «Спорт». Он будет рассчитан на 5 лет. По информации источника, вероятность перехода велика и будет зависеть от суммы трансфера, которую устроит «Локомотив». Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в интервью «Спортэкспрессу» прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к нападающему Георгию Мелкадзе. «Его нахождение в шорт-листах уже хорошо. Человек себя проявляет. К нам пока никто не обращался. Мы готовы разговаривать по каждому футболисту, если предложение устроит клуб и самого футболиста», отмечает Айдамиров. По информации «Метарейтингс», «Спартак» рассматривает Мелкадзе как альтернативу в случае неудачи с трансфером нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева. В завершении плавания в Казани продолжается чемпионат России. Егор Корнев установил рекорд страны на дистанции 50 метров вольным стилем. В полуфинале он преодолел дистанцию за 21:12. Илья Бородин одержал победу на дистанции 200 метров комплексом. У женщин на 50-метровке вольным стилем с результатом 24:66 победила Арина Суркова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
5: Погода.
0: По данным центров области, 9 июня в Южно-Сахалинске днем до плюс 10 градусов, дожди временами сильные и облачно. В Челябинске воздух прогреется до плюс 24, также временами дождь. В Красноярске 27 градусов выше 0, в Мурманске плюс 22-24, кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде до 27 тепла, в Пензе до 29, как и везде в центре и Поволжье, здесь пройдут дожди. В Ростове-на-Дону до плюс 29 дожди и грозы, в Сочи до 25 градусов тепла, также небольшой дождь. В Москве переменная облачность, во второй дня, до половины дня дождь и гроза, днем до 25-30 градусов тепла.

Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе бывший участник The Bad Seeds, австралийский гитарист и певец Хьюго Рейс, немецкий сингер-сонграйтер Филипп Мюнх и его электронный проект The Rorschach Garden, адепты гаражного рока и неопсиходелии, британское трио Little Barry и очередная сольная работа создателя групп Sixteen Horsepower и Woven Hand Дэвида Юджина Эдвардса. Открывает нашу очередную встречу композиция «Грусть» американского дуэта «Hammock», создающего захватывающую музыку на стыке пост-рока, неоклассики, эмбиента и шугейзинга.

«Hammock Sadness» из альбома «The Second Coming Was a Moonrise», выпущенного собственным лейблом «Hammock Music». Во второй половине 90-х Марк Бёрд и Эндрю Томпсон вместе играли альтернативный рок в группе «Come On Children». Но записав три альбома, этот коллектив распался. Оставшись неудел, Марк и Эндрю продолжили совместные эксперименты с гитарным звуком, электроникой и оркестровыми аранжировками. Поначалу они даже не предполагали публиковать свои записи, а просто сочиняли музыку для собственного удовольствия. Но когда произвели ревизию накопленного материала, то оказалось, что среди 30 созданных дуэтом композиций уже вырисовываются контуры будущего альбома. Так в столице кантри, городе Нэшвилле, штат Теннесси, в 2004 году появился пост-рок эмбиент-дуэт с забавным названием «Hammock», в переводе с английского «гамак». А отобранные из 30 16 треков превратились в дебютный альбом «Кинотик». «Hammock» оставили позади дрим-поп-сцену, откуда изначально пришли, и стали группой, создающей поистине уникальную музыку – трансцендентный шугейс.

0: Это был американский дуэт «Hammock». Прозвучала композиция «We Close Our Eyes So We Can See». «Мы закрываем глаза, чтобы видеть». Из нового альбома «Второе пришествие» оказалось восходом Луны.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш обзор продолжает австралийско-итальянский проект «Hugo Reis Fatalists» с композицией «Против всего мира».

Sue Grace Fatalist – Against the World из альбома I Made It All Up For You, изданного Gustav Records. Австралийский певец и гитарист Хью Грейс был участником первого состава The Bad Seeds, но работе с Ником Кейвом предпочел сольную карьеру. В конце 80-х в Берлине он собрал собственный коллектив True Spirit, с которым записал 13 альбомов. Параллельно Хьюго участвует в проекте Dirt Music, а также выступает и записывается вместе с итальянскими музыкантами и единомышленниками из группы Sacri Cuori под вывеской Hugo Reis Fatalists.

Это был бывший гитарист Bad Seeds Хьюго Рейс и его группа Fatalists. Прозвучала песня «I Tread Softly», «Я ступаю осторожно» из нового альбома «Я все это придумал для тебя». А нашу программу продолжает композиция «Мессия» немецкого электронного проекта «The Rorschach Garden».

Дорога Шагадан, Мессая из альбома Trust the Process, выпущенного лейблом Anzen. Сад Роршаха – это сольный проект музыканта из баварского города Лаперсдорф Филиппа Мюнха, история которого началась в конце 80-х. Изначально Мюнх был частью андеграундной сцены и создавал экспериментальные коллажные звуковые полотна на стыке между эмбиентом, индастриалом и авангардом. В середине 90-х Филипп вместе с Тимом Книпом запускает новый проект – пост-индастриал Power Noise Duet Synapscape, существующий, кстати, до сих пор. Возрождение The Rorschach-Garden началось в 2001 году, когда к Мюнху присоединилась участница группы Monochrome, жена и соавтор Барбара Тейхта. На этот раз направление творчества сместилось в сторону синти-попа и минимал-электро. Сегодня музыка The Rorschach-Garden занимает пограничное пространство, где сливаются ностальгии и футуризм. С утонченной точностью балансируя между мелодической меланхолией и ритмической стойкостью.

Это был немецкий сингер-сонграйтер Филипп Мюнх и его проект «The Rorschach-Garden». Прозвучала композиция «Dancing Day» из нового альбома «Trust the Process». А у нас на очереди британское трио «Little Buddy» с песней «Еще больше плохих миль дороги».

Little Barry, Mobbed Miles of Road из нового альбома Gravity Freeze, гравитационная заморозка, изданного лейблом Easy Eye Sound. Трио из Ноттингема, появившееся на рубеже веков, критики причисляют к реаниматорам дерзкого и непричесанного рока 60-х и часто сравнивают с White Stripes и Strokes. Действительно, музыкальные стихи Little Barry – это сырой гаражный рок и британский ритм-н-блюз, в который мастерски вплетены элементы серфа, неопсиходелии, фанка и крауд-рока.

0: Это было английское трио Little Barry. Прозвучала композиция Кора Лиза из нового альбома Gravity Freeze.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор создатель групп Sixteen Horsepower и Woven Hand Дэвид Юджин Эдвардс, продолжающий озвучивать свои апокалиптические видения и пропевать религиозные проповеди о борьбе Бога и дьявола за человеческие души. Предлагаю вашему вниманию песню «Солнце гривы».

Дэвид Юджин Эдвардс, «Son of Mainz», из альбома «Mercurial Silence», «Переменчивая тишина», выпущенного лейблом «Sargent House». Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще одна песня из нового альбома Дэвида Юджина Эдвардса. Она называется «Геуш Урван». Геуш Урван – дословно «душа быка». В персидской зороастрийской мифологии первозверь, созданный Ахура Маздой из земли вместе с первым человеком.

0: слушайте нас на радиоканале «Радио России».
1: Когда страна пошла в мистической натуре, вдруг, неожиданно, в первом послании Андрею Михайловичу Курбскому создает очень рациональную, очень объяснимую концепцию русского самодержавия. Концепцию, которая потом будет основной для всего, по сути дела, русского самодержавия, ну, до начала 20-го столетия. Да и сегодня, если мы осмыслим, хотим понять, что такое русское самодержавие, в своей основе мы должны учитывать то, как об этом говорил первый русский царь, создатель практической политической системы того самого русского самодержавия. Вот какой интересный этот момент. По сути дела, в первом вот этом послании Андрея Михайловича Курбского, а я напомню, что первое послание Андрея Михайловича Курбскому, Ивана Васильевича Андрея Михайловича, это весна-лето 1564 года, как ответ на первое послание сбежавшего в Литву и Польшу самого опального князя, вернее, мятежного князя, опальным-то князем он не был ни в коем случае. И, по сути дела, в начале, вернее, в первом послании Андрея Михайловича Курбскому, в его ответе мятежному князю, Иван Васильевич вдруг, неожиданно, я даже, может, думаю, не, может быть, в какой-то степени неосознанно, но, скорее всего, все-таки понимая, что он делает, он вдруг объясняет все мотивы своего поведения. Вот когда говорят, что непонятно, почему он делал, и как, и что, только сумасшедший так может делать, на самом деле надо источники читать внимательно. Первое, особенно первое послание, да и последующие послания, и некоторые другие послания дают четкое объяснение, почему царь стал таким и чего он хотел.
2: Это очень сильное заявление, Сергей Вячеславович, потому что искренность царей обычно, ну, считают, что цари себе на уме и часто говорят не то, что думают. А тут бац, и человек объясняет свои мотивы, но я думаю, что мы об этом как раз вместе с нашими уважаемыми радиослушателями поговорим через несколько секунд. Я же пока напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь наш проект «Русское преображение. История русской мысли 10-17 веков» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин, а мы вернемся снова к Ивану Васильевичу, к Ивану IV, которого недоброжелатели, враги, да все, кто хотели, хулители, называли Иваном Грозным, а это в основном то прозвище, которое к нам пришло в нашу историографию из-за рубежа. Народ его называл совсем по-другому. Но об этом через несколько секунд. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрия Кононыхина. Это наш специальный проект «Русское преображение. История русской мысли. 10-17 веков». И сегодня вместе с нашим добрым другом, доктором исторических наук Сергеем Вячеславовичем Перевезенцевым, мы говорим о Иване Васильевиче, Иване IV, которого на Западе ненавидели, да и его противники ненавидели, и за это называли, пугаясь его роли в русской истории, называли terrible, ужасный, грозный. И, Сергей Вячеславович, мы начали говорить о том, что, по словам Ключевского, Иван Грозный после взятия Казани буквально всерьез, всем сердцем, всем собою, до мозга костей воспринял свою роль как православного государя. Возможно, окружение, ну, буквально испугалось его вот этого отношения, такого христианского отношения, но подумали, что царь, ну, такой, ну, как юродивый стал. Ну, да, слишком православный, слишком христианин, вот что-то совершенно слишком. И вот здесь возникает вопрос, ведь вы сказали, что в письме Андрею Михайловичу Курбскому Иван Васильевич объясняет свои мотивы. Почему на это не обращает внимания, вот на эту искренность царя?
2: Обращает, но не верит.
1: Опа.
2: Нет, ну это факт. Верит Андрею Михайловичу Курбскому, но не верит Иван Васильевич. Это один, это фактически, это факт историографии. Я тоже, когда начал по-настоящему 30 лет назад этим заниматься, я удивился.

0: верить Курбскому, почему верить иностранцам, которые врут, ну просто ни разу не побывав в России, не прочитав ни одной серьезной книжки, такие, как типа разных там этих Гванини и так далее, друг у друга воруют тексты, и такие небылицы сочиняют. А нет, на полном серьезе воруют.
1: Но вы же сказали, что мы видим эту всю эпоху глазами Андрея Михайловича Курбского.
0: Да, и иностранцев, да, которые Курбского не читали, и в России не бывали.
1: Точно так же, как мы эпоху Николая Первого видим глазами Герцена, и того же, да? И маркиза де Кюстина, да?
0: И вот здесь вот надо просто, понимаете как, для того, чтобы понять специфику православного государя, нужно все-таки самому понимать, что такое православие, и в чем суть этого учения, и в чем суть его в целом, так сказать, православное вероисповедание. Ну, это отдельный разговор, а вот что касается Ивана Васильевича, я уверен, я об этом много писал, и в том числе и в докторской диссертации, и в своих работах. И, так сказать, кстати говоря, работы моих учеников эту идею эту подтверждают, о том, что в первом послании Андрею Михайловичу Курбскому Иван Васильевич фактически сформулировал и исторически, и богословски, ну как на тот, во всяком случае, религиозно-философски обосновал основные принципы самодержавной власти русских монархов. Таковых принципов, ну как я вижу, четыре. Принцип первый – это божественное происхождение самодержавной власти. Мы с вами уже об этом немножко говорили, и в первом послании Андрея Михайловича можно найти немалое число цитат, тому являющееся подтверждением. Но в частности, в переводе на современный уже русский язык, да? «Мы, – пишет Иван IV, – уповаем на Божию милость, ибо достигли возраста Христова, и помимо Божьей милости, милости Богородицы и всех святых, не нуждаемся ни в каких наставлениях от людей, ибо не годится, властвуя над многими людьми, спрашивать у них совета. И не сомневаюсь в милосердии Создателя, которое принесет мне спасение». Это очень важный момент. При этом пишет: «Верю, что мне, как рабу Божьему, предстоит суд не только за свои грехи, вольные и невольные, но и за грехи моих подданных, совершенные из-за моей неосмотрительности». Вот ведь как он ощущал себя ответственным за греховность всех своих подданных. Откуда идет вот это следующее его размышление, кстати, абсолютно библейское. Помните, я говорил, что Господь, созидая, даруя иудеям царя, говорит: вы будете его рабами. И вот он пишет, что его подданные – это такие же рабы и его холопы, как сам он, раб и холоп Господний. И на страшном суде он примет ответственность за всех своих подданных. И, соответственно, опять цитата: «Кто противится такой власти, противится Богу». Неужели это тьма, когда царь управляет и владеет царством, а рабы выполняют приказания? Зачем же и самодержцем называется, если сам не управляет? Русские же самодержцы изначально сами владеют своим государством, а не их бояре и вельможи. И дальше всех тех, кто покушается на власть, а, повторяюсь, это же было после отравления матери, отравления жены, после того, как бояре отказались присягать его сыну в момент чуть ли не смертельной опасности самого государя. И дальше он говорит, уже обращаясь к Андрею Михайловичу и ко всем, кто стоял за ним таким же, так сказать, да? «И вы, злобесными желаниями одержимы, безмерно жаждете славы, чести и богатства и гибели христианства. И сравнивая себя с тех, кто был гоним христианами, он говорит: и как они от бесов пострадали, так же и я от вас пострадал». Вот, это к вопросу о том, как себя ощущал государь в этом пространстве, в независимой, единственном мире православной стране, где вдруг ближайшие, любимые люди его погибают от руки его ближайших сотрудников, ближайших бояр, ближайших дворян. Мы же до сих пор не знаем, и он не знал, кто постарался все это сотворить, но он знал, что кто-то это делает. Вот откуда все эти подозрения. Но при этом он продолжает свою мысль. Итак, первый принцип – это божественное происхождение власти. Второй принцип – русский государь имеет законные династические права на владение царским титулом. только русский государь из рода, ну, тех, кого мы сегодня называем Рюриковичи. Не случайно Иван Васильевич был абсолютно уверен в истинности концепции сказания о князях Владимирских, о том, что его кровь идет от самого императора Августа, того самого римского императора, да, первого римского императора, а все царские инсигнии русские государи получили от императора Ромейского, от Константина Мономаха через Владимира Мономаха. И вот эти, так сказать, вот весь этот комплекс царских инсигний пришел из первого Рима, пришел, так сказать, кровное наследство, право крови, из второго Рима пришло право юридическое, что государь, ромейский государь подарил московскому князю, и фактически, как считал Иван Васильевич, ну вот, царские инсигнии были уже в роду русских государей, начиная с 12 века. Третий принцип – полнота самодержавной власти. Вот я уже приводил эти примеры, и не случайно в первом послании к Купскому Иван Васильевич немало приводит доказательств, исторических доказательств того, что любые, с его точки зрения, любые ограничения самодержавной власти приводят к гибели государства. А наоборот, полнота самодержавной власти наиболее эффективна в достижении стоящей перед Россией великой мистической цели. Утверждение православной истины во всем мире. Кстати говоря, он очень здорово и очень активно критикует многоначалие. С его точки зрения, политически это совершенно неправильная форма управления российским государством. Поэтому он абсолютно уверен, никаких мудрых советников. Никто не должен стоять рядом с царем, кроме тех, кого он лично приблизил, и все решается самостоятельно им и самодержавно. И свою страну, знаете, как он называл? Российское самодержавство, а не просто российское царство. Тоже интересный такой феномен. Фактически происходит полный разрыв вот с той самой нестяжательской традицией. Иван Васильевич приходит к выводу, что эта нестяжательская традиция уничтожает, собственно, основной смысл христианского государства и христианского государя, находящегося на престоле. И вот интересно вот еще какой момент. Ну, казалось бы, вот сам царь об этом говорит, да? Да, и четвертый принцип, конечно, утверждения – это смысл, главный смысл власти русского самодержавного государя состоит, чтобы нести свет истины по всему миру и устроить и свою страну, а то весь мир по божественным заповедям. Знаете, интересно еще какой факт. Это вот то, что мы можем реконструировать, да, из текстов Ивана Васильевича. Но вот какой интересный факт. Когда в 1582 году в Москве с миссией, ну, это мирной, казалось бы, миссией, заключение мира между Стефаном Баторием, то есть Речью Посполитой, и Иваном Васильевичем, то есть Россией, по окончанию нескольких войн, которых мы знаем под одним названием Русско-Ливонская война, а вернее, Ливонская война, приехал папский посол и иезуит Антонио Пассивино, он же потом оставил очень много записок, он писал письма, знаменитая книга «Московия» о том, как... И в том числе, когда он наблюдал за царем, а он разговаривал с царем, беседовал с царем, он так считал, что он хорошо знает Ивана Васильевича, и вот какая интересная характеристика Пассивино по отношению к первому русскому царю. Он считает, что нет никого более ученого и более исполненного истинной религии, чем он сам. Что касается его схизмы, ну, так католик, понятно, называет православие, трудно поверить, насколько он ей предан, он считает ее приемлемой на вечные времена. И последнее. Он считает себя избранником Божиим, почти светочем, которому предстоит озарить весь мир. Вот почему-то эти слова иностранца о Иване Васильевиче редко приводят пример. А ведь в этих словах заключен очень важный момент. Антонио Пассивино был абсолютно уверен в истинности только католической трактовки. Он был абсолютно в этом уверен. И вот эту неистовую истинность, которая была характерна для самого Пассивино, а ведь он был человеком, который фактически уничтожил протестантов города Тулузы, там 5000 человек он вырезал. Он был уверен в том, что Он встретил такого же человека в Москве, и этим человеком оказался Иван Васильевич. Он почувствовал в этом отношении

0: и величием все остальные.
1: И задам. Для меня, как я уже сказал, Севастополь характеризовал. Что ты видишь вообще, вот, если так?
2: Во-первых, смотри, во-первых, Севастополь, Крым, да, две разных истории, да, две административных единицы. Угу. Мне Крым тяжелее говорить, потому что я все-таки там меньше времени провожу. Как бы я характеризовал? Я думаю, что до конца все-таки нет понимания того, что значит Севастополь, Крым в истории. Что это не просто курорт, что это не просто регион, где красиво, где хорошо. Что это историческая база, да, что это историософия, это культура. Вот этого мне не хватает. Да, строят культурный кластер, все, но я хочу большего трепета, большего отношения к собственной истории. Я хочу, чтобы сохранялась аутентичность, прежде всего, Севастополя, других городов. Это что значит? Это не значит, что а давайте вот тут вот сохраним эти старые там развалины, хотя мне что-то, может быть, нравится, и ничего не будет стоить. Конечно, нужно развиваться. И, конечно, ну что, глупо отрицать, инвестиции огромные и значительные, интересные вещи построены, очень любопытные. Но тут вопрос соразмерности. То есть нужно ли конкретно вот это? Да? Тут кластер, на мой взгляд, нужен. Вот меня сейчас кто-то там наругает, да, там, а Новый Херсонес, которым все восторгаются, да, у меня может быть разное отношение, но я точно знаю, что это точка притяжения, куда люди приходят сейчас с семьями, понимаешь, там выходные, все, там все заполнено, потому что нужны новые места. Но, например, какой-нибудь туннель за сумасшедшие деньги совершенно не нужен. Вопрос соразмерности. Вот этого мне не хватает. И, конечно, хотелось бы более трепетного отношения к истории, то есть к символам, к героям Севастополя, литературным, я не знаю, там, культурным. Вот этого мне не хватает. Ну и это такая, наверное, мечта. Конечно, хотелось бы, чтобы более бережно мы подходили к федеральным денежкам и больше их любили, понимая, на самом деле, без всякой иронии, что страна-то нам огромные деньги дает, чего там говорить.
1: Да, я тоже хотел бы видеть, чтобы на этих улицах севастопольских, которые меня поразили тогда, я абсолютно считывал крапивина, к которому сегодня еще подойдем. Я видел эти пушки, которые закопаны в землю, как ограничительные столбики на дороге. Это настоящее орудие.
2: Это Севастополь?
1: Да, это Севастополь, это настоящий город пронзительный. Так что вот хотелось бы действительно, чтобы люди, от кого это зависит, помнили, что они живут в Севастополе. Это просто одно из самых уникальных мест, один из самых, к счастью, и был он российским городом, но и сейчас особенно. Это символ, который надо беречь. Теперь мы уже перейдем, наверное, к литературе. У тебя сейчас твоя библиография — это 10 книг. Вот, до этого ты печатался во множестве журналов российских, «Дружба народов», «Юность», «Новая юность». Если говорить именно о книгах, первая твоя книжка — это книга «Греха», и тебе было лет 26-27, когда она вышла. То есть ты еще был молодым классиком российской литературы.
2: Начинающим.
1: Начинающим классиком, да. Я говорю, в общем-то, и со смехом, но, с другой стороны, не без иронии, поскольку считаю Платон Беседина одним из самых ярких писателей современных, и вы можете удостовериться, обратившись к его книгам. Вот, я еще назову, тоже, пожалуйста, возьмите на вооружение, «Дневник русского украинца», «Дети декабря», ну и книга публицистики «Почему русским нельзя мечтать», «Внутренний человек».
2: И вот «Как исчезает дым» — это самое главное.
1: «Как исчезает дым», сейчас я тоже про нее скажу, но ты знаешь, вот мне интересно, среди твоих рецензентов самые разные люди, на разных исторических, естественно, этапах были, это Шаргунов, и Лаврентьев, и Улицкая, и Прилепин. Да. Вот как это было, что ты так нравишься всем? Чем
2: и
1: это
2: на
1: было?
2: Агент Улицкий,
1: да,
2: между прочим.
1: Да.
2: Смотри, ну, на самом деле, тогда же этого не было такого, да, тогда была живая история, не сказать, что я им всем нравился, кому-то разонравился. Понимаешь, я всегда относился к нашей литературе, не люблю о себе говорить, но относился к литературе как большой вот истории, понимаешь, разной, вот я вначале говорил, разная история. Я читал всех, понимаешь, и передачи я свои делаю. Для меня это все русская литература, и для меня первичен талант. И, конечно, я хотел бы, чтобы вот люди, которые на меня писали какие-то рецензии, да, и они видели, прежде всего, качество литературы.
1: Давай по литературе. Сегодня день рождения Пушкина. В 1799 году родился Александр Сергеевич, 26 мая по старому стилю, 6 июня по новому. То есть сегодня у нас с тобой встреча 6 июня, день рождения Пушкина.
2: Да.
1: Вот, Пушкин в Крыму в 1820 году целый месяц пробыл с Раевским, они посидели тут и Керчь, и Феодосию, Ялту, Алупку, Бахчисарай, Симферополь, то есть все места для тебя важные. Конечно, в этом контексте и Льва Толстого мы должны вспомнить, и Куприна, и Бунина, и Волошина, уж как бы с Коктебелем и не будем обходиться, и да, Чехов, да, и Грин, и Паустовский, и Крапивин, которые сегодня звучали. Ну и, конечно, я по Крапивину хотел бы тебе задать, просто пользуясь служебным положением в данном случае, потому что это мой любимый писатель детства, естественно, и у тебя тоже.

0: Он еще студентом побывал, насколько я знаю, в Севастополе. Хотя он родился в Тюмени, всю жизнь прожил в Свердловске, позже в Екатеринбурге. Ну и так или иначе, у него Севастополь проходит лейтмотивом. И мои любимые герои, Сережа из «Мальчика со шпагой», у него они все стремятся, все ребята из отряда «Каравелла», для них Севастополь — это знаковое место. И миллионы, не побоюсь этого слова, мальчиков и девочек, конечно, читали, которые Крапивин, для них Севастополь — это была какая-то очень загадочная страна. И даже у Крапивина есть и «Шестая бастионная», сборник, по-моему, рассказов и повести. И как-то я читал один из твоих постов и увидел публикацию в севастопольской, по-моему, прессе, как, значит, на улице Амурской писатель и журналист Платон Беседин обнаружил, говоря его словами, очень трогательное место, хранящее память о настоящем севастопольце. Я сейчас процитирую. «Это импровизированная площадь Кронат, трое с площади Кронат, еще одна повесть Крапивина, рассказывающая о севастопольских мальчишках. Самодеятельный мемориал в честь детского писателя Владимира Петровича Крапивина. Сейчас от этого места почти ничего не осталось, разве что выцветшая фотография командора». Командор, соответственно,
1: ну, его назвали, поясню,
0: да, детства, его, да, называли командор. А раньше здесь были книги, детские игрушки, цветы. Но теперь все куда скромнее. Осталось лишь одинокое фото командора. Вот и вся память о нем. Но ее бережно хранят настоящие севастопольцы, написал Беседин. Конец цитаты. Вот расскажи, пожалуйста, как же так получается, что в одном из главных городов России, который выведен одним из самых главных детских писателей в русской литературе, не побоюсь этого слова, вот такое отношение к памяти действительно выдающегося писателя.
1: Я вынужден, да, сейчас, во-первых, да, я добавлю позитива тут, и сейчас я вынужден вот так вот чуть подробнее ответить. Во-первых, насчет Пушкина, уж прости, я с этого,
0: да,
1: начну.
0: Это наше все.
1: Просто должен сказать, что он еще побывал на Фиоленте, и говорят по легенде, что вот эти строчки, которые учат дети, у лукоморья дуб зеленый, он ему пришли именно на Фиоленте, говорят так. Не знаю, правда или нет. Да. Легенда.
0: Еще одна
1: такая.
0: Легенда.
1: Легенда, да, да, да. Вот. Касательно Крапивина. Ну, во-первых, почему я пообещал добавить позитива? Я очень многих людей, кто приезжает в гости, вожу на это место, это пересечение Амурской улицы, там потом Бакинская. Там, кстати, кластер рядом огромный, вот как раз тут строится. Фотографию обновили к 9 мая, и там с Днем Победы и командор было написано. Ага. Новая фотография, цветы даже появились. То есть понятно, что это все так самодельно, но меня это порадовало, что хранят память. Касательно того, почему не хранят вот как-то на официозном уровне, да, это вообще наша проблема общая. У нас нету даже внятного памятника Толстому. Ну вот так, вроде бы Севастополь, да, вроде бы все. Ну вот нет, я мечтаю о том, чтобы у нас были литературные маршруты. Известен маршрут, например, Крапивина. Он жил, ну, все на той же Шестой бастионе. Ничего там интересного особо нет. Но там вот есть, как ему очень понравилось, вот он говорит, якорная цепь там, значит, была такая, да. И он спускался туда, вот генерала Петрова, покупал там, значит, оливки, хлеб, там керосинная лавка была, и вот туда на Хрустальный пляж шел. Потрясающий, в общем, мы все это прошли. Дом там Альки Ветрова сохранился. Ну, не прям его, конечно, вымышленного. И действительно, многие знают. У меня когда-то приезжал Сергей Бабунец, рок-музыкант. Mm-hmm. И он вот обожал Севастополь, он селился на Шестой бастионной именно потому, что он читал Крапивина. Более того, он был в отряде «Каравелла».
0: Да, он свердловчанин, екатеринбуржец.
1: Да, да, да, да, да. И mm-hmm. Вадим Самойлов, Агата Кристи. То же самое. Вот так потрясающе. Теперь касательно хороших новостях. Значит, я очень давно хотел бы, чтобы Крапивину выдали, ну не выдали так, а почетный гражданин был. Потому что да, он там не жил, но он приезжал, он любил, он воспел, понимаете, он внес в мировой контекст, ты правильно же сказал про миллионы, Севастополь. Пока с этим туговато, но, значит, как говорится, молитвы мои были услышаны, и Союз писателей России, «Вечная строка», у них есть такой проект, спрашивают меня, значит, кого стоило бы увековечить, ну в плане вот табличку сделать. Я говорю, ну, конечно, Крапивина. Конечно, Крапивина. И вот сейчас мы этим вопросом занимаемся. Тут есть, правда, момент. Дело в том, что неизвестно точно дом, где он жил. И на Шестой бастионной, ну, ставить как-то табличку, так, это, mm-hmm. не очень. На этой площади Коронат импровизированный тоже. Там сейчас стройка. Решили, в общем, на... Вот сейчас работаем над этим, потому что объект культурного наследия. Библиотека центральная. Центральная детская библиотека. Он там выступал. Это на площади Ушакова. Он тоже любил площадь Ушакова. Сделать такую табличку. Следующий шаг. Я хочу Крапивина крапивинский маршрут, затем идти дальше, может быть, там улицу, еще что-то назвать, и затем это вот моя мечта, почетный житель. Так что Крапивин, память мы сохраняем. Я сейчас хочу сделать, может быть, серию даже каких-то зарисовок, фильмов, не знаю пока, но в процессе, то есть сохраняем, да, потому что Крапивин наше все, как и Пушкин.
0: Сейчас прозвучит песня по заявке гостя нашей сегодняшней программы. Это песня «Соловьи». Ее автор и композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Алексей Фатьянов. Прозвучит она в исполнении краснознаменного ансамбля «Песни и пляски» Советской армии имени Александрова.

0: Это была песня «Соловьи». Ее авторы – композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Алексей Фатьянов. Прозвучала она в исполнении краснознаменного ансамбля «Песни и пляски Советской армии» имени Александрова. Песня по заявке гостя нашей сегодняшней программы. Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес polesobaka.radioru.ru. И почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России. Программа «Полевая почта» Радио России. Вот мы поговорили о Крапивине. Есть продолжение у приключений этих ребят, я имею в виду Сережи Каховского и вообще всей компании ребят. Всей компании ребят из кают-компании «Каравелла». Много лет спустя Крапивин дописал две книги, которые являлись таким логическим продолжением. Мы стали судьбы ясны. Сережа Крапивину стал журналистом, как и предполагалось. Остальные... У всех своя судьба. Кто-то погиб в Афганистане, кто-то в Чечне был ранен, и все в каких-то героических абсолютно ситуациях побывали по-другому. И я думаю, что внуки этих ребят, они, конечно, понятно, на чьей бы стороне они были, понятно, что у них бы были патчи с российским флагом. Тут можно, я думаю, даже сомнениям подвергать. И могу сказать, что у меня есть личный опыт, потому что я брал интервью у Крапивина, когда ему наш президент вручал орден, был здесь, в Москве. Вот. И произошло это непосредственно в день присоединения.
1: Да, он поддержал.
0: Да, да, да, да. И он сказал про Севастополь, сказал слова, что вот он поднял рюмочку коньяка в этот день, потому что, ну, понятно, что, наверное, сейчас мнения разойдутся, но этот город... связан с моей судьбой, это город российский, и обсуждений тут вообще никаких не может быть. Это смешно просто, да.
1: Понимают, конечно.
0: Вот, но тем не менее, тогда, сам понимаешь, как по-разному могли там на все это реагировать, тем не менее, он четко свою позицию заявил. Так вот, ну, в общем, возвращаясь к той теме, что это действительно был человек, который сформировал много поколений парней и девчат в нужном направлении, нужный импульс придал. Современная литература. Вот ты сейчас был на премии «Гипертекст» в жюри. Скажи, вот как сейчас развивается современная литература? Патриотическая, может быть, не обязательно патриотическая. Вообще, в принципе, нынешнее, что, на твой взгляд, стоит выделить? Какие у нас перспективы с тем, что вообще литература вернется в жизнь так, как она будет играть такую же роль, как она играла роль в нашей жизни, играет до сих пор? Будет ли это сейчас и продолжаться? И вообще, как это все будет происходить?
1: Лёш, ну, очень сложный вопрос, он огромный, и, значит, смотри, я должен, наверное, на него начать отвечать так, что давайте будем реалистами. Мы живем на сломе эпох, гигантском сломе, гигантском, потому что на смену цивилизации слова приходит цивилизация цифры, уже пришла. Я это говорю везде, я это говорю всегда. Искусственный интеллект, который тут не миллионы людей рассказывают, что это просто инструмент, это смешно. Это не инструмент, это то, что меняет нашу, вот, прежде всего, творческую среду. Я сейчас был в Кемеровской области на фестивале Бельмасова. 3 человека при помощи искусственного интеллекта писали тексты на семинары. Я говорю, ребят, для чего? Там же видно. Если он пишет лучше вас, вы для чего пишете? А если вы лучше пишете, меняется. Конечно, литература, романы, все вот Крапивин. Я мечтаю, чтобы мои дети читали Крапивина. Я пытаюсь это сделать, но пока что вяло идет. Но, понимаешь, вот эти... Даже с точки зрения системы координат, идеалов, с точки зрения языка, трудно, другие нейронные связи, понимаешь, другое мышление, сложно это сделать. Как возвращать? Возвращать очень просто. Во-первых, должна быть воля соответствующая, государственная история, да. Необходимо, в принципе, я не знаю, прям на уровне вот школ, образования вводить такую штуку, как книжные клубы, например, я давно об этом говорю. То есть очень-очень много надо делать. Касательно литературы, понимаете... Дело в том, что литература, она является в определенной степени сейчас чудом и вызовом, потому что люди, которые в наш век не снимают что-то там, а пытаются писать, приезжают на семинары, вот пишут они, в общем-то, о том же, о чем все и писали. Это чудо. Это чудо, потому что это живое, потому что это настоящее, потому что это вызов времени, очень серьезный такой, да, это удар вот по этой цифре. И в то же время, конечно, я думаю, что люди ищут там свободу, потому что литература остается самым свободным из искусств. Ни от чего-то не ограничен. Есть ты, есть бумага, да? даже так. Касательно того, чего пишут, все о том же на самом деле, все о том же. Я думаю, что глубины не хватает понимания, потому что люди сейчас все, в принципе, по верхам. И когда мы говорим, там, вот, давайте сейчас там патриотическую писать, там, а вот сейчас лейтенантская проза, ну, все это надо прочувствовать, больше пережить, и надо жить этим. Хотя, еще раз говорю, очень разная есть литература. Есть, например, какие-нибудь там зарисовки из такого, я не знаю, ну, не деревенская это, конечно, проза, но она такая, какая-то глубинная, вот как, например, я совершенно такие имена говорю, там, неизвестные никому, наверное, Пиценко, есть Юра Луненко, молодой, который пишет очень такую любопытную, магическую в чем-то прозу, скрещенную с реализмом. Есть, например, вот дали премию «Гипертекст», «Светлая память», «Моя Новороссия», да, книга, я считаю, она очень искренняя, она очень сильная книга, без шуток говорю, я редко так когда говорю, сильная книга. Есть прекрасная, появляется поэзия, это 100%. Ну, поэзия всегда быстрее едет, 100% появляется. При этом у нас есть и живые классики. Поэтому литературный процесс идет. Да, может быть, он не имеет такой силы, влияния, как раньше, но это дух времени. Ну, а когда мне говорят, ой, там писатели выродились, а я хочу сказать, а что, с кино у нас все нормально, ребят? У нас что тут, полотна создаются? У нас тут каждый второй Бергман и Сергей Бондарчук? Ну, серьезно. Я вообще считаю, что проблема Маскульта в том, что он утратил словоцентричность, литература-центричность. Это огромная проблема. Что у нас тут? Альбомы великие пишутся. Ой, сейчас тут я записал 27, я не знаю. Ну, не так же это.
0: Ну, то есть ты говоришь об общей просто девальвации культуры, и которой надо работать именно
1: в корне. Я думаю, что восприятие, просто глубина восприятия, это адаптация. Есть такой великий роман совершенно, я вот очень четко скажу в трех предложениях. Великий роман, ну, или повесть Альбера Камю «Посторонний». Угу. «Сегодня умерла мама, а может быть вчера, не знаю». Я когда прочитал в 16 лет эту первую фразу, подумал, ты не знаешь, когда твоя мать умерла. А потом я понял, что это гениальный роман о равнодушии, об адаптации, потому что иначе можно сойти с ума. Мы адаптируемся, многие, мы выживаем, и глубина чувства теряется. А искусство — это всегда обнаженная история. Тут нельзя быть, ну, вот, полу где-то, фиглярство, да. Вот этого, мне кажется, не хватает, но, говорю, пишут люди, и просто хочется, чтобы слово вновь возвращалось повсюду. Это не так сложно сделать, вот правда, не так сложно. Нужно сделать, потому что Россия, слово, русское слово, это все по-прежнему в основе. И, конечно, создавать систему координат. Говорят, вот давайте образ будущего, давайте идеологию. Вот, ребят, вам Достоевский написал, вот вам Крапивин, который действительно идеалы создавал. И ведь представляешь, как этим людям сложно было жить с этим идеалом. Я писал, кстати, об этом, когда он ушел из жизни, по-моему, публиковал в прессе, на «Московском комсомольце» у меня выходила колонка. Как сложно этим было людям в 90-е, которые, вот я так думаю, вот, да, вот с этими идеалами высшими, искренне, чистые, да, как вообще сложно жить такому человеку. Но на таких людях вы соль земли, да, как сказано в том писании. То есть вы за счет этого наш мир живет, земля вертится.
0: Спасибо тебе большое за беседу. Надеюсь, что следующий наш перерыв общения будет не столь длинным. И всегда с удовольствием во время твоих московских визитов я тебя жду в студии. Всегда есть нам о чем с тобой побеседовать. Я желаю тебе и читателей, и подписчиков, например, Платон Беседин можно обнаружить в интернете, там все очень часто обновляется, очень много идет публицистики сетевой, советую. И, конечно, обязательно прочитайте книгу «Как исчезает дым». Она вышла в 2024 году, но, уверяю вас, это не та литература, которая имеет срок давности.
1: А в этом сейчас скоро выйдет, не поверишь, очень коротко, «Бог и свобода. Основы православной культуры». Такое вроде как пособие дополнительное для старшеклассников и их родителей. Вот так бывает.
0: Вот, не успели мы про творческие планы
1: и
0: поговорить. Значит,
1: такое?
0: Будет повод еще будет встретиться.
1: Повод,
0: спасибо
1: повод.
0: Тебе большое за визит.
1: Поклон.
0: Гостем сегодняшней программы был писатель, публицист, член Российского книжного союза, член Союза писателей России, лауреат множества литературных премий Платон Беседин. Ну и напоследок прозвучит, Платон, песня, которую ты попросил поставить.
1: Я ее сразу о ней подумал, вот сразу она
0: да?
1: пришла мне на ум. Да, вот я подумал, вот «Я остаюсь».
0: Песня «Я остаюсь», Анатолий Крупнов. Вы слушали программу «Полевая почта» Радио России. Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: Музыка большой страны. Игорь Растеряев. Русская дорога.
1: Родилась в 2010 году одна из первых песен. Мелодия пришла за рулем. Изначально на эту мелодию планировалась даже песня про Юрия Прищепного. Но потом все-таки получилась «Русская дорога».
2: По плачущей земле, не чуя сапогов, наш обескровленный отряд уходит от врагов.

0: российских пляжей, которые в прошлом году были закрыты.
1: Практически потихонечку возвращение.
2: Это будет организовано, я не очень понимаю. Я хотел сказать вот какое замечание, что большинство людей, которые не заплатили за парковку, это не сознательные негодяи, которые не хотят платить, а люди, которые не поняли, что здесь платная парковка, не знали, что здесь платная парковка. Я, между прочим, за последние несколько лет дважды попадал в ситуацию, когда оставлял автомобиль в том месте, где всегда была бесплатная парковка, а потом выяснялось, что некоторое время назад здесь сделали платную. Ну, по невнимательности. Тут нужна, наверное, какая-то система информирования, что уважаемый автовладелец, должна приходить какая-то смс-ка. Вы останавливались на платной парковке с 3 часов до 5 часов дня, заплатите, пожалуйста. Пока ее нет, мне кажется, что все разговоры про эту постоплату несколько странные.
3: Да, я согласен, что вот так, как вы описали, это, наверное, оптимальный вариант. Ну, сейчас маркируют платную парковку специальной голубой разметкой, но пока еще не везде это сделано. Да, вот такая система СМС-информирования, она была бы очень кстати здесь. Региональные власти будут решать, как это технически будет устроено. Но вот если все последуют вашим словам, это будет хорошо.
2: Я тоже, как автомобилист, двумя руками за. Спасибо вам большое.
4: Путешествие.
2: Ну, я теперь перехожу к самой интересной части моей программы, мне так кажется, к путешествию. И в этот раз я заканчиваю длинное путешествие по Большому Рязанскому кольцу, по Рязанской области, которое у меня проходило не так давно. И вот теперь заканчиваю рассказ, потому что их было много, поиска была длинная, интересная. Заехали мы в город Шацк. Маленький, симпатичный, очень чистенький город, красивый. Нам очень понравился местный казачий центр. Было представление, такое программа посвящения в казаки, свадьба казачья, обычаи показывали, рассказывали, показывали предметы быта. И это было так интересно, и было видно, что люди очень увлеченные, песни они пели, какие-то старинные казачьи, и мы все с удовольствием участвовали в этом действии. Интересная какая история, интересные какие-то люди, но очень понравилось. А потом мы поехали в город Ряжск. Тоже город со старинной историей. Вообще все городки вот в этой части Рязанской области, они, как правило, относятся где-то к 16-му, максимум к 17 веку. И возникали они как крепости, как казачьи такие засеки. Ну и потом разрастались, заниматься начинали торговлей, промышленностью, какими-то ремеслами. И сейчас они живут. В общем, многие очень неплохо себя чувствуют. Вот в Ряжске мы посмотрели замечательное здание вокзала 1875 года, юбилей у него в этом году. На вокзале, кроме того, что он действующий вокзал, кроме того, что есть паровоз, рядом стоит легендарный, в самом здании вокзала очень интересный музей. Знаете, я не так много видел таких небольших железнодорожных музеев. Этот понравился очень, потому что тут и о истории железной дороги, и о истории самого вокзала, и о профессиях, и о том, как эти профессии развивались, и что тут было, и как разрастался вокруг городок. Причем есть экспозиция, состоящая из каких-то старинных вещей, есть какое-то оборудование, которое было установлено на станции в прошлом веке, в позапрошлом веке. Есть детский макет с любовью сделанный и поселка, и станции. В общем, очень интересно. Вокзал оказался и его музей. Ну, а дальше мы переехали в Скопинский округ, который тоже очень богатый историей. По преданию, Дмитрий Донской после битвы поставил здесь шатер на возвышенности и праздновал здесь победу над ханом Мамаем, принимал с хлебом солью рязанских бояр и на этом месте приказал основать монастырь. Реально монастырь, конечно, не сохранился, тот, который был в 1380 году основан. Первое здание относится к 1631 году. Восстанавливается монастырь, очень хороший, очень чистый, очень зеленый. Ну и прихожане сюда приходят, а вид потрясающий. Дальше мы поехали в город Скопин, именно Скопин, а не Скопин. И этот город знаменит своими художественными промыслами. Поездили мы, посмотрели небольшие предприятия, где занимаются керамикой. Скопинская керамика очень известна. Ну и последнее место, где мы побывали, Михайловский округ. В самом Михайлове есть очень интересный музей Михайловского кружева. Это уникальное кружево, многоцветное. Ну и в Михайловском округе есть музей знаменитого местного уроженца, советский композитор Александр Васильевич Александров. Между прочим, автор гимна России музыки, естественно, и культовой песни «Священная война». Музей располагается в здании школы. И интересный музей, и самое главное, вовлеченность детей очень порадовала. А вообще рязанская земля оказалась очень богатой на людей, на интересные знакомства. Очень понравилось то, как заботятся жители Рязанской области о восстановлении своих памятников, о сохранении своих культурных корней каких-то. Советую посетить эту замечательную область совсем рядом с Москвой. Рязань 200 километров по прямой дороге. Если бы не комары, вообще все было замечательно, но болотистая местность. Потрясающе вкусная кухня, доброжелательные люди. Ну и еще раз говорю, есть что посмотреть и есть где погулять.